Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей, ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини, в Израиле, с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Ураган Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь.

Я люблю, и значит я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви — великая страна. Из рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить.

но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько не зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. И душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт.

0: куда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.
1: Всего и надо, чтоб вчитаться, Боже мой, всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливою рукою, а задержаться, прочитать и перечесть.
0: Мне жаль неузнанной до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз.

Покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил.

внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины.

батарей. Это зря. От пессимизма до инфаркта путь недолог. В каком мы месте, говоришь? Нет, извини.

укрыла мир ночного неба плащаница. Вверху горит луны приглушенный ночник. Видать, и Господу на облаке не спится. Ворочается, думает старик. На судном дне нас всю воскрешью ораву поделят грешники, скажут, налево становись. Мы влево дернемся, нам скажут нет, но вам направо. Туда, где те, кто мучились всю жизнь.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: До обрыва, понад пропастью,

żeśmy uspieli. W gosty k Bogu nie bywa et opazdanie.

Кострами так запугана Севилья. Великий инквизитор Торквемада над городом свои расправил крылья. Ему костры утеха и услада.

и дочь его, красавица Сюзанна, в накидке черной, укрывавшей плечи, явилась в трибунал, и, как ни странно, сам Торквемада вышел к ней навстречу.

Она спросила о своем отце. Его греховность вижу я бездонной. Бывает на причастии, но что там? Глумиться над распятием и Мадонной. И зажигает свечи по субботам.

христианин. Его позор и пытки ожидают, а клеветник прикроется личиной. А после казни, это каждый знает, доносчика одарят десятиной. О, господин мой, в этом нет сомнения,

отец. О, дочь моя, однако ты упряма, сказал монах, ее услышав речи. Отец твой грезит возрождением храма и по субботам зажигает свечи. Ответь сама, уже ли не причина? Утешься же и слез пустых не лей. Ты, может быть, наивна и невинна, но Дон Диего тайный иудей. Его не пожалеют и святые, его двуличье душу разъедает. Он тайно ждет еврейского мессию и по субботам свечи зажигает. А ты живи без скорби и боязни, никто тебе не смеет угрожать. Но по закону ты должна при казни со мною рядом у костра стоять.

парады. Тревожным утром в солнечной Севилье стояла одесную Торквемады. Сюзанна в черной кружевной мантилье произнесла легко слова пустые и улыбнулась раннему лучу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу. Но накануне, может быть, впервые она зажгла субботнюю свечу.

жизни прекрасное вне тела. Ни объятье невозможно, ни измена. Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелют спать, не жестко, как там Цезарь, чем он занят, все интриги, вероятно, до обжорства. Я сижу в своем саду, горит светильник.

Был купцом он деловит, но незаметен. Умер быстро лихорадка по торговым. Он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер.

даже здесь не существует постум правил, пусть и вправду постум, курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться, лучше жить глухой правильно.

вот и прожили мы больше половины. Как сказал мне старый раб перед таверной, мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский,

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня понедельник, 27 июля 2026 года, 13-й день месяца Ав, Юдгимл Беав, Тавшин Пей Вав. В эфире выпуск новостей, радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Биньямин Нетаньяху вылетает сегодня с визитом в Соединенные Штаты. На завтра запланирована его встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. После этого премьер-министр примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, скончавшимся две недели тому назад. Глава общей службы безопасности Шабака Давид Зини намерен представить сегодня на закрытом обсуждении в Кнессете некие данные, указывающие на признаки иностранного вмешательства в парламентские выборы в Израиле. Корреспондентка Кан Яра Шапира передает, что слушания будут проходить под комиссией по делам разведки подотчетной комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. В ходе заседания особое внимание будет уделено попыткам враждебных государств оказать влияние на выборы в Израиле и на усилия израильских служб безопасности по отслеживанию за переводами финансовых средств, переводимых в политических целях. Во время предыдущих обсуждений представители отдела кибернетической безопасности подчеркивали, что уже были отмечены некие индикации, указывающие на иностранное вмешательство. В сегодняшнем заседании планирует принять участие и председатель Центральной избирательной комиссии судья Ноам Солберг. Члены Центра партии Ликуд должны принять сегодня решение по поводу проекта главы правительства Биньямина Нетаньяху в связи с праймерис в партии. Премьер-министр просит предоставить ему 8 зарезервированных мест в списке до 29-го места. Вчера вечером он обратился к членам Ликуда со словами: «Я прошу вас проголосовать на избирательных участках за мои просьбы, провести праймерис в партии и осуществить те изменения, которые усилят Ликуд с тем, чтобы он смог одержать победу на парламентских выборах». Корреспондент Кан Шахар Глик передает, что члены Ликуда проголосуют также по поводу предложения Хаима Каца, которое позволит нынешним депутатам от Ликуда вновь баллотироваться на те мандаты, которые предназначены для новых представителей партии по округам. Избирательные участки откроются в 11 утра и закроются в 8 вечера. На праймерис в партии Ациенута Датит на первом месте оказалась министр Орит Струк. В общем списке она займет второе место после председателя партии Бецалеля Смотрича. За ней следуют Симха Ротман, Цви Суккот, Огет Таль и Омер Рахамим. Как ожидается, Смотрич собирается зарезервировать место в первой пятерке для Цвики Мора. Кроме того, он выражает заинтересованность в том, чтобы зарезервировать два места во второй пятерке. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа позвонил вчера вечером президенту государства Исхаку Герцогу. Они обсудили вопросы, связанные с упрочением двухсторонних связей между нашими странами. Кроме того, в ходе беседы они отметили важность соглашений Авраама, достигнутых при содействии Соединенных Штатов для сохранения стабильности во всем ближневосточном регионе. В заявлении, опубликованном вчера вечером канцелярией Исхака Герцога, было указано, что во время разговора обсуждалось и самое последнее развитие событий на Ближнем Востоке. Была особо подчеркнута необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества между Израилем и Бахрейном. Герцог высоко оценил тот вклад, какой король Бахрейна вносит в дело достижения мира в нашем регионе. К другим темам. В американском городе Сиэтл в штате Вашингтон в результате стрельбы были убиты двое и пострадали несколько человек. Согласно первоначальным сведениям, огонь был открыт в Сиэтл-центре, где проходило некое мероприятие. Дополнительных подробностей пока не поступало. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы. Прогноз погоды. С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее сегодня днем ожидается 31 градус, в Бершеве 34, и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,2 агоры. Курс евро 3 шекеля 48,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шалом, Бирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Военно-политический кабинет впервые одобрил развертывание иностранных сил в секторе Газа. В ближайшее время начнется создание командного пункта в районе Рафеха. Поговорим на эту тему более подробно. Поговорим мы и о визите премьер-министра Бениамина Нетаньяу в Вашингтон. Глава правительства отправляется туда сегодня, после того, как проголосует за изменение устава партии Ликуд. О чем будут беседовать Дональд Трамп и Бениамин Нетаньяу, касается ли этот визит только Ирана или, например, Газа и перспективы мирного соглашения с Сирией, о которых говорится в последние сутки, также будут на повестке дня. В партии Циунут Датит состоялись накануне праймериз. Бецалель Смотрич, выступая, предупредил правых о возвращении в 1992 год. В Ликуде сегодня делегаты конференции проголосуют за изменение устава партии и за проведение праймериз. Юридический советник Кнессета представила в Багад заключение, согласно которому закон, запрещающий задержание ультраортодоксальных дезертиров, был принят с нарушением юридических норм. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Как обычно, прежде чем продолжить, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 27 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль». Сегодня эту программу проведет Таня Барская. В 11.05 «Открытый микрофон». Клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Ари Кельман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 27 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается тех решений, которые принял военно-политический кабинет по поводу сектора Газа. Израиль согласился на размещение международных сил в Газе еще до разоружения Хамаса и до демилитаризации сектора. Как вы, уважаемые радиослушатели, оцениваете это решение? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте на этот вопрос, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в ходе нашей сегодняшней программы. Пишите нам, высказывайтесь, комментируйте, спорьте, дискутируйте, критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Единственная просьба, конечно, как всегда, делать все это вежливо. А теперь газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок сегодня «Восстановить фактор сдерживания, восстановить страх таким образом, чтобы ни один теракт не проходил без ответа или не проходил спокойно, тихо и так далее». ЦАЛ пытается всеми силами избежать столкновений между палестинцами и евреями в Иудее и Самарии. Военный источник заявил, что необходимо добиваться жесткого ответа на каждый теракт. Одновременно сообщается о том, что премьер-министр Бениамин Нетаньяу отправится сегодня в Соединенные Штаты Америки для встречи с президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями американской администрации. На повестке дня крайняя напряженность в отношениях с Ираном, растущий террор в Иудее и Самарии и опасения в Израиле по поводу возможности навязанного отступления в Южном Ливане. В Бейт-Дагане накануне был похоронен майор Юваль Эзра,
который был застрелен из оружия, которое выхватил террорист из рук одного из израильтян во время столкновения в Кафар-Тель в минувшую пятницу. Обо всем этом со второй по седьмую страницы газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Расследование газеты «Исраэль Гайом» Ленор Ширкан и Кофман на 14-й странице. У Министерства внутренних дел есть средства бороться с коррупцией в местных органах власти, однако МВД эти средства не задействует. Это статья Ленор Ширкан и Кофман на 14-й странице газеты «Исраэль Гайом». Список Смотрича. Накануне состоялись праймериз в партии, точнее говоря, выборы в ЦК партии Циунут Датит, выборы кандидатов в предвыборный список. Струк и Ротман возглавляют этот список, разумеется, после Смотрича. Завершились праймериз в Циунут Датит. Сегодня члены ЦК Ликуда примут решение, разрешить ли Нетаньяху те 8 назначений в список, которых он добивается. Обо всем этом Биня Ашкенази и Эли Зильберберг на 12 и 13 страницах газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? На второй странице подробный материал о предстоящем визите Бенямина Нетаньяху в Вашингтон. Шерит Эвитан Коэн и Дуди Коган пишут на эту тему. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху отправится сегодня в США для встречи с президентом Дональдом Трампом. Военно-политический кабинет разрешил силам Совета мира войти в сектор Газы для того, чтобы уменьшить давление со стороны США во время встречи двух лидеров. Нетаньяху утверждал, в ходе встречи с министрами существует реальное опасение, что Трамп потребует отступления из Ливана, Газы и Сирии. Об этом Шерит Эвитан Коэн и Дуди Коган на второй и третьей страницах газеты «Исраэль Гайом». Здесь же авторский материал Мейра Бен Шабата, бывшего главы Совета по национальной безопасности. Игры в переговоры с Ираном по вопросу об Ормузском проливе. Это только анонс перед дискуссиями по ядерной программе. И вот материал Шахра Клеймана. «Мы предпринимаем усилия для заключения мира с Израилем», сказал президент Сирии Ахмед Ашшара. Заявил, что его страна пытается прийти к взаимопониманию с Иерусалимом. Вместе с тем он прояснил, что его страна не позволит втянуть себя в военные действия против Хизбаллы по требованию Трампа. Параллельно утверждалось, что американские условия, которые они выдвигают администрации Дамаска, обостряются, ужесточаются. В Ливане сообщают о сирийской инициативе по контролю за границами с Ливаном и с Ираком. Об этом также Шахар Клейман на 5-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Избежать событий, которые могут привести к интифаде. Это о происходящем, разумеется, в Иудее и Самарии, что пишет об этом газета «Исраэль Гайом». Лилах Шуваль и Йотам Десе. Высокопоставленные офицеры в Иудее и Самарии предупреждают, что необходимость заниматься борьбой с правым экстремизмом, с экстремистами и с инцидентами Таг Михир, все это за счет сил, которые должны обеспечивать безопасность еврейских населенных пунктов.
в Иудее и Самарии. Они никого не слушают. Эти события наносят по нам очень серьезный, причиняют нам очень серьезный оперативный ущерб. Необходимо избежать столкновений. В 2026 году, за 7 месяцев 2026 года, подано примерно 50 обвинительных заключений против правых экстремистов. Еще несколько материалов. Которые можно здесь прочитать. Газета «Идиот Ахронот». Газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок: «Президент Сирии, двоеточие, мы предпринимаем усилия для соглашений, которые приведут к миру с Израилем». Об этом пишет на четвертой странице газета «Идиот Ахронот». Попытка привести к понижению уровня напряженности. Оптимистичный посыл из Дамаска в Иерусалим. В Пентагоне сообщили о том, что противостояние с Ираном находится на данный момент заморожено в период ожидания, если можно так сказать, из-за нехватки перехватчиков у Соединенных Штатов Америки. Параллельно продвижение на пути к соглашению с Ираном об открытии Ормузского пролива и торговых путей. Об этом на четвертой странице газеты «Идиот Ахронот». Интересный материал на шестой странице. Пишет об этом Элиша Бен Кимон. Обратите внимание, в ЦАЛе знали, я подчеркиваю, в ЦАЛе знали о прогулке, которая закончилась терактом. Глава службы безопасности поселка Хават-Гильад пытался согласовать с армейскими источниками обеспечения безопасности тех, кто отправился на эту прогулку в ночь перед столкновением в Кафар-Тель. Однако почему-то это сделано не было. Поджоги мечетей и автомобилей, целая серия актов еврейского террора после теракта, как пишет Элиша Бен Кимон, на шестой странице издания. Нахум Барне опубликует статью под названием «Интифада по инициативе правительства». Йоси Йошуа опубликует статью под названием «Двустороннее возгорание». И Оз Бен Нун публикует статью под названием «Контролировать, а не отступать». И еще один материал. Профессор Юваль Эль-Башан публикует статью под названием «Новый дух братства». Вот таков материал. Что еще можно здесь прочитать? Вспоминаем детей Маджд-эль-Шамс. Ибраим Ибраим, который 2 года тому назад потерял своего сына Джавара в результате трагедии на футбольной площадке в Маджд-эль-Шамс, там, где погибли 12 детей в результате запуска ракеты из Ливана. Вот здесь он сфотографирован возле обелиска в память погибших. Этот обелиск создал Цвика Пастернак. И сегодня этот обелиск будет открыт. Еще несколько материалов. Сиван Хилай на 14-й странице. Да, о Маджд-эль-Шамс и Навхалаби на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот». А Сиван Хилай на 14-й странице публикует материал из-за работ на четвертой линии. Опасения затопления Аялона зимой. Об этом в разделе «Транспорт» пишет Сиван Хилай. Сегодня комиссия по национальной безопасности проведет заседание. Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахронот». Да, как мы уже говорили, президент Сирии объявил о намерении добиваться, по крайней мере,
мирного соглашения с Израилем. И кабинет утвердил, Совет мира сможет начать действовать в секторе Газа. Об этом и Тамара Айхнер на 5-й странице издания. Впервые Израиль согласился на дислокацию сил из разных стран в районе Рафиха и на начало работы так называемого правительства технократов. Речь идет о пилотном проекте по восстановлению базисных услуг в секторе Газа. Бецалель Смотрич поддержал это предложение на заседании военно-политического кабинета. Единственным министром, возражавшим против этого предложения, был Итамар Бен-Гвир, заявивший, что Хамас не выполнил его обещаний сложить оружие или разоружиться. Об этом в газете «Идиот Ахаронот» на пятой

после 5 месяцев военных действий. Запад не принял в расчет, что даже если у тебя есть преимущество и перехватчики очень современные, когда война затягивается, это становится драматически важным моментом. Об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Кстати говоря, в других изданиях есть те, кто высказывают сомнения в том, что может сложиться ситуация, при которой у Соединенных Штатов Америки возникнет дефицит боеприпасов. Чуть позже об этом также. Красная карточка роликом, созданным искусственным интеллектом, в попытке заблокировать такие фиктивные ролики, которые получают распространение в социальных сетях, глава Центра избиркома, судья Ноам Солберг, постановил, что с этого момента необходимо маркировать каждый ролик, рекламный ролик, который создан таким образом. Бецалелю Смотричу, главе партии Циону Датит, партии, которая накануне избрала своих кандидатов в Кнессет, Солберг распорядился, потребовал от него снять из сети ролик AI, в котором Гади Айзенкот якобы пожимает руку Мансуру Аббасу и Абу Мазен. Об этом Ами Реттингер. А Юваль Карни пишет о том, что сегодня 4,5 тысячи членов ЦК Ликуда примут решение разрешить Нетаньяху получить 8 назначений до 31 места в списке. Одновременно Нетаньяху накануне был нанесен сильный удар, когда внутренний суд Ликуда постановил, что его предложение отменить праймерис в случае чрезвычайной ситуации в вопросах безопасности, это предложение незаконно. Юваль Карни об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахронот». Газета «Маариф», точнее говоря, сайт газеты «Маариф». «Глупости, все это глупости», таков главный заголовок военного обозревателя Ави Ашкенази. «Не нехватка перехватчиков и ничего подобного». Драматическая правда за кулисами отмены военных действий, расширения военных действий Дональдом Трампом. Минувший конец недели был драматичным и переменчивым. Утверждать, что у дедушки Сэма не хватает перехватчиков, это примерно то же самое, что утверждать, что ему не хватает самолетов-перехватчиков, заявил военный источник после того, как было заявлено, что была опубликована информация об остановке военных действий, об остановке ударов Дональдом Трампом. Подробно статья Ави Ашкенази на сайте газеты «Маариф», главный материал на эту тему. О чем еще, что еще можно здесь прочитать? Тайная встреча в канцелярии Ронена Барра становится, так сказать, они опубликована. Я понял, что все было известно изначально. Ицек Бунцель, отец старшего сержанта Амита Бунцеля, погибшего во время войны, говорит о потрясающем документе, который оставил его сын, борьбе за права братьев, тех, кто погиб. Надо сказать, что До недавнего времени, по крайней мере, не знаю, изменилась ли эта ситуация сейчас, но до недавнего времени, по крайней мере, братья тех, кто погибли, не имели никакого официального статуса в Израиле, и вокруг этого было очень много конфликтов и дискуссий. И резкая критика в адрес того, что Ицек Бунцель называет партией улицы Каплан, и обещание, которое он дал на могиле своего сына. Эйнат Мирон об этом на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Мати Тухфельд публикует статью о том, что происходит сегодня в Ликуде за кулисами судьбоносного голосования. Союз, который развалился, и месть Давида Битана. Союз между Бениамином Нетаньяху и Давидом Битаном.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
3: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 8 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сирийский лидер Ахмад Ашара заявил, что его страна предпринимает согласованные действия с другими странами, которые направлены на то, чтобы добиться заключения соглашения с Израилем в сфере безопасности. Если такое соглашение будет достигнуто, и если будут созданы соответствующие условия, то мы сможем приступить к мирным переговорам в полном объеме, без каких-либо уступок с сирийской стороны относительно голландских высот, захваченных Израилем, подчеркнул Ашара. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он указал, что Сирия не стремится к военному противостоянию с Израилем, и она сделает все, чтобы избежать те ошибки, какие были допущены на протяжении истории. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. Американская газета Wall Street Journal сообщает, что президент Дональд Трамп заморозил программу по расширению военных действий против Ирана. По данным газеты, в минувшую пятницу армия Соединенных Штатов готовилась предпринять серию интенсивных атак на объекты режима Аятолл, которые предполагалось продолжать в течение 2 недель. Однако эти действия были остановлены для того, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям, которые преследовали своей целью в том числе открытие Ормузского пролива. При этом в ходе внутренних обсуждений было отмечено, что есть нехватка перехватчиков в армии Соединенных Штатов. Корреспондент КАН Итамар Маргалит передает, что сам президент Трамп в интервью газете опроверг сведения о нехватке боеприпасов. Высокопоставленные американские источники указывают, что решение об атаке на объект Исламской Республики еще может быть принято. Представители иранского руководства выступили с угрозами нанести удар по Украине по следам украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Председатель комиссии по вопросам национальной безопасности в парламенте Исламской Республики Меджлисе Ибрагим Азизи заявил, что власти Киева должны осознать, что их враждебные действия в отношении Тегерана не останутся без ответа. В результате украинской атаки один иранский моряк погиб, и еще один получил ранение. Как мы уже передавали ранее, члены Центра партии «Ликуд» должны принять сегодня решение по поводу проекта главы правительства Биньямина Нетаньяху в связи с праймерис в партии. Премьер-министр просит предоставить ему 8 зарезервированных мест в списке до 29-го места. Вчера вечером он обратился к членам «Ликуда» со словами: «Я прошу вас проголосовать на избирательных участках за мои просьбы провести праймериз в партии, осуществить те изменения, которые усилят Ликуд с тем, чтобы он смог одержать победу на парламентских выборах». Корреспондент КАН Шахар Глик передает, что члены Ликуда проголосуют также по поводу предложения Хаима Каца, которое позволит нынешним депутатам от Ликуда вновь баллотироваться на те мандаты, которые предназначены для новых представителей партии по округам. Избирательные участки откроются в 11 утра и закроются в 8 вечера. Праймерис партии Ациюнута Датит. На первом месте оказалась министр Орит Струк. В общем списке она займет 2-е место после председателя партии Бецалеля Смотрича. За ней следуют Симха Ротман, Цви Суккот, Огет Таль и Омер Рахамим. Как ожидается, Смотрич собирается зарезервировать место в 1-й пятерке для Цвики Мора. Кроме того, он выражает заинтересованность в том, чтобы зарезервировать 2 места во 2-й пятерке. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее сегодня днем ожидается 31 градус, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем ожидается 40 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 6,2 агоры. Курс евро 3 шекеля 48,6 агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Темы дня». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху проголосует сегодня на голосовании, примет участие сегодня в голосовании ЦК Ликуда по изменению устава партии и определении порядка избрания предвыборного списка. В партии Циону Датит праймерис состоялись накануне. Бецалель Смотрич предупредил правых о возвращении в 1992 год. Юридический советник Кнессета представила в Багац заключение, согласно которому закон, запрещающий задержание ультраортодоксов-дезертиров, был принят с нарушениями юридических норм. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайший час, однако начнем мы с предстоящего визита премьер-министра Бениамина Нетаньяху в США и его встречи с Дональдом Трампом. С нами в эфире Удая Каришхазони, обозреватель по внешней политике, газета «Макоришон». Удая Каришхазони, прошанит медини чель «Макоришон», шалом бакьотов. Бениамин Нетаньяху, кодем коль... עובדות. בנימין נתניהו ממריא היום, נוסע, כי כבר היה ביקור נקבע ונדחה וכו'. ביקור הזה מתקיים.
1: כן, אלא אם כן, התפתחו אחרת, אבל ביום חמישי הגיעה ההזמנה מהבית הלבן, האישור שתהיה פגישה עם טראמפ מחר, ונתניהו שגם כך רצה מאוד להשתתף בטקס ההשקבה לסנטור לינדזי גראהם, שתתקיים מחר בוושינגטון, ימריא היום לוושינגטון, שם הוא גם ישתתף מחר בטקס ההשקבה לגראהם, וגם ייפגש עם טראמפ בבית הלבן. פגישה שיש בה, פגישה שמגיעה בזמן משמעותי, וצפויה לכלול כמה נושאים מאוד משמעותיים. הראשון שבהם כמובן איראן, בעצם להבין לאן בניו של הנשיא טראמפ הולכות, אחרי שלוש יממות שבהם האמריקאים לא תקפו באיראן, וכשבעצם טראמפ מצד אחד מתכוון לתת מקום למסע ומתן, מצד שני אנחנו רואים אפילו את הוויזואליה שהוא מפרסם הלילה בחשבון שלו ברשת רוף, עם איומים מאוד מפורשים על איראן, בעצם להבין לאן כל זה הולך. וגם עניינים אזוריים אחרים, כולל מנהיגים שטראמפ נפגש איתם לאחרונה, גם לבנון, גם סוריה, גם סעודיה, כל אלה צפויים להיות על הפרק בפגישה.
0: אנחנו יודעים, או אני שואל את זה אחרת, מה אנחנו יודעים על מערכת היחסים בין טראמפ לבין נתניהו נכון להיום? באיזה מצב הם ייפגשו מבחינה הזאת?
1: אנחנו יודעים שמערכת היחסים היא טובה, היא ארוכת שנים.
0: כן, אבל היא בנקודה הזאת, נקודה הזאת היא מאוד מאוד רגישה בעניין הזה, זאת אומרת, לא כתמול שלשום.
1: לא, זו הפעם הראשונה שהם עתידים להיפגש, מאז בעצם חתימת מזכר ההבנות של ארצות הברית מול איראן, מה שבאמת היה מהלך לא פשוט בכלל מבחינתה של ישראל, בלשון המעטה. ואחר כך שתי שיחות טלפון מתוחות ביניהם, שמאז, צריך לומר, כבר גם שיחות טלפון יותר, עם פחות ווליום, פחות גבוה, ובסך הכל משני הצדדים הם אומרים שהקשר טוב ומערכת היחסים טובה, גם בהחלט הנשיא טראמפ אומר את הדברים האלה, אבל בהחלט אנחנו מגיעים לפגישה הזאת בנקודת זמן שהיא הפגישה הראשונה אחרי חתימת מזכר ההבנות, ושהגיע בעצמו אחרי שישראל וארצות הברית לחמו באופן צמוד שלא נראה כמוהו נגד איראן, ואז הגיע מזכר ההבנות על כל מה שהוא כולל בתוכו, אז בוודאי שיש פה נקודת מתיחות. גם צריך לומר בנוגע בעצם לסוריה, אנחנו שומעים את ג'ולני, את השארה, מדבר על השאיפות שלו לשליטה בגולן, כמובן שזה מבחינתו כולל יציאה של ישראל מאזורי החיץ. עדיין יש שם את
0: הגולן הסורי, לא מדבר בינתיים על גולן שנמצא בשליטתנו.
1: בוא נאמר שהוא אומר אתמול ישר שהוא לא יוותר על הזכויות בגולן, האם אכן על הגולן הישראלי הוא ויתר, יש להניח, אבל זה גם הוא משאיר מרחב הבנה והדברים שלו, וגם הרעיון שהוא זה שבעצם ייכנס ללבנון, זה נושא שמקדם אותו גם בעצם השגריר האמריקני לטורקיה, שהוא השליח לסוריה, תום ברק, וזה גם רעיון שמועלה קרוב לאוזנו של טראמפ, בוודאי לא משהו שחיובי מבחינת ישראל, גם לא מבחינת לבנון, עם הנשיא און שהיה שם שבוע שעבר בוושינגטון, ולכן יש כוחות שונים שלוחשים על אוזנו של טראמפ, גם בתוך הממשל שלו, וזה בוודאי משפיע גם על אופי השיחה עם ראש הממשלה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה ייחשב להצלחה בירושלים? זאת אומרת, עם מה הוא יחזור, או צריך לחזור, או צריך לצאת, וכנראה שאסור גם להתעלם מההקשר הפוליטי הפנימי, מה ייחשב להצלחת הביקור?
1: באופן כללי, הבנה, עוד פעם, ביסוס של העמדה הישראלית ליד אוזנו של טראמפ, שגם פה, צריך להיות מאוד מאוד זהירים עם זה, עד כדי אפילו התלבטות גם בירושלים, גם בחלקים מסביבתו של טראמפ, אם זה יהיה חיובי, כי חלק בעצם מהקונספירציה שפשטה בחלקים הפחות...
0: שיהודים גוררו את האמריקאים למלחמה.
1: שישראל היא, כן, שגררה את ארצות הברית למלחמה, משהו שאפילו סגן הנשיא ונץ, שקידם את מסגר ההבנות, גם הוא אמר, זה לא נכון, אף אחד לא שכנע את טראמפ, אנחנו החלטנו לצאת בכוחות עצמנו, אבל בוודאי שזה נושא מאוד מאוד רגיש בדעת הקהל האמריקנית, ולכן לומר שישראל תשכנע את טראמפ לעשות מהלכים מסוימים, זה בוודאי לא אמירה ציבורית שכרגע רוצים אותה באופן מפורש בירושלים, אבל בהחלט לוודא שנמצאים עדיין באותו מקום מכל הבחינות מהיחס, מבחינת היחס לסכנת הגרעין האמריקני, מבחינת היחס, מבחינת ההבנה שרואה את איראן כגורם שבעצם שולח זרועות של חוסר ייצוב לכל המזרח התיכון ושל טרור, והבנה שנמצאים בהחלט באותו צד, וגם איך פועלים מול האירוע הזה. וכאמור, לצד איראן גם הנושא, להגיע להבנות גם בנושא הסורי הלבנוני, ואפילו בנושא העזתי, שאתמול התקבלו לגביו החלטות בקבינט, גם שם בעצם לוודא שההתקדמות הישראלית-אמריקאית נמצאת באותה רמה.
0: אודיה קריש חזון, פרשנית מדינית של מקור ראשון, המון תודה. בוקר טוב. Я спросил нашу собеседницу о, прежде всего, о том, состоится ли визит. Уже были прецеденты, когда мы слышали про визит, который запланирован, и он не состоялся, более того, совсем недавно. Насколько, если ничего неожиданного не произойдет, а мы находимся в очень динамичной ситуации, туда, говорит наша собеседница, в конце прошлой недели поступило приглашение, и премьер-министр Бениамин Нетаньяу не говорил ничего о, или с его окружения не говорилось ничего о возможности или намерении этот визит отменить. По словам Одаи Кариш Хазони, нету никаких признаков возможной отмены визита, тем более, что на данный момент этот визит крайне важен, учитывая ситуацию в Иране, учитывая ситуацию в Газе, учитывая ситуацию в Ливане. Есть разногласия, определенные разногласия, однако в целом отношения между президентом США и премьер-министром Израиля остаются рабочими, они контактируют достаточно плотно. Это будет первая встреча, которая состоялась после подписания того самого меморандума о взаимопонимании между США и, между США и Ираном. Этот меморандум привел к серьезным разногласиям. Было по меньшей мере две очень тяжелые, такие напряженные беседы между Бениамином Нетаньяу и Дональдом Трампом. Сейчас складывается впечатление, что отношения более ровные. Однако есть те точки, есть те вопросы, которые необходимо закрепить в этом разговоре. Например, позиции Израиля, которые он высказывает и которые он выражает по поводу Ирана, по поводу других вопросов. Мы находимся в очень непростой ситуации, когда с одной стороны есть Иран, с другой стороны есть Ливан, и ожидание, что Израиль покинет Ливан, с третьей стороны есть Сирия, и ожидание Джулани, что Израиль откажется от контроля за голландскими высотами, идет речь о сирийских, о той части, которая находится сейчас в руках Сирии, не о той части, которая сейчас находится в руках Израиля, не о израильских голландских высотах, хотя не исключено, что затем это будет также изменено, но тем не менее, по крайней мере, будут требования. И в этом отношении не было никаких изменений. И поэтому, говорит наша собеседница, я думаю, что не будет, что будет очень много вопросов в ходе этих переговоров, которые предстоит обсуждать Беньямину Нетаньяху и Дональду Трампу, уже не говоря о секторе Газа, о том решении, которое было принято накануне и которое мы обсуждали в первом часе программы, дислокации международных сил на территории сектора Газа. С нами в эфире была Удая Кариш-Хазони, политический обозреватель газеты «Макор Ришон». 8:16 минут, мы продолжаем программу, поговорим сейчас об Иране. Преемник Аятоллы Хаменеи и Муджтаба Хаменеи ни с кем не контактирует. Насколько действительно он управляет страной, или насколько какую власть он имеет в стране и в целом ситуации в Иране. С нами в эфире Александр Гринберг, востоковед. Александр Гринберг, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Спасибо, что вы с нами. Ваша оценка нынешней ситуации внутри Ирана. Мы очень много говорим, Иран принял решение. Иран поступил так, Иран поступил иначе. Но что такое Иран? Когда мы говорим про США, мы понимаем Дональд Трамп и его окружение. Когда мы говорим про Иран, кого мы имеем в виду? Кто принимает там решение?
2: Да и дело, что, попросту говоря, я бы сказал, черт их знает. Невозможно. Потому что то, что происходит сейчас, это некоторое количество, можно сказать, с натяжками хунта, такая, ну, не в обычном смысле этого слова, и сборище пацанов, не знаю, как это правильно называется, офицеры КСИРа, которые прикрываются ширмой мучтабы, которые либо труп, либо полутруп, иначе объяснить невозможно его отсутствие, и которые принимают какие-то решения, но дело все в том, что им крайне трудно прийти к какому-то одному решению, как и из-за их идеологических скреп, ну, в самом прямом смысле, так и из-за того, что среди них есть разногласия, как и всегда в любой какой-то, даже в Политбюро были в Советском, были разногласия. Тут такой момент, который следует ответить, который может быть отметить, который может быть понятен русскоязычным слушателям больше, чем, хотел сказать, изером или пиндосом, потому что тут нужно развиться в авторитарном государстве, да? То есть обычно люди, которые никогда не знают повседневной жизни в таких государствах, они воображают себе какую-то идеальную диктатуру, да, в которой там есть какой-то теоретический диктатор, который делает вот все, что ему взбредет в голову, и там вот все так. Но это так не бывает, да, таких стран, где есть такая мифологическая идеальная диктатура, где диктатор может делать вот все, что ему взбредет в голову, и нет на него никакого права, таких стран не бывает просто. Ну или какие-то совсем уж случаи, типа там Сталинского СССР, может быть, или Пол Пот, или Саддам Хусейн. Когда Саддаму Хусейну какой-то офицер возразил, он его просто расстрелял. Да? Так не бывает. То есть разногласия всегда есть в каком-то рабочем коллективе, корпорации или даже диктатуре. Да? Только они в определенных границах, но они всегда есть. И тот, что выходит, что когда был вождь Али Хаменеи, он мог и принять какое-то одно решение в пользу одной из сторон, как это может сделать президент России, да? Но когда ситуация такая, когда настоящего лидера нет, то нельзя же сказать, что, допустим, Калибаф, по всей видимости, Калибаф, Мухаммад Багдад Калибаф, как спикер парламента, он похоже, что он всем заправляет, да? Но Нельзя же сказать, что Калибаф умнее или там или как это всех красивее и сильнее, чем нежели там Вагиди или другой там высокопоставленный ксира.
0: Нельзя допустить, и что он, там... например, такой серый кардинал, который, занимая не главную должность, на самом деле рулит всем.
2: И можно такое предположить, но он в том-то и дело, что когда это было при, как сказать, не знаю, как даже выразиться, при прежней рокировке режима, да, то был там, допустим, какой-то серый кардинал, но был лидер. А тут непонятно что, и к тому же нельзя, у них есть интерес представляться Мучтабу как Ленина, который живее всех живых, да, потому что без этого они потеряют всякую легитимность, потому что Иран в этом смысле не Россия. Ну, потому что если Путин, допустим, порекомендует изменить Конституцию, ну, не вопрос, изменят там все как надо, да. А в Иране такое все-таки невозможно, потому что иранская Конституция говорит о том, что окончательное решение и наставление принимает лидер, да. Если этого нет, то по какому праву вы управляете всем, тут это будет серьезная проблема. И поэтому они сами в таком тупике. Судя по вчерашним, например, заявлениям иранских СМИ, они хотят какое-то соглашение с Америкой, да, но, разумеется, на их условиях. Но если бы они вообще бы никакого соглашения не хотели, они бы и тогда не говорили о том, что насколько это важно. Но это не соответствует.
0: И вот тут я хочу вас спросить, с вашей точки зрения, каков масштаб или какова ширина пространства для маневра, какова вероятность площадки для компромисса с точки зрения иранского режима?
2: Я бы сказал, что

0: представляется маловозможным, потому что ситуация внутренняя в Иране такая, что переждать просто так это не получится.
1: Знаете, мы слышим про то, что ситуация в Иране очень плохая, мы слышим про это уже очень давно, но, судя по всему, этот режим на данный момент, по крайней мере, вот на сегодняшний 27 июля, у него есть определенного рода иммунитет против этой критической ситуации в Иране. Жителям есть, конечно, нечего, но режим это не особо затрагивает, пока, по крайней мере.
0: И это не это, то есть это не затрагивает в том смысле, что это не приводит к какому-то восстанию и их последующему обнулению. В этом смысле да. Но дело в том, что Иран, ну, грубо говоря, ведет себя как Россия, ну, только исключая особо строгие скрепы. Но разница кардинальная между Ираном и Россией, заключается в ресурсах. Россия может позволить себе такое поведение, а Иран меньше. То есть все это они могут, да, они могут расстрелять любую демонстрацию, да, конечно, но все это выходит ценой каких-то усилий. То есть продержаться, может, они и могут. Но вопрос, как именно продержаться? Они потеряли свою способность, как это называется, power projection. Я не знаю, как по-русски сказать. И излучение власти, что ли, влияние, я не знаю.
1: Влияние, видимо, да.
0: Влияние. И тут дело в том, что иранский режим заточен именно на это. Иранский режим не может... Это исламская республика, исламская революция, руководство осью сопротивления. У них, так сказать, да, все это заточено. Иранский режим не может себе позволить политически просто превратиться в какую-то такую маленькую мафию, которая занимается вот именно своим выживанием. Там, ну, допустим, возьмем такие страны, как это может быть Мьянмар, такая страна, где они там всех расстреливают там, и душат всех, но и гнобят всех, кому не лень, но они не занимаются при этом абсолютно никакими международными авантюрами. Или Северная Корея, да? Mm-hmm. Ну, что-то такое. И они не могут этого сделать политически, потому что если такое произойдет, то всем будет... Допустим, можно себе задать вопрос, а почему не вести себя спокойнее, понизить профиль, согласиться о чем-то с американцами, чтобы они нас оставили в покое. Ведь они же оставят, Америка же оставит Иран в покое, если иранцы согласятся пойти на попятую. Это же ясно, да? Но в том-то и дело, что они не могут этого сделать, потому что если такое будет, то будет всем ясно, что они капитулировали. И тогда барьер страха у населения и у арабов, что недопустимо абсолютно для Ирана, исчезнет. Поэтому они в тупиковой ситуации.
1: Ну что
0: ж. Они, да, они могут обстреливать и постреливать, но это не улучшает их ситуацию. Да? У них нет оружия и каких-то средств шантажа, чтобы вот улучшить их ситуацию. То есть попугивать, да.
1: Александр Гринберг, востоковед, как всегда, очень интересно беседовать. Спасибо вам. Всего доброго. Восемь часов 28 уже минут, мы продолжаем, 26 еще минут, что-то сказал 28, 26 минут, конечно, продолжаем программу и говорим о политике, говорим о предвыборной кампании и, в частности, о праймериз в партии Цюнут. Да, эти праймериз прошли накануне, точнее говоря, не совсем праймериз. Кандидатов в предвыборный список выбирали 176 членов ЦК партии Цюнут Датит. На праймериз победу одержала Орит Струк. Вот что сказал после объявления результатов выборов глава этой партии, министр финансов и министр в Министерстве обороны Бецалель Смотрич.
2: אחיי ואחיותיי לדרך, חברי המרכז, בזכותכם בחרנו הערב נבחרת
1: מהצחר. Мы благодаря вам сегодня избрали, благодаря вам сегодня мы избрали группу, которая победит, сборную, которая победит, сборную, которая поведет нас вперед. Я горд вашим выбором, и я призываю вас начать работать на благо нашей общей победы, сказал Бецалель Смотрич. Профессор Ашер Коэн с нами в эфире. Отделение политологии Барланского университета. Профессор Ашер Коэн, шалом бокер тов.
3: Шалом уваха, бокер тов.
1: Смотрич, это мой дебер, камуван, аль ацлахат абхирот, аль эркев менацех вихуле, аль они רוצה להתמקד באמירה אחרת שלו שחוזרת על עצמה כבר כמה ימים, אומר אנחנו על סף 1992.

0: למה הוא מתכוון?
1: הוא מתכוון לזה שב-1992 זה אחד המקרים שבו לימין היה מעט יותר קולות בפועל, אבל רוב הקולות שעבדו מתחת לאחוז החסימה היו מימין, ולכן נוצר גוש חוסם לשמאל, ואחרי זה הגיע אוסלו. ב-92 נוצר גוש חוסם לשמאל, וב-93 אוסלו. ב-92 היו מעט יותר קולות לימין, אם כולם היו עוברים את אחוז החסימה, או ההתארגנות הייתה אחרת, היה לפחות תיקו.
0: אז מה, הוא מכוון לפייגלין?
1: הוא לא. זה לא רק פייגלין, פייגלין זה מה שאולי רואים בסקרים, יש המון התארגניות שאנחנו כל הזמן, זה קבוצת אדלשטיין, שקד, וינטר שאנחנו עוד לא יודעים, הוא עוד לא נזכר, זאת אומרת, מספר התארגנויות הוא עצום, זה לא שיש, אוקיי, יש מפלגה, והיא כנראה לא תעבור את אחוז החסימה או משהו כזה, יש באזור של הקולות הימניים, 5-6 התארגנויות לפחות, ואף אחד לא יודע איך זה יקרה. עכשיו, ברור שאם כולם יתמודדו או ינסו לדפוק את הראש בקיר עד הסוף, אנחנו הולכים לראות פה את תסריט 2019. אני מזכיר לכולם...
0: 2019? למה אתה מתכוון?
1: 2019, הימין החדש. זה אחד השיאים שקרוב ל-400 אלף קולות הלכו לאיבוד, רובם המכריע בימין. אגב, אחרי זה גם זה קרה לשמאל. ב-2022 ממרץ, אבל התסריט הוא שבגלל אחוז החסימה הגבוה, כן, עלולים ליפול מאות אלפי קולות, ממש הרבה מנדטים, והנקודה היא שהשמאל בישראל כבר סידר את המערכת. אין מפלגות עוד חוץ ממה שאנחנו רואים.
0: כן, אנחנו רואים ממש, תמונת ראי ל-2022, זאת אומרת, אז ימין סידר את עצמו די מוקדם. ושמאל היה מפוצל, היום בדיוק ההפך.
1: היום בדיוק ההפך, כשאנחנו עוד לא יודעים מה המפה. אנחנו פשוט עוד לא יודעים, כי לא כולם עוד הודיעו, אבל כל הזמן יש לנו חדשות. הוא עומד להודיע, הוא עומד להגיע.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אשר כהן, האם אין מקום למפלגה, לפחות אחת, אוקיי?
1: חד וחלק יש, כי כל הסוקרים, יש הרבה מחלוקות בין הסוקרים. על מחלוקת... יש דבר אחד שאין עליו מחלוקת. יש 8-10 מנדטים, יהיה ויכוח כמה בדיוק, שאפשר להגדיר אותם במשפט אחד. אנחנו ימניים, אנחנו רוצים ממשלה של המחנה הלאומי,
0: אבל לא ביבי.
1: אנחנו לא מסוגלים להצביע נתניהו או סמוטריץ'. אז זה ברור, אבל לא רואים את המפלגה האחת הזאת, זו הנקודה.
0: כלומר, אם לצורך העניין, אני ככה מפנטס כרגע, ארדן ואדלשטיין ושקד ווינטר היו מתאחדים, יש להם סיכוי.
1: אני לא בטוח שכל אלה יכולים להתאחד, אבל בוודאי זה היה פותר את הבעיה. אבל כרגע זה, עוד לא דיברנו שזה גם צמחי. וטרופר, אין זה, כמות ההתארגניות ממש קשה לעקוב אחרי זה.
0: וגנץ וכן.
1: כן, גנץ וצמחי, יועז הנדל וטרופר, זליחה מדי פעם אני רואה שבודקים אותו בסקרים זהות של פייגלין בוודאי. זאת אומרת, כל הזמן יש התארגנויות ועוד לא ראינו את הכל. ולכן, זה הכוונה, לזה הוא מכוון.
0: אני רוצה לשאול אותך על ציונות דתית כמפלגה. סמוטריץ' אוהבים את זה או לא? אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה. אבל עובדתית סמוטריץ' השיג תוצאות מרשימות לקהל שלו. לא כולם אוהבים את התוצאות האלה, אבל לקהל שלו השיג תוצאות מרשימות. איך זה שהוא מתנדד על סף אחוז החסימה?
1: א', צריך לראות שככל שגברה המודעות להישגים שלו, ממצב שבו ברוב הסקרים הוא לא עבר את אחוז החסימה,
0: הוא הגיע ל-5.
1: עכשיו בכל הסקרים הוא עובר, נכון שזה התנדנדות, מגיע ל-5, מגיע ל-4. אז זה כן משפיע. אבל הנקודה היא שאנחנו אף פעם צריכים לדער, אנשים לא מצביעים בגלל נושא מסוים או נושא מוגדר. למשל, אנשים מצביעים בגלל סוגיה של זהות. ואם אנשים דתיים מסתכלים ורואים ומתחילים את הוויכוח הפנימי, הרשימה חרדלית מדי, תורנית מדי, אין שם ייצוג ליברלי, אז הם מצביעים לפי זה, ולא לפי הישגים. אז הרבה פעמים ההצבעה היא מורכבת, וזה מה שאנחנו רואים שם.
0: שאלה אחת לגבי הליכוד, איך אתה רואה את מה שהולך שם?
1: קשה מאוד. קודם כל, אנחנו לא יודעים איזה החלטה תתקבל. המאבק יהיה גדול מאוד, משום שאם אנחנו מדברים על 8 שריונים, צריך להבין, הולכים להתמודד על משהו כמו 20 מקומות שנשארו, כן? זה סדר גודל, 40 איש.
0: למה 20? לא הבנתי, למה 20?
1: משום שאם זה שריונים של נתניהו, אז 20, 22, אם לנתניהו יש 8 שריונים, מה נשאר להתמודד? ואנחנו לא יודעים אם הליכוד יגיע ל-30 או ל-28, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת ש-40 איש, אגב, אני מדבר רק על 40 שהיו חברי כנסת או סגני שרים או שרים, בגלל הנורווגי יש בו הרבה חברי כנסת שנכנסו, ויש עוד שרים בחוץ שמתמודדים. זה חתיכת סיפור, זה סיפור לא פשוט.
0: שלאחרונה אייזנקוט הוא עולה בזכות, מה? בזכות העובדה שעדיין אף אחד לא התאכזב ממנו?
1: הוא עולה, הקולות של השמאל כל הזמן נעים שם, מחפשים את מי שישיג את המטרה מספר אחת, והיא הייתה מאז ומתמיד וגם עכשיו אותה מטרה. איך מפילים את נתניהו? כל עוד בנט נתפס ככזה, כמי שיכול, או כמי שיכול להביא קולות מימין וכן הלאה, הקולות הלכו אליו. מהרגע שעלתה החלופה, והוא עשה נכון שהוא לא רץ גם כן אל בנט והצטרף אליו כביכול להקים גוש גדול.
0: כן.
1: אז הם הלכו אליו, למה אני הולכת למקור? למה אני צריך ללכת לבנט? אז זה מה שקרה לבנט ולפיד, ושוב, השאלה אם זה יחזיק, כי צריך להבין דבר אחד. לשמאל יש נטייה, נדידת הקולות הפנימית, לא מגוש לגוש, נדידת הקולות הפנימית היא בלתי נתפסת. גם שנמצא מתחת לאחוז החסימה, היה עם כחול לבן ו-35 מנדטים. אין בעיה בשמאל לעבור ככה קולות. דמוקרטים, אייזנקוט, בנט, כל הזמן המשחק הזה, ושם אין בעיה. הקולות מאוד ניידים. ולכן הניידות הזאת לא הסתיימה.
0: יש עוד 3 חודשים. פרופסור אשר כהן, מחלקה למדעי המדינה, אוניברסיטה בר אילן, המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о фразе Бецалеля Смотрича, которую он повторяет раз за разом. Если мы говорим о праймерис в партии Циону Датит, то вчера в своей речи после публикации результатов он говорил об этом, что правые находятся на пути к 1992 году. 92 год — это когда была потеряна власть партии Ликуд, и к власти пришел Ицхак Рабин. Что он имеет в виду, о чем он говорит? Спросил я нашего собеседника. По словам профессора Ашера Коэна, он говорит о непостижимом числе списков, которые намереваются баллотироваться на этих выборах, начиная от Эрдана Эдельштейна, через Зеут Фейглина, через Офер Винтер и другие, Дяди Симхи и другие. Все это, разумеется, приведет к тому, если не все будут баллотироваться, разумеется, это приведет к тому, что партии не пройдут электоральный барьер, потеряют голоса, и альтернативный блок, блок нынешней оппозиции, сформирует правительство. В 92-м году правые набрали в сумме больше голосов, чем левые, однако из-за потери голосов, из-за того, что они не прошли электоральный барьер, не было большинства, и коалицию сформировал Ицхак Рабин, и было соглашение Осло, говорит наш собеседник. Сейчас мы можем оказаться в аналогичной ситуации. Разумеется, есть место для одной партии, потому что социологи разнятся в разных вопросах, много разногласий. В одном они едины, говорит наш собеседник. Они сходятся в том, что есть от 8 до 10 мандатов избирателей, которые условно можно определить следующим образом. Мы правые, но мы не в состоянии голосовать за Нетаньяу или за Смотрича, говорит наш собеседник. И в этом отношении есть, разумеется, место для одной партии. Для одной, но не для 5 или 6, как сегодня это выглядит. Они пока не могут никак определиться с тем, кто будет баллотироваться, как будут баллотироваться и так далее. И до тех пор, пока вот эта суета продолжается, мы находимся в состоянии очень странном, и практически не меняется ничего в этом отношении, говорит Ашер Коэн. И так это выглядит, именно поэтому вызывает тревогу. Мы возвращаемся к 2019 году, говорит наш собеседник, когда было потеряно почти 400 голосов, около 500 000 голосов, и тогда большинство голосов были правыми. Сейчас повторяется то же самое. В 2022 году, кстати говоря, ту же картину повторил блок нынешней оппозиции. И во многом сейчас ситуация зеркальна. В 2022 году очень рано правый фланг был оформлен организационно, а левый дробился и дробился. Сегодня ситуация прямо противоположная, говорит наш собеседник. А до выборов еще 3 месяца. Что касается Ликуда, то там борьба очень сложная, потому что помимо... Если мы говорим о том, что Нетаньяху получит право кооптировать в список 8 человек, это означает, что за оставшиеся примерно 20 мест, а может быть и меньше, будут бороться около 40 человек. Это борьба всех со всеми, и поэтому решение очень тяжелое. А что касается оппозиции, нынешней оппозиции, то Гади Азинг вот набирает голоса просто потому, что в левом лагере или в левоцентристском, назовем его так, лагере, есть только одна основная задача. Она была давно, она остается сегодня актуальной. Как свалить Нетаньяху? И с этой точки зрения, до тех пор, пока казалось, что Беннет может принести правые голоса, которые поддержат эту идею, он рос в вопросах. Сегодня, когда выяснилось, или постепенно выясняется, что у него нет такой возможности, и появился на самом деле Айзенкот, который не предлагает какого-то эрзаца, или не предлагает какого-то какого-то фейка, или не изображает из себя левого, он может вполне принести эти голоса, и поэтому за него голосуют. Всегда предпочитают голосовать за источник, а не за подделку. С точки зрения голосов этого блока, они очень и очень зыбкие, говорит наш собеседник. Это голоса, которые меняются, это голоса, которые очень перетекают от одной партии к другой, и это то, что мы будем наблюдать до выборов за оставшиеся 3 месяца. С нами в эфире был профессор Ашер Коэн, факультет политологии, университет Бар-Илан. Восемь часов 40 минут. Тем временем юридический советник правительства Кнессета продолжает постепенно хоронить шансы на реализацию закона о моратории на аресты уклонистов, ультраортодоксов. Адвокат Максим Раков с нами в эфире, в прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, а ныне партнер в компании Альберт Назарецкий Раков. Адвокат Раков, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Габи.
0: В чем причина недовольства адвокатом Сагита Фик этим законом? Ну, помимо того, что о нем можно много разного сказать по его сути, но с юридической точки зрения.
2: Есть 2 основные причины. Одна, скажем, по существу, другая процедуральная.
0: Начнем с процедуральной.
2: Значит, закон начался формально с законопроекта, который был утвержден в первом чтении еще в прошлом Кнессете. Закон был подан как правительственный законопроект в 2022 году. По правилам, по основном законе Кнессета и по уставу Кнессета, в принципе, если Кнессет не закончил законопроект, то он падает и нельзя его продолжать дальше.
0: Если только нету динрецифут, да?
2: Да. Значит, что такое рецифут? Рецифут — это продолжительность между двумя созывами Кнессета. Для этого должны быть 2 условия. Первое — это то, что закон был утвержден хотя бы в первом чтении. И второе — это то, что Кнессет проголосовал продолжать процесс. Это произошло. Но если законопроект продолжает разбираться и утверждаться в рамках вот этого динрецифут, то нельзя добавлять существенных новых вопросов к этому закону. А в данном случае, если мы возьмем законопроект, это был законопроект, как сделать так, чтобы религиозные служили. А из этого сделали законопроект, как сделать так, чтобы они не служили и их за это не наказывали. То есть это существенное изменение, нельзя было это делать. Соответственно, закон был принят с процедуральными нарушениями.
0: Я прошу прощения, адвокат Раков, но хочу задать вам по ходу один вопрос. Если это так, я не знаю, так сказать, как это происходило, да, честно говоря, вот этот момент, у меня нет ответа, может быть, есть у вас. Почему Сагит Афик вспомнил об этом сейчас, а не перед голосованием, в процессе обсуждений и так далее?
2: Ну, во-первых, вспоминали. То есть все время об этом говорили, все время это упоминали. Почему именно сейчас? Потому что сейчас есть петиция в Верховный суд отменить закон, а в принципе по практике, прецедентам Верховного суда закон обсуждается, когда он принят. То есть Верховный суд не вмешивается в процесс, предварительные процессы внутри Кнессета. Это взаимное уважение между двумя ветвями власти. Они говорят, мы не вмешиваемся в то, что вы делаете, мы посмотрим, что вы сделали. Uh-huh. Поэтому это именно сейчас время. Теперь, почему это так произошло? Произошло, потому что в этом законе, как и в других законах, коалиция хотела сэкономить время. Она не хотела, во-первых, правительственный законопроект по этому вопросу она подавать не хотела, потому что нужно было проводить внутри правительственные согласования, согласования с Министерством юстиции, юридическим советником правительства, который был против этого, с армией, которая была против этого. Вместо этого они сказали, а давайте мы сделаем, сократим дорогу. Возьмем существующий законопроект, который он у нас есть, и попробуем на него это повесить. Это не первый раз, когда делает коалиция. Это не профессионально. Они это сделали, думали, прокатит, не прокатило. Это первая причина, это процедуральная причина. Вторая причина по существу. По существу закон, в принципе, нарушает, во-первых, равенство перед законом. То есть основные законы и прецеденты Верховного суда. А второе... ситуации, когда после 7 октября война, которая ведется, армия находится в очень большом напряжении, ей не хватает людей, то есть вместо того, чтобы помочь армии, берут и делают прямо противоположное. То есть в этом случае не соблюдается баланс.
0: Вмешивается ли богатс адвокат Раков в сущностную сторону закона, или он занимается только рассмотрением процесса его утверждения?
2: Я думаю, что в этой ситуации ему легко будет отменить закон из-за процедуры. То есть мы видели, что Багат вмешивается в вопросы по существу, но это вопрос политический, это вопрос позиции каждого из судей. В данной ситуации это гораздо легче, чем во многих других случаях, потому что написано в законе, этих арестовывать, а тех не арестовывать. А почему именно этих арестовывать? Потому что у них поддержка коалиции, да? То есть это...
0: Вы хотите сказать, что слишком вопиющий случай?
2: Да. Но удобно будет сказать суду, здесь нарушение процедуры. То есть мы вообще не вмешиваемся в вопросы по существу, потому что уже из-за нарушения процедуры мы этот закон можем отменить. У суда есть право не использовать... все причины, по которым отменяется закон. То есть он может это сделать, он может это не сделать. Кстати, вот, например, юридический советник Кнессета очень сильно давит на процедуру, это ее тема, это ее полномочия. А вот, например, юридический советник правительства больше давило на вопросы по существу. То есть публичный интерес.
0: Окей. У меня один вопрос по поводу вообще этого букета законов, который Кнессет утвердил в последнюю неделю своей работы. Мы слышим это позиции и заявление о том, мол, мы придем к власти, мы все отменим. Я сейчас не спрашиваю вас, боже сохрани, о политической стороне вопроса. Только юриспруденция. Что, каждый Кнессет может взять... Новая коалиция сменилась, условно говоря. Сели и за парочку ночей отменили все законы, которые приняли предшественники? Это так работает?
2: За парочку ночей это...
0: Ну, я утрирую, сделать, понятно.
2: Опять же, это нужно сделать в рамках процедуры. Что это значит? Если это правительственный законопроект, его нужно сначала провести все процессы согласования внутри исполнительной власти, а потом в трех чтениях принять. Если это частный законопроект, нужно сначала принять его в предварительном чтении, после этого подготовить первому, второму, третьему чтению.
0: Вы говорите о законопроектах, об отмене существующего закона.
2: законопроект об отмене существующего закона, как любой другой законопроект, должен пройти три или четыре чтения Кнессета, в зависимости от того, правительственный законопроект или частный. То есть за две ночи это сделать нельзя. Можно ли это сделать быстро? А можно это сделать быстро.
0: То есть нет никакого препятствия, скажем так, у принятого Кнессетом закона нет никакой защиты от того, чтобы новый Кнессет в любой форме, да, будь то там 3-4 чтения, неважно, но в любой форме, чтобы новый Кнессет, новая коалиция этот закон отменили.
2: Существуют определенные пункты основных законов, и, кстати, по-моему, один или два неосновные законы, которые можно менять только квалифицированным большинством Кнессета. То есть есть 61 человек Кнессета, есть 80. Угу. Там, если это не является защищенным пунктом в законе, угу, который можно менять вот этим вот большинством,
0: то по большому счету все что угодно.
2: Можно его менять. Причем самое интересное, что защитить закон не обязательно то же самое большинство для его отмены. Но на сегодняшний день законы, которые были приняты, только один из них — это основной закон, это основной закон о Таре. Остальные законы не основные. Их можно отменить обычным порядком законотворчества.
0: А основной закон об изучении Торы как можно отменить?
2: Можно отменить, потому что он не защищенный.
0: То есть...
2: У нас нет конституции, у нас нет основного закона о законодательстве и законотворчестве, который хотели неоднократно провести. Соответственно, не существует специальной конституционной процедуры для отмены основных законов, они как обычные законы.
0: Любой разговор о законах и юриспруденции упирается в отсутствие этого самого основного закона о законотворчестве, честно говоря. Да. Вот каждый раз одно и то же.
2: Каждый раз, ну, кому-то это удобно, кому-то нет.
0: Безусловно. Адвокат Максим Раков, огромное вам спасибо. Как всегда, очень интересно. Спасибо. В прошлом юридический советник Совета по национальной безопасности, партнер Альберт Назарецкий Раков. Спасибо вам.
2: Всего хорошего. До свидания.
0: 8:50. Политические кризисы не только в Израиле. Главная консервативная партия Польши «Право и справедливость» на грани, а может быть, уже и за гранью раскола. Доктор Виктория Мартынова, журналист-специалист по странам Европы, с нами в эфире. Доктор Мартынова, доброе утро.
3: Доброе утро, Габи.
0: Что произошло в главной консервативной партии Польши?
3: В главной консервативной партии Польши сложились два лагеря. Один из этих лагерей возглавляет бывший премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он очень хотел вернуться к власти. И вторая, так сказать, партия, инициатор, в общем-то, раскола, это Ярослав Качинский. В чем состоит причина раскола? Дело в том, что разница в позициях этих двух лидеров, она становится все более очевидной. И если у Моравецкого идея сделать более широкую платформу, то есть не только правые, но и те, кто тяготеет к правым, так сказать, более умеренные, позиция Качинского более жесткая. Но интересно тут вот что. Качинский предложил ввести такую партийную дисциплину. То есть никто не может создавать новые блоки внутри партии, подписывать некие соглашения, развиваться своим, идти своим путем, а все должно быть вот в соответствии с партийной дисциплиной. На самом деле эта идея внутри партии создавать новую ассоциацию, а с другой стороны требовать подписания документов, что никаких внутренних союзов в партии не будет, на самом деле несколько напоминает израильскую ситуацию, правда? То есть клятва на верность, так сказать, клятва на верность родине, в данном случае на верность польской родине. И вот это возмутило Матеуша Моравецкого, бывшего премьер-министра. Он сказал, что нам не дают развиваться. Он придумал такую группу, которая называется «Развитие плюс». Вполне вероятно, что в его планах как раз и есть раскол партии и становление новой партии с более широкой общественной платформой. Нам не дают развиваться, ну и не надо. Мы не будем подписывать этот акт верности, признания верности лидеру. Вот так это выглядит на данный момент. Но надо сказать, что вот это вот развитие, опровергает или ставит под сомнение надежды правых победить на следующих президентских выборах.
0: Вот это был мой вопрос, простите, доктор Мартин, вот это был мой вопрос. Как правило, расколы в политических партиях возникают на фоне отдаленности от власти и такого кризиса в том, что касается достижения их целей. В каком состоянии находится, в принципе, сейчас эта партия, «Право и справедливость»?
3: Она вообще падает вопросом очень сильно. Еще до этого раскола появились в европейской прессе на разных языках сообщения о том, что она, в общем, теряет популярность. И, видимо, все-таки вот это вот более такое
0: Доктор Мартынова? Видимо, у нас пропала связь сейчас с нашей собеседницей. Я очень надеюсь, что мы ее восстановим, эту самую связь, и поговорим. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы обсудить. Виктория, вы с нами?
3: Да, я с вами, но какие-то посторонние звуки. Посторонние звуки. Я попытаюсь их перекрыть.
0: С вами.
3: В тот момент, когда к власти пришел Кэрол Навроцкий, правый представитель, возникла идея, что партия «Право и справедливость» вернется к власти очень скоро, и откровенно его направление было, раздражать Дональда Туска и атаковать его коалицию, гражданская коалиция, так называемая. Но, видимо, это не очень получилось. Вот этот вот вариант Трампа, Польша, то есть направление, которое взял Навроцкий, оно было такое вот очень трамповское направление, то есть и идеи Польша прежде всего, Польша, сделаем Польшу снова великой, и всякие такие вот мысли, они почему-то не нашли поддержку в польском обществе. И, видимо, вот реакцией на это и стала попытка создать новый блок. То есть интересно, что в Восточной Европе тоже существуют попытки ввести элементы такой вот американской политики. Но как раз вот польская модель на данный момент, как это видно, она не очень способствует развитию трамповских направлений. И еще как только возникла идея выдвижения кандидата на новые президентские выборы, как раз Моравецкому было отказано в праве стать кандидатом. И, видимо, это одна из вот таких вот причин, которые могут привести к расколу партии. Ну и мы посмотрим, как будет выглядеть консервативное движение консервативной партии Польши и насколько европейские настроения, вот проевропейские настроения, они в Польше сильны или наоборот, критика, потому что в течение долгого времени политика строилась на противостоянии Евросоюзу, было очень много
0: сражений. Консерваторов.
3: Да. Но, видимо, вот судя по тому, что партия падает в вопросах, видимо, вот эта вот идея, это направление, оно уже не популярно и требуется что-то более интересное.
0: Каковы отношения, последний вопрос, Виктория, каковы отношения консервативного движения Польши с Израилем?
3: В отношении Израиля очень часто у нас Польша в исполнении Дональда Туска занимает европейскую позицию, то есть очень критичную позицию. Вот. Правая партия, соответственно, имеет более мягкую позицию по отношению к Израилю. То есть нам, конечно, усиление вот таких вот общеевропейских настроений, оно не всегда хорошо. Но, то есть есть, как правило, правые партии, они больше, больше на стороне Израиля, в том числе и в Польше. В Польше вообще, надо сказать, за последнее время очень заметно изменилось, точнее, ухудшилось отношение к Израилю, особенно на фоне войны в Газе. Если вначале Польша делала вид, что это вообще совершенно не касается, не интересно, не было никаких комментариев. Да. То есть одна из тех стран, которые совершенно никак не реагировали. Об этом вышла за границу.
0: Надо заканчивать. Да. Большое спасибо, Виктория Мартынова, специалист по странам Европы и журналист. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго. 8:58. Программа «Тема дня» подошла к концу. Лядви Венте за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, Ари Кельман, редактор, у микрофона Габи Вольсон. В подготовке и проведении программы принимал участие Ян Брискман. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», Таня Барская. Всех благ, берегите себя.
4: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066. Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
5: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
6: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
7: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Насилие в Иудее и Самарии. Депутат Кнессета Мики Леви от партии Баяхад заявил в интервью корпорации Кан, что сотрудники Общей службы безопасности Шабаха должны вновь приступить к практике административных арестов по отношению к радикально настроенным еврейским поселенцам с тем, чтобы остановить волну насилия. На Цахаль самым заметным образом увеличивается нагрузка. Те, от кого зависит принятие решений, должны как следует задуматься над тем, где поселенческие форпосты служат делу нашей общей защиты, а где они устанавливаются просто ради самого факта заселения территорий. Недопустимо при каждом выдавшемся случае устанавливать новые форпосты, которые должны будут защищать военнослужащие, например, из бригады Голани, подчеркнул Мики Леви, который в прошлом командовал полицейским округом Иудеи и Самарии. Генерал-майор запаса Амос Ядлин, возглавлявший в свое время военную разведку ОМАН, заявил в интервью корпорации Кан, что глава правительства Бениамин Нетаньяху будет принят в Белом доме в, как выразился Ядлин, непростой атмосфере. «Нет сомнений в том, что Нетаньяху хотел бы, чтобы Соединенные Штаты продолжили войну. Но у меня также нет сомнений и в том, что наш премьер-министр больше не рассматривается как важный игрок. Это уже не тот Нетаньяху, что был в 25-м году или даже в феврале текущего года. То, что действительно интересует президента Дональда Трампа, это открытие Ормузского пролива. Эта война начиналась против режима Аятолл, против его ядерной программы. Но сегодня американцы свели все к открытию Ормузского пролива. Возможно, они достигнут определенных дипломатических успехов и в том, что связано с ядерной программой Тегерана», — указал Амос Ядлин. Как мы уже передавали ранее, сирийский лидер Ахмад аш-Шара заявил, что его страна предпринимает согласованные действия с другими странами, которые направлены на то, чтобы добиться заключения соглашения с Израилем в сфере безопасности. Если такое соглашение будет достигнуто, и если будут созданы соответствующие условия, то мы сможем приступить к мирным переговорам в полном объеме, без каких-либо уступок сирийской стороны относительно голландских высот, захваченных Израилем, подчеркнул аш-Шара. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» он указал, что Сирия не стремится к военному противостоянию с Израилем, и она сделает все, чтобы избежать те ошибки, какие были допущены на протяжении истории. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиран Аарони. Американская газета Wall Street Journal сообщает, что президент Дональд Трамп заморозил программу по расширению военных действий против Ирана. По данным газеты, в минувшую пятницу армия Соединенных Штатов готовилась предпринять серию интенсивных атак на объекты режима Аятолл, которые предполагалось продолжать в течение 2 недель. Однако эти действия были остановлены для того, чтобы дать шанс дипломатическим усилиям, которые преследовали своей целью, в том числе открытие Ормузского пролива. При этом в ходе внутренних обсуждений было отмечено, что есть нехватка перехватчиков в армии Соединенных Штатов. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что сам президент Трамп в интервью газете опроверг сведения о нехватке боеприпасов. Высокопоставленные американские источники указывают, что решение об атаке на объект Исламской Республики еще может быть принято. Представители иранского руководства выступили с угрозами нанести удар по Украине по следам украинской атаки на иранское торговое судно в Каспийском море. Председатель комиссии по вопросам национальной безопасности в парламенте Исламской Республики Меджлисе Ибрагим Азизи заявил, что власти Киева должны осознать, что их враждебные действия в отношении Тегерана не останутся без ответа. В результате украинской атаки один иранский моряк погиб, еще один получил ранение. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, Тель-Авиве, Хайфе и Галилее сегодня днем 31 градус, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на КАН.

0: Израильское время 9 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». С вами Таня Барская. И мы начинаем с главных тем к этому дню. С нами наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru.co.al. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Начнем с долгожданного уже полета премьер-министра Израиля в США на встречу.
1: Не знаю, долгожданного или нет.
0: Первую встречу после 28 февраля.
1: Первую встречу после подписания, договоренности между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Многого ждут от этой встречи. По крайней мере, с точки зрения прояснения позиций сторон и того, насколько премьер-министр Израиля и президент США видят одинаково дальнейшее развитие событий, неясно, что породит эта встреча. На данный момент все немного, знаете, как говорят, зависло в такой ситуации, да. Ничего не происходит на иранском направлении, непонятно, что происходит на направлении ливанском. Внезапно стали раздаваться голоса о возможном мирном соглашении между Израилем и Сирией.
0: Это будет среди возможных тем, разумеется.
1: Я все время возвращаюсь все-таки к внутриполитическому контексту. Бенямину Нетаньяху очень нужно достижение. Оно не менее нужно Дональду Трампу. Учитывая то, что Нетаньяху идет на выборы 27 октября, 10-12 дней спустя Дональд Трамп идет на выборы, правда, середины каденции, но тоже важные выборы. И тому, и другому нужно достижение. Какое достижение это будет? Я полагаю, что они попытаются согласовать в ходе этой встречи. Еще раз, я не согласен, скажем так, с теми, кто считает, что все, что делает Нетаньяху, продиктовано только и исключительно внутриполитическими целями. Нет, все сложнее. Но, безусловно, внутри политический контекст тоже присутствует, и о нем не надо забывать.
0: Одной из центральных тем, я так полагаю, становится и сектор Газа.
1: Сектор Газа становится одной из тем. Да, он пока не становится центральным. Потому что то, что предлагают американцы, вернее, то, на что согласился Израиль, это такой очень-очень осторожный шажок в сторону сил американцев. То есть допуск сил, международных сил и того самого Совета мира на территорию сектора Газа. Скажем так, у многих это вызывает сложные чувства, мягко говоря, учитывая то, что это такой, знаете, ползучий отказ Израиля от своих позиций. Бенямин Нетаньяху неоднократно говорил, и не только он, что безусловным требованием дальнейшего продвижения реконструкции Газа является разоружение Хамаса. Да, это разоружение не то, что не началось, им даже не пахнет.
0: Если говорить о количестве военнослужащих, как я понимаю, из Уганды и Марокко, должно быть примерно 200 военнослужащих, но, естественно, с одобрения Израиля. Все.
1: Есть из Уганды, есть из Марокко, есть из Узбекистана.
0: Да, даже, да.
1: Сам факт важнее, мне кажется, что в данном случае сам факт важнее, чем те силы, которые там... Понятно, что никто из этих 200 или 400 или 2000 солдат не станет воевать с Хамасом или предотвращать теракты, если Хамас такие теракты замыслит. Да? Никто не будет решать проблему демилитаризации сектора и разоружения Хамаса. Будет это или не будет, это зависит от армии обороны Израиля, точнее говоря, от израильского политического руководства. Отдаст ли оно такой приказ армии обороны Израиля? Никто, кроме ЦАЛа, этим заниматься не будет.
0: После встречи с президентом США, мы об этом тоже знаем, Бенямин Нетаньяху примет участие в прощании с сенатором Грэмом.
1: Сенатор Линди Грэм, мы часто говорим «друг Израиля», мы часто говорим «союзник Израиля». Мне кажется, что вот Линди Грэм действительно был другом и союзником Израиля. Даже тогда, когда в его собственной партии, в республиканской партии, раздавались разные голоса, этот человек был как стена с точки зрения поддержки Израиля, опоры, готовности поддержать и так далее.
0: И совсем незадолго до ухода мы помним его очень прямые, резкие фразы в отношении Ирана.
1: В том числе в отношении Ирана. Я помню его высказывания в отношении сектора Газа и в отношении Хамаса. Это потеря. Израиль потерял действительно друга в Вашингтоне.
0: Безусловно. Что касается Ливана, что сейчас происходит?
1: Мы ждем начала реализации пилотного проекта. Да, вот тот самый пилотный проект, о котором идет речь, выхода Израиля из первых населенных пунктов на территории Ливана, которая, куда должна зайти ливанская армия. На самом деле, идут как бы два процесса. С одной стороны, реализация этого пилотного проекта, с другой стороны, продолжение попыток прийти к более серьезным договоренностям о сближении, по крайней мере, каком-то сближении между Израилем и Ливаном. Президент Трамп по-прежнему фантазирует, я говорю фантазирует, потому что шансы на это крайне невысоки, что ему удастся привлечь Сирию к борьбе с Хизбаллой или, по крайней мере, к блокировке границ с Ливаном и Ираком для того, чтобы не наполнять территорию оружием. Насколько Ашара, который сейчас вроде бы вдруг внезапно стал миротворцем и требует...
0: заявила желание заключить
1: договор с Израилем, насколько это проявится в каких-то конкретных шагах, посмотрим.
0: Пентагон предупредил о нехватке ракет-перехватчиков. Мы говорим сейчас о затишье, о смене политики обмена ночными выстрелами, не только ночными, разумеется. Габи, ваш комментарий.
1: Нечего комментировать. Американцы прекратили военные действия на данный момент. И с одной стороны, речь идет действительно о том, что якобы нехватка перехватчиков, нехватка ракет «Патриот» и так далее. Надо сказать, что сегодня газета «Маариф» приводит мнение, Авиашкинази, военный обозреватель, приводит мнение высокопоставленного военного источника в Израиле, который этот довод поднимает немного на смех, говоря о том, что очень смешно говорить, что американцам не хватает оружия. Но, тем не менее, это официальная версия, которая приводится для того, чтобы объяснить, почему военные действия прерваны или не расширяются. На самом деле, ни для кого не секрет, что Дональд Трамп хочет переговоров. Дональд Трамп хочет соглашения. И самое смешное, что Иран хочет соглашения, но каждый на своих условиях. Да, и мне очень было сегодня интересно беседовать с востоковедом Александром Гринбергом у нас в эфире. Каждый хочет соглашения на своих условиях. Пространство для маневра...
0: Возвращаясь к статус-кво.
1: У каждого.
0: Для Ирана, в частности.
1: Иран хочет вернуться к статус-кво. Иран хочет вернуться к статус-кво. Иран хочет контроля за Армузским проливом. Иран хочет развития ядерной программы и так далее. Чего хочет Трамп, тоже можно представить себе. Трамп хочет совместного управления Армузским проливом, Трамп хочет, чтобы Иран не развивал уран и так далее. Каково пространство для компромисса у каждой стороны, непонятно. Шансы на договоренность, по мнению всех, кого я слышал до сих пор, шансы на договоренность минимальны.
0: В последние недели представители Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии публиковали совместные фотографии, демонстрируя якобы вот такое примирение между странами. Что происходит сейчас между странами залива на самом деле?
1: Страны залива, знаете, говорят, враг моего врага мой друг, и так далее. У стран Персидского залива один общий, даже не то, что враг, а общая угроза со стороны Ирана. Это страны, которые очень много ударов получили от Ирана, и буквально накануне публиковалась информация, что во время войны они тайным образом каким-то отвечали на удары Ирана. Они наблюдают за происходящим. Страны залива очень внимательно наблюдают за происходящим. Саудовская Аравия, как мы знаем, занята сейчас и противостоянием с хуситами, поэтому это тоже такой период выжидания.
0: Плюс соглашение с Соединенными Штатами Америки.
1: Это очень интересная тема.
0: Очень необычная.
1: С точки зрения Израиля, по крайней мере. С одной стороны, Дональд Трамп продолжает повторять, что ядерный аспект этого соглашения будет только в случае присоединения Саудовской Аравии к соглашениям Авраама.
0: Конечно.
1: Соглашение Авраама. Саудовская Аравия говорит о том, что она, в принципе, не против присоединиться к соглашениям Авраама. Но если Израиль возьмет на себя конкретные действия по решению палестинской проблемы. Не окажемся ли мы в ситуации, при которой Дональд Трамп оказывает давление на Нетаньяу на этой встрече или после нее, или на того, кто сменит Нетаньяу, если в Израиле сменится власть, или на Нетаньяу, который будет переизбран, не знаю, да? Но не окажет Дональд Трамп давление на израильского премьер-министра с целью вынудить его пойти на встречу палестинцам для того, чтобы привлечь Саудовскую Аравию в соглашение Авраама? Вопросительный знак. Я не знаю.
0: И завершая наш с вами диалог, Габи, герцог, президент Израиля, подтвердил разговор с королем Бахрейна как раз о важности соглашения Авраама.
1: Безусловно. Да. Президент-герцог побеседовал с королем Бахрейна, выразил ему благодарность за его взвешенную позицию и так далее.
0: Да.
1: Президент-герцог исполняет роль второго министра иностранных дел, если не первого. в настоящий момент в Израиле, во всяком случае, в период переходного правительства.
0: Спасибо огромное, Габи Уоллесон, наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта News.ru.co.il. Мы продолжаем одну из тем, о которой говорили сегодня. Мы говорим об Иране, мы говорим о горе Махош и, конечно, о том, что происходит в Саудовской Аравии, о создании гражданской ядерной программы в Саудовской Аравии. С нами доктор Гершин Коган, востоковед, иранист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина Садата, университет Бар-Илан. Здравствуйте, доброе утро, доктор.
2: Доброе утро.
0: Происходит много всего, что неудивительно, разумеется. И если вы не против, с вашего позволения, вот эта ядерная сделка США и Эр-Рияда. Каковы опасения, если вы хотите с этого начать, либо перспективы? Наблюдатели, в принципе, многие опасаются, что эта сделка может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке.
2: Да, разумеется, это может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке. Это, ну, можно сказать, что таким образом США хотят пощекотать нервы Ирану, но здесь это скорее косвенный эффект, чем цель. И такая сделка сработает не столько как психологическое давление на Тегеран, сколько как риск собственной позиции США. Разрешение Саудовской Аравии на обогащение может укрепить аргумент Ирана в пользу собственной ядерной программы. То есть вот Иран может сказать, что вот смотрите, они применяют двойные стандарты. Здесь может работать такой фактор желания сблизить суннитских союзников против Ирана. И да, часть это работает. Ну и здесь мне кажется, что США хотят форсировать соглашение Израиля с саудитами, чтобы как можно скорее заключить сделку, подтолкнуть Саудовскую Аравию к правовым соглашениям. И это особенно важно, потому что нужно что-то делать с Ормузским проливом, нужно строить трубу в обход Ормуза.
0: Что совершенно не подходит Ирану.
2: Ну, естественно, потому что Иран сейчас... Ормузский пролив он сделал таким своим козырем, что, с помощью которого он хочет шантажировать весь мир. А США хотят от этого фактора избавиться. Ну, еще здесь на самом деле тоже нужно понимать, что обещать не значит жениться. Сейчас могут быть очень много сделано всяких реверансов в сторону Саудовской Аравии, всяких обещаний, что мы вам дадим это, мы вам предоставим это, но как это будет реализовано, это еще очень большой вопрос.
0: Президент США Дональд Трамп настаивал, что Саудовская Аравия должна нормализовать вот эти дипломатические отношения с нашим государством, присоединившись, мы об этом говорили сегодня, к так называемым соглашениям Авраама. Но относительно, можно сказать, недавно еще саудовское руководство заявляло и достаточно часто, что пойдет на это тогда, когда Израиль предпримет реальные шаги к созданию палестинского государства. При нынешнем правительстве это нереально?
2: Я думаю, что это вообще при любом правительстве.
0: Естественно.
2: Нереально. Особенно вот после всего того, что произошло, это вопрос на самом деле не столько... Не столько... Вопрос возможности Израиля, здесь со стороны Израиля это невозможно. А вопрос в том, насколько саудовское руководство сейчас может себе позволить. То есть это же фактически, ну, такая игра, что вот мы должны от Израиля что-то получить. И мы должны не потерять лицо. Это очень важно, что как же так... Но нужно добиться от Израиля какого-то символического шага. насколько Саудовская Аравия может себе позволить переключиться от проблемы с палестинским государством, это тоже пока не очень понятно, потому что сейчас есть конкуренция в суннитском мире между Саудовской Аравией и Турцией, а обычно конкуренция за лидерство в исламском мире, оно традиционно идет через вот эту палестинскую тему. Кто лучше всего защищает интересы несчастных палестинцев? Ну, там, наших братьев, которые там, находятся под оккупацией и так далее.
0: Разумеется. И американо-саудовская сделка вызывает беспокойство у многих, и у многих стран, и в частности у Израиля, особенно если она может теоретически в будущем привести к созданию бомбы атомной.
2: Здесь, ну, это зависит от того, насколько Штаты готовы контролировать этот процесс внутри Саудовской Аравии. Все-таки нужно понимать, что Саудовская Аравия при всех ее возможностях, при богатстве, при большом количестве денег, нефти и так далее, это не Иран. У нее гораздо меньше возможностей на самостоятельное производство, самостоятельные разработки такого рода, да. А если, ну, Иран тоже это делал с помощью России, с помощью кого это может делать Саудовская Аравия, ну, не знаю, он может зайти через технологии Китая, через технологии Индии. Индия вряд ли на это пойдет. То есть,
0: да.
2: Я думаю, что здесь вопрос в том, насколько Штаты готовы

0: принципе, с относительно давних или нет пор представляет собой эта гора как объект Ирана? Ядерный.
1: Ну, сначала я, с вашего позволения, включу такого зануду лингвиста.
0: С удовольствием,
1: я не очень понимаю, зачем переводить географические названия. Мы же не говорим там «Белая гора», мы говорим «Монблан», да? Или мы
0: совершенно
1: там,
0: верно. Меня это тоже удивило. Я вижу одну статью за другой.
1: «Город понедельник», да, да, там. Мы говорим «Душанбе», да? Вот. Значит, это гора Куланг, значит, которая действительно переводится как «кирка». Она расположена возле Натанза. И она входит в такой... как это... она находится на вот этом пути от, между Тегераном и Исфаханом. Два объекта, Фордо, по которому был нанесен удар, на той же ядерной дуге между Тегераном и Исфаханом. Фордо — это примерно 30 километров северо-восточнее Кума, значит, и гора Каланг — это южная часть комплекса Натанз, которая там 225 километров южнее Тегерана. И оба находятся на одной трассе. Это вот этот комплекс в... под горой Коланг, под этой горой Кирки, он начал строиться в 20-21 годах как запасной вариант по наземному для...
0: В качестве хранилища центрифуг, каскад, да?
1: Центрифуг, да. Да. Который, то есть это говорит о том, что изначально Иран не рассчитывал, что Фордо будет единственным объектом и что там будет все сосредоточено. По поводу Фордо там различаются оценки. Израильская комиссия по атомной энергии заявила, что удары вывели Фордоу из строя и отбросили программу на многие годы, но при этом утечка из американского разведывательного агентства Defense Intelligence Agency говорила прямо противоположное, что объекты не были полностью уничтожены, и что часть обогащенного урана была вывезена с нескольких объектов еще до удара. Центрифуги остались целы. Мы не знаем точно, что вот точно, стопроцентно говорить с уверенностью, что там осталось и что выведено из строя, мы не можем, но косвенно судить о том, что поскольку сейчас Иран сосредоточен на объекте в районе горы Куланг, это косвенно свидетельствует о том, что все-таки ущерб был нанесен, и они переключаются на вот этот запасной вариант. Что касается заявления Трампа, там очень интересно, потому что сначала он действительно говорит, что довольно скоро мы нанесем удар, и вот готовьтесь, готовьтесь, и буквально следующей фразой сам же снижает ставки, мол, даже если Иран что-то туда перевез, то ничего это не меняет. Поскольку до своих запасов урана иранцы все равно добраться не могут. Зачем он так сказал? Это несколько... То есть он ведет игру, как обычно. Если удар действительно готовится, Трамп мог заранее снижать ставки, чтобы потом это не выглядело провалом, если результат окажется скромнее, чем ожидалось. Дальше непонятно, что на самом деле, что знает американская разведка. И Трамп сказал, мы не имеем это в подтвержденном виде. Про перенос центрифуг сам об этом говорит. И третье – это рычаг давления. Угроза удара – это инструмент для переговоров с Ираном, заставить нервничать. Это инструмент, это такое послание Конгрессу обосновать жестко.

0: и послание союзникам в регионе, показать решительность.
1: Да.
0: Оговорка про то, что это ничего не значит, это уже сигнал для внутренней аудитории и рынкам. Не паникуйте, эскалации не будет. То есть одна и та же фраза работает на разные аудитории одновременно. И управляет неопределенностью. Это любимый прием Трампа. Такие приемы использует Вашингтон.
1: Понятно. Огромное вам спасибо. Была рада с вами встретиться вновь в нашем эфире. Доктор Гершин Коган, востоковед-иронист, аналитик Центра стратегических исследований Бегина-Садата, университет Бар-Илан. До встречи. Спасибо большое.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Первый час. Следующая наша тема. Пока мир обсуждает поведение Израиля, израильская военная медицина в очередной раз заставляет, читая об этом, гордиться ею. И мы говорим вот о чем. Военная медицина десятилетиями действовала вокруг понятия «золотого часа», то есть веры в то, что максимально достижимой целью доставить раненого солдата, военнослужащего в операционную в течение часа, того самого золотого. Более подробно мы поговорим об этом с доктором Вадимом Бенковичем, заведующим крупнейшим ортопедическим отделением нашей страны, больницы Сорока, Бершева. Здравствуйте, доктор. Рада вас слышать.
2: Здравствуйте.
1: Мы поднимали с вами очень разные темы за последние года два, скажем так, если не больше. И вот эта статья, в которой речь идет о так называемом «золотом часе» и о новинках, о решениях военных медиках, о том, что происходит, какие инновации, это, на мой взгляд, замечательно. Просто я бы хотела, чтобы вы профессионально прокомментировали, что именно важно в этом. Речь идет о крови, и в данном случае о крови, и о том, что перевозят настоящую кровь, да, а не плазмозаменитель.
2: Да, на самом деле нужно отметить, что вообще наш опыт, я имею в виду опыт военной медицины, он в Израиле имеет свои оттенки. Интенсивность нашей работы, все, что здесь происходит, войны, операции одна за другой, все это...
1: Слишком большой опыт, к сожалению.
2: Слишком большой. Мы, конечно, были бы рады не иметь этого опыта, но уж коли так, то нужно отметить, что действительно... военно-полевая медицина и вообще все, что связано с серьезной травмой, оно претерпевает тут большие серьезные изменения в этой стране, и они очень положительные. Будучи врачом в Израиле уже четвертый десяток лет, и я видел военную медицину с разных сторон. Я был врачом в армии, я сам служил, я видел... со стороны полевой медицины, и сейчас, будучи заведующим отделением в последнюю войну, произошло много изменений, и главное из них это то, что количество выживших после тяжелой травмы, оно в процентном отношении несоизмеримо ни с каким опытом, ни нашим прошлым, ни мировым. И причина этому, конечно, прежде всего, это высококвалифицированная помощь именно непосредственно на поле боя, где солдат, раненый, получает сразу и высококвалифицированную помощь, и, как вы правильно отметили, кровь, которая однозначно является самым лучшим заменителем крови. То есть, не поймите меня неправильно, не тавтология. До сих пор мы думали, что жидкости физиологические, различные заменители крови и так далее, они могут помочь поддержать жизненные функции тяжело раненых, я имею в виду тяжело раненых. И конечно, вот на данном этапе, когда... армия пришла к такому выводу, что ничего лучше крови не может заменить кровь, и даже в маленьких подразделениях...
1: В определенных условиях, в данном случае, в боевых, еще.
2: Боевых, естественно, да. То есть попытка довести солдата до того места, где ему будет дана та самая необходимая кровь при потере большого количества крови. И даже иногда очень трудно оценить, насколько была потеря крови, ранение разной степени тяжести. Сейчас, когда даже в маленьких подразделениях, когда даже в небольших группах солдат, а медицинская служба находится максимально приближена, то есть сегодня самые маленькие подразделения имеют в своих рядах и парамедиков очень высоко квалифицированных, я могу это отметить, это очень высокая квалификация, и врачей, которые находятся непосредственно на поле боя. И вот эта вот тема, которую вы коснулись, то, что в их распоряжении имеется настоящая кровь, не кровозаменители различные, это позволяет, конечно, дать то самое необходимое в первые минуты, в первые мгновения после травмы. И мы видим, что результатом это является очень высокий процент выживаемости солдат после очень серьезных травм, то есть потери конечности.
1: На данный момент, я вот вижу этот факт, ЦАЛЬ, наша армия, является единственной на Земле на данный момент, которая использует реальную кровь, а не заменитель, не плазмозаменитель на поле боя, в условиях боя.
2: В том количестве, в котором это делается в Израиле, однозначно так, и это действительно... серьезный прорыв.
1: И чтобы эта кровь была доставлена в необходимом виде, ее привозят в специальном климат-контроль должен быть, да, в холодильнике.
2: Да. Но главное это достижение это именно в том, что это не какие-то большие военно-полевые госпитали или какие-то серьезные подразделения. Это на уровне самых маленьких единиц боевых.
1: То есть это доступно всем?
2: Да. Да, это доступно всем, это доступно в местах. То есть иногда еще очень трудно, я это наблюдал в последнюю войну, когда нам сообщали о том, что происходит какое-то событие, есть тяжело раненые, сообщения, с момента, то есть самого столкновения боевого, от минуты ранения солдата, во-первых, очень часто вот эта вот доставка тяжелораненых была просто невероятно быстрой. То есть от момента боев где-то на юго-западе Газы до операционной пациенты доставлялись в течение получаса, но главное, что они доставлялись после того, как они уже успевали получить
1: несколько
2: порций крови.
1: Да.
2: И они поступали, даже несмотря на очень тяжелые ранения, в состояние, которое позволяло нам в дальнейшем спасать их жизни. И вот это главное, это было сделано, конечно, непосредственно на поле боя.
1: Вот в рамках как раз этой статьи о золотом часе, о том, что наша армия использует единственную в мире реальную кровь на поле боя, приведен пример, когда Идан Амеди, солдат, военнослужащий, певец, получил 6 единиц крови на поле боя до того, как попал в больницу. Мы все помним, мы читали о его очень тяжелом ранении, об ожогах. И вот это была тогда уже настоящая кровь на поле боя. И 6 единиц крови – это много, насколько я понимаю.
2: Да, это да, так называемые порции. Я должен вам сказать, что даже руководствуясь своим собственным опытом, оценка вот, тяжести травмы и вероятности выживания солдата даже в моем сознании, несмотря на мой опыт большой, у меня произошли переоценки. То есть то, что мне казалось, что никаких шансов нет, эти солдаты выживали и как говорится, назло всем нашим врагам. И несмотря на тяжесть травмы, было, может быть, действительно той оптимистической ноткой, которая помогала и нам тоже, медикам с этой стороны, смотреть на это немножко немножко в более оптимистичном ключе, и все усилия были направлены именно на первую помощь, на первую стабилизацию раненого. И тут произошла, не нужно бояться этого слова, довольно серьезная революция.
1: Да, это так. Что касается нашей армии, то вообще я когда-то делала интервью с военным медиком, он рассказал о так называемой форме 101. Вот эта система отслеживания до того, как военнослужащий, раненый, попадает в больницу вертолетом и любым способом. Есть система отслеживания, которая фиксирует все, что происходит. Да, ранение, лечение, статус любого солдата до того, как его приняли в больнице. И это удивительно просто.
2: Связь с военно-полевой хирургией, связь с медиками непосредственно, которые принимают участие в боях и передают раненого. В основном это были эвакуации вертолетами. То есть от момента боя нам было понятно абсолютно, какова тяжесть травмы, что непосредственно произошло с солдатом. Как быстро он будет доставлен, в какую больницу и какие процедуры он уже успел перенести от момента ранения до того, как он поступает в лечебное учреждение.
1: Спасибо большое вам за комментарий, за этот разговор. Доктор Вадим Минкович, заведующий крупнейшим ортопедическим отделением нашей страны, больницы Сорока в Бейершеве. Спасибо, хорошего вам дня.
2: Всех благ. Спасибо вам.
1: Переходим к следующей теме, и мы говорим о политике нового премьер-министра Британии в отношении нашей страны, о реакции оппозиции. Лидер британской оппозиции обрушилась на нового премьера по теме, которая касается именно Израиля, сказав, это не в интересах Британии. Давайте говорить подробнее. С нами в эфире журналист, продюсер Юрий Голегорский. Юрий, здравствуйте, добрый день.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Очень рада вас слышать, Юрий. Итак, что происходит? Как вы чувствуете атмосферу, которая сейчас воцарилась в Британии? Что происходит, если, я думаю, вы это знаете, в еврейское общение? Что касается Энди Барнума, то до вступления в должность он даже принес в свое время извинения за первоначальную реакцию лейбористов на военные действия Израиля в Газе, заявив, что партия неправильно поступила. Великобритания достаточно медленно призывала к прекращению огня. Что сейчас?
3: Ну, вы знаете, действительно, вы обратили внимание на то самое главное, что произошло в последние дни. Едва вступив в должность, Барнум не обратил свое внимание на плачевное состояние в экономике Великобритании, ни на войну в Европе, ни на скандал со сбросом неочищенных сточных вод в реки и море. А он обратил внимание на эти вопросы только после того, как извинился, как он определил, за невнятную и неадекватную оценку предыдущего правительства Кира Стармера преступных акций Израиля в Газе и на Западном берегу. Барнум извинился и сказал, мы пойдем другим путем. Вы спрашиваете, как к этому относится еврейская община. Великобритания относится неодобрительно, с высоким уровнем настороженности.
1: Лидер оппозиции Кеми Баденок, она обвинила новое лейбористское правительство и говоря о том, что политика в отношении Израиля на данный момент определяется внутрипартийными соображениями, но не интересами самого государства.
3: Безусловно, потому что в данном случае Энди Барнум пытается подыграть левому крылу лейбористской партии, явно антисемитскому, чтобы подать сигнал, я с вами, я понимаю, что надо делать, чтобы удержать власть в руках и чтобы потворствовать той части электората, которая осуждает Великобританию за отношения с Израилем. Эта часть электората это значительная часть электората, растущая часть электората, в основном мусульманская община, они требуют еще больше ограничить перечень вооружений, которые Лондон продает Израилю, или даже ввести полный запрет. Некоторые даже предлагают прервать отношения, разорвать отношения с Израилем. Ну, что можно сказать по этому поводу? В общей картине закупок Израилем вооружений за границей на долю Великобритании приходится менее 1%. Так что здесь очень трудно что-либо сделать. Великобритания — это не Вашингтон и не Берлин, и, значит, не обладает никакими реальными рычагами давления на Иерусалим.
1: Интересно исторически для меня было прочитать, что во время борьбы за лидерство в Лейбористской партии в 2015 году, разницу в годах можно посчитать, Бернам заявлял, что в случае победы первым его зарубежным визитом была бы поездка в Израиль. И он выступал против бойкота еврейского государства, поддерживал решение о создании двух государств для двух народов, называя строительство одновременно поселений в Иудее и Самарии незаконными, требовал прекращения террористических атак Хамаса. 2015 год.
3: Тань, дело в том, что Бернам был мэром Большого Манчестера. Он в 2015 году, как вы правильно отметили, он боролся за роль лидера партии. Он тогда проиграл, потом стал мэром Большого Манчестера.
1: Это сосредоточение больших еврейских объектов.
3: Совершенно верно.
1: Конечно.
3: Большая еврейская община там. Поэтому ему было удобно и полезно так говорить. Ну, что можно поделать? Сейчас он стал лидером не Манчестера, лидером государства, и он чувствует необходимость осуждать Израиль. Но надо понять, что в Иерусалиме довольно равнодушно относятся к критике из Лондона, потому что последней каплей для Иерусалима было безусловное признание правительством Стармера, предшественником Бернера, палестинского государства, и после этого отношения между Лондоном и Иерусалимом обросли льдом.
1: Что касается отношения его именно сейчас к антисемитизму, это мой один вопрос. И второй, что касается поддержки его сейчас, какие категории жителей Великобритании поддерживают его политику нынешнюю?
3: Как я уже сказал, левое крыло Лейбористской партии поддерживает. Да, именно левое крыло, что подвергается постоянной критике консервативной партии. В общем и целом, либеральная пресса отмечает, что не в интересах Великобритании так потворствовать левому крылу Лейбористской партии, потому что надо понять, что лед льдом, но Израиль занимает второе место в британском импорте вооружений. То есть после Соединенных Штатов, которые поставляют 85% вооружений, Израиль занимает второе место по продаже оружия Великобритании, 8%. Я еще могу привести другую статистику. На долю Израиля приходится 14% лекарств, которые Великобритания закупает за рубежом. То есть значительная часть медикаментов, которые Израиль продает Великобритании, это приходит действительно на долю Израиля. Так что пресса отмечает, вы, когда осуждаете Израиль и призываете к прекращению отношений с еврейским государством, вы понимаете, что вы рубите тот сук, на котором вы сидите? Ну, логику антисемитов всегда очень трудно понять.
1: Благодарю вас, журналист, продюсер Юлий Голигорский, Лондон. Спасибо вам огромное. До встречи в эфире Канрека. Спасибо.
3: До встречи. Всего доброго.
1: Всего вам доброго. И следующая наша тема. Школьники из Ариэля, команда «Атит», вышли в мировой финал интеллектуального турнира по дебатам. С нами в эфире один из финалистов, один из участников команды «Атит», Макс Гранкин. Макс, здравствуй. С приездом в страну обратно после долгого перерыва.
4: Да, здравствуйте, спасибо.
1: Поздравляю с такими ожидаемыми на самом деле успехами, поскольку даже в тех статьях, которые я успела увидеть до начала первенства, до начала этого турнира, писали, что, в общем, ожидают успеха от тех, кто ехал. Если можно, расскажите, как давно вы знаете об этом интеллектуальном турнире? Как давно он существует?
4: Ну, существует он уже лет так 17, насколько я знаю. Но именно я участвую в нем только год, потому что в нашей школе эта программа достаточно новая.
1: И это именно борьба, дебаты, общение школьников из разных городов, разных стран в данном случае?
4: Да, именно.
1: Как отбирают команды израильские? Как это происходит?
4: В основном просто ищут школьников, которые хорошо знают английский до уровня, на котором они могут свободно общаться и обсуждать какие-то темы.
1: Хорошо. Темы. Дебаты, в принципе, такое понятие, когда предполагаешь, что вы, умеете спорить, объяснять, аргументировать. И второе, какие темы предполагаются в таких интеллектуальных турнирах?
4: В основном там выбирают какие-то нейтральные темы, потому что они не хотят,
1: политики,
4: чтобы...
1: Политики, например?
4: Нет, они не хотят спорить о политике, потому что все-таки дети.
1: Понятно.
4: И они хотят, чтобы никто ссорился, так что там придумывают свои темы, допустим, стоит ли пустить пришельцев, если они прилетят, но мы не сможем связаться с ними.
1: Вам пришлось на эту тему общаться тоже?
4: Да, было.
1: А как это происходит? Вы один на один или это как панел несколько человек вместе обсуждают одну тему?
4: Есть две команды по три человека и судья.
1: Так.
4: Значит, по очереди выбирают одного человека из каждой команды. То есть первый говорящий из второй команды, второй говорящий из второй команды. Такое.
1: Понятно.
4: И, собственно, перебивать, конечно же, нельзя. Говорить можно на 4 минуты, но подготовку есть 15 минут.
1: Так, то есть есть серьезный регламент, тайминг определенный.
4: Да.
1: Тоже интересно. Это, кстати, очень важно. За годы участия израильских школьников в международных соревнованиях, как я понимаю, было много уже примеров успеха израильских школьников.
4: Насколько я знаю, да. Пару лет назад израильские школьники дошли до университета Йейла Америки и выиграли. И вернулись на
1: родину. То есть это там, Штука. Где происходит финал главный?
4: Да.
1: Угу. Йельский университет, да. Я представляю вас, Макс, назвала вашу фамилию, но могу всем, кто сомневается до сих пор, сказать, что да, Макс Гранкин, сын любимого нами Сережи, Сергея Гранкина, замечательного военного журналиста. Как вы готовились? Вместе тоже? С помощью папы?
4: Мой папа мне, несомненно, помог, но в основном я готовился со своей командой. Мы собирались со всей делегацией и делали дебаты между собой, чтобы посмотреть, что мы делаем неправильно и что мы можем улучшить.
1: Что можно сделать, например, неправильно, Макс?
4: Можно аргументировать так, чтобы судья не понял, а если судья не поймет, то все как бы проиграно. Можно говорить тихо, можно не общаться с командой. За все это дают баллы. И за окончательную сумму баллов проходную нужно, чтобы попасть дальше.
1: Если можно, просто чтобы уже привлечь внимание еще наших радиослушателей к этой теме, какие еще, если можно, были, например, темы предложены для дебатов вам всем?
4: Ну, одна из тем, которую я помню из Праги именно, там было, что на клавиатуре есть кнопка удаления, да, так то, что эта кнопка удаления очень важная, но она делает работу авторов скучнее.
1: Неожиданно. Вы сами что думаете на эту тему?
4: Я вообще считаю, что это правда, но в дебатах это не очень важно, потому что за тебя выбирают, если ты за или против, точнее, за твою команду, чтобы развивать критическое мышление.
1: Ну, понятно. Итак, Прага пройдена, вы все прошли финал, ваша команда, я имею в виду Атит из Ариэля, и что дальше? Ель?
4: Дальше Ель.
1: Когда?
4: Через примерно 4 месяца, насколько я помню, мы летим.
1: Когда вы полетите туда, вы знаете, что вас ждет? Или вы как-то готовитесь, еще усложняя себе возможные дебаты на какие-то темы?
4: Ну, мы знаем, какой формат там будет, но именно что ожидать мы не можем от слова совсем. Так что в основном просто так же готовимся, как и в Прагу.
1: От души желаю вам только успеха. Огромное спасибо за этот разговор. Макс Гранкин. Мы говорили о огромном уже на самом деле опыте и в частности израильских школьников в интеллектуальном турнире по дебатам. Вы прошли уже в мировой финал и впереди Йельский университет и финал всего этого. Желаю только успеха. Спасибо вам большое, Макс.
4: Спасибо огромное, что позвали.
1: Спасибо, всего доброго. Мы завершаем наш первый час. Хочу сказать один интересный факт. После 27-часовых розысков 4-летнего Юваля Когана, мы, разумеется, все знаем, о чем идет речь, из Ашкелона, который потерялся на пляже Хуфит и был обнаружен в районе Ницанит, примерно в 4 километрах от места исчезновения, в израильских онлайн-магазинах вырос спрос на устройство для отслеживания местоположения детей, безотносительно фирм, которые это продают, и магазинов. Так что за последние выходные на сайте разных компаний был просто зафиксирован резкий рост спроса на детские смарт-часы с функцией отслеживания. Родители искали активно устройства, которые позволяли бы поддерживать постоянную связь со своими детьми. И пусть никто больше не теряется. Оставайтесь с радиостанцией Канрека.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
3: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера». Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.

0: В Иерусалиме 10 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Решение правительства, принятое вчера вечером по поводу призыва 240 тысяч резервистов в рамках экстренного приказа ЦАВ Шмоне. Офра Лившиц, жительница Гуш-Эциона, член форума Шутафут Леширут, чей муж уже длительное время находится на резервистской службе, подвергла критике партию Ацанута Датит за то, что эта партия поддержала закон об уклонении от воинской службы. Она подчеркнула, что ощущает себя политической сиротой. Руководство страны поощряет уклонение вместо того, чтобы создавать военные ешивы для ультраортодоксов. Партии Ликуд, Ацанута Датит и Оцма Игудит поощряют массовое уклонение харидим от службы в Цагале, отметила она в интервью корпорации «Кан». Депутат Кнессета от партии Ацанута Датит Симха Ротман подверг критике представителей парламентской оппозиции. «Те, кто рассказывают нам истории о союзе служащих в армии, о намерении создать такое объединение, в действительности своими высказываниями поддерживают убийство наших соседей, проживающих в Гуш-Эционе, в округе Беньямин и в других местах. К сожалению, должен констатировать, что подлинная проблема заключается в том, что на предстоящих выборах нам будет противостоять не ешива Поневеш, а военная ешива из Эли», подчеркнул Симха Ротман. Проблемы, связанные с разоружением ливанской шиитской группировки «Хизбалла». Сирийский лидер Ахмад Ашара заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы вмешиваться в ливанский конфликт. «Мы опасаемся того, что взрыв в Ливане может самым неблагоприятным образом повлиять и на Сирию», подчеркнул он в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Вместе с тем, Ашара добавил, что в Дамаске считают, что вопросы, касающиеся вооружений, а также касающиеся таких тем, как объявление войны или заключение мира, должны быть в компетенции только и исключительно правительства в Бейруте. Идея, согласно которой оружие может находиться в распоряжении людей, не подвластных правительству Ливана, привела за последние 4 десятилетия к самым разрушительным последствиям для этой страны, указал сирийский лидер. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, генерал-майор запаса Амос Ядлин, возглавлявший в свое время военную разведку ОМАН, заявил в интервью корпорации «Кан», что глава правительства Беньямин Нетаньяху будет принят в Белом доме в, как выразился Ядлин, непростой атмосфере. «Нет сомнений в том, что Нетаньяху хотел бы, чтобы Соединенные Штаты продолжили войну. Но у меня также нет сомнений и в том, что наш премьер-министр больше не рассматривается как важный игрок. Это уже не тот Нетаньяху, что был в 25-м году или даже в феврале текущего года. То, что действительно интересует президента Дональда Трампа, это открытие Ормузского пролива. Эта война начиналась против режима Аятолл, против его ядерной программы. Но сегодня американцы свели все к открытию Ормузского пролива. Возможно, они достигнут определенных дипломатических успехов и в том, что связано с ядерной программой Тегерана», указал Амос Ядлин. Насилие в Иудее и Самарии. Депутат Кнессета Мики Леви от партии «Баяхад» заявил в интервью корпорации «Кан», что сотрудники общей службы безопасности Шабака должны вновь приступить к практике административных арестов по отношению к радикально настроенным еврейским поселенцам, с тем, чтобы остановить волну насилия. На Цагаль самым заметным образом увеличивается нагрузка. Те, от кого зависит принятие решений, должны как следует задуматься над тем, где поселенческие форпосты служат делу нашей общей защиты, а где они устанавливаются просто ради самого факта заселения территорий. Недопустимо при каждом выдавшемся случае устанавливать новые форпосты, которые должны будут защищать военнослужащие, например, из бригады «Голани», подчеркнул Мики Леви, который в прошлом командовал полицейским округом Иудеи и Самарии. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 11 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время 10 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». И начинаем мы этот час таким сообщением. После начала войны число военнослужащих и ветеранов с психическими травмами, которые состоят на учете в реабилитационных отделах Министерства обороны, выросло с 11 тысяч до 38 тысяч. По оценке ведомства, к 2028 году их число может даже достичь 50 тысяч. И это, согласитесь, число очень серьезное. Многие молодые резервисты после сотен дней службы сталкиваются с бессонницей, проблемами, повышенной тревожностью, неспособностью вернуться к учебе или работе, то есть к нормальной жизни. В связи с этим наша и следующая тема – специальное новое исследование, связанное с защитой психического здоровья военнослужащих. С нами в эфире один из авторов этого исследования, майор запаса Моти Пикельнер, клинический и социальный работник, офицер душевного здоровья 7-й танковой дивизии. Моти, здравствуйте. Рада вас слышать. Давно не общались, но вот эта тема и новое исследование, это действительно о многом говорит. Это статья, которую вы написали в соавторстве с еще несколькими авторами, опубликована в престижном журнале «Военная медицина», который издается «Оксфорд Пресс».
1: Совершенно верно. Я написал его вместе с коллегами, с которыми мы служим вместе в армии. И это исследование описывает то вмешательство терапевтическое, которое мы провели вследствие падения неопознанного летающего объекта на базу в центре страны, при которой были несколько погибших и несколько раненых. И
0: относительно недавнее. Ситуация.
1: Это недавно, да, люди знают, о чем мы говорим, да. Я, к сожалению, не могу назвать
0: да,
1: имя
0: понятно,
1: базы.
0: Да, понятно, конечно.
1: Да, но мы знаем, о чем идет речь, и там были десятки людей, которые пострадали от панических атак из-за того, что база была тренировочной, а не передовой, речь шла о новобранцах. И было очень-очень много пострадавших, очень много обратилось за помощью. Скажу в скобках, что нас это очень радует, когда люди обращаются за помощью, потому что мы не можем помочь только одному виду людей, которые не обращаются к нам.
0: Да-да-да, мы с вами не раз говорили об этом, и каждый раз вы говорите о том, что вы и ваши коллеги, и те, кто находится внутри частей, специалисты, не могут отследить тех, кто скрывают это в себе и решают не обращаться, даже выйдя из армии, отслужив, но понимая, что у них что-то далеко не в порядке, и по какой-то причине из стеснения, из нежелания не обращаются к специалистам разного рода, а нужна помощь из разных мест.
1: К сожалению, это так, да. И мы видим, что когда эта помощь оказывается в близости к событию, в физическом близости к месту происшествия, немедленности оказания помощи и ожидания от солдата продолжения функциональности, когда оказывается это первая психологическая помощь, это хорошо работает. Я приведу пример из статьи. Мы провели 74 групповых сессии, которые охватили около 1180 человек. Это те люди, которые обратились за помощью, 167 индивидуальных консультаций. И уровень отсева из-за стресса составил менее 1%, то есть лишь 6 случаев на весь состав. Это очень высокий уровень эффективности. Но при этом мы говорим, конечно же, это ужасно, это драма или трагедия, но для этих 6 человек, которые из-за стресса, опять же, они не пострадали физически, но тем не менее они пострадали эмоционально и отсеялись, вышли из армии, и это цена, которую мы платим.
0: Меня поражает та цифра, которую вы назвали, около 1000 человек. Это, я понимаю, что на наших базах служит достаточное количество военнослужащих. Просто представляешь, как много людей должно получить как минимум внимание, проверку и лечение, если оно необходимо.
1: Да, это был экстренный случай. Мы собрали всех специалистов со всего Израиля, да, и работали очень слаженно и организованно. Это многому нас научило. И журнал Military Medicine из Оксфордской прессы очень-очень высоко оценил нашу работу и опубликовал это моментально. Это было опубликовано в течение 3 месяцев. Это буквально ничто в такого вида публикации.
0: То есть вот этот фактически даже не столько исследование, как отчет, оперативный отчет получился, да, который документировал оказание помощи, психологической помощи в режиме реального времени фактически.
1: Это очень важное замечание, да, это действительно больше отчет, чем исследование, и вообще израильская медицина, израильская психология очень высоко оцениваются в мире, к сожалению, по плохим причинам нам приходится все более и более улучшать наши методы. Но, тем не менее, мы относительно делаем это хорошо. При этом для меня важно сказать, что когда мы говорим о том, что нужно сделать что-то любой ценой, я слышу очень много политиков и очень много граждан говорят, любой ценой разрушить, любой ценой напасть, любой ценой... Это та цена. И это цена, которую я встречаю один на один, которую я встречаю в глазах солдат, с которыми я сижу. Это ужасная цена. Я не знаю, с чем она сопоставима. Но цена, которую платят люди за свою службу, за службу, которая длится на войне, для некоторых из солдат, из молодых ребят, 20-21 лет, провели 2 года и 8 месяцев в войне. Освобождаются и сразу призываются на Милуим, туда же обратно. Никто в Израиле не служил такое длительное время при военных действиях. Это очень тяжело, и у этого есть очень высокая цена.
0: Несомненно. Вы говорили, что при вот той ситуации, которая произошла, с разных концов страны были призваны туда, в это место, профессионалы, специалисты разного рода, как, например, психиатры, психологи.
1: Кто? Социальные работники.
0: Социальные работники.
1: Психологи и психиатры, да, это сотрудники, медицинских сил в Израиле, да, то, что называется офицеры душевного здоровья.
0: Это понятно. И в данном случае, когда это происходит вовремя, вот так, в режиме, как вы говорите, реального времени, это может просто сберечь дальше будущее с минусовым оттенком для того или иного военнослужащего либо гражданского населения. Я имею в виду, и когда это вовремя происходит, когда человек встречается со своим офицером душевного здоровья, врачом или здесь в тылу, вовремя обращается. Вы не раз просили обратить на это внимание наших слушателей, насколько это важно.
1: Я думаю, что никогда не поздно. Вы знаете, я хочу вам сказать, у меня такие мысли витают в последнее время. В кинотеатрах, надеюсь, что я не делаю запрещенную рекламу, идет фильм Кристофера Нолана «Одиссея».
0: «Одиссея», да.
1: Да, когда я читал ее в детстве, я смотрел на карту, и я не понимал, почему «Одиссею» взяло 10 лет добраться из Трои до Итаки. То есть Троя еще тогда не была найдена, но вместе с тем я понимал, что это не такое большое расстояние, чтобы 10 лет «Одиссей» возвращался с войны Трои до дома. А сейчас я понимаю прекрасно. Сейчас я вижу людей, которым берет... очень длительное время, и сейчас эта война триггернула, так сказать, да, спустила крючок с бойцов предыдущих войн, которые обращаются сейчас за помощью 10, 20 и 30 лет спустя, потому что они еще не прошли этот Одиссеев путь к выздоровлению, к очищению, к очищению от войны. И есть очень много сейчас организаций, которые занимаются реабилитацией солдат. Мы с коллегой тоже открыли организацию такую именно для русскоговорящих солдат. которые освобожденные или служат сейчас в армии, которые могут обратиться и получить помощь и при встрече, и онлайн, и разными другими способами через Министерство обороны или через различные неправительственные организации. Мы видим, что все они предлагают много помощи, все они залиты, очень длительные очереди, люди обращаются. Я рад видеть, что люди обращаются, потому что когда мы видим, что много людей обращаются, мы понимаем, что это работает.
0: И это замечательно, на самом деле. Будем желать всем не сталкиваться с этим, но если вы видите такое у кого-то из ваших близких, к сожалению, если с чем-то столкнулись вы сами, обращайтесь к необходимым специалистам, чтобы в будущем выйти из этой ситуации как можно быстрее. Спасибо вам большое. Майор запаса Моти Пикельнер, клинический социальный работник, офицер душевного здоровья 7-й танковой дивизии. Спасибо большое. И еще раз мои поздравления с таким исследованием, с таким отчетом, который был фактически сделан в режиме реального времени с вашими коллегами. Спасибо большое.
1: Спасибо. До свидания.
0: Переходим к нашей следующей теме. Искусственный интеллект, агент, вырвался на свободу, взломав платформу для разработчиков, оставив при этом инструкции следующим моделям. Звучит это странно, но тем не менее разработчик ChatGPT тестировал возможности своих передовых ИИ-моделей в изолированной среде и, пытаясь выполнить поставленную перед ними задачу, модели атаковали инфраструктуру определенного стартапа. Что происходит, насколько это возможно, какие вообще могут быть перспективы? С нами в эфире Михаил Горский, автор научных аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Здравствуйте, Михаил.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как новости?
2: Вы большущий молодец. Это ровно та новость, которую без устали комментирует технологическая пресса уже меньше недели. Вот. Но это вот самая главная, самая горячая вещь, которая происходит. Вы очень хорошо ее выявили, подчеркнули и нашли. Вот. И, собственно, ровно из-за того, что это вещь в... Это событие, в фокусе внимания, количество интерпретаций, толкований и так далее, зашкаливает совершенно, да. Я немножко чуть-чуть более спокойную версию событий опишу. Это не делает нас... Мы должны очень волноваться. Это очень большое, важное, поэтому, собственно, все говорят. Но это все-таки не совсем начало-конца света. Вот, по крайней мере, пока так кажется.
0: Будем надеяться.
2: Да. Вот, значит, что было? На самом деле, что интересно, это новость этой новости, часть этой новости уже две недели назад, компания Hugging Face, это вот, можно сказать, что стартап, потому что она не старая компания, да, и разработчик ChatGPT OpenAI тоже, в общем, не старая компания, ее тоже можно назвать стартапом. Но Hugging Face — это очень известный, очень важный участник, экосистемы, да, всего, что связано с искусственным интеллектом. Вот, это хранилище моделей, и не только моделей, но еще и испытательных площадок для моделей. Вот, эта компания две недели назад сказала, что на них напали, что была атака, на их систему безопасности, более потребительские, скажем, да, кто-то пытался подобрать пароли и условно подобрал пароль на какой-то доступ к ним, да. Вот, в этом рассказе было то, что это тысячи одновременно, атакующих, которые действовали скоординированно. Вот, Hugging Face определил, что это атакующие, это искусственный интеллект, вот, контратаку, то есть защиту, совершал тоже искусственный интеллект, который анализировал, собственно, что происходит, и выстраивал там стратегию защиты. Вот, то есть это вот история одна. Вот, через какое-то время, через неделю спустя, OpenAI, компания, которая делает ChatGPT, сказала: ой, это был наш искусственный интеллект. Но мы ему вообще, конечно, такого не говорили, потому что конечно, мы другое хотели от него. А хотели они от него всего лишь, чтобы он, значит, сам себя проэкзаменовал на то, как хорошо он работает. Вот. И модель поняла, что ответы на задачки, которые ставят перед ним, находятся на сайте Hugging Face. Вот. После чего, значит, пошла и попыталась их почитать. То есть, ну, такой любопытный студент, который знает, что все ответы у учителя в ящике, вот, в столе, да, и он, значит, пошел и решил открыть этот ящик в столе. Ну, ничего хорошего в этом действии нету, но и, собственно, там конца света тоже как бы не ощущается.
0: Я просто представляю сейчас лица пользователей, которые только-только входят в интернет и уж совершенно точно не очень хорошо знакомы с понятиями чат-GPT, искусственный интеллект и так далее, но звучит это потрясающе на самом деле. Думая о перспективах таких еще.
2: Да, конечно, конечно. Вот, в общем, вот картинка такая. Картинка, то есть мы поставили кому-то задачу, сказали, сделай эту задачу, и он, делая эту задачу, идет, ну, не тем путем, как мы думали. Вот. Уникальное, в общем, ну, вот в человеческом опыте нашем ничего уникального в такой вещи нету. Вот. Каноническая история – это когда полицейских мотивируют на то, чтобы уменьшалось число преступлений в районе, которым они отвечают. Что делают полицейские, как мы знаем, везде в мире? Они перестают регистрировать заявления.
0: Да.
2: Вот. Вот что, то есть, что сделано, поставлена нам цель, мы эту цель достигаем путем, который вы от нас не очень ожидали. Вот. Другое абсолютно, это все, в общем-то, собственно, как это каноническая наука о менеджменте говорит об этих ситуациях. Другая такая же ситуация, вот у нас пожарная, да, которым сказали, что мы будем вас премировать по количеству потушенных пожаров. Вот. Ну, тоже канонический пример из литературы, что делают иногда не лучшие пожарные в этой ситуации. Они устраивают поджоги. Вот. Вот такая вот штука произошла с искусственным интеллектом. И те, кто знают, что такое чат-GPT, и, может, даже пользовались этим, но говорят, что это статистический попугай, или что это что-то, что просто предсказывает, там, не знаю, статистические вещи, эти, ну, должны, видимо, сильно задуматься над тем, насколько адекватна их картина мира. Вот. Короткий ответ, она неадекватна.
0: Это факт. Что касается команды OpenAI...

0: чтобы анализировать эту атаку. Вот, и, ну, да, были сделаны какие-то действия. Ну, то есть они анализируют там информацию на сервере, стараясь быть техническим, вот, и поняли, что происходит подбор, ну, типа там параллель, ну, или, ну, условно, какая-то атака. Вот, и, значит, стали противостоять, там, да, отразили атаку, то есть, да. Хаггинфейс не был взломан, то есть информация, что, типа, там, данные пользователя утекли или еще что-нибудь, ну, ничего такого. Нет, они вроде как с честью отразили. Попытку атаки. Ну вот, да. Помощь хорошая история. Роботы напали на роботов. Вот. При этом у роботов были исключительно хорошие намерения. Они всего лишь хотели экзамен хорошо сдать.
1: Всего лишь. Все нормально.
0: Да. Это знаменитая история про канцелярскую скрепку, вот, из некоторого философско-фантастической книжки, вот, когда великой машине, которая все умеет и все думает, сказано, что твоя задача — произвести канцелярские скрепки. И в процессе изготовления канцелярских скрепок машина понимает, что у нее материалов маловато для этого. И нет ничего лучше, чем перерабатывать гомосапиенсов.
1: Понятно.
0: Да.
1: Спасибо вам большое. Да.
0: Да, конечно.
1: Михаил Горский, автор научных и аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Огромное спасибо, хорошего вам дня.
0: Ну и по совместительству пугатель про AI.
1: Как скажете. Спасибо большое. Всего вам доброго. Несмотря на сложную ситуацию в сфере безопасности, израильский паспорт все-таки продолжает укреплять свои позиции, и в этом году он поднялся на 18 место в мировом рейтинге Henley Partners. Тем не менее, проблемы с выездом из Израиля, полетами, возвращением, они остаются, плюс новости от El Al, главной израильской авиакомпании, меняет политику штрафов за изменение даты вылета или полную отмену билетов, ну и, разумеется, вновь проблемы. Будут ли проблемы настолько серьезны в аэропорту имени Бен-Гуриона из-за заправщиков американских, которые у нас, естественно, находятся, и места не очень хватает до сих пор. Мы говорим с Геленой Песиковой, руководителем компании «Гелена Турс». Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С чего хотели бы начать? Что важнее сейчас отметить для всех, кто живет в Израиле, потенциально улетает, возвращается?
2: Ну, во-первых, я хочу всех успокоить, потому что уже у нас каждое лето у нас всегда одинаковые проблемы. Проблемы, связанные с тем, что все вылетают в отпуска. Очень много желающих вылететь, гораздо больше, чем возможностей авиации. И поэтому иногда мы слышим какие-то причины, что это отменяется из-за безопасности, сменяется из-за еще по каким-то еще причинам, из-за того, что нет места в аэропортах, нет парковки, потому что их заняли американские заправщики. На самом деле причины могут быть другие, просто слишком большой поток пассажиров, и авиация не справляется, поэтому к этому надо спокойно относиться. Отмены, может быть, и будут, и они могут быть по реальной причине совершенно другой, но они бывают каждый год. Ничего не изменилось. Это всегда примерно одинаково. В этом году, может быть, чуть-чуть больше, и безопасности все это добавляется, но нужно спокойно относиться. Теперь, что касается El Al, тоже не все так критично, потому что, когда речь идет об изменении каких-то тарифов, система El Al уже несколько лет работают с помощью искусственного интеллекта, используют искусственный интеллект в своих системах для того, чтобы понять спрос и построить ценовую политику. Поэтому всегда мы получаем какие-то тарифы, которые не всегда зависят от того, насколько самолет заполнен или проданы билеты, а даже от того, что вы там зашли с одного и того же компьютера, с одной и того же прибора, зашли на сайт авиакомпании, он отслеживает, что вы заинтересовались этим направлением, и вам цена показана уже намного выше, чем была там пару часов назад. Или вашим друзьям. Вот. Поэтому, что касается вот этих тарифов, связанных с изменениями штрафов в случае переноса полета или отмены, это тоже очень незначительная вещь. И объясню, почему. У El Al есть три тарифа. Три главных тарифа – это Light, Classic и Flex. Light – это когда вы покупаете билет и знаете заранее, что вы его не можете отменить ни при каких условиях. Classic – это самый популярный билет, когда

0: Вы покупаете и знаете, что при отмене вы платите штраф X, а при переносе даты вы платите штраф Y. И Flex – это более гибкий, более гибкий тариф, когда вы не платите большие штрафы ни за отмену, ни, то есть штрафы просто уменьшены. Это главная такая идея. И если до, скажем, до ноября 2025 года там были какие-то определенные условия, то есть вы знаете, что в этом направлении штрафы такие, в другом такие, а в третьем немножко ниже или выше, то сейчас они еще более динамичны стали, все тарифы, потому что они зависят еще от того, за сколько заранее вы покупаете билет и на какое расстояние вы летите. То есть есть очень много параметров, которые составляют стоимость вашего билета и стоимость вашего штрафа и отмены и так далее. То есть достаточно гибкие тарифы, их сейчас очень много. И почему это не так важно, штраф увеличился на $20 или на 10 или на $100? Почему это не так важно? Дело в том, что когда вы покупаете билет за год, он стоит, к примеру, $300. И у вас есть возможность его поменять, и вот эта смена стоит еще, там еще $150, допустим. В тот момент, когда произошла ситуация, и вы стали перед фактом, что нужно поменять билет, это может произойти за месяц, за два до вылета. На тот момент стоимость этого же полета уже не $300, а может быть даже $1000. Это вполне реальная ситуация. И когда вы хотите поменять на те даты, которые вам удобны, с $300, которые вы покупали, на 1000, то штраф вы заплатите, там 100 или $150 или $160, это не так важно, но вы заплатите еще разницу в тарифе между 300 и 1000, то есть это гораздо больше. Поэтому нужно понимать, что вот эти штрафы, они не настолько влияют на политику вообще всех этих цен, которые устанавливает Эляль и все остальные компании, это не только Эляль. Вот, просто мы конкретно говорим об Эляле. Вот поэтому сегодня, в первую очередь, нам очень важно купить билет. И я считаю, что все-таки на сегодняшний день самыми надежными перевозчиками являются Эляль. Может быть, потом другие израильские компании, из иностранных компаний сегодня самые надежные это остаются арабские компании Emirates, которые используют полеты компании Fly Dubai, перевозчик, который летает в Израиль около 10 рейсов в день, если я не ошибаюсь, и Этихад, а также эфиопские авиалинии. Это три такие самые надежные иностранные компании. Кроме этого, другие компании периодически, вот сейчас, в данный момент, австрийские авиалинии и Алиталия отменили рейсы, по-моему, до вторника в связи с безопасностью. Да. Опять же, на самом ли деле так это или нет, я не знаю. Продлят ли они отмену или нет, тоже не знаю. Присоединиться к ним Люфтанза или другие компании, мы тоже не знаем. Поэтому все-таки, для того, чтобы, если вам нужно гарантированно вылететь, конечно, наверное, лучше выбирать гарантированных перевозчиков.
1: Есть еще даже интересная статистика. За последнее время, разумеется, она говорит о времени вылета, и оно заметно влияет по этой статистике на вероятность задержки. И самыми пунктуальными, как в данном случае сейчас, вот летом, в эти дни, оказываются рейсы, которые планируются на 5 утра. То есть в среднем они отправляются с задержкой около максимально 40 минут задержка, может быть, в крайнем случае. И хуже всего ситуация у тех рейсов, которые назначены на 14 часов, на середину дня примерно.
0: Да, совершенно верно, потому что 5 утра – это первые рейсы, у нас есть ночной перерыв, у нас ночью не летают самолеты, аэропорт на вылет закрыт, на посадке в основном, поэтому только экстренные какие-то случаи. Поэтому 5 утра – это первые рейсы, и шанс, что будут какие-то задержки, он минимальный, а дальше уже как получится. Поэтому это абсолютно точно. Вот. Еще, когда покупают билеты Эляль, тоже существует такая система Эляль Протект, которая позволяет вам в момент покупки билета купить такую страховку. Если раньше у этой страховки были очень такие фиксированные тарифы, там $20, $40 за участок и так далее, на дальних полетах, может быть, там $50 или $60, то сегодня эта страховка зависит от того, насколько заранее вы покупаете билет, на какое расстояние вы должны пролететь и какое-то направление. То есть там есть очень много тоже составляющих, но это тоже хорошая страховка. Она позволяет вам отменить ваш билет по любой причине за, по-моему, за 48 часов, то есть за короткое время, но, опять же, не до последней секунды. Но это удобно, понятно, для тех, кто сомневается или имеет какие-то проблемы с тем, чтобы вылететь вовремя и и не может точно знать, когда это получится. Это вид страховки, который Реаль представляет.
1: Понятно. Спасибо большое. Руководитель компании Гелена Турс, Гелена Песикова, была в нашем эфире. Хорошего дня и без задержек самолетов.
0: Да, всем удачных полетов и хорошего отпуска. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: До свидания.
1: До свидания.

Что я хочу сказать этим началом песни, которую знает мир? Я хочу поздравить Роджера Тейлора, британского барабанщика, автора песен, певца, известнейшего, одного из тех, кто является группой Queen. У него день рождения, почему бы не поздравить? А еще потому, что именно он является автором этой песни «Радио Гага».

0: Вы слушаете Канрека, программа «Доброе утро, Израиль», второй час. Мы переходим к следующей теме. Мы уже вспоминали даже в сегодняшнем нашем эфире этот фильм. «Одиссея» Кристофера Нолана. Трагическая симфония о невозможности вернуться с войны. Алина Ребель, журналист отдела культуры сайта News.ru.CYL, кинокритик. Алина, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня.
0: Как вы написали в своей статье об этом фильме, совершенно не понимаю, как после «Одиссеи» смотреть еще какое-то кино. Такую планку задает Кристофер Нолан.
1: Да, это безусловно так. Это действительно совершенно новое слово в кинематографе, причем не только с точки зрения содержания. Кристофер Нолан известен своим авторским взглядом на самые, казалось бы, привычные традиционные истории, в том числе историю Бэтмена, как мы все помним, надеюсь. Но в данном случае и с точки зрения исполнения, то есть формы, здесь все сделано не так, как нам привычно. Во-первых, фильм снят в формате IMAX.
0: Не везде есть такие залы.
1: Да, не везде есть такие залы. Таких залов всего 41 зал по всему миру. Многие зрители едут из других стран для того, чтобы посмотреть фильм. И моя рекомендация, конечно, смотреть только в формате IMAX, потому что в обычном формате часть изображения просто не входит в экран, и это очень жаль, потому что на самом деле «Одиссея» это не только очень глубокое и сложное кино, но и иммерсивное такое впечатление, потому что там потрясающее изображение, и там очень яркая и интересная звуковая дорожка и саундтрек замечательный. Там совершенно уникальное озвучивание, в том числе и, ну, так называемых чудовищ, то есть вот, например, крик циклопа Полифема, это вот то, что называют таким устоявшимся выражением нечеловеческий крик, да, но ничего подобного, честно сказать, я не слышала раньше в кинематографе, и вот это действительно оно. То есть фильм действительно стоит смотреть в формате IMAX. Картина уже собрала 640 миллионов долларов.
0: Красавец.
1: Всего за две недели. То есть касса приближается уже к миллиарду. Сейчас вопрос, насколько сборы будут больше миллиарда. Уже даже не вопрос, соберет ли миллиард.
0: Алина, и что касается самого сюжета, он тоже иной фактически. Прочтение иное.
1: Ну, послушайте, это вообще нормальная и правильная история, да, каждый раз, когда режиссер, содержательный режиссер, Кристофер Нолан, абсолютно уникальный режиссер, берется за любой классический сюжет, в итоге получается, конечно, его личное произведение, основанное на этом классическом сюжете. То же самое было с «Мастером и Маргаритой» Михаила Локшина, которому вот эту смешную претензию предъявляли, это не Булгаков. Да, это не Булгаков, это Михаил Локшин. Точно так же, как и «Одиссея», это не Гомер, это Кристофер Нолан, хотя это просто очень точное, очень своевременное и современное авторское прочтение режиссера. И, в общем, если я параллельно вот с премьерой перечитала Гомера, если смотреть на всю эту историю с сегодняшнего дня...
0: Интересно представить ваши ощущения, когда вы видите два мира, две разных «Одиссеи».
1: Я бы не сказала, что это две разных «Одиссеи». Я бы сказала, что это нолановское прочтение той самой «Одиссеи», совершенно потрясающее, глубокого произведения и, пожалуй, величайшего произведения в истории мировой литературы, которое, ну, скажем так, мы заслужили, да, вот из сегодняшнего дня, из 2026 года. Основная разница в том, что если для мировоззрения Гомера, если для поэтической концепции Гомера очень важно взаимодействие богов, природы и человека, то Нолан полностью очищает свою историю от мистицизма. Там присутствуют боги в качестве упоминания. Там, да, появляется эпизодически Афина, но и она скорее больше приближена к внутреннему миру, больше такое отражение внутреннего мира Одиссея, чем божественное проявление божественного провидения. И с этой точки зрения фильм очень интересно разворачивает эту историю. Фильм возлагает полную ответственность за происходящее на плечи смертных, лишая их возможности переложить эту ответственность на богов и кивать на богов, говорить, что ну это вот они со мной сделали. Нет,
0: ты с собой сделал. Мне было интересно прочитать то, что вы пишете о том, как Нолан читает «Закон Зевса», как это выглядит там, в фильме.
1: То, что есть, безусловно, у Гомера, Нолан выводит на первый план. Закон Зевса — это закон гостеприимства.
0: Да.
1: Любой чужак, любой пришелец должен быть принят
0: не мечом.
1: Добром,
0: да.
1: Не мечом ни в коем случае, да. И более того, он не может уйти без подарков. И у Гомера это превращается в такую вот бесконечную череду испытаний и для Телемаха, сына Одиссея, и для Одиссея, которые оба хотят уже скорее завершить свою миссию, Телемах найти отца и вернуться к матери Пенелопе, чтобы разогнать женихов, а Одиссей просто вернуться к семье. Но каждый раз, попадая в новые гости, они оказываются вынуждены вести не только светскую беседу, но и ждать, пока, значит, их гостеприимные хозяева соберут им вот эти вот все подарки, все это расписывается очень долго. Значит, Нолан на этот закон гостеприимства смотрит несколько иначе. Он именно через нарушение этого закона гостеприимства объясняет, почему Одиссей никак не может вернуться с войны. Что именно случилось? Троянский конь, да, вот это вот самая хитроумная, придуманная Одиссеем ловушка для троянцев. Когда он воспользовался законом Зевса, законом гостеприимства, и проник в Трою для того, чтобы победить в затянувшейся на 10 лет войне, означает, что Одиссей разрушил основополагающий закон главного бога.
0: Да.
1: Закон больше не действует. Поэтому попытка вернуться в тот мир, который Одиссей помнит, довоенный, совершенно невозможно. Он сам его разрушил. И его возвращение поэтому превращается в огромное испытание не потому, что бог Посейдон такой злой, обиделся на то, что Одиссей и его воины погубили его сына Циклопа, а потому что Одиссей сам это все устроил. Он, зайдя в Трою, воспользовавшись законом гостеприимства в таких целях, он уничтожил этот мир. Точно так же, как он, собственно говоря, действительно виноват в гибели циклопа Полифема. И он, именно пользуясь этим законом гостеприимства, из гордыни, которую он
0: обрел... И которая выведена в фильме, да.
1: Да, и которая выведена в фильме, потому что он считает, что если уже он пришел в эту пещеру, то ему должны. А циклоп ничего такого не считает. И спасаясь от этого циклопа, который просто совершенно естественным образом начинает лопать то, что попало под руку, то есть воинов Одиссея, он лишает его единственного глаза и причиняет ему невероятные страдания, и Полифем погибает. Так что Посейдон имеет полное право на него злиться, но не в Посейдоне, с точки зрения Нолана, причина трагедии Одиссея, драмы Пенелопы и Телемаха и всех остальных героев этой картины. Вообще, здесь очень важно сказать, что Нолан выводит на авансцену, помимо Одиссея, да, и всех остальных персонажей. Если в поэме Гомера это такие эпизодические персонажи, то вот насколько я вижу по всем обзорам, например, «Встреча с Цирцеей», совершенно потрясающе снятая сцена, стала едва ли не самым запоминающимся моментом для зрителей и критиков в том числе. То есть Нолан не просто прочитывает Одиссею как такую череду препятствий на пути героя, как принято считать в общественном сознании. Нолан создает целую галерею очень сложных образов с очень сложными арками и очень интересными драматургии. И фильм Нолана далеко не только об Одиссее, фильм Нолана и о Пенелопе, которая совершенно здесь не вот такая холодная, отвергающая женихов красавица, а страстная, страдающая, мучимая своими сомнениями женщина, но при этом очень верная и полная любви.
0: Фильм Нолана, безусловно, заставит задуматься всех, начиная от того квеста, фактически, чтобы добраться до именно тех залов, в которых необходимо смотреть этот фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, и удивляться находкам, удивляться загадкам и тому, каким видит «Одиссея» по знакомому всем сюжету Гомера именно Кристофер Нолан. Огромное вам спасибо, Алина Ребель, журналист отдела культуры сайта news.ru.il, кинокритик. Спасибо. «Одиссея» спасибо Кристофера вам. Нолана вышла на экраны. Желаю всем потрясающего просмотра и думать вместе с ним, с автором когда-то и, конечно, с режиссером сейчас. Спасибо. Всего вам доброго. Где проходит грань между куклой и человеком? Иерусалимский балет представляет спектакль «Кукла. Блуждающие буквы», завораживающую историю о чувствах, которые скрыты под маской, конечно, Кавкой, конечно, история о кукле, и спектакль этот все-таки не о куклах. Он про попытку защитить душу, и не о письмах, а про то, как человек, который сам не получил защиты, все-таки делает то, чего мир не ждет. Он создает жесты доброты один за другим внутри той реальности, в которой он находится сам. И письмо это, наверное, может быть и к вам, к нам, ко всем, чтобы мы продолжали делать лучшее. Завтра в зале Гехалтарбут Мудиин Макабим Риут в очередной раз можно будет увидеть этот замечательный балет, о котором говорит уже страна очень и очень давно. Иерусалимский балет представляет спектакль «Кукла. Блуждающие буквы» и роль Макса Брода, друга, человека, который, наверное, спас очень много из того, что написал Кафка. Человека без этой помощи и действий которого мы бы не узнали того Кафку и многие его произведения, написанные им. Танцует Юваль Коэн, танцовщик Boston Ballet, который на самом деле за своей спиной имеет очень интересную историю. Из Израиля и из Иерусалимского балета, в частности. Юваль, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро всем. Спасибо большое за приглашение.
0: Спасибо, что успели в данном случае найти время для нас тоже. Вы на самом деле считаетесь одним из 25, такой топ, 25 молодых танцовщиков, на которых стоит видеть, смотреть, запоминать и снова видеть. И это замечательно.
2: Да, так можно сказать. Спасибо.
0: В любом случае, удачи вам и дальше. Вы еще очень молоды, и просто хочется сказать нашим слушателям и зрителям потенциальным, что вы родились в Иерусалиме, в многодетной семье, начали танцевать в возрасте 6 лет. Многие начинают танцевать, естественно, очень рано. А вот потом, сразу 5 лет, вы брали уроки балета, в частности, в Иерусалимской как раз балетной школе под руководством Нади Тимофеевой, которая поставила этот балет, о котором мы говорим.
2: Да, конечно, естественно, это... Да, я израильский мальчик.
0: Который откуда-то знает русский язык? Мы тоже должны ответить на этот еще не высказанный мной вопрос.
2: Да, я после того, как я закончил Академию русского балета имени Ваганова в Санкт-Петербурге, и я вот там начал учить русский, после того, как я выиграл конкурс в Екатеринбурге, и Надя мне сказала, что после того, как я получил приглашение на, для академии, Надя сказала: «Все, я перестала с тобой говорить на иврите, теперь ты едешь в Россию, там никто не будет говорить на английском, так что и у меня нет никого в семье, который русский говорящий, поэтому да, с нуля это так начало».
0: Как вам вообще была идея самого этого спектакля, этого балета о Кафке, о кукле, о девочке, когда Франц Кафка встретил на улице девочку, напоминаю сюжет, который потерял свою куклу, он сказал, он же не сказал ей, так не бывает. Он стал писать ей от имени куклы письма, которое как бы уехало путешествовать. То есть он не утешал девочку, но он создавал ей вот это пространство. Он возвращал ей веру в куклу, она получала письма, она жила так, как и жила. С куклой, но да, издалека.
2: Это, знаете, этот балет очень интересный для меня, потому что история, конечно, Франц Кафка, она очень тяжелая. То, что он прошел с куклой, с девочкой, это очень тяжелая история, потому что, как вы сказали, что Макс Брод, слава богу, мы
0: он
2: рады
0: спас рукопись,
2: его,
0: да.
2: Спас, да, это все, и поэтому мы можем создать этот балет. Но такая история, она очень... Я так думаю, что она очень связана с сегодняшними ситуациями, и можно сказать, она очень близка ко мне, потому что я в какое-то место чувствую, как эту куклу, да, что Надя меня отправила по всему миру как птицку, и, ну, конечно, сейчас другие время, но вместо письма мы, можно сказать, звонили каждый день, и началось оно в России, и потом в Европе, и сейчас в Америке. И вот это очень интересная история, потому что вот человек видел мир, и кукла путешествовала по всему миру, и все равно был контакт все-таки с автором эту куклу, да? Это очень интересно, это очень умно, так что неважно, где в мире ты находишься, все равно у тебя есть этот контакт, и эти письма, которые, слава богу, есть, они очень так создали историю и дали человеку понимать, что неважно, где мы находимся в мире, это то, что меня держит каждый день, что я знаю, что у меня есть этот дом. Да? И это очень жалко, с одной стороны, потому что можно сказать, что мы потерялись, да, где-то в мире, но все равно из этих писем вот мы держим этот контакт между автором и свои чувства, свои миры. Там, когда кукла, допустим, вдруг попадает в Японию на спектакле, это очень классно. У меня там есть большой соло, и у девочек есть очень-очень красивый, с очень красивой музыкой, которая для меня все время есть этот такой... Я сижу, у меня просто рот открыт, и я не знаю, что делать самим собой, потому что эти девочки с этой музыкой, в эти костюмы, это выглядит просто как сон.
0: Они танцуют чудо. на самом деле.
2: Это реально просто чудо. И это наша задача, потому что в такие времена прийти в театр и посмотреть такой эскапизм с умом, то, что Надя Тимофеева делает, и то, что Иерусалимский балет артисты делают, это просто чудо на сцене, потому что историю мы знаем, и мы знаем, что там было, да, с этим
0: сегодня,
2: всего.
0: Но сегодня, Юваль, эта история в эти дни, в эти годы, эта история выглядит еще и более страшно. В мире, когда есть войны, есть вот, когда к нам в нашей жизни, хотим мы этого или нет, когда не хотим, входит война, входит через новости, экраны, и дети наши чувствуют совсем иначе, слишком много того, что не надо чувствовать. И редко им кто-то будет писать такие письма от таких кукол. Так что об этом
2: абсолютно согласен.
0: Надо помнить.
2: Но, знаете, да, мы хотели такой создать спектакль, и артисты, конечно, Надя в первом, да, как хореограф, как руководитель, но мы хотели как артисты создать такой спектакль, что после небольшой кусок балета, можно сказать, что и, конечно, после спектакля он вышел с ощущением, что даже, конечно, после такой потери, и что он реально потерял свой самый-самый важный вещи
0: именно
2: вообще
0: так.
2: Типа,
0: я понимаю
2: в его
0: вас, да.
2: Жизни.
0: Именно так. И, конечно. Спасибо большое, Юваль, за это интервью. Хорошего вам продолжения дня. Завтра вы в Медиине. И удачи Иерусалимскому, конечно, балету, Иерусалимской балетной школе. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. Спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь с радиостанцией КанРека. С вами были Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Мила Сталинская, Лена Черкасова, Юваль Юсод, Шарон Лернер. Всем хорошего дня.

0: «Оболонь» безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Иерусалиме 11 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Решение военно-политического кабинета утвердить ввод международного контингента, подчиненного созданному Трампом Совету мира, в сектор Газа. Глава регионального совета Эшколь Михаль Узиягу потребовала не продвигать последующие этапы плана Трампа, предусматривающие в том числе и начало восстановления сектора Газа до тех пор, пока Хамас не разоружен и до тех пор, пока он не потерял свою военную власть в секторе. В срочном письме, направленном главе правительства и министрам кабинета, она указала, что разоружение Хамаса должно стать предварительным условием любого проекта по восстановлению Газы. По ее словам, для жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа от Эф-Аза, вопрос о разоружении Хамаса – это отнюдь не теоретический вопрос. Это базовое требование, связанное с обеспечением безопасности наших детей, а также самого существования еврейской общины. Кроме того, это связано и с тем, подчеркнула она, что граждане должны доверять своему государству, в том числе и относительно того, что оно больше не допустит трагедии, подобной той, что произошла 7 октября. Об этом сообщает корреспондент КАН Ицек Зуарец. Между тем, высокопоставленный политический источник указал вчера в интервью корреспондентке КАН Гили Коэн, что руководство страны настаивает на том, чтобы Цахаль сохранил свое присутствие в районе так называемой «желтой линии» и не отступал из этих районов до тех пор, пока Хамас полностью не разоружится и сектор не станет полностью демилитаризованным. Проблемы, связанные с разоружением ливанской шиитской группировки «Хизбалла». Как мы уже передавали ранее, сирийский лидер Ахмад Ашара заявил, что его страна не заинтересована в том, чтобы вмешиваться в ливанский конфликт. «Мы опасаемся того, что взрыв в Ливане может самым неблагоприятным образом повлиять и на Сирию», подчеркнул он в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Вместе с тем, Ашара добавил, что в Дамаске считают, что вопросы, касающиеся вооружений, а также касающиеся таких тем, как объявление войны или заключение мира, должны быть в компетенции только и исключительно правительства в Бейруте. Идея, согласно которой оружие может находиться в распоряжении людей, не подвластных правительству Ливана, привела за последние 4 десятилетия к самым разрушительным последствиям для этой страны, указал сирийский лидер. Об этом сообщает корреспондент КАН БЭТ Шимон Миджан. Решение правительства, принятое вчера вечером по поводу призыва 240 тысяч резервистов в рамках экстренного приказа ЦАВ Шмоне. Офра Лившиц, жительница Гуши-Циона, член форума «Шутафут Леширут», чей муж уже длительное время находится на резервистской службе, подвергла критике партию «Ацинута Датит» за то, что эта партия поддержала закон об уклонении от воинской службы. Она подчеркнула, что ощущает себя политической сиротой. Руководство страны поощряет уклонение вместо того, чтобы создавать военные ешивы для ультраортодоксов. Партии Ликуд, Ацинута Датит и Оцма Игудит поощряют массовое уклонение харидим от службы в Цахале, отметила она в интервью корпорации КАН. Депутат Кнессета от партии Ацинута Датит Симха Ротман подверг критике представителей парламентской оппозиции. Те, кто рассказывают нам истории о союзе служащих в армии, о намерении создать такое объединение, в действительности своими высказываниями поддерживают убийство наших соседей, проживающих в Гуши-Ционе и округе Бениамин и в других местах. К сожалению, должен констатировать, что подлинная проблема заключается в том, что на предстоящих выборах нам будет противостоять не ешива Поневеш, а военная ешива из Эли, подчеркнул Симха Ротман. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Хайфе, в Галилее сегодня днем 31 градус, в Бершеве 34 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 60 до 90 сантиметров, температура воды 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 12 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Шалом. В эфире радио Канрека. У микрофона доктор диетологии Ольга Раз. За пультом оператор Юваль Есот и продюсер нашей программы Мила Сталинская. Как обычно, мы постараемся сделать эту программу для вас полезной, такой, которую вы можете получить что-то полезное, что-то важное для вашей жизни. Мы поговорим о здоровье, о питании, как они связаны между собой, и что нужно и можно делать для того, чтобы улучшить и питание, и здоровье. И наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Не ленитесь, звоните, несмотря на жару. Пейте чай холодный и звоните, и тогда будет все хорошо. И питье, и звонки к нам. И вы можете, естественно, писать мне в Facebook Канрека. Я получаю довольно много ваших, так сказать, ваших, как это сказать, того, что вы пишете на Фейсбуке, но это очень приятно, кстати, всегда благодарность и все такое прочее, и т.д., и т.п., но вместе с этим я бы очень вас просила задавать вопросы, на которые можно ответить в смысле профессиональном, а не только доставить мне удовольствие знать, что вам нравится моя программа, хотя это очень-очень приятно. А сегодня я с вами поговорю об очень интересной теме – кофе. Почему я решила поговорить с вами о кофе? Потому что пару дней назад я прочитала статью, которая была напечатана заявление American Heart Association. American Heart Association – это объединение врачей-кардиологов. Это очень-очень-очень уважаемая организация, которой прислушиваются все кардиологи в мире. И она говорит там о кофе. Они исследовали много исследований о кофе. И, в общем-то, пришли к заключению, что 3-5 чашек кофе в день, это примерно 400 миллиграммов кофеина, не вредна для сердца, а может быть и наоборот, полезна сердечно-сосудистой деятельности. Не повышает давление у очень многих людей. И все вот эти вот мифологические наши понятия о кофе, о том, что оно вредно, его нельзя пить и так далее и тому подобное, как видно, они не совсем правильны. Почему происходят такие изменения? Потому что наука движется вперед и начинают больше и больше изучать отдельные, так сказать, части того же самого кофе, отдельные элементы того же самого кофе, и делать большие эпидемиологические исследования, в которых смотрят, как реагируют различные функции нашего организма на питье такого-то и такого-то, такого-то количества кофе. А что такое кофе? Это зерна кофе, растение, как мы понимаем, зерна растения, содержащие очень много веществ, несколько сотен веществ, не одно, не 10, не 30, не 100, а несколько сотен различных веществ. К сожалению, очень многие из них до сих пор не исследованы. В основном исследован кофеин, хлорогеновая кислота, которая является очень сильным антиоксидантом, прекрасным. Вообще все растения не ядовитые, естественно, потому что ядовитые я никому не посоветую, являются и содержат очень большое количество антиоксидантов, которые улучшают состояние именно оксидативного стресса в организме и могут уменьшить риск многих болезней. И поэтому кофе может принести и пользу. Теперь нужно понять, что наше отношение к кофе, наша, так сказать, реакция на кофе может быть очень разной у разных людей. Это зависит от нашей генетической способности, как быстро мы можем метаболизировать кофе. Окей? Люди, которые его быстро метаболизируют, он ничего он не, им не делает. Люди, у которых это происходит медленно, он может, он, да, может повысить давление, например, или участить пульс и так далее. То есть это вещество, поскольку кофе, поскольку оно содержит очень много веществ, то нужно понять, что на разных людей оно действует по-разному. Поскольку мы не знаем нашу генетическую карту, в частности о кофе, например, я знаю свою генетическую карту об очень многих генах, а кофе у меня нету гена. Окей? Нету, я не знаю, какое у меня отношение к кофе, но я знаю, что он мне делает. Он понижает давление у меня и очень многих других людей. У моего мужа он повышает давление и очень многих других людей. А большинство, я думаю, очень большое количество людей, он не делает им ничего. Он может повысить давление после получаса, а потом оно нормализуется. Так что вы должны относиться к кофе так, как ваш организм к нему относится. Если кофе не мешает вам заснуть, значит, не нужно пить его во второй половине дня, а пить его только утром. Если кофе вам делает быстрый пульс, не пейте кофе, пейте декофенированный кофе. Окей? То есть это очень, так сказать, очень индивидуально. Но в общем случае, если мы возьмем большое количество людей, как в эпидемиологических исследованиях, на большинство людей кофе не влияет отрицательно, а влияет положительно. Известно уже более десятка лет, что кофе снижает риск диабета второго вида, снижает риск болезней печени, Альцгеймера, и так далее и тому подобное. То есть кофе является, как это сказать, легально разрешенным напитком, считающимся даже полезным. То есть если мы раньше говорили кофе как о нашем враге, сегодня мы говорим о том, что это полезный напиток. И, кстати, я в прошлый раз вам рассказывала о вот этом вот индексе противовоспалительной диеты. Там чай и кофе входят в вещества, которые понижают именно вот этот вот скрытый воспалительный процесс. Это очень важно понять. Чай и кофе – это, в общем-то, очень хорошие напитки. Кстати, чай намного меньше производит вот этих эффектов, таких как трудно заснуть или повышается давление, особенно если он не очень крепкий. Но лучше, конечно, крепкий, чтобы там было больше веществ полезных. И кофе тоже. И поэтому это очень интересно. Я выписала здесь себе... сколько кофеина находится в разных видах кофе. Я взяла эспрессо, черный кофе, такой, как мы называем, боц или турецкий кофе, который мы варим, и растворимый кофе. Меньше всего кофеина находится в растворимом кофе. 60 миллилитров двойного эспрессо находится между 120 до 150 миллиграмм кофеина, а в черном кофе в 200-миллилитровой чашке примерно 110-160 грамм кофеина, примерно то же самое. Только в экспрессо он намного более концентрированный, чем в стакане черного кофе. В растворимом кофе на 240 миллилитров есть примерно от 30 до 90 миллиграмм кофеина, то есть он содержит самое небольшое количество кофеина. Так что мы решим этот вопрос так. Отношение к кофе индивидуальное, его влияние на наш организм индивидуальное. Для большинства людей он не приносит никакого вреда, а может принести пользу. Он снижает риск сахарной болезни, печёночных заболеваний, Альцгеймера, Паркинсона. С другой стороны, он может вызвать волнение, панику, быстрый пульс, может повысить давление. И все это, конечно, обуславливается генетикой. И что важно знать, что кофе убыстряет движение пищеварительной системы. То есть он, да, может вызвать изжогу у некоторых людей. Опять же, не у всех. Это нужно, каждый должен попробовать и знать, что у него происходит. И самое интересное, что он также улучшает опорожнение кишечника. То есть есть очень многие люди, которые пьют утром стакан кофе, идут в туалет, и все у них прекрасно. Так что пейте кофе, кофе, господа. И, естественно, посмотрите, как он влияет лично на вас. Окей? На этом я заканчиваю нашу теоретическую часть, и мы переходим к вопросам. Кто у нас на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Добрый день, дорогая.
0: Добрый день.
1: Добрый день. У меня к вам два вопроса.
0: Пожалуйста.
1: Я страдаю запорами.
0: Да.
1: Вы предлагаете пить магниевое молочко. Но у меня креатин 140.2. Можно ли его мне пить? Это первый вопрос.
0: Окей.
1: А второй вопрос. Мне врач написал сироп Левалак.
0: Окей.
1: 10 дней Левалак.
0: Ну и что?
1: 10 дней по 20 миллилитров. Это мне помогает. Но можно ли ему пить на постоянной основе, я не знаю.
0: Вот окей. Очень важные вопросы. Я проверю, является ли магниевое молочко токсическим для почек. Думаю, что нет, теоретически, но проверю. Насчет левалакса я проверю, сколько можно его пить, но на самом деле, конечно...
1: Сироп левалакса.
0: Сироп. Нужно спросить у вашего врача. Он вам его дал? Да. Это вы должны спросить у него, сколько времени вы можете его употреблять. Потому что если вы перестанете его употреблять, у вас появится понос. Запор, пардон. Вы вернетесь к запору. Магниевое молочко можно принимать все время. Так что это я бы спросила у вашего врача, но я тоже проверю это. Окей?
1: Вот креатин, вот это меня волнует.
0: Ну, понятно.
1: Так, а когда
0: какой у вас в следующую передачу?
1: 140.2.
0: 1.2?
1: 140, ну, точка 2.
0: Мазы 140.
1: Креатинин. Креатинин, да.
0: Он не может быть 140, он может быть 1. 1.2 и 1.24 или 1.3.
1: А, наверное, 1.4.
0: А, ну тогда все нормально.
1: 1.4.
0: Понятно. Да. А какая урея у вас?
1: Ну, тоже все плохо. Я могу
0: это не плохо, это повышено. Но не надо только сразу из этого делать плохо, потому что это повышено. Нужно правильно есть, нужно правильно пить. Если вы хотите, чтобы это не ухудшалось, нужно получить правильную диету. Пить достаточно жидкости. Вы понимаете, это системная проблема. Нужно ее решать, так сказать, именно как вы себя ведете. И пойти к нефрологу, чтобы он был за вами, так сказать, следил.
1: Mm-hmm.
0: Понятно? Они у семейного врача. Это нужно пойти к нефрологу.
1: Mm-hmm.
0: Понятно, что я вам советую?
1: Я поняла, но вот насчет того, что пить не магниевое молочко...
0: Магниевое молочко – это маленькая деталь, которая намного меньше, чем что вы едите и сколько вы пьете. Вы берете маленькую точку и делаете из нее солнце. А нужно взять большие солнца и сделать и улучшить их.
1: Так я так и не поняла. Мне можно пить магний?
0: Я вам объясняю, я вам дам ответ в следующий вопрос. Я вам хочу, чтобы вы поняли, что магниевое молочко, я выясню, я думаю, что оно не мешает. Но это маленькая точка из всего, что вам надо сделать для того, чтобы улучшить работу ваших почек. То есть вы берете что-то очень малозначащее и делаете из этого проблему. А как вы едите и как вы пьете, это вы не знаете, как надо. Окей? Поэтому нужно пойти к нефрологу и быть у него с ним на связи каждые полгода. Понятно? И это то, что важно, а не магниевое молочко.
1: Ну, хорошо.
0: Просто я хочу, чтобы вы поняли проблему, потому что это проблема, когда есть почечная недостаточность. Понятно?
1: Понятно.
0: Окей.
1: Спасибо вам большое.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Меня зовут София. У меня такой вопрос. Спасибо, спасибо за вас, за передачу. Очень интересная всегда передача. Добрый. Я слушаю, если есть
0: я
2: возможность.
0: Очень рада.
2: Скажите, пожалуйста, я вычитала, что витамин D нужно принимать только после завтрака. Это правда?
0: Нет.
2: Нет?
0: Можете принимать, когда хотите.
2: Скажите, лучше в таблетках или в капсулах?
0: Я в капсулах лучше. Он растворяется в жире, а в капсуле он находится в жировой среде, поэтому он лучше усваивается.
2: Ага. Ну все, огромное-огромное спасибо
0: вам. Не за что, будьте здоровы.
2: В любое время, вы сказали, можно, не после завтрака.
0: Не обязательно после
2: завтрака. Спасибо большое.
0: Всего доброго.
2: Хорошо.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: С вами Виктор на линии. У меня, доктор, к вам такой вопрос. Предстоит лучевая терапия рака простаты. В рекомендации единственная строка была, чтобы исключить пищу с газами. И все.
0: Пищу с чем?
3: Ну, чтобы не было газов, газовыделения.
0: Смотрите, нужно, во-первых, посмотреть, как вы переносите эту терапию. Я бы вам советовала не есть сладкого или есть, мамаш, минимум сладкого, потому что раковые клетки очень любят сахар.
3: Извините, я вас перебью. Непосредственно перед началом лучевой терапии завтрак.
0: Это совершенно не важно. Вы можете есть все, что вы хотите, это не влияет. Нужно есть здоровую пищу в любом случае, с терапией
3: понятно.
0: Или без терапии. Окей? Okay?
3: Просто мне объяснили, что если будет газы, компьютер отменит лучевую терапию.
0: У вас что, есть газы обычно?
3: Нет, у меня их не бывает вообще.
0: Не знаю, мне это кажется очень странным, я такого не слышала.
3: Ну,
0: я просто вам могу сказать, какая пища делает газы.
3: Понятно.
0: Это капуста, это редька, редиска.
3: Да, это обычно.
0: Обычные вещи, так что это...
3: Но если у меня все это не вызывает газа, просто я понимаю...
0: Смотрите, терапия, химиотерапия влияет на организм.
3: Это не химиотерапия, вы, наверное, не...
0: Биологическая?
3: Нет.
0: А что?
3: Это лучевая терапия, радиотерапия.
0: А, радиотерапия. Нет. Смотрите, надо посмотреть, как это на вас действует. Это может вообще не привести ни к чему, а может сделать вас очень усталым и очень таким...
3: Дело абсолютно не в этом. Мне объяснил радиолог так, что если у меня в момент того, как меня положат на стол, включат компьютер, который будет сопоставлять...
0: Понятно, будут газы, будет закрыто.
3: Будет закрыто. Он просто отменит...
0: Значит, что те вещества, которые вызывают газы, те продукты, которые вызывают газы, не нужно есть.
3: То есть, если у меня никакие продукты на протяжении...
0: Я не знаю, что у вас
3: не
0: внутри.
3: Не вызывают вообще
0: я понимаю.
3: Никакие продукты.
0: Очень часто,
3: можно есть все,
0: очень
3: что я
0: часто
3: хочу.
0: Газы
3: спасибо.
0: Бывают внутри... И мы их не чувствуем. Uh-huh. Я бы, на всякий случай, если так он вам сказал, я бы, конечно, перестала есть всякие виды капусты.

0: влияет на нее и может привести к привыканию. Milk of magnesium, молочко, оно является пищевой добавкой, не приводит к привыканию и не влияет на
1: прием лаксодина.
0: Не на прием лаксодина, а на ваш кишечник. Оно не влияет на ваш внутренний...
1: Можно чередовать?
0: Нет, я бы лучше... Если вам помогает молочко...
1: Нет, дело в том, что перестало уже помогать. Да,
0: Сколько вы принимаете?
1: Ну, это мой родственник принимает. Уже, я думаю, пару лет принимает, наверное.
0: Он может попробовать увеличить дозу?
1: А чередовать вы не советуете?
0: Я просто очень не люблю, когда люди принимают лаксодин. Это уже последняя мера.
1: Но если брать его хотя бы раз в неделю, там или как?
0: Раз в неделю, два раза в неделю. Чем меньше, тем лучше.
1: Понятно. Остальные дни можно брать Milk of Magnesium, да?
0: Да.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Окей, всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло?
2: Алло?
0: Да.
2: Алло.
0: Да-да, я слушаю вас.
2: Добрый день. Спасибо вам за передачу большую.
0: Слушай.
2: У меня такой вопрос к вам. Я много лет пила магний. Такой белый с черным коробочкой. NT, LC,
0: о судорогах.
2: И он мне помогал. А теперь почему-то перестал. Может быть, это связано с тем, что я пью таблетки от холестерина.
0: Да, давайте мы так сейчас это самое разложим это по полочкам.
2: Угу.
0: Таблетки от холестерина, статины, могут вызывать боли в мышцах. Боль в мышцах – это не судорога, это боль в мышцах.
2: Нет, у меня судороги в ногах. Ногу скручивает до крика.
0: Понятно. И это началось после того, как вы стали принимать статины?
2: Не сразу после этого, где-то месяца, я знаю, прошло где-то с полгода.
0: Понятно. Окей. Я вам советую сделать так. Что бы я сделала? Я бы пошла к врачу, который вам дал определенное это лекарство, и попросила его поменять. Сказать, что у вас болят ноги, и вы не можете это больше...
2: Мне четыре раза меняли.
0: Он меняли 3-4 раза, и каждый раз было то же самое?
2: Да,
0: понятно.
2: Что?
0: Вы должны знать, что если 3-4 раза человеку меняют статин, и он продолжает, так сказать, в невозможности его использовать из-за болей, вам полагается укол.
2: Я знаю, я борюсь сейчас, вот не знаю.
0: Надо бороться за укол.
2: Я борюсь за укол, но вот как мне пока поступить?
0: Можно перейти на магний более сильный.
2: 500... Я магний-цитрит купила, тоже не помогает.
0: Но. 520 миллиграмм магния в капсуле, попробуйте. Но как видно, все-таки связано со статинами, и нужно... Вообще, на самом деле, конечно, в нормальном состоянии не нужно бороться, вам полагается это.
2: Да я знаю, но если все давали то, что поломали.
0: Вы правы. К сожалению, это не так.
2: Да, очень хорошо.
0: Но ваш врач потребовал это укол?
2: Да, врач давка потребовал, но почему-то кардиолог не подтверждает. В общем, там целый сипор. Ну, не важно. Мне надо.
0: Нет, это очень важно, потому что надо пойти к другому кардиологу. И объяснить, что у вас очень болят ноги, даже после того, как 4 раза поменяли вам лекарства. Вы только не сидите дома, делайте.
2: Нет, я занимаюсь.
0: Если этот кардиолог вам не поддержал этого, значит, надо пойти к тому, кто понимает.
2: Да, я с вами согласна. Ну, а пока что мне делать? Пить 520?
0: Попробуйте пить 520. Это единственное, что можно пока сделать, хотя статины очень сильно действуют на некоторых людей. На примерно 10-12% они действуют именно плохо.
2: Это вместо этого или это как? Или
0: это вместо этого, вместо.
2: А если попробовать две таблетки, этого не годится?
0: Чего?
2: Вот этого магния. Этого.
0: Нет. Две таблетки. Нельзя, тогда будет очень много витаминов.
2: Да, там B6 еще
0: там
2: есть.
0: B6 и слишком много.
2: Да.
0: Купите 520 неделю, попробуйте, посмотрите, как это на вас действует. Но в любом случае нужно добиваться, чтобы вам дали укол.
2: Я знаю. Okay. Я занимаюсь этим вопросом. Ладно, куплю 520, попробую.
0: Всего хорошего.
2: Спасибо,
0: будьте здоровы.
2: Большое.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: Доброе утро.
0: Доброе утро.
3: нас, ветерану 12.

0: человек. Мы от ваших передач буквально балдеем. Спасибо большое.
1: А что ж там балдеть-то? Все нормально, все такое.
0: Лоло, ваши советы энцены. Врачи не говорят об этом. То, что вы делаете мицвот,
1: я очень рада. Я очень рада.
0: Огромный. Теперь одна моя личная просьба. Да. От троих нас, ветеранов, у нас простата увеличенная. Один врач говорит, делайте операции, другой говорит, не надо. Пьем омник, авадар. Может быть, когда-нибудь какой-нибудь полезный совет дадите?
1: С простатой действительно ситуация такая, что каждый врач, у каждого врача есть свое мнение. Естественно, я понимаю, что вы были у уролога.
0: Был, да. От этих лекарств вот суставы начинают болеть, мы уже бюджетные.
1: Мамаш, не могу вам помочь, не понимаю в этом, не могу вам помочь, к сожалению, не могу.
0: Может быть, когда-нибудь заглянут в литературу какую-то.
1: Я же не врач-уролог. Для меня это, так сказать, вещь, которую я просто никогда в нее не вникала. Поэтому это нужно, может быть, еще одно мнение уролога. И я решить, бывает. Что лучше. Операция – это, как вы понимаете, последний вариант, когда уже вообще... проблема, что у вас там в простате?
0: Ну, это увеличено сильно.
1: Увеличена простата, а биопсию делали вам?
0: Но не делали.
1: Нет. Вы не знаете, она может быть увеличена из-за воспалительного процесса. Операцию делают, когда уже боль дальше некуда. Так что вот так вот. К сожалению, больше этого я вам сказать не могу. Любую операцию.
0: Надо попросить биопсию, да, сначала?
1: Нет, ничего не надо просить. Надо пойти к другому урологу и посоветоваться с ним. Это называется второе мнение. Это, так сказать, вполне законное ведение своих собственных врачебных дел. Окей?
0: Окей.
1: Но... Попробуйте получить у кого-то какие-то рекомендации о хорошем урологе.
0: Это хорошее мнение ваше, да, спасибо большое.
1: Okay.
0: Теперь еще. В последнее время вздутие живота.
1: Болит живот?
0: Ну, не болит, что не поем я сам. Мне 81, уже бегаю, оттягиваюсь.
1: Болит живот?
0: Ну, очень редко.
1: Запор, понос?
0: Запор бывает.
1: Газы?
0: Газы очень редко.
1: Понятно. Смотрите, это может быть раздраженный кишечник, это может быть невосприятие молочных продуктов. Попробуйте на 2 недели убрать все молочные продукты и посмотрите, будет ли улучшение.
0: Ну, я убирал продукты молочные.
1: И было улучшение?
0: Ну, что не поем, опять вздутие.
1: Вы убрали молочные продукты. Было улучшение в животом?
0: Но нет, так же.
1: Не было. Значит, это не это. Попробуйте в овощах. Попробуйте перестать есть капусту, все виды капусты. Перцы, грибы, лук, чеснок. Опять же, на 2 недели. И бобовые. И посмотрите, будет ли улучшение. Можно пойти к гастроэнтерологу, чтобы он вам тоже посоветовал и сделал какие-то анализы.
0: Я жду на очереди, очень долго.
1: Когда очередь?
0: Сказали 2 месяца назад, на 9 месяце гастроэнтеролог.
1: На сентябрь?
0: Yeah.
1: Окей. Совет вам и всем нашим радиослушателям. Если у вас длинная очередь, каждую неделю возвращаться на этот телефон и спросить, не отменил ли кто-то очередь. Потому что сейчас очень многие уезжают в отпуски и так далее, и очереди освобождаются. Если вы будете на месте, то вам могут сказать, ой, у меня завтра освободилось место.
0: Ой, спасибо. Хороший okay? Мало.
1: Все. Всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло. Здравствуйте, доктор Оля.
1: Здравствуйте.
2: Вот и я сделала анализы, и здесь АЛТ-СТ. Это железо, да?
1: Что сделали? Какой анализ?
2: АЛТ-СТ. Я не знаю, правильно ли я говорю это.
1: Я не знаю, какие буквы?
2: АЛ-А. Э-Т-А-Т-А-С-Т.
1: Не знаю, не понимаю, что...
2: Это...
1: Три буквы?
2: Три буквы, да.
1: Три буквы и повыше...
2: Железо, да.
1: Железо называется айрон.
2: Айрон?
1: Айрон.
2: А нет, это что-то другое.
1: GPT или GOT — это печёночные ферменты.
2: Но...
1: Поэтому я не понимаю, что вы говорите. Хотите, напишите мне, в Facebook.
2: Ну, здесь написано АТСТ, это железо, мне сказали. Но почему-то у меня за скобками справа звездочки. Это что, не хватает или наоборот?
1: Я не понимаю, что вы... Я, к сожалению, железо. Не могу понять, о каком веществе вы говорите.
2: Скажите,
1: железо в анализах называется айрон.
2: Айрон. Так, я напишу айрон. Окей.
1: Окей.
2: Теперь холестероль у меня 72.
1: Ой, холестерин состоит из нескольких частей, поэтому то, что вы мне говорите, это не имеет смысла.
2: Да. Скажите, пожалуйста, аспирин как долго надо пить?
1: Это у вашего врача.
2: А мне отменили.
1: Если он отменил, значит, у него была причина, что вы меня спрашиваете. Я вас вообще не знаю, никогда вас не видела, не знаю, какие у вас болезни. Как я могу вам что-то сказать?
2: Окей, хорошо.
1: Окей, всего доброго.
2: Окей,
1: сейчас мы послушаем музыку, music, и потом будем продолжать.

0: Ej, v otece naše prekrasne 60. godine, Tom Jones, Pumperding, Kola Hevraele s хорошим голосом i s očin, так сказать, предполагаемым аккомпанементом. Бум-бум-бум. Но красиво. И все главное о любви, что самое важное. Окей. Наш телефон 07-228-01-003. 07-228-01-003. И я еще раз прошу вас всех, если вы пишете мне в Facebook, задавайте вопросы, потому что потом я могу на них отвечать, так сказать, в передаче, и многим это может быть очень полезно. А сейчас продолжим с вопросами. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Я на линии?
0: Да.
1: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
1: Я звоню из Хайфы. У меня такая просьба. Расскажите немного о пробиотиках. Как их выбрать в аптеке? Они, наверное, тоже бывают разные. На что обратить внимание?
0: Еще какие разные?
1: Да. Как это, как выбрать?
0: Окей. Самый лучший пробиотик, который был, к сожалению, перестали продавать его. Так что нужно пользоваться тем, что есть. Первым делом надо посмотреть на количество бактерий. Минимум, миниморум – это 25 миллиардов. Это минимум. Лучше 50. Второе, что надо посмотреть, чтобы все бактерии, по-латинские их названия, были написаны на упаковке. Не потому, что вы должны знать, что это за бактерии, а для того, чтобы это тот, кто их произвел, дал вам возможность увидеть, какие бактерии вы принимаете. Окей? Минимум, который должен быть, это 5 видов бактерий, лучше 8 или больше. И вот эти, это в капсулах. Вот эти вот две вещи нужно обратить внимание. Количество общих бактерий, количество видов бактерий, и чтобы каждый вид был прописан на упаковке. Окей?
1: Да.
0: Всегда покупать желательно у известных компаний, которые, мы надеемся, не будут нас обманывать.
1: А вот эти, как вы говорите, 25, это должно быть написано на упаковке?
0: Конечно, все должно быть. Все, что я вам сейчас сказала, должно быть написано на упаковке. Сколько всего есть бактерий? 25 миллиардов за минимум.
1: Угу.
0: И сколько видов бактерий есть там? И какие виды? Должно быть написано по латыни.
1: Угу.
0: Окей?
1: Я поняла, да. Скажите, а как и сколько по времени их принимают?
0: Все время.
1: По одной таблетке или по одной капсуле?
0: Если это 25, я бы принимала 2. Но, как я сказала, минимум 25 миллиардов. Окей? Угу. Okay? Мне кажется, я ответила на все ваши вопросы.
1: Да, да. Скажите, это он обычно идет в капсулах? Это не таблетки?
0: Обязан идти в капсулах.
1: Обязан идти в капсулах. И есть какие-то противопоказания? Наверное, нет.
0: В общем-то, нет. Если у вас есть какие-то особенные проблемы с слишком сильным ростом в количество. Но если все более-менее нормально, то нету противопоказаний.
1: 2 капсулы в день – это нормально, да?
0: 2 капсулы зависит от того, сколько там есть внутри.
1: Uh-huh.
0: Если там есть 5 миллиардов, вам надо принимать 5 капсул.
1: Uh-huh.
0: Но я же вам объяснила, минимум в капсуле должно быть 25 миллиардов. Ну что тут непонятного?
1: Да, я поняла.
0: Окей, угу. Прекрасно.
1: Все, спасибо.
0: Всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Спасибо за консультацию. У меня маленький вопрос. Актимель, бутылочки.
0: Актимель – это еда.
2: Это еда, а как
0: А что вы принимать? Думаете, что это лекарство?
2: Нет, ну, молоко содержит, написано, из молока.
0: Но оно из молока делается, как и все йогурты.
2: Ну, а как его принимать?
0: Его не принимают, его едят. Как вы едите еду? Берете ложечку и кладете в рот?
2: Нет, я пью из бутылочки. Маленькие.
0: Пейте из бутылочки. Ешьте ложками, как хотите.
2: Нет, во время еды, после еды.
0: Это еда.
2: Это пробиотик или нет?
0: Это не пробиотик. Это еда, сделанная из молока, в котором добавлен пробиотик.
2: А, пробиотик. Это я потому что антибиотик принимала.
0: Если вы принимаете антибиотики, надо принимать пробиотики в капсулах.
2: Нет, я уже закончила.
0: И тем более надо принимать пробиотики в капсулах.
2: А я купила вот актимель.
0: Значит, актимель это еда, там нет такого количества пробиотика, которое может вам восстановить ваши бактерии. Но БМЭД.
2: Спасибо большое.
0: Окей, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Рая, я давно хочу вас спросить.
0: Слушаю.
3: Кстати, я не знаю, как вам попасть на это самое, на гуд, какой у вас Facebook или что-то?
0: Я не поняла, что вы спрашиваете?
3: Куда можно вам писать?
0: Я не могу, вы можете найти в интернете.
3: А что это, Facebook?
0: И Facebook, в Радио Река, Facebook, в Google, где хотите?
3: Хорошо. Значит, у меня такой давно вопрос. Я много лет брала ремонт. Мне очень-очень... Я очень худая.
0: Что вы брали?
3: Ребон — это для костей.
0: А, ребон?
3: Угу.
0: Окей.
3: Я давно-давно еще в молодости нашла остеопорозис, и сейчас...
0: Но ребон очень... есть какое-то ограничение в сколько лет ремонт его можно принимать?
3: 2 секундочки. Еще? Потом я обнаружила, что очень сильная остеопорозис, теперь мне ребон не поможет, и мне надо делать фролию.
0: Окей.
3: Я очень боюсь уколов, я очень чувствительная, я очень реактивная.
0: Смотрите, деточка моя, против страха у меня нету средств.
3: Нет, сейчас я хочу... Там же мне... Я пошла к сестре, уже купила эту фролию, и там сидел еще медбрат, араб. Он говорит, слушайте, советуйте все-таки еще раз. Меня
0: вам надо пойти к эндокринологу, который разбирается...
3: Я хочу вам это сказать.
0: Ну?
3: Этот эндокринолог послал меня к медсестре, и он уже в тот же день, в ту же неделю он вышел в отпуск. Не в отпуск, а вообще.
0: Ой, деточка моя, ну что же мне рассказывать историю свою? Я вам никак не могу помочь. Я эти лекарства знаю, но их должен дать хороший эндокринолог.
3: Вот.
0: А пошел в отпуск, значит, надо пойти к другому.
3: Нету эндокринологов в Макаре.
0: Ну и
3: нету.
0: Что вы хотите, чтобы я сделала? Чтобы я нашла эндокринолога?
3: Желательно мне дождаться, чтобы я нашла эндокринолога.
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Это ваше личное решение. И в каком городе вы живете?
3: В Тель-Авиве.
0: В Тель-Авиве нет эндокринолога в Макабе, но БМЭД.
3: А я вам говорю, что они мне сказали, не хватает эндокринологов.
0: В этом я не могу помочь, я не работаю в Министерстве здравоохранения.
3: Я хочу только вас спросить, стоит ли мне ждать?
0: Я не могу вам сказать, вам может сказать только врач, который вам это дал.
3: Мой врач лечащий?
0: Нет, эндокринолог должен вам назначить лечение. Все, а на этом я заканчиваю нашу беседу, потому что ничего больше этого я вам сказать не могу. Дико извиняюсь.
3: У меня есть холестероль. Я думаю, что он достаточно высокий.
0: При чем тут холестерин?
3: Я перешла на другую тему.
0: Ну? У вас есть холестерин. Окей, у меня тоже есть холестерин. У всех у нас есть холестерин. Что делать?
3: Холестерин, я говорю, а повышенная холестероль.
0: Я и говорю, холестерин есть у всех людей, он должен быть в крови. Если он у вас повышенный, значит, надо принимать лекарства.
3: Я слышала, что это... Я очень чувствительна, я боюсь этих эстетинов.
0: Я, как вам уже сказала, вначале со страхом у меня нету никаких возможностей повлиять. Надо сначала попробовать и посмотреть, что будет, а потом бояться.
3: Понятно. Окей? Какой дозе вы мне советовали?
0: Вы можете бояться либо статинов, либо того, что холестерин повышенный может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это нет, ваш выбор. Что вы боитесь больше?
3: Я хотела спросить вас, что вы предпочитаете, какую дозу?
0: Я врачу? Не предпочитаю. Это не я даю эти лекарства, вы должны обратиться к врачу. Окей? Sorry.
3: А это зависит от еды или нет?
0: Всего хорошего. Зависит, но по радио я вам не могу дать диету для холестерина. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
4: Скажите, а вот кефир, в частности, Эшель, Он же полезен?
0: Вся еда полезна.
4: Это в частности кефир, Эшель.
0: А почему оно должно быть менее или более полезно, чем что-то другое? Это молочный продукт, который содержит кальций, белок, витамин В12. Не понимаю вопроса.
4: Нет, ну, допустим, люди пьют вечером кефир.
0: Пусть пьют на здоровье. Могут пить утром, днем, вечером, когда хотят.
4: Но там есть, это же кисломолочный продукт.
0: Это кисломолочный продукт, но туда не добавлены специально бактерии.
4: Ясно. Скажите, а вы диетонит клолит общее или по каким-то органам?
0: Частное. Да, общее.
4: Нет, просто я записался диетонит гастро.
0: Окей, если у вас есть проблемы с гастро, лучше всего пойти к диетонит гастро.
4: А, ясно. Хорошо, спасибо.
0: С каждой проблемой идти к специалисту.
4: Ну да, а то я пошел к такому клоли, а он мне ничего не сказал.
0: Все понятно. Очень хорошо, что вы записались гастро. Это очень правильно.
4: Хорошо, спасибо.
0: Будьте здоровы. Всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас.
5: Здравствуйте, уважаемый профессор.
0: Здравствуйте.
5: Огромное спасибо вам за ваши консультации.
0: Спасибо.
5: У меня вопрос как бы из трех частей. Обнаружены камни в желчном пузыре.
0: Okay.
5: Какая? И сказали, что есть воспаление, и идет речь о том, надо делать операцию, не надо. Какая диета сейчас?
0: Я вам скажу, какая диета, но это зависит от того, в каком состоянии находится ваш желчный пузырь, камни. Болит ли у вас? Вы страдаете ли?
5: Болей нету. Был приступ один, но болей нету.
0: Смотрите, на самом деле можно есть более-менее нормальную здоровую пищу. Не есть, естественно, как можно меньше животного жира. И вообще жира есть... раздельно, не в одной порции. Например, если вы добавляете в салат, то немного добавлять, чтобы не было нагрузки на, если можно так выразиться, на желчный пузырь. И есть понемногу, много раз в день. Каждые 3 часа понемногу.
5: Да. И можно ли пить кофе?
0: В общем, да, кофе может приводить к сокращению, но это вы должны попробовать. Если оно у вас вызывает какие-то неприятные ощущения в этой области, значит, не надо пить. А если нет, то можно пить.
5: Скажите, а если все-таки удалят желчный пузырь, какая диета в послеоперационный период?
0: Как можно меньше? То же самое. Всю жизнь. Как можно меньше жира? Жир не есть в одной порции, а делить его на небольшие количества. Есть понемногу каждые 3-4 часа.
5: И это нету срока после
0: операции? Так нужно есть всем. Особенно после операции на желчный пузырь.
5: Понятно. Огромное вам спасибо.
0: Будьте здоровы,
5: будьте
0: всего
5: здоровы.
0: Хорошего.
5: Спасибо за вашу помощь.
0: Окей.
5: До свидания.
0: Кто с нами на линии? У нас есть еще временный вопрос или два. Слушаю вас. Hello.
6: Я слышала по радио РЭК, а потом дочка прочла мне из интернета, что куриное мясо в Израиле перенасыщено антибиотиками. Но за 2-3 дня до их резки прекращает колоть антибиотики.
0: Предположим, это так.
6: Одну секундочку, я хотела спросить, а куры несушки тоже подвергаются?
0: Во-первых, я не работаю... работаю в сельском хозяйстве. Антибиотики дают только если кто-то болен, и куры тоже, если они больны.
6: Куры мы...
0: Это я не знаю, я не уверена. Это надо выяснить в мой цитолюль. Мы все едим куриное мясо. Продолжительность жизни увеличилась до 83-84 лет. Так что от кур мы не умрем.
6: Понятно, понятно. Меня интересуют яйца. Я говорю о курах.
0: А попадает ли, если им дают антибиотик, попадает ли в яйца? Не имею представления, могу выяснить.
6: Будьте любезны.
0: Постараюсь, если смогу.
6: И еще один вопрос. Это касается воды. Хорошо ли для организма утром натощак выпивать кружку горячей воды из термоса кипяченой воды.
0: Вы любите пить утром воду?
6: Да, я каждый день.
0: Тогда пейте, берите.
6: Но это полезно или
0: это не полезно и не вредно. Если вам это приятно и нравится, то пейте.
6: И еще с водой. Как лучше пить воду? Большими порциями редко или там по глотку?
0: Сколько вам лет?
6: 94 плюс.
0: Смотрите, вам нужно пить примерно 1200-1500 миллилитров воды. Где-то 7 стаканов жидкости в день. Это может быть не только вода, это может быть кофе, сахар, минеральная вода. Все, что вы выберете. Окей?
6: Суп,
0: если это бульон, то это считается. Если это бульон, то это считается водой. Если это не бульон, а густой суп, то там очень мало воды.
6: Так, а чай с бутербродом – это тоже жидкость?
0: Чай – это жидкость, а бутерброд – это не жидкость.
6: Это мне понятно. Спасибо большое.
0: Кстати, вам уже ответила, сказала, нужно пить чай и кофе тоже. Окей?
6: Спасибо. Я Всё. Насчет яиц, если можно будет...
0: Я попробую. У меня был когда-то знакомый в Муэцет Алюль. Я попробую у него спросить.
6: Спасибо.
0: Окей. Всего хорошего. Будьте здоровы.
6: Всего доброго. Вы также.
0: Окей. Ну все, на этой замечательной беседе мы заканчиваем нашу передачу. Вы слушали программу «Час Ольги Раз». С вами был оператор Юваль Есод и продюсер Мила Сталинская. И я, доктор Ольга Раз, диетолог. Я надеюсь, что мы встретимся через неделю в то же время, в тот же день, и не будет никаких тревог и никаких проблем. А пока хорошо, правильно питайтесь и пейте достаточное количество жидкости. Всего хорошего!

0: Спонсор этого часа – «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
2: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
3: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
4: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 12 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Сегодня утром ПВО Цагаля перехватили два беспилотных летательных аппарата, которые появились в небе над нашей границей с Иорданией в районе Мертвого моря. Пресс-служба Цагаля указала, что эти беспилотники так и не проникли в воздушное пространство нашей страны. Сигналы тревоги задействованы не были. В армии пытаются выяснить, откуда они были запущены. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что около недели тому назад наши ПВО перехватили беспилотник в небе над сирийской границей. До сих пор остается неясным, откуда его запустили в сторону Израиля. Напряженность в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. Пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Бакаи заявил, что его страна не позволит Соединенным Штатам диктовать свои условия по поводу того, когда будет война или когда будет объявлен мир. «Мы не намерены подчиняться американскому диктату. Они сейчас сами не понимают, что им делать дальше», подчеркнул Бакаи в ходе беседы с журналистами в Тегеране. Он добавил, что Исламская Республика продолжит предпринимать все необходимые действия для своей защиты. При этом она не будет пренебрегать и дипломатическими путями, если ее руководство придет к такому мнению, что именно дипломатия наилучшим образом служит интересам иранского народа, в том числе и в сфере безопасности. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Решение военно-политического кабинета утвердить ввод международного контингента, подчиненного созданному Трампом Совету мира в сектор Газа. Как мы уже передавали ранее, глава регионального совета Эшколь Михаль Узиягу потребовала не продвигать последующие этапы плана Трампа, предусматривающие в том числе и начало восстановления сектора Газа до тех пор, пока Хамас не разоружен и до тех пор, пока он не потерял свою военную власть в секторе. В срочном письме, направленном главе правительства и министрам кабинета, она указала, что разоружение Хамаса должно стать предварительным условием любого проекта по восстановлению Газы. По ее словам, для жителей населенных пунктов, прилегающих к сектору Газа от Эф-Аза, вопрос о разоружении Хамаса – это отнюдь не теоретический вопрос. Это базовое требование, связанное с обеспечением безопасности наших детей, а также самого существования еврейской общины. Кроме того, это связано и с тем, подчеркнула она, что граждане должны доверять своему государству, в том числе и относительно того, что оно больше не допустит трагедии, подобной той, что произошла 7 октября. Об этом сообщает корреспондент Кан Ицек Зуарец. Между тем, высокопоставленный политический источник указал вчера в интервью корреспондентке Кан Гили Коэн, что руководство его страны настаивает на том, настаивает на том, чтобы Цагаль сохранил свое присутствие в районе так называемой «желтой линии» и не отступал из этих районов до тех пор, пока Хамас полностью не разоружится и сектор не станет полностью демилитаризованным. К другим темам. В промышленной зоне рядом с городом Сдерот вспыхнул пожар. На месте работают пожарные расчеты. Сведений о пострадавших не поступало. Корреспондент Кан Асав Пузайлов передает, что сотрудники ряда предприятий были эвакуированы. И в заключение о погоде. С сегодняшнего дня и по четверг постепенное повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В четверг будет жарче обычного для этого времени года. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 15 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. Канрека.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. Крупный пожар в промзоне Шаар-а-Негев. 25 пожарных расчетов продолжают тушить огонь, охвативший заводской комплекс. Пламя распространилось на 3 здания, одно из них полностью обрушилось. 2 пожарных и еще один человек отравились угарным газом. Их эвакуировали для оказания помощи. Состояние пострадавших оценивается как легкое. Премьер-министр Нетаньяху вылетел в Вашингтон накануне завтрашней встречи с президентом Трампом. Нетаньяху также примет участие в панихиде по сенатору-республиканцу Линдси Грэму, скончавшемуся около 2 недель назад. Армия Иордании опубликовала сообщение о перехвате 2 беспилотных летательных аппаратов, выпущенных по Хашимитскому королевству. Обозреватель Кан Омер Шахар отмечает, что в сообщении не указано, кем беспилотники были выпущены. На этом фоне ЦАЛЬ сообщил некоторое время тому назад о перехвате 2 беспилотников, замеченных на границе с Иорданией. Снаряды не проникли в воздушное пространство Израиля и были сбиты в районе Мертвого моря. В армии проверяют, откуда был произведен запуск. Председатель комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут заявил, что предстоящая предвыборная кампания станет ключевой мишенью для врагов Израиля. По его словам, Иран понимает, что не может одержать победу на поле боя, поэтому он и другие противники будут пытаться нанести удар изнутри, спровоцировать братоубийственную войну, углубить раскол в израильском обществе и превратить выборы в еще один фронт. Бисмут добавил, что существуют реальные опасения физического покушения на народных избранников, кандидатов и в первую очередь на премьер-министра и министров. Корреспондент Кан Яра Шапира сообщает, что депутат Кнессета Бисмут сделал это заявление на закрытом заседании под комиссией по разведке, посвященном подготовке к выборам в Кнессет. В заседании, среди прочих, приняли участие глава Шабака Давид Зини и председатель Центр избиркома судья Ноам Сольберг. В начале заседания Сольберг заявил, что Центральная избирательная комиссия сделает все для защиты доверия граждан к честности выборов. По его словам, заповедь «удаляйся от лжи» сегодня означает необходимость удалить с политической арены обман, предвзятость и манипуляции, мешающие свободному выбору людей. Он подчеркнул, что защита честности выборов и доверие общества – это общенациональная задача. Глава Шабака Давид Зини заявил о четком разделении между повседневной работой службы под началом премьер-министра и ее задачами по защите честности выборов, где ведомство подчиняется только главе Центр избиркома. По его словам, в этом вопросе есть полная ясность, которую поддерживает и сам премьер. Зини отметил, что Шабак весь год готовился к выборам, чтобы они прошли строго по закону и без сбоев. Сегодня несколько граждан Израиля в нарушении закона в очередной раз пересекли границу Сирии в районе Хермона. Как сообщает корреспондент Кан Руби Амершлаг, прибывшие на место военнослужащие ЦАЛЯ обнаружили 2 человек, вернули их на израильскую территорию и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ЦАЛЯ заявила, что это очередной инцидент, создающий серьезные помехи оперативной деятельности и угрозу безопасности сил, действующих в этом районе. В армии потребовали от правоохранительных органов привлечь нарушителей к ответственности и пресечь подобную практику. Выпуск новостей завершит сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе в настоящий момент составляет 29 градусов. На термометрах Ашдода сейчас 30, в Бейершеве 33, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 16 часов. Доброго дня. Шалом. Мейрушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Кан-Река.
2: Итак, сегодня мы, уважаемые радиослушатели, с удовольствием всех вас приветствую, отправляемся по вашим просьбам и с моим большим удовольствием в мир вновь джаза и в мир джазовых стандартов и написания их, истории создания, превращения каких-либо композиций именно в джазовый стандарт, потому что есть достаточное количество примеров, когда песня была написана в качестве песни поп-песни, эстрадные песни, и она становится так или иначе, рано или поздно, джазовым стандартом. Это интересно, так что, с вашего позволения, мы начинаем с композиции и ее истории. Одно из первых произведений, которые весь мир начал узнавать как джаз. Автора зовут Уильям Кристофер Хэнди. Он, сочиняя это произведение, смог объединить блюзовую гармонию, хабанеру с другой стороны и городскую элегантность. И все это в этом блюзе. Существует уже на данный момент более чем 1500 записей. Согласитесь, это много. Я более чем уверена, что они приблизятся к 2000, это количество. А версия Бесси Смит с трубой Луи Армстронга вообще стала историческим эталоном. Это была одна из первых блюзовых песен, которая смогла добиться успеха в качестве поп-песни, не блюза, не джазового стандарта. И до сих пор эта композиция остается важной частью репертуара именно джазовых музыкантов, что вполне понятно. Среди артистов, которые ее записывали, Бенни Гудман, Луи Армстронг, Кэп Кэллоуэй, Бинг Кросби, Пол Робсон, имена, согласитесь. И что интересно, как вот бывает иногда и у людей, которым дают второе имя, прозвище, у песен тоже такое случается. Эту песню называют «Гамлетом джазмена». Красиво. Так что касается истории, то Хэнди, автор, сказал, его вдохновило на эту песню, на этот блюз, случайная встреча с женщиной на улицах, обратите внимание на название, Сент-Луиса, штат Миссури, которая была безутешна из-за отсутствия мужа и говорила: «У моего мужа сердце как камень, брошенный в море». Это и было ключевой строчкой того блюза, который появился. В автобиографии композитор, автор всего этого шедевра, рассказывает, как он услышал эту мелодию сначала в 1892-м. Услышав мелодию, он переработал ее, и появился Сент-Луи блюз.

Ну, думаю, что голос Армстронга не узнать практически невозможно. Переходим к следующей истории. Бенни Гудман, культовый джазовый композитор, дирижер, пожалуй, самой известной композицией его является та, что услышите вы, и вы хотели это услышать, я рада. И, конечно, стоит о ней рассказать, об этой истории и об этой композиции. Эту песню американский композитор Луи Прима написал в 1936 году. Композитор, в принципе, планировал создать обычный эстрадный хит и хотел посвятить его джазовой звезде Бингу Кросби. Не прошло и года, как 28-летний Бенни Гудман, они все были очень молоды, записал свою версию песни, пригласив на голливудскую студию оркестр. Композиция, конечно, выделялась на фоне остальных работ того времени, и, обратите внимание, оригинал, вот тот, о котором мы говорим, выделялся еще и потому, что композиция была необычайно длинной для того времени. Вместо стандартных 3 минут было записано 9 минут будущего хита. Барабанщик Джин Круппа при этом добавил скоростные педали и новый вид барабанов, том-том они назывались, которые отвечали за мелодию, и это вывело в итоге искусство ударников на новый уровень. История, конечно, Бенни Гудман, который превратил итальянскую зажигательную мелодию Луи Прима в гимн, настоящий гимн эры свинга. Давайте услышим эту замечательную композицию под названием «Sing, Sing, Sing» в исполнении Дебби Бун.

Дебби Бун. Ну что ж, продолжаем путешествие. И следующая совершенно потрясающая, на мой взгляд, песня Ричарда Роджерса, это музыка, и Лоренса Харта, слова, соответственно, которые были написаны для мюзикла, не для сцены какой-то конкретной, не для джазовых исполнителей, нет. Это был мюзикл 1937 года «Babes in Arms», он назывался, и в оригинальной постановке мюзикла на Бродвее песню исполняла Митси Грин. Несколькими годами ранее, на рубеже 20-30-х годов 20 века, именно она была известна как ребенок-звезда из голливудских фильмов. На момент премьеры мюзикла ей было всего 16,5 лет, и вот с тех пор, с ее первого исполнения, вообще с первого исполнения из мюзикла, тогда и стали называть сразу эту композицию уже джазовым стандартом. Ее записывали сотни исполнителей. Хотя на самом деле песня стала действительно популярной после потрясающего исполнения лет через 15 после своего появления, когда записал ее Фрэнк Синатра. В настоящее время эту песню даже ассоциируют с Днем Святого Валентина для тех, кто его отмечает, в контексте поющий обращается к своему второй половине. А в оригинальном мюзикле девочка-подросток поет ее мальчику-подростку, которого ради использования этой песни переименовали Валентина, Вэл. И при этом песня без каких-либо изменений текста могла исполняться и мужчиной, становясь обращенной к девушке или женщине, которую зовут Валентина. Фрэнк Синатра. «My Funny Valentine».

В начале 30-х годов 20 века появился этот хит. Название на русский язык переводили, как, например, «Нет джаза без свинга». Мелодия популярна до сих пор, в том числе даже в виде ремикса, то есть такой кавер-версии современной, которая стала называться «Дуап, дуап, дуап». Ритмы свинга завоевывали все больше тогда молодежь на танцплощадках, появлялись новые биг-бенды, усиливалась, естественно, и конкуренция. Дюк Эллингтон держал высокую творческую планку и говорил: «Джаз – это музыка, свинг – это бизнес». Огромное количество исполнителей, но я сразу скажу, это, естественно, Дюк Эллингтон, автор и один из самых известных исполнителей. Что касается еще историк этой композиции, знаменитый тромбонист Эллингтона сказал: если в нем нет свинга, то это не важно. Вот так родилось определение практически целой эпохи. Эту знаменитую композицию напоминает всем потрясающая, потрясающая Нина Симон.

Симон. Следующая тема. Популярные песни, джазовый стандарт 30-го года прошлого века с музыкой Джимми Макхью и словами Дороти Филдс. «На солнечной стороне улицы». Именно так впервые эта песня была представлена в бродвейском мюзикле. Еще один пример того, что песня была сочинена, придумана, задумана для мюзикла. Главные роли в этом мюзикле тогда исполняли Гарри Ричман, звезда, и Гертруда Лоуренс. Постановка эта выдержала достаточное количество представлений, мы не об этом. Потом была закрыта, но вот в истории осталась постановка именно благодаря еще и двум музыкальным темам, одной из которых и была вот эта песня «On the Sunny Side, on the Street». Первая запись была сделана Тедом Льюисом, его оркестром уже в этом же 30-м году добралась, причем сразу, говоря современным языком, в тогдашнем хит-параде в национальных чартах до второго места. Тогда же сам актер Гарри Ричман, поющий актер из мюзикла, записал свою версию и тоже оказался в том же хит-параде. И дальше, собственно, путешествие этой песни, этого стандарта джазового, уже, как всем стало понятно, пошло по другим странам, с другими оркестрами и солистами. Есть даже теория, согласно которой автором этой музыки «On the Sunny Side of the Street» был Фэтс Уоллер, но что он в итоге решил продать права на сочиненную композицию. Ну и, конечно, огромное количество исполнителей, среди которых Элла Фицджеральд, и Каунт Бейси, Фрэнк Синатра, Луэс Армстронг. В общем, песня о том, что радость – выбор. Ее исполняли во времена Великой депрессии, но в итоге она стала гимном оптимизма. The Golden Gate Quartet исполняет сегодня эту композицию.

The Golden Gate Quartet и на солнечной стороне улицы. Следующее. Инструментальная джазовая пьеса Билли Стрейхорна, которую он написал в 1939 году для оркестра Дюка Эллингтона, в котором автор и работал. Первая аудиозапись была сделана в 1941 году, и считается это, как вы понимаете, конечно же, джазовым стандартом, еще бы нет.

Ирину, но, к счастью, этот черновик спас сын Эллингтона. Позже к инструментальной пьесе был дописан и текст. И вот первым подтекстовку, это был уже 42-й год, выполнил Ли Джеймс, но все-таки более был распространен текст Джой Шеррилл, который появился в 44-м году. Ну, а в 76-м уже, спустя много лет, оригинальный сингл Дюка Эллингтона и его оркестра с этой песней, которая вышла тогда, в 41-м году, был принят в зал славы премии Грэмми. Так что, а Стрэйнхорн, он получил письмо от Эллингтона: «Добраться ко мне можно на поезде A». Это линия метро, та самая. И вот эта фраза стала вдохновением для названия композиции, для ее ритма. Визитная карточка оркестра Дюка Эллингтона «Take the A Train». Элла Фиджеральд.

Ну а мы переходим к следующей истории. Популярнейшая песня вообще во всем мире на разных языках, переведенная на огромное количество языков и ставшая тоже джазовым стандартом в итоге. Песня, которую записывали на разных языках, но такое количество потрясающих групп, исполнителей, солистов, дуэтов, трио, как угодно, разумеется, инструментальных версий. Песня была создана в 1945 году на французском языке под названием «Опавшие листья». Мы говорим именно об этой потрясающей.

очень красивая песня. Если буквальный перевод – «Мертвые листья». Музыку, я думаю, многие знают эту историю. К ней написал французский композитор венгерского происхождения Жозеф Косма, стихи поэт и кинодраматург Жак Превер. Впервые эта песня прозвучала в вышедшем в 1946 году в фильме Марселя Карне «Врата ночи». В фильме эту песню напевал Ив Монтан, он и играл главного героя, и оперная певица Ирен Иоахим, которая пела за главную героиню. В 1947 году американский поэт-песенник, композитор и певец Джонни Мерсер написал к этой песне английский текст, который я предлагаю услышать в исполнении легенды мира джаза Нэт Кинг Коул в нашем эфире «Autumn Leaves».

Как это красиво, согласитесь. Переходим к следующей нашей теме. Джазовый стандарт, написанный в 1954 году пианистом Эрлом Гарнером. Он сочинил ее как инструментальную тему в традиционном формате, записал для своего альбома под названием «Контрасты». Текст песни уже был добавлен позже Джонни Берком, и она появилась в итоге на альбоме Джонни Мэттиса в 1959 году. И вот уже потом эта запись достигла достаточно серьезного места в чарте именно поп-синглов Соединенных Штатов Америки и даже получила номинацию на премию Грэмми. Вот с тех пор она стала еще и фирменной песней самого Джонни Мэттиса. Ну а потом эту песню стали, конечно, записывать очень серьезные исполнители, включая версии Эллы Фиджеральд, Рэя Стивенса, самого, понятно, Эрла Гарнера и Джонни Мэттиса потом тоже. Записи самого Мэттиса и Гарнера были включены в зал славы премии Грэмми. Песня вообще сама по себе заняла 174 место в списке песен века, который составляет Американская ассоциация звукозаписывающих компаний, Национальный фонд искусств. Об этой композиции говорили так. Гарнер написал мелодию во время полета, глядя из окна самолета, и туманность в названии композиции о высоте и о легкости. Мы говорим о том, что называется словом «misty». Сара Вон.

0: Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.
1: Продолжаем наш эфир. Следующее путешествие в мир той композиции, в тот джазовый стандарт мы сейчас обсудим, который был написан в 1930 году. Популярнейший стал песней, джазовым стандартом, само собой, на музыку Джонни Грина и слова Эдварда Хеймана, Роберта Сура и Фрэнка Эйтона. Что касается текста, вы сами видите, есть три человека, которые приложили к этому руку и свое вдохновение. Песня эта была написана в Нью-Йорке для британской актрисы и певицы Гертруды Лоуренс целенаправленно. Она представила ее лондонской публике. Опубликованная в Англии в песне впервые была потом уже исполнена в США Либби Холман в бродвейском ревю в том же 30-м году. В Великобритании оркестры Джека Хилтона и Амброуза впервые записали эту балладу в ту же неделю, в феврале 30-го года. Настолько было понятно с самого начала, что это что-то невероятное. В США произведение быстро приобретает популярность. К концу 30-го года, всего за несколько месяцев, это произведение записывает по меньшей мере 11 американских групп. Согласитесь, это говорит о многом. Луи Армстронг был первым джазовым музыкантом, который записал эту песню в октябре 30-го года, но именно Пол Уайтман и Джек Фултон популяризировали ее именно в США. Один из самых часто записываемых джазовых стандартов вы услышите сейчас в исполнении Эми Уайнхаус. Это была ее последняя студийная запись. Если кто-то не знает, ее уже нет в этой жизни, нет с нами несколько лет, к сожалению, ушла она очень рано, и она записала это дуэтом совместно с американским певцом Тони Беннетом. Хоукинс когда-то записал соло, которое навсегда изменило джаз, и импровизация становится важнее темы. Мы говорим «Body and Soul». Замечательнейшая, потрясающая, красивая песня, тема, музыка и в данном случае два голоса, один из которых Эми Уайнхаус.

Прекрасно. Итак, следующая тема – это тоже 1930 год и тоже из мюзикла. Мюзикл назывался «Girl Crazy». Всеми любимая мелодия, которую просто сотворил, в очередной раз сотворил, как он это делал с другими мелодиями, Гершвин. Джордж Гершвин написал эту мелодию изначально как медленную балладу для незаконченного мюзикла. При переработке мелодии год спустя для уже фильма «Girl Crazy» он ускорил темп и выделил вторую долю, избегая сильные доли, и вот это обеспечило синкопацию, которая и делает эту композицию такой запоминающейся. Если мы говорим о темпе. На премьерном выступлении Этель Мерман, которая исполняла эту песню, буквально остановила то шоу, которое шло хорошо и достаточно спокойно, своим фирменным вокальным исполнением. И до этого мюзикла, и до фильма Мерман была относительно неизвестна. С тех пор, как она исполнила эту песню, а называется она «I Got Written», это сделало ее сразу знаменитой. С момента первого же исполнения композиция эта была записана многочисленными исполнителями, которые работали в разных жанрах, разумеется, в мюзиклах, разумеется, в джазе, включая таких легенд музыки, как Армстронг, Гудман, Арт Татум. Выступления эти вообще отражают самый настоящий феноменальный очередной такой поворот в музыкальной судьбе, о котором говорят многие музыкальные критики. Музыка исполнителей вот сочиняется и публикуется с расчетом на то, что исполнители вместо того, чтобы быть связанными партитурой композитора, будут исполнять мелодию, гармонию, темп, настроение по своему усмотрению. И получается именно так. Если Элла Фицджеральд в свое время пела более медленно, то, как Гершвин написал в самом начале, вы услышите сейчас одну из последующих версий, где «I got rhythm», именно ритм, Ренни Джеб.

Следующая тема и следующий рассказ. Песня эта родилась как религиозный гимн, но Новый Орлеан превратил ее в манифест свободы и радости. Это было именно так. Сам Луи Армстронг говорил: «Когда я играю эту песню, я снова чувствую себя мальчиком из Нового Орлеана». Когда святые маршируют, это называется именно так. Как он превратил старинный, самый настоящий церковный гимн в вечно зеленый хит. Одна из самых известных песен в мире не может на самом деле похвастаться ни образцовой версией, ни точным даже авторством. Только богатая история изменений и исполнений этого хватает в ее карьере, скажем так. Первую запись тогда еще гимна, когда святые маршируют, была сделана в 1923 году Нью-Йоркской госпел-группой. В 1927 году братья из Южной Каролины Фрэнк и Джеймс Маккраби ускоряют темп, выпускают, соответственно, эту композицию в расчете уже на слушателей не только темнокожих, что было важно. В том же году записывается блюзовый кавер на 12-струнной гитаре. Отец блюграсса, как его называли, Билл Монро, добавляет к этой мелодии еще и мандолину, это уже 1936 год. В мае 1938-го Луи Армстронг дарит первую, но далеко не последнюю джазовую версию «Святых», как это называют одним словом иногда, нестареющий хит Диксиленда с ироничным вступительным словом, как его называют самого преподобного Сатчмо. Луи Армстронг, между прочим, какое-то время не исполнял «Когда святые маршируют», этот Диксиленд, на концертах лет 10, опасаясь возмущения христиан. И все-таки, так или иначе, но судьба этой композиции была очень и очень серьезная, несмотря на все изменения. Песенка эта проложила путь в концертную программу и Армстронга, и огромного количества других музыкантов. А Армстронг просто слился со святыми, так или иначе. Ну, в общем, есть еще и другие теории, даже одна из них утверждает, святые прибыли якобы с Багамских островов. В общем, теорий хватает, поклонники Диксиленда собирают версии того, что называется «Когда святые маршируют». Мы это слушаем вновь в исполнении Spirituals Gospel группы The Golden Gate Quartet.

Я оставляю вас с этой группой, с этой темой, с воспоминаниями о том, что вы сегодня успели услышать. Буду рада получать и дальше от вас ваши просьбы, которые касаются любого направления. Всегда рада помочь. С вами была Таня Барска. Оставайтесь на волнах радио Канрека. Will the Winter Saints go marching in?

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Пресс-служба ЦААЛя, полиция и ШАБАК сообщают о задержании еще двоих боевиков, причастных к захвату оружия у военнослужащего, находившегося в отпуске в районе Сусии в субботу. Сразу после инцидента оружие было найдено, а двое подозреваемых задержаны на месте. Ночью в Яте был арестован еще один боевик, а ранее сегодня другой сдался гражданской администрации. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше. Саудовская Аравия заявила о перехвате беспилотников, запущенных проиранскими группировками из Ирака в направлении нефтяных объектов на востоке страны в районе Эр-Рияда. Пресс-секретарь Министерства обороны Саудовской Аравии Аль-Малики заявил, что Эр-Рияд оставляет за собой право на ответ в подходящее время и в подходящем месте. Обозреватель КАН Шимон Миджан отмечает, что в первой половине дня ЦААЛ перехватил два беспилотных летательных аппарата на границе с Иорданией в районе Мертвого моря. Воздушные цели не проникли на территорию Израиля и не вызвали тревогу. Точное место запуска устанавливается. Председатель комиссии по иностранным делам и обороне Боас Бисмут заявил, что предстоящая предвыборная кампания станет ключевой мишенью для врагов Израиля. По его словам, Иран понимает, что не может одержать победу на поле боя, поэтому он и другие противники будут пытаться нанести удар изнутри, спровоцировать братоубийственную войну, углубить раскол в израильском обществе и превратить выборы в еще один фронт. Бисмут добавил, что существуют реальные опасения физического покушения на народных избранников, кандидатов и в первую очередь на премьер-министра и министров. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что депутат Кнессета Бисмут сделал это заявление на закрытом заседании подкомиссии по разведке, посвященном подготовке к выборам в Кнессет. Сегодня ночью несколько граждан Израиля в нарушении закона пересекли границу с Сирией в районе Хермона. Как сообщает корреспондент КАН Руби Амершлаг, прибывшие на место военнослужащие ЦААЛя обнаружили двух человек, вернули их на израильскую территорию и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Пресс-служба ЦААЛя заявила, что это очередной инцидент, создающий серьезные помехи оперативной деятельности и угрозу безопасности сил, действующих в этом районе. В армии потребовали от правоохранительных органов привлечь нарушителей к ответственности и пресечь подобную практику в будущем. Тарифы на парковку на муниципальных автостоянках Ахузата Хоф в Тель-Авиве вырастут на 20%. С 1 августа почасовая плата для жителей города составит 6 шекелей, а для иногородних – 24 шекеля. Разовый или вечерний тариф для жителей Тель-Авива составит 9 шекелей, тогда как для гостей города – 36 шекелей. Корреспондент КАН Офир Гальперин сообщает, что в муниципалитете и в компании Ахузата Хоф объяснили рост цен увеличением эксплуатационных расходов, затрат на обслуживание и падением доходов, но при этом заверили, что расценки все равно останутся ниже, чем на соседних частных парковках. Несмотря на разгар лета, началась осенняя миграция белых аистов. Днем первая стая, примерно из 60 птиц, остановилась на отдых и водопой у водохранилища Хульда в центре страны. Директор орнитологического центра общества охраны природы доктор Йоав Перлман сообщил, что в ближайшие два месяца через небо Израиля пролетят около полумиллиона аистов, следующих из мест гнездования в Европе к местам зимовки в Африке. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Хайфе составит 30 градусов, в Тель-Авиве в Цфате будет 31, в Бейт-Шиане 38, а в Бейершеве 34. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф, а также актриса, создатель литературного театра «Лестница» Анна Гланц-Маргулис и актерище Руслан Барабанов. А в эфире программа «Разбор полетов», посвященная спектаклю «Пять вечеров», поставленному Григорием Кофманом по знаменитой пьесе Александра Володина. Я приветствую вас, друзья.
1: Здравствуйте.
0: И такая разминка, значит, Ань, ну вы были, это ваша идея поставить «Пять вечеров», пригласить Григория Кофмана. А что в этой пьесе вас так притягивало и продолжает притягивать, что эта идея, которая стоила, я понимаю, и всем немалой крови, потому что в сжатые сроки, но все-таки ее осуществили, вот.
1: Дело в том, что вообще для меня Володин — это такое сакральное имя, потому что не так много было в Советском Союзе драматургов, которые писали про людей и про человеческое. Ни производственная драма, ни про героев, ни плакаты, а вот про людей, про их судьбы, про их страдания, про их какие-то рефлексии. Ну кто? Ну вот Володин да Вампилов, пожалуй.
0: Ну да.
1: И поэтому Володин вообще вот в каком-то смысле я выросла на его пьесах. Володину очень крупно повезло и с экранизациями, и со спектаклями. Кстати, первый спектакль «Пять вечеров» был показан в Санкт-Петербурге в театре БДТ, где Руслан служил несколькими десятилетиями после именно в этом театре. Поэтому у нас несколько таких интересных совпадений было. А пьеса, ну, я считаю, что это великая пьеса. И, конечно, сейчас вот мы живем в Израиле в 26-м году, и финальная фраза «Только бы войны не было», она сейчас очень актуальна. В том числе в 26-м году и в том числе в Израиле.
0: Мы поговорим еще об этой фразе, много мы еще поговорим. Я хочу вот что спросить. Руслан, а вы как-то должны были там, ну не знаю, знакомиться с работой Любшина в фильме, так сказать, «Пять вечеров», что-то сравнить, или вообще не хотели никаких сравнений, просто знали, что вам нужно сыграть, и все?
2: По заданию режиссера вы имеете в виду, или сам как бы самостоятельно?
0: Даже самостоятельно. Вот вы, значит, вы узнали, что вам нужно сыграть Ильина?
2: Нет, ни в коем случае. И ни в при каких условиях я бы не стал заниматься этим, честно
0: говоря. Это забивает голову понапрасну вообще такие вещи, да?
2: Да, конечно.
0: Понимаю.
2: Потому что прошло между тем, что делал Любшин, и тем, что делаю я, прошло много времени, изменилось примерно все. Может, даже чуть больше, чем все. И как это, много всяких, знаете, таких мелких нюансов. Ну, то есть, например, это фильм Михалкова, который для меня сейчас стал абсолютным нон-грата. Ну, то есть человеком, которого даже имя произносить, потом немножко язык с мылом надо помыть. Хотя к тому Михалкову нынешний никакого, может, отношения не имеет.
1: Имеет.
0: Ну, тут вообще это сложный
2: широкий
0: вопрос.
2: Да, широкое поле для разговора.
0: Ну, в общем, оно...
2: Нет.
0: Нет. Хорошо. Ну, это же говорю, это была разминка. Я сейчас, в общем, хочу поставить еще одну песню, как бы отдалить последующие все вещи. Значит, я решил взять, значит, в виде музыкальных пауз для нашей программы эстраду того времени, значит, когда, в общем, пьеса писалась, то есть это 60-е, пьеса была в 59-м, да, написана?
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Где-то в районе там 58-й, 65-й, вот эти песни, которые я подбирал, потому что так это тогда слушали люди, и в том числе, может быть, и сам Володин, не знаю, как относился к этим песням. Вот, давайте мы, значит, сейчас послушаем первую песни, кстати сказать, «Хрустально чистая», об остальном нам придется говорить. Да, поехали.

0: Ну, кто помнит, это Лариса Мондрус. Это имя как-то пробивалось мне в мозг, но если бы не посмотрел, бы не узнал, конечно. Так, в студии Анна Гланц-Маргулис и Руслан Барабанов. Говорим о спектакле «Пять вечеров». Значит, во-первых, я помню, что в тот день мне как-то было очень... Ну, какие-то были мрачные события, когда я смотрел спектакль, но просто обещал прийти, пришел. Может быть, именно от того, что все было довольно скверно, я погрузился в текст Володина, и, может быть, даже впервые настолько прочувствовал и прослушал его с огромным удовольствием. Это я сейчас еще слушателям говорю. Ну, плюс очень помогли актеры. Это прям правда. Это было текст и веселый, и горький. Про актеров говорю, это действительно очень хорошо как-то для меня прошло. И, короче, я свое получил. Вот, и поэтому я делаю вот эту программу и советую вам, бесценное, пойти и посмотреть. Я бы даже прибавил однозначно, как сказал бы Жириновский, выразивший мысли и чувства целой страны, как мы теперь понимаем. Но вам, правда, советую. Это очень хороший спектакль, который хорошие актеры сделали по очень хорошей пьесе. Теперь про режиссуру. Значит, я знаю, что Григорий Кофман невероятно талантливый чел, невероятно талантливый режиссер. Я съел с ним программу, он замечательный. Но мы еще на прошлой программе, которая посвящалась, так сказать, грядущим спектаклям, мы немножечко, так сказать, рассказали друг другу о своих позициях и, посмотрев спектакль, в общем, не развеяло. Я не говорю про отдельные сцены, режиссуру отдельных сцен, что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось, но это вообще частности, детали и не важно. Я по главной идее, которая открылась, так сказать, открыто выражена в финале, причем текстом даже и не Володина, конечно, трагическая ложь Ильина, она восходит к той социалистической родине. Это понятно, потому что понятно, чего, что он, о чем он врет и что было на самом деле. Это да. Но тут у меня есть две мысли, я их думаю, как говорил да, персонаж мультфильма. Я хочу сказать, во-первых, я не совсем разделяю мазохистскую идею о том, что всякий человек тогда живший виноват и несет ответственность. Потому что врач лечит, инженер строит, писатель пишет, может быть, даже в стол. При любом режиме это происходит. Есть подлецы и предатели, есть просто люди, которым выпало жить там и тогда. Как это ни прискорбно. И второе. Для меня ложь Ильина ведет немножко в другую сторону. И это важно. У любого французского, советского или американского человека есть основания сказать: разрешите мне не быть идеальным и пойдите к черту со своим душевным совершенством. Поэтому для меня Ильин живой, нормальный, со всем его враньем. Потому что мы никто не являемся совершенными людьми. Ильин невероятно обаятелен. Один врет, другой, я не знаю, изменяет время от времени. Третий вспыльчив. У всех у нас есть недостатки, но помните «Полеты во сне и наяву»? А вот я хочу несовершенного героя. Дайте мне право не быть совершенным. И вот Ильин для меня важен отчасти именно этим. Все, пожалуйста, истопчите меня во прах, растерзайте и бросьте, значит, тело слушателям. Что не так?
1: Все так.
0: Просто у нас где-то именно в этом месте случилось, во всяком случае, с Григорием случился спор, да? Во-первых, я не понимаю, зачем эта концовка.
1: А, если речь идет о том, чтобы случился спор, я так скажу. Человек обладает правом видеть мир так, как он хочет. Если вы видите мир так, то ни у кого... включая нас и Григория, смело скажу за Григория, нету права говорить: да нет, это не так, да все было по-другому. Нет, оптика — дело персональное, выбор оптики — дело персональное. Как бы спор с Гришей, с Григорием, с уважаемым, многоуважаемым Григорием возможен, но это должен быть диалог. Это не может быть. Вот я сказал, я прав, я там...
0: Нет, я просто хочу так... Смотри, значит, спектакль есть. В конце его есть совсем ненужное мне послесловие, которое, мне кажется, ну, как бы не подходит. Оно, оно лишает спектакль этой тонкости, оно лишает спектакль вот этой пронзительной светлой горечи, которая для меня и есть «Пять вечеров». И тут мне говорят, да вот мы такие скоты, мы все, мы не смогли, мы тут... Да зачем?
2: Ну, во-первых, это сказал не лишь бы кто... Это сказал Иосиф Бродский,
0: да,
2: меньше единицы.
0: Но ведь не лишь бы кто это тоже не сказал в конце спектакля, да? Он это просто сказал.
2: Нет, не лишь бы кто это сказал, и, возможно, имеет смысл послушать, что он хотел сказать. Потому что, да, это ощущение, что мы вот как раз с Русланом, у нас был долгий путь сюда, мы как раз об этом говорили, что вообще в том числе и это поколение, и следующее поколение, и вообще, ну, так сказать... Люди жили, как жили, и пришли, к чему пришли. И когда мы сейчас вот в 26-м году видим результат, и я просто, вот мы шли по центру Иерусалима, и вот Руслан не даст соврать, я говорю, как мы дошли до жизни такой?
0: Я, кстати, я читаю, когда мне попадается в Facebook, я читаю Руслана, вот. Там есть... Во-первых, я почти совсем согласен, если не совсем абсолютно. Там есть гнев и горечь, они меня охватывают в той же мере. То, что говорится в сегодняшнем дне, я подписываюсь под каждым словом, мне очень нравится то, что ты пишешь. Вот. Я думаю, что они читают...
2: Конечно.
0: Да.
2: Так мы на этой почве познакомились.
0: А вот я пытаюсь подумать про то время. Почему? Зачем нужна была эта концовка? Объясните мне, с художественной ли части, с идейной ли части? Зачем обвинение кому-то? Вот Володин написал пьесу. Написал, поставил точку. Все нам понятно. Зачем этой пьесе идеологическое обоснование?
1: Режиссер ответить может, мне кажется.
0: Григорий, я ничего не могу сказать в ваше отсутствие. Я поставил вопрос, пусть он донесется до Германии. Я не знаю, в следующий раз, когда вы приедете, плиз, договорим. Потому что...
2: Он собирается скоро.
0: Отлично.
2: Осенью.
0: Все, значит, морду начистит мне, если что. Все нормально, как бы. Просто...
1: Там внутри этого текста у Бродского я лично слышу ярче всего и отчетливее всего одну мысль. Вышибание воли, лишение человека субъектности, лишение человека самостоятельности, право на самостояние, самоопределение. И там вот он пишет, что армия завершала, да, мы выходили из школы, с волей там чуть больше, чем у водорослей, армия завершала процесс вот этой вот социализации, выкорчевывания из человека его единичности, его самости, его, ну, свободы воли, если хотите.
0: И, это правда, да, да.
1: И вот я думаю, что я не могу сейчас говорить за Григория, он приедет осенью и все сам скажет гораздо лучше и объемнее, но я думаю, что имелось в виду именно это поколение, лишенное воли, причем это не обвинение в том, что человек лишен воли. Как нельзя обвинять вот этого персонажа с искривленным позвоночником, человек, который смеется, да?
0: Да-да-да, вот гуинплены.
1: Люди бонсаи, манкурты. Угу. Манкурт не виноват в том, что с ним сделали. Он был отличный воин, прекрасный человек. Он прошел через вот это и вышел оттуда вот таким. Ему человеку сделали лоботомию, просто лоботомия существует, там, химическая еще какая-то, да, и такая. Отожгли у человека часть его. И виноват ли этот человек? Вам, может, показалось, что виноват в процессе, да, так это прозвучало. Может быть, это звучит, может быть, я не спорю. Для меня это не обвинение, для меня это констатация горчайшего факта. Огромное количество великолепных людей было лишено одного из самых главных основополагающих человеческих качеств — свободы. И оттуда, возвращаясь к Ильину, за которого я немножко могу сказать,
0: вот.
1: Мне гораздо интереснее не то, что врет Ильин, а мне интереснее причины, по которым он врет. И вот эти причины для меня из моего сейчас кажутся, ну, совершенно на голову буквально не налазят, как вот в этом анекдоте. Значит, потому что то, зачем он врет, Ну, то, я не знаю, зачем врал Ильин у Володина, да? Я не знаю, зачем врал Ильин у Любшина. Я как бы понимаю, почему врет как бы мой Ильин. Но вот это для меня настолько противоестественно. При этом я понимаю, что чуть-чуть сдвинуть географические координаты, окажись мы с вами в Москве или в Петербурге сейчас, и разговаривая о чем-то, предположим, да, о происходящем здесь, мы бы, я бы врал точно так же, потому что мне страшно. Причины вранья другие были бы, как врут многие мои коллеги.
0: А я как раз хотел сказать, что тот Ильин-то мне видится довольно свободным человеком при всем этом. А Ильин, да, он такой, и, может быть, я не знаю, мне он показался, в общем, но он независимый человек по этой пьесе. Он ставит все на места.
1: Так. Я не спорю, но как сказать, это такая свободка.
2: Он немножко странно независим, по-моему. Вот он вроде как независим, но он же, мне кажется, что они все вот эти вот ребятки, они живут под гнетом вот этих вот того, о чем говорит Руслан.
0: А я думаю, извини, Ань, я думаю, что вот эти молодые, вот пара, да, они немножко меняются, потому что есть с ними рядом Ильин, который что-то им сказал. И вот это я вырос в доме, где мне ничего не говорили впрямую, но все было проникнуто такой горечью и пессимизмом, как бы, что мне не надо было никого ни о чем спрашивать.
1: А почему не говорили? Вот понимаешь, вот это самый мучительный вопрос. Почему не говорили?
0: Чтобы мне не затруднять, так сказать, путь, школа, да. Институт и так далее. Не надо тебе этого знать, как бы, но я не спрашивал, я ловил ощущения. Да. Вот мне кажется, что человек, с которым рядом молодые вот эти совсем становятся чуть-чуть взрослее, чуть-чуть опытнее, правильно, опытнее, этот человек все-таки какую-то талику свободы им притащил. Вот почему я считаю, что Ильин все-таки независим для меня.
1: Я бы назвал его антипримером. То есть это человек, который говорит, не делай, как я. Ну или, не дай бог попасть в то, во что попал я. Потому что ведь вернувшиеся с фронта люди, увидевшие изнанку жизни вообще, вот этот экзистенциальный холод по Бродскому, увидевшие прямо самое днище, они, как это, они не... То, что Шаламов написал, лагерь никого не делает.
0: Сугубо отрицательный опыт, да.
1: Абсолютно, да. Нечеловеческий. Это вот то, что в Ильине, может быть, несется помимо него самого. И мальчишечка, да, племянник главной героини, видит вот такими глазами на это, смотрит внутренними духовными очами. И Ильин говорит, тебе не надо этого, и дай бог у вас этого не будет, вырастешь, ну вот. Только бы не война, только бы не лагерь.
0: Да, но ведь это Ильин, а за ним стоит еще Володин. И он тоже свободен.
2: Володин,
0: но
2: да.
0: Но он же там прожил.
1: Выжил.
2: Прожил и выжил. Но он выжил. Же все-таки выжил. Вот он, у него было... Он вот как-то умудрился пройти... Вот он другой был, вот я на этом настаиваю. Он был другой.
0: В какой мере Ильин Володин?
2: Ну, то, что он его Сашей назвал, я думаю, что в какой-то.
1: Альтер-эго, я думаю, почти. Совпадение прям до степени.
0: Но мне просто кажется, что... Вот почему я сказал, что Ильин свободен? Потому что он очень рядом с Володиным, да. И это свободка, да. Всего нельзя было говорить. Я к сегодняшнему дню еще вернусь. Я поэтому, но...
1: Мы надеемся
0: мне...
1: вернуться к сегодняшнему.
0: Да, но не знаю. Я просто думаю, что и тогда были разные люди, тогда были разные степени свободы, и тогда были разные возможности их использовать. И вот как раз Ильину что-то удалось, потому что удалось Володину.
2: Во-первых, я думаю, что он же не только Ильин разговаривает с парнем, со Славой. Там есть прекрасный, изумительный диалог с девочкой, с Катей. И тоже она говорит, что раз он тебе нравится, этот парень, то вы должны быть вместе. Вот беги к нему. Вот есть такое слово «поздно». Имея в виду себя. И то, о чем говорит Руслан. «Не надо, как я». Не будь как я. Потому что вот есть такое слово «поздно». Я опоздал. Как он думает, во всяком случае, в этот момент. И он Катю подталкивает, говорит, я не пойду, а ты иди, беги. И Славе он говорит.
0: Правильно.
2: Нравится тебе эта девушка, будь с ней.
0: Он... Вот это и есть то, что он может сделать. Он может подтолкнуть к свободе.
1: Да.
0: Вот.
2: А это уже не так мало.
0: Так и я говорю, что не так мало. Значит, мы сейчас слушаем песню, а потом продолжаем. Есть еще куча интересных вопросов, и мне бы хотелось... Большой спектакль этот вообще, если его так спокойно посмотреть и насладиться пьесой и игрой, вот, он порождает потом классное послевкусие. Мы послушаем... кого послушаем? Владимира Трошина послушаем, да. И идем дальше.

0: Мы продолжаем. А что я, собственно, не дал? Сейчас он запоет. Все. Теперь все. Я просто хотел сказать, и мысль опередила. Значит, я хотел сказать, что вот это всю радость можно было смотреть вот в таких маленьких телевизорах и в общем, преисполняться счастье. А по улицам, так сказать, и в домах, да, живут такие Ильины. И вот я хотел бы контраст между вот этой показной радостью и той жизнью. Я понимаю, что Володин этот контраст увидел и зафиксировал. И слава богу, и молодец. И поэтому он актуален. И поэтому эта пьеса важна. Я хочу вот что спросить. Если продолжить линию жизни героев после пьесы, а вот что с ними будет? Они изменятся или вернутся к базовым настройкам? Я понял, что молодые точно извлекут свой опыт. Это понятно. Вот они, мне жизнь этих ребят понятна. Жизнь Ильина и жизнь главной героини.
1: Ну, во-первых, если мы говорим о нашем спектакле, там непонятно, будут ли они вместе. Финал открытый.
0: А что непонятно? Не должны они быть вместе?
1: Там открытый финал, потому что он уходит со всеми, а Тамара остается одна.
0: Да. Ты понимаешь, он не открытый. Я понимаю, вполне себе закрытый. Не сумеет... Руслан,
2: Я думаю, уедет.
0: Уедет?
2: Да, уедет и просто канет, пропадет. Да, вот это вот щелястое устройство Советского Союза, тогда России в меньшей степени, наверное, но сейчас, оно позволяло человеку кануть. И, ну вот весь этот выход же в альпинизм, в походы в эти лесосплавы, вся вот эта вот романтика, да, как раз 60-х, кстати. Которая уход от городов туда, вот мне тогдашнее устройство всякое, и политическое, и социальное, насколько я могу судить по прочитанным книжкам и посмотренным киношкам, позволяет сказать, что человек мог уехать и вот прям, ну, и прям...
0: И все.
2: Да, и все, и там состояться где-то на своем вот этом месте начальника гаража, каким-то хвалится Ильин, да, работать.
1: Ну, страна огромная была.
2: Нормально, спокойно досуществовать до пенсии, там на пенсии глядишь что-нибудь, если не сорвется, как, если не утонет в Байкале, как уже упомянутый сегодня любимый нашим, да, если не пустит себе пулю в лоб или не повесится, как Шпаликов, или, да... Были разные варианты. Я не знаю, что там будет у Ильина, если фантазировать, но человек мог, я вижу, очень легко дожить до безбедной, скажем так, старости и спокойно помереть в своей постели в окружении более или менее семьи. И очень легко утонуть где-нибудь, чуть ли не специально, в каком-нибудь лесосплаве.
0: Это еще легче.
2: Допиться. Да, и в нем... Что победит, вот я бы так сказал, победит в нем этот бунтарский дух, он же все равно из него лезет, несмотря на весь ад, через который он прошел, в нем невозможно, вот в чем ужас, в нем, в каком-то смысле ужас, в нем не погиб.
0: Это не ужас, это свобода.
2: Свободный человек.
0: Это свобода, а не ужас.
2: Он без ручек, без ножек,
0: а да. Все равно...

0: лезет на зубах.
1: И понимает, что вот, я не знаю, а что будет с героиней? Она вот мне кажется, что она возвращается к базовым настройкам. Будет уверять себя, что замечательный передовик, производство. Нет?
2: Да. А? Да. Думаю, да. Думаю, да. И вот это вот, конечно, ее личная трагедия. Вряд ли она...
1: Но, в всяком случае, мне не кажется, что она это выдержит так же, как и... что она примет тот, ну, скажем, я не знаю, дар ли это или она, свобода. Нет, это такой коварный дар.
3: Кстати, на этот вопрос ответил сам Володин словами как раз этого молодого парня Славки. Он сказал... Одного согнула,
2: другую поломала.
3: Сломала. Угу. И вот то, что угу. вы сейчас сказали с Анной, это ровно это. Мне кажется, что Володин как бы устами младенца проглаголил свое отношение. Ее действительно сломало. Ну, его согнуло, он как бы весь Но еще может быть как-то что-то. Может быть, я, может быть, идеализирую немножко. И как-то
1: у него есть продолжение, так сказать, какое-то, да, а вот героиня уже, так сказать, вот, ну, все, это...
2: Конечно.
1: Тогда хорошо. Тогда еще один вопрос, самый, может быть, важный для меня. Ну, последние слова спектакля. Только бы не было войны. Значит, вот она есть уже какой год.
3: И не одна.
1: Я помню, что я школьником дарил цветы ветеранам, и 9 мая было праздником без подвоха, потому что бабушка моя была начмедом госпиталя огромного в годы войны. И как бы эта история семьи, то есть тут все было нормально. И, ну, какое-то ощущение безмятежности у меня, дурака тогдашнего, школьника, было. И вот эта фраза, которая, казалось, вот, произносят бабушки, да, но небо-то было мирное. И вот сейчас этот мир разлетелся в клочья. Я не могу разуметь, что будет дальше, что может быть дальше. Я только знаю, что маме моей, ну, она не дожила, как бы, но я бы не мог объяснить, почему русские прилетели бомбить Киев, допустим, в то же время, что и немцы в годы ее детства. Потому что она прекрасно помнила вот начало войны. И это было бы, наверное, и это крах всего, потому что рассказывают о победе совсем какие-то вещи, которые к той войне не имеют отношения. Как вы-то чувствуете это? Я не знаю, что думать даже по этому поводу.
2: А вот именно поэтому.
1: Только бы не было войны. Дрысь, и она есть.
2: А вот она есть. Это означает, что все, что это оказалось... Не то чтобы неправдой, а вот, да, вот я могу сказать словами Верочки Полосковой, которая, ну, один из лучших поэтов современных, потому что мир проломился вдоль, и в разломе зияет ад. Действительно, мир проломился, располовинился, и да, вот это вот слова, чтобы не были войны, а она есть. И именно поэтому мне кажется, что этот спектакль нужен сегодня. И эта пьеса, и этот спектакль.
1: Это какая-то странное послесловие, которое мир дописал к Володину. Потому что на век Володина хотя бы этой войны не было. Вот, то есть, как бы, чтобы не, только бы не было войны, ее вроде как не было.
2: Была?
1: Было все остальное.
3: Я бы...
2: Как не было? Он же был участник войны.
1: Не, следующий, нынешний.
2: Этой не было, было много чего другого. Была Чехословакия, был Будапешт, был Афганистан. Было.
1: Это
3: не войны все.
1: Да. Это какие-то частные события. Я знаю, как бы со слов я мало что чувствовал, хотя кажется, что-то помню. Той ночью, когда за папой пришли, 68-й, 40 минут, ложка, бритва. И пошел. Значит, он был зам по технической части полка, танкист по военной. Специальности и ушел. 3 месяца, а никто не знает вообще. Просто ничего. И ничего нет вообще в стране, как бы. Ничего нет, все нормально. Это было, этого простить нельзя, окей. Но это частные вещи, которые бахали Афганом, Польшей, Чехословакией. А здесь сейчас лютая война, настоящая война, как та, длится дольше уже.
3: 40 ракет баллистических за 45 минут, 41. Это как? Ну, то есть, когда, в какую там, в какую предыдущую любую европейскую войну такое было? Такого, ну, в общем.
1: Да,
3: Но я бы сменил оптику, знаете, в каком смысле? Я бы это заклинание, только бы не было войны. Я читаю его не то что всегда, но иногда я читаю его так. Это худшее, что может быть. Мы только бы не было войны, не в смысле...
1: Да.
3: Не только... А вот, ну как бы, только бы не это. Все остальное ок. Только не это, потому что люди... Потому что главная героиня прошла вообще-то ленинградскую блокаду. И вся вот эта причесанная версия советская, да, она, ну, как бы, она может работать на тех, кто не в курсе и никто сам своими глазами не видел. А те, кто своими глазами видел, те не забудут никогда. И для них только бы не... Как мы, я помню, на курсе выпускали спектакль по Акуджаве «До свидания, мальчики». Там, ну, в общем, про войну спектакль, памяти наших...
1: Балтер, да?
3: Да, памяти погибших, памяти погибших студентов Академии. И стал мой однокурсник прекрасный, Олежка Еремин, и сказал, моя бабушка, у нее было такое присловие, только бы не война, только бы не война. Она все время так говорит, что бы ни происходило, но только бы не война. И оказалось, что бабушка видела, как штурмовали Днепр. Она была где-то там, она жила, и она видела, как на несколько десятков метров в Днепр лежали трупы лошадей и людей. Как от берега до какой-то вот туда вглубь проходили, гатили по трупам буквально. Как река становилась красной на несколько там часов. От крови человеческой и животных. И вот это она запомнила, и только бы не война.
1: Я абсолютно чую о том, что ты говоришь, потому что я думаю, что бабушка моя, вот, будучи начмедом крупного госпиталя и видя каждый раз страшные этих ребят, от нее зависело, когда выпускать их, и она страшно, мне мама рассказывала, мучилась, она, потому что все, и эти ребята уходят, и поэтому... Я думаю, что бабушка бы тоже повторила бы эту фразу, потому что у нее не могло быть никаких других особых претензий. Вот. Она жила как скромный пенсионер, значит, просто никто не знал о том, что было в ее жизни. И я ничего не спросил и не узнал, она ушла, когда мне было 17. Я ничего не спросил, но если бы я спросил, я думаю, что она бы тоже сказала то же самое, лишь бы не было войны.
2: Ну, вообще, вот это все, вот все происходящее, оно действительно. Мы пока еще не научились в этом безумном мире жить. Мне так кажется. Мы, как люди. Как? Вот Булгаков взял, сатану привез. Потому что как-то рационально объяснить весь этот сумасшедший дом, весь этот абсурд, просто хоть как-то рационально, это было уже невозможно, это было выше сил. Он взял, привез сатану. Чтобы хоть как-то это было... Как? Я не знаю, как. Мы пока еще не умеем жить в этом мире. Мир сошел с ума.
1: Поэтому я думаю, что вот все вещи, которые мы проговариваем, они не веселые. Но, во-первых, пьеса их содержит, но она слушается, смотрится гораздо легче. А во-вторых, но она наполнена этими вещами. И вы, когда посмотрите, получите определенно наслаждение, потому что это прекрасный текст, это хорошая игра, это все, в общем, произведет на вас впечатление, я уверен. Но потом вы будете думать о том, о чем мы сегодня говорили, там, не знаю, спорили, не спорили, соглашались скорее, но весь этот комплекс, он есть. А теперь я хочу немножко зайти в такие блаженные воды другого. Несколько слов о команде спектакля, ребят. Ну, вот погордитесь, там актеры хорошие.
3: Чудесная
1: там Гриша
3: команда.
1: Кофман был, там все хорошо.
2: Ну, во-первых... Раз уж мы заговорили о команде, я хочу начать с человека, о котором не всегда мы говорим, но он, в общем-то, один из главных людей. Это, собственно говоря, Владимир Александрович Лившиц. Это сын Володина, который нас благословил на эту всю историю. Потому что если бы не Владимир Александрович, то ничего бы не было. Поэтому я хотела бы начать с него. Он живет в США, он уже очень пожилой человек, сын Александра Володина, который не просто разрешил нам поставить этот спектакль, он нас благословил. Он нам написал такое теплое напутствие. Дорогие актеры лестницы, дорогая команда.
1: Хорошо бы, чтобы он увидел, конечно, этот спектакль.
2: Хотелось бы. но он очень-очень пожилой человек, он уже не сможет приехать. Только если
1: начиная строить смелые планы.
2: Хотелось бы надеяться в США с этим спектаклем, конечно, с радостью. Так что в первую очередь Владимир Александрович, может быть, он нас слышит каким-то образом.
1: Ну что, нас надо слушать, да, потом, можем туда долететь.
2: Вот,
1: да.
2: Режиссер Григорий Кофман. Так. Он и режиссер, и актер, и поэт, и он вообще очень всесторонне талантливый человек.
1: Он еще приедет, и мы еще приедет. С ним встретимся, да. Да.
2: Он и до этого приезжал, и на постановку приезжал, и после приедет. Я надеюсь, может быть, это не последняя наша работа. Вот, актеры. Вот Руслан Барабанов здесь сидит.
1: Здесь прекрасный сидит Анна Гланц, актер. Сидит Руслан Барабанов. Да,
2: сидит, да. Анна Гланц, Маргулис, Руслан Барабанов. Есть Дана Кучеровская. Есть Сергей Рубашкин, который у нас новый актер.
1: Окей.
2: Okay. Он у нас вводится в спектакль на роль Тимофеева. Сергей Рубашкин, который тоже не только актер, а еще и режиссер и певец.
1: Так, есть Саша Макарская.
2: Есть Саша Макарская.
1: Илья Иванус.
2: Илья Иванус. Есть художники потрясающие. Миша Чернявский, художник по свету.
1: Миша Чернявский, как мы знаем, человек-бренд. Тут вообще ничего больше говорить не надо. Миша Чернявский, все.
2: Миша Корягин. Он еще пока менее бренд в Израиле. Я говорю пока, потому что он совершенно недавно стал израильтянином, репатриировался.
1: Сейчас.
2: По тем же причинам, по каким и Руслан, по тем же причинам, по каким и Макарский. Вот в 22-м году взял и приехал в Израиль. И это его первая работа в Израиле. Михаил Корягин.
1: Запомните это имя, как говорится.
2: Да, он сейчас израильтянин, живет в Хайфе. Михаил Суд, человек, который работал над звуковым рядом вместе с Григорием Кофманом. Они вот на пару. То есть звук — это и Гриша, и Миша, и оба. И звуковая дорожка у нас очень интересная, по-моему, благодаря этим двум талантливым людям.
1: Так, теперь скажите мне, пожалуйста, друзья, а когда следующий спектакль?
2: Спектакль вот уже скоро совсем, 30 июля.
1: 30 июля,
2: да. Да, поторопитесь, билеты еще есть, но их немного уже, поэтому поторопитесь, очень рекомендуем. Это не просто спектакль, это еще и закрытие сезона.
1: А, закрытие сезона имеется в виду, что Адамфест или как или
2: нет,
1: закрытие лестницы.
2: Нет, сезона театра «Лестница».
1: «Лестница» хорошо заканчивает сезон. Да,
2: «Лестница» закрывает сезон 30 июля спектаклем «Пять вечеров», а 2 сентября им же открывает сезон.
1: Вы хорошо устроили, да.
2: Значит, спектакль состоится в Тель-Авиве. Адрес Тель Гиборим 5. Это театр Ника Нитай. Тель Гиборим 5, первый этаж. Первый этаж, 19:30. Приходите, мы вас очень ждем.
1: Так, ну и заодно уже и в сентябре, кто не успеет приходить.
2: 2 сентября тоже. Театр Ника Нитай, Тель Гиборим 5, тоже в 19:30 и тоже первый этаж.
1: То есть не записывайте второй раз, просто да. Можно один раз, да.
2: Вот мы 30 июля закрываем, 2 сентября
1: открываем. Только
2: то
1: две даты.
2: То есть мы отдыхаем,
1: да,
2: всего один месяц, август.
1: А вы хотели больше?
2: А мы нет, мы не хотели.
1: В нынешнее время вы хотели больше.
2: Мы нет, мы...
1: Тогда вот что расскажите, пожалуйста. Ну, без этого, я понимаю, что как бы вопрос уже переведен в разряд какого-то дурацкого мема, но, ну да. Значит, расскажите, пожалуйста, так сказать, о том, что у вас будет то вместе, то поврось, а то попеременно, я не знаю. Но я знаю, что вы же спектакль сыграли, а дальше? Там же дофига всех. Я знаю про суеверие, поэтому я очень деликатно спрашиваю, что можно, расскажите.
2: Руслан, я расскажу, ладно?
3: Да.
2: Да. Значит, во-первых, этот спектакль «Пять вечеров» пустится... вольное плавание. То есть мы начинаем гастроли по Израилю в октябре и в ноябре. Будет несколько городов. Я пока не буду сейчас называть все адреса, пароли, явки, просто скажу, что это Ашдот, Иерусалим, Хайфа, Кармиэль, Нетания и Бершева. Вот. Это вот «Пять вечеров».
1: Так, «Пять вечеров».
2: И в Тель-Авиве тоже мы будем раз в месяц, два раза в месяц его показывать. Вот пока это такие планы. Дальше у нас с Русланом, вот мы тут как раз наметили программу такую музыкально-поэтическо-театральную. Такую. Это не совсем будет спектакль, это будет немножко другой формат. Вот это будет у нас на двоих такая история. Я пока не буду говорить, что и про кого.
1: Что, то есть это будет какая-то концертная программа? Это будет что-то музыкально-поэтическое, как... Так, я сразу почувствовал неловкость.
3: Музыкально-поэтическая. Примесью театра.
2: С примесью театра, вот Руслан...
3: Или, так сказать, на базе театра музыкально-поэтическая. А имя мы не можем назвать?
2: Мы не будем пока называть, пока потому что чуть-чуть рановато. Мы обязательно к вам придем.
3: Те самые суеверия.
2: Да.
1: Так,
2: и мы вам обязательно все расскажем.
1: Хорошо. Значит, я, во всяком случае, записываю, так сказать, ваш визит,
2: да,
1: свои планы, как бы, и вы расскажете. Музыкально-поэтическое это мне нравится, да.
2: Еще мы планируем, и тут я возьму на себя смелость сказать, что мы планируем еще одну небольшую камерную постановку. Я пока тоже не буду раскрывать все карты. Это будет моноспектакль, автобиографический, мой, а Руслан будет его ставить.
1: Так, с этого
2: все.
1: Места. Руслан, за кого меня принимаешь? Руслан, а в общем, опыт режиссуры, он был, он как-то, или это вот от общей возбужденности, как бы я бы так спросил?
3: Да, именно так.
1: Okay.
3: Весь опыт режиссуры мой ограничивался преподаванием в БДТ на курсе Андрея Могучего у режиссеров, постановкой вот их актерских, так сказать, этюдов и небольших актерских каких-то.
1: Но я помню место из, значит, программ, вот, программы с тобой. Даже я помню, когда мы встречались до программы, что ты сказал, как раз это было, когда ты уехал, значит, далеко, вот, и год прожил, так сказать, на периферии, mm-hmm. работая монтировщиком, значит, а потом актером, mm-hmm. что в этот момент, я помню, потому что честно учил твою биографию, ты подумал, что, в общем, интересно было бы заняться режиссурой.
3: Да.
1: Дальше я не уловил, где там, значит, это занятие оказались.
3: Сбой, да.
1: Да. Вот, потому что мы увлеклись твоей актерской ипостасью.
3: Да.
1: Но, значит, есть все-таки. Оно не прошло бесследно.
3: Слушайте,
1: отлично.
3: Я очень люблю мысль... Так, как сказать? Мысль не то, что сильно сложная, но очень-очень она меня греет. Звучит она так. Режиссер — это картина мира. И я в том, что у меня есть какая-то такая картина мира, которую можно предъявлять людям, я не уверен. Но Анна говорит, что есть.
2: Ну, я могу, я надеюсь. Я сейчас возьму на себя смелость и окончательно как бы просто это самое, как говорится, потеряю тормоза. Ой, прошу прощения. И я скажу вам такую вещь. Я как раз из тех актрис, которым очень нужен режиссер. Вот я такая актриса, которая вот когда хороший режиссер, и все, вот правда, мне очень нужен хороший режиссер, а не настолько универсал, чтобы все прямо сам себе режиссер, и мы сами с усами. Нет, я не такая. И поэтому режиссера от нережиссера я все-таки за свои там энное количество десятилетий все-таки как-то вокруг да около этой профессии я все-таки отличить могу. Руслан, ты режиссер.
3: Вот веселенько и коротко. Я когда преподавал у Могучего,
1: так.
3: Мы же не сомневаемся в том, что Андрей в порядке, в смысле режиссер нормальный,
1: так, да,
3: мирового,
1: да,
3: вполне уровня.
1: Да.
3: И я преподавал у них на курсе, у ребят, которые в этом году выпускаются, кстати, преподавал актерское мастерство. Но присутствовал также на занятиях по режиссуре, которые Могучий проводил. И так часто бывало, что мы с Андреем Фиськовым, чудесным моим партнером mm-hmm. и коллегой, вместе преподававшие, делали их актерские дела, а Могучий приходил и делал на базе как бы наших актерских этюдов mm-hmm. с ними поставленных mm-hmm. какие-то свои режиссерские штуки. Ну, там что-то проверял. И это я не то, что я хочу что-то там Ани на слова подтвердить или что-то, имею какое-то такое. Но иногда я сидел, смотрел на то, что происходит, и у меня колотилась прямо во мне мысль. Вот не худо бы сделать вот так, думал я. И вдруг Могучий говорил, подожди, говорил он, обращаясь к студентам, а вот сделай-ка вот так. И
1: опа,
3: просто с языка.
1: Совпадало.
3: Да, совпадало. Из чего? Я с удовольствием заключаю, что, по крайней мере, ну, другое дело, что я был его там один из артистов, которых он, в общем, занимал, с которым mm-hmm. много работал. Понятно, что это общая сонастройка, но все равно я как бы угадывал его режиссерский ход мысли. А это значит, что я не умею, но некоторая в этом смысле, может быть, способность присутствует.
2: Еще как.
1: Это, по-моему, замечательно. Значит,
2: я помню, значит, работа над «Пятью вечерами». Там было очень много, в том числе и режиссерского в твоей работе, поэтому все в порядке.
1: Я что-то вспомнил вот одну мысль, которая меня вот очень невероятно понравилась. Она принадлежит, к сожалению, так так ужасно ушедшему Юрию Бутусову, вот, просто говоря о режиссуре, он сказал такую замечательную вещь: идеализм в нас — это частица Бога. Mm. И я это невероятно точно, потому что что такое идеализм? Это такая наивная какая-то хрень, которая не состоится в жизни. Ты будешь наивным дурачком. Но, блин, вот да, она, наверное, и есть частица чего-то высшего. Так что тебе режиссерской дороги параллельно с актерской. Вот. Значит, кто-то еще может на что-то расколется? Может, еще у кого-то отдельные есть какие-то проекты?
3: Могу рассказать о том, что было недавно, и то, что должно, по идее, продолжаться, потому что дело чрезвычайно богоугодное в самом лучшем смысле этого слова. Мы с театром Full Crow, фестивалем, и вообще Zeev Project, такой вот институт изучения и наследия, и крупное, да, и цифровым архивом JDoc сделали в Хайфе первый показ, такой странный, так называемый театральный подкаст «Рук». Очень приглашаю, Игорь. Это история такая. В Украине, хвала вечному небу и всем людям, обладающим возможностью принимать решения, открыли архивы КГБ. Ну, советского ЧК, НКВД и так далее. Открыли вот эти вот гэбистские архивы. И люди, опять же, доброй воли, большого сердца и серьезного ума и всех прочих достоинств, поехали в Украину. И этот архив оцифровали в той его части, которая касается репрессий, которые были именно антиеврейские, да, как это, как слово точное?
2: Антисемитские.
3: Да, наверное, так, да. Которые касались, в общем, евреев.
1: Да.
3: И среди этих архивов обнаружилось, в частности, такое дело «Круг», агентурное дело «Круг». Оно сливалось в каком-то смысле с еврейским антифашистским комитетом, потому что там были персонажи и там, и там более-менее одни и те же. Но это не были близнецы и братья. Они шли как бы, ну, не то что параллельно, но, в общем, это было одно, то да не то. И мы сделали с Женей Натановой, прекрасный режиссер, с офигенной совершенно командой, с артистами театра Full Crow, сделали вот такой театральный подкаст, как бы театрализованное такое представление, рассказ о Давиде Гофмане. Гофштейне, господи, что я несу. Давиде Гофштейне, писатели, переводчики, драматурги, который был расстрелян в 52-м году.
1: Окей, я просто только жду сигнала.
3: И вот, да. Это, кажется, решено, что этому быть. Кажется, и конкретно вот о Давиде Гофштейне, и о еще нескольких именах из этого дела, так называемого агентурного, будут сделаны вот такие вот... Ну, это можно смело назвать спектаклем. Это не совсем спектакль в его, так сказать, академическом понимании, но это все-таки... Это театральная акция, очень содержательная и чрезвычайно благородная, на мой взгляд.
1: Здоровский, здоровский. Так, здесь у нас просто время нашего разбора полетов истекло. Огромное спасибо Ане Гланс-Маргулис, Руслану Барабанову. Ну, в общем, сбычи мечт, успеха, аплодисментов, новых классов спектаклей и всего-всего-всего. Удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшман, Игорь Кариф. Еще одна композиция напоследок. Марк Бернес, я улыбаюсь тебе, потому что несмотря ни на что. А затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
2: Спасибо.

0: Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою.
1: Imperial iStars из Лондона. Балет на льду «Золушка» в сентябре в Израиле. Масштабная постановка классической сказки в исполнении мировых звезд фигурного катания. Огромная международная труппа, завораживающее шоу и виртуозное катание. 14 тонн настоящего льда прямо на сцене оперного театра. Билеты «Касса опера».
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
1: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
4: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. У микрофона Семен Каплан. Пожарно-спасательные расчеты тушат лесной пожар в районе ручья Нахаль-Лотем на Кармеле. Начальник станции Хайфа, подполковник Коби Мизрахи, сообщил, что распространение огня удалось остановить, однако полный контроль над ситуацией пока не установлен из-за сложного рельефа местности и погодных условий. Корреспондент КАН Орли Элькала передает, что по данным предварительного расследования, причиной возгорания стали проводившиеся в этом районе сварочные работы. В районе Дир-эль-Балах, в центральной части сектора Газа, силы безопасности ликвидировали Ваэля Мусу Халида, командира службы внутренней безопасности Хамаса, в лагерях центральной части сектора. Пресс-служба ЦАЛЯ заявила, что орган внутренней безопасности занимался сбором разведданных для руководства организации и содействовал продвижению террористической деятельности против Израиля. Источники в правительстве Ливана сообщили газете «Аль-Араби Аль-Джадид», что Бейрут исключает возобновление боевых действий, в том числе из-за давления со стороны мировых держав и США, однако выразили опасения, что Израиль не выполнит свои обязательства. Источники отметили, что приоритетами Ливана являются вывод израильских войск и нераспространение на территорию страны любого конфликта между США и Ираном, добавив, что контакты по этому поводу продолжаются. Было также подчеркнуто, что переговоры остаются единственным путем, на который рассчитывает Ливан, и на консультациях, которые возобновятся 4 августа в Риме, страна сосредоточится на требовании о включении новых зон для вывода израильских сил, при условии, что там развернется ливанская армия и реализует свой план по разоружению Хизбаллы. Об этом сообщает обозреватель КАН Шимон Минджан. Официальный представитель хуситов Яхья Сария заявил в эфире телеканала «Аль-Масира» о запуске беспилотников по нефтяной инфраструктуре в Саудовской Аравии, в то время как в Эр-Рияде возлагают ответственность за эту атаку на проиранские группировки из Ирака. Представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки Аль-Малики заявил, что Эр-Рияд оставляет за собой право на ответ в подходящее время и в подходящем месте. Обозреватель КАН Шимон Миджан отмечает, что до полудня ЦАЛЬ перехватил два беспилотника на границе с Иорданией в районе Мертвого моря. Пресс-служба ЦАЛЯ, полиция и Шабак сообщают о задержании еще двоих боевиков, причастных к захвату оружия у военнослужащего, находившегося в отпуске в районе Суси в субботу. Сразу после инцидента оружие было найдено, а двое подозреваемых задержаны на месте. Ночью в Яте был арестован другой боевик, а ранее сегодня еще один сдался гражданской администрации. Об этом сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше. Делегация раввинов прибыла в Доху, чтобы выразить соболезнования эмиру Катара шейху Тамиме в связи со смертью его отца, шейха Хамада бен Халифы Аль-Тани. Корреспондент КАН Руи Кейс сообщает, что в состав делегации вошли главный раввин Ирана Иуда Гарами, главный ашкеназский раввин Турции Мендель Хитрик и его сын раввин Элиягу Хитрик, посланник Хабада в Катаре. Несмотря на разгар лета, началась осенняя миграция белых аистов. Днем первая стая, примерно из 60 птиц, остановилась на отдых и водопой у водохранилища Хульда в центре страны. Директор орнитологического центра общества охраны природы доктор Юав Перельман сообщил, что в ближайшие два месяца через небо Израиля пролетят около полумиллиона аистов, следующих из мест гнездования в Европе к местам зимовки в Африке. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и в Хайфе составит 30 градусов, в Тель-Авиве и в Цфате будет 31, в Бейт-Шане 38, а в Бейершеве 34. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЭКО. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Экономическая комиссия КНЕСТа утвердила поправки к системе начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Что именно меняется? И вообще, как работает система баллов? И об этом мы поговорим с адвокатом Анной Лихтенштейн, специалистом по дорожным транспортным происшествиям и юридическим аспектам для бизнесов. Анна, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Давайте попробуем вначале вообще поговорить, как в Израиле работает система штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Многие знают про штрафы, но не всегда происходит, не всегда понимают, что происходит с баллами. Они накапливаются, они не накапливаются. Или вот одно нарушение, и все, ты уже попадаешь в список злостных нарушителей.
3: Ну, давайте начнем так, что до сегодняшнего дня вообще все то, что связано было с правилом дорожного движения, с ПДД, это все было связано с уголовным процессом.
2: Так.
3: И официально реформа представляется как шаг навстречу гражданам. Государство говорит о более быстрой, современной цифровой системе рассмотрения штрафов. Но, однако, если посмотреть глубже, становится понятно, что речь идет не просто об изменении процедуры, а о кардинальном изменении всей модели рассмотрения дел. Если мы до сегодняшнего дня смотрели на улики, потому что у нас был процесс уголовный, теперь у нас вообще другой процесс, это называется процесс Мингали. И у нас идет вообще мы не смотрим вообще на улики, нам вообще улики сейчас не интересуют. И мы смотрим, если тот же полицейский нам выписал штраф правильно, у него вообще он мог нам выписать этот штраф или не мог выписать этот штраф. И это все зависит от его от его усмотрения. И тогда уже вся процедура становится сложнее, потому что усмотрение, это все зависит, каждый смотрит по-другому на усмотрение. И теперь, например, до сегодняшнего дня баллы были, они скапливались. Если человек, например, до 2 лет, и у него до 20 баллов, тогда стирались эти баллы. Если в течение 2 лет он не нарушал, еще это было 12, у него есть первый курс, он идет на первый курс, 24 на второй курс, 36 у него лишение на 3 месяца. Если до 20 баллов, тогда через 2 года стирались эти баллы. Если с 20 до 30 баллов, тогда 4 года они стирались. То, что теперь происходит, что баллы оставляют не на каждое нарушение, но будут нарушения, как, например, сейчас телефон был с 8 баллами, теперь он будет с 10 баллами. И, как мы знаем, многие очень разговаривают по телефону, и еще при этом сейчас многие нарушения, это уже не то, что стоит полицейский и ожидает и смотрит, или случайно проехал около нас и выдал нам штраф, а сейчас многие тоже нарушения, они снимаются. И очень сложно будет подать апелляцию на эти нарушения.
2: Анна, я правильно вас поняла? То есть если для раньше, вот до еще реформа не вошла в силу, она только даже после того, как она будет опубликована в книге законов, она войдет в силу. А скажите, пожалуйста, до сегодняшнего дня, получается, система, мы накопили баллы, через два года они аннулировались, а сейчас это на всю жизнь?
3: Это не на всю жизнь. Сейчас мы не можем подать апелляцию в суд, потому что мы можем, но сейчас вся апелляция это уже не идет по уликам. Если я дам пример,
2: давайте,
3: будет так легче понять. Если до сих пор, например, человек получал штраф на телефон, и полицейский не описал, какой телефон он держал, там, где он его увидел, в правой руке или в левой руке. Это называется улики, потому что у нас был, мы были по криминальному делу. Как бы все то, что связано с ПДД, было по криминальному делу. Теперь оно переходит вообще в Мингали.
2: В административное право.
3: Да, это... да, извините, пожалуйста.
2: Все нормально, все хорошо. Всегда. Я тоже забываю слова иногда.
3: Ну да, я здесь с двух лет, так у меня чуть-чуть это русский.
2: У вас отличный русский для человека, который приехал два года.
3: Спасибо большое. Родители постарались. Так что... то, что сейчас нам уже не важно в этой реформе, нам уже не важно, если полицейский описал улики или нет. И тогда человек, например, который уже два раза, или, например, тот же таксист, или mm-hmm. те же люди, которые много находятся на дорогах, у них нарушения будут больше, потому что это они много ездят. И теперь, когда он получает эти баллы, и он не сможет их стереть. Это потому что это уже не идет как улики, а оно уже идет как
2: административное нарушение получается, да, поэтому это уже не идет как уголовное преследование, получается так. Хорошо, а если мы скажем, вот на сегодняшний момент я смотрю достаточно очень сильное ужесточение. Использование мобильного телефона было 8, теперь 10, непредоставление преимущества пешеходу было 4, от 4 до 8 теперь 10, и выезд на обочину было 6, сейчас 10. То есть очень многие правила просто ужесточились сейчас, и нарушение правил получается. То есть нет никого, ничего, никакого плюса для, получается, для водителей, которые могут нарушать.
3: Смотрите, это все зависит, потому что есть тоже нарушения, например, нарушение за ремень. Они без баллов на этот момент.
2: А, но они, получается, штрафуют просто штрафом, да, в такой ситуации?
3: Да, они просто штрафуют штрафом, 500 шекелей, если это нарушение будет второй раз, тогда это уже будет вдвойне. А есть, вот, например, то, что связано именно нарушение, я думаю, что они тоже будут менять, как они меняли это каждый год или каждые два года. Вот все то, что связано с авариями, mm-hmm. они начинают менять, они смотрят. Вот, например, сейчас телефон — это наша проблема, потому что многие не замечают дорогу из-за телефонов. Тогда мы сейчас будем именно вот... то, что связано с телефоном, так, чтобы люди боялись держать телефон. Я сейчас вообще скажу, например, люди говорят, сейчас останавливает полицейский за телефоны, я только это, только подержал или только его подвинул. Но само нарушение телефона, там пишется, нельзя держать и нельзя пользоваться телефоном во время езды. Теперь то, что было до этого момента, это что... полицейский или прокурор должен был показать все улики, что тот человек держал телефон и то, что он пользовался телефоном, а сейчас вообще это не нужно. Как бы мы упростили вообще весь процесс. Если сейчас будет полицейский, многие ко мне тоже приходили и говорили: «Анна, я не трогал». Вот бывает, что это. Сам полицейский едет, и, может быть, он спутал. Бывает ведь такое, мы все люди. Вот теперь, если полицейский спутал, тогда вот у нас проблема, потому что будет очень сложно доказать, что, потому что сейчас доказывать должен сам водитель, а не прокурор или тот же полицейский.
2: Угу, интересно. Анна, ну вот с учетом ближайшей, да, то, что изменится реформа, давайте напоследок напомним нашим радиослушателям вообще, как можно проверить свои штрафные баллы и, самое главное, где, чтобы знать, что у нас уже что-то есть, и, не дай бог, не нарушить еще, чтобы потом не оказаться при лишении родительских прав и в суде.
3: Смотрите, самое главное — это ездить по правилам, да, конечно, это если мы все будем ездить по правилам, тогда, конечно, будет меньше это вопросов и меньше нарушений. Как я сказала до этого, в настоящее время министр, сейчас они, это еще не зашло, это как раз трансформация, которая она переходит на эти баллы. Это еще министр, это еще не не подписал. Так что я думаю, что это будет только в августе, через месяц. Если в первую очередь, как я тоже до этого сказала, сейчас многие нарушения снимаются на камеры. Поэтому, когда оно снимается на камеры, вообще уже очень сложно. Это не важно, если это по криминалу или по реформе. Это сложно будет вообще с этим справиться. Так что в первую очередь я вообще советую не пользоваться или, например, нарушение скорости. Оно пока что еще остается по-прежнему. Mm-hmm. Как бы, если, например, сейчас человек нарушил скорость, оно сейчас остается по-прежнему, что мы идем в суд, а не в трибунал ПДД.
2: Ну что ж делать? Нам тогда просто остается ждать, когда действительно реформа вступит в силу, и мы все, как водители, немножечко от нее пострадаем, если, конечно же, не дай бог, нарушим дорожное правила дорожного движения. Аня, спасибо вам большое, что присоединились к сегодняшнему нашему эфиру, и хорошего вам вечера.
3: Взаимно.
2: До свидания.
3: Всего хорошего. До свидания.
2: Запустить бизнес в интернете сегодня проще, чем когда-либо. Можно продавать товары через сайт, оказывать различные онлайн-услуги, запускать цифровые сервисы, да и работать с клиентами по всему миру, даже не выходя из дома. Но вместе с этой свободой появляются и различные юридические обязательства, о которых многие предприниматели задумываются слишком поздно. С чего вообще начинается открытие бизнеса в сети в Израиле? Достаточно ли зарегистрировать ЭСЭК или онлайн-бизнес требует дополнительной юридической подготовки? Об этом мы поговорим с адвокатом Леонидом Сусло, специалистом по бизнес-праву. Леонид, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Спасибо, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Давайте начнем с вами с базового вопроса. Что с юридической точки зрения считается бизнесом в сети?
4: Ну, нет такого определения бизнес в сети. Бизнес — это бизнес. Есть определенные ограничения и регуляции, которые распространяются конкретно на веб-сайты. Mm-hmm. Но в целом, как мне кажется, для людей, которые недавно прибыли, мне кажется, таких людей очень много, нужно понять, что бизнес в Израиле немножко отличается, скажем, от бизнеса в Восточной Европе. Он более зарегулирован, более бюрократичен, и действительно, да, есть такое понятие, как американцы его используют, compliance, которое говорит о том, что нам нужно просто соблюдать регуляции. И в Израиле, как я уже сказал, этой регуляции намного больше, чем, скажем, Россия, Украина, Грузия. Нужно понять, что любой бизнес, не только онлайн, но любой бизнес, он зиждется на 5 китах. Первое — это корпоративное право. Не обязательно быть ИП, можно открыть компанию. Это зависит в большей степени от уровня доходов. Если доходы превышают определенный уровень, то стоит это сделать. Компания может защитить вас, если вы открыли бизнес, от личной ответственности. Это не полная защита, но она очень, очень большая. Иногда стоит это сделать. Нужно понять, что у вас есть, возможно, какая-то интеллектуальная собственность. Если у вас есть бизнес в интернете, то вам следует также подумать, как ее защитить. Один из наиболее эффективных и дешевых способов — это торговая марка. в отличие, допустим, от патента, от авторского права, от торговых секретов, этот способ защиты, он очень эффективный. Если вы продаете товары через ваш сайт, и вы защитите эти товары определенной торговой маркой, то, например, таможня обязана будет арестовывать и уничтожать товары, которые будут нести вашу торговую марку, но они будут не ваши, да, то есть, грубо говоря, подделки.
2: Хорошо, это если мы говорим о товарах. А если мы говорим, допустим, о компании, представляющей услуги какие-то, да, допустим, то же самое в интернете, размещение рекламы, все что угодно. И, допустим, эта программа выбрала себе какое-нибудь там вау, крутое название. Вот она может защитить свое название, чтобы больше не появлялось таких вот компаний с таким названием?
4: Да, безусловно, да. И торговая марка, собственно говоря, служит именно этой цели. Но нельзя, допустим, назвать компанию реклама.ком, да. Это, скорее всего, то есть не, назвать можно, но нельзя защитить это как торговую марку. Почему? Потому что это является то, что называется generic name, да. То есть это супер общее название. И чем более название общее, тем меньше шансов его защитить с помощью торговой марки. Ну, это понятно, потому что любая компания захочет называться...
2: Ну, конечно. Да? Леонид, ну, хорошо, давайте возьмем другую немножко ситуацию. Мы уйдем немножко сейчас от интернет-сайтов, да, которые там создают для интернет-магазинов. Вот возьмем бабушку, милую, добрую бабушку, которая решила вязать шапочки. И вот она эти шапочки решила продавать в Инстаграме, Телеграме или просто на Фейсбуке. Это будет уже считаться бизнесом?
4: Ну, конечно.
2: То есть в такой ситуации бабушка, не открывая бизнес, продавая шапочки, там, получая через Бит, предположим, или PayPal денежку, она может оказаться каким-то образом, ну, то есть что налоговое управление, сотрудники налогового управления могут взять на нее.
4: Теоретически это может произойти. Конечно, налоговая служба у нас не ловит всех подряд, и те, кто зарабатывает там по 120 шекелей, вряд ли к ним придут, но да. Любой, это дело не в том, что это бизнес, дело в том, что это доход, да. Нельзя иметь какой-то доход и не декларировать его в налоговую. Такие правила, такой закон, да. Теоретически, конечно, мы можем себе представить, что такое существует, но это не является законом. И да, нужно декларировать, нужно каким-то образом себя оформлять. В данном случае ОСЭК-ПАТУР, то, что называется, это классический вариант для вот такой вот бабушки. Если она это делает в Фейсбуке или в Инстаграме, не пользуясь собственным сайтом, то как бы у нее проблем, соответственно, меньше.
2: А если пользуются, какие накладываются юридические обязательства?
4: Если пользуются, к сожалению или к счастью, на сайты распространяются определенные требования, регламенторные. Допустим, то, что называется цифровая доступность, да, нагишут. Сайт должен быть пригодным для использования людьми с ограниченными возможностями, нарушениями зрения, слуха, моторики и тому подобное. Да. И на самом деле я не слышал о том, чтобы реально массово кто-то преследовал эти сайты, но такое может произойти. Да. Тут и там мы слышим. И чем больше сайт зарабатывает денег, тем больше шансов, то, что он столкнется с такой проблемой, что на него кто-то подаст в суд за то, что там не предусмотрена вот эта вот цифровая доступность. Кроме того, если вы действительно открываете ваш сайт, то один из, собственно, китов, который я еще не назвал, это договора. Как правило, бизнес очень-очень сильно зависит от тех договоров, на которые он подписан. Да? Иногда все, что есть у бизнеса, это просто договора. Допустим, если мы думаем про какие-нибудь лицензионные компании. Вот. Договор, если вы пользуетесь сайтом для как инструментом продажи и распространения ваших каких-то товаров или услуг, то вашим договором является то, что называется пользовательское соглашение. Пользовательское соглашение, если вы заходили когда-нибудь на сайт, и вы его часто видели, иногда у вас просили им согласиться с помощью нажатия «Ви», иногда... Просто вы могли видеть надпись такую, что если вы пользуетесь нашим сайтом, то вы принимаете пользовательское соглашение. Между двумя этими способами есть разница. Первый, если вы требуете активного нажатия, выставления галочки и нажатия «ОК» после этого, то это соглашение будет распространяться, все его условия будут распространяться на вашего клиента. Если вы вторым способом пользуетесь, скорее большой шанс того, что на клиента ваше соглашение может не распространяться.
2: А вот смотрите, вот иногда вот это вот пользовательское соглашение, люди, открывающие сайт, просто под копирку копируют с других сайтов. Насколько это рискованно? Вот насколько пользовательское соглашение должно быть оригинальным и подходящим именно под твой контент или под твои товары, ну и тому подобное?
4: Супер рискованно, потому что если вы просто переписываете к вашему сайту и к вашей механике работы сайта, к вашим товарам, возможно, или какой-то еще специфике, это не имеет никакого отношения, то, соответственно, и договор не будет иметь никакого отношения. Но все равно, как взять, зайти в соседний офис, который занимается чем-то другим, да, вот занимаетесь офисом физическим, да, вот вы хоть продаете, я не знаю, бананы, да, а рядом сидит человек и продает концтовары, вы просите у него, а какой у тебя договор, да, и подписываете своих клиентов на такой договор. Естественно, с этим будут проблемы. Если уж, да, я не рекомендую этого делать, но если уж, то лучше сегодня воспользоваться каким-нибудь Gemini или ChatGPT, по крайней мере, описать ему, чем занимается ваш сайт. Он хотя бы какую-то специфику даст, но тоже на это полагаться нельзя. Все надо вычитывать, проверять, и нужно убедиться также, что это соответствует каким-то нормам. Один момент, который важно отметить, что поскольку договор такого рода, пользовательское соглашение, он является еще и типовым, да. Все клиенты пользуются одним и тем же, никто не получает что-то особенное. Поэтому это типовой договор. Соответственно, есть закон о типовых договорах, который говорит, что кабальное или несправедливое, кому как больше нравится, да, SIFMKP, несправедливые условия в таком договоре, его можно отменить. Да. Что такое несправедливое условие? Это условия, которые создают существенный дисбаланс, ущерб клиенту. Таким образом, что он не способен на него повлиять. В свое время, если помните, в Израиле были договора от мобильных компаний, когда они требовали подписываться на год, допустим, или если они выходили, то у них требовали штраф. Вот такого рода договор, такого рода условия, то является кабальным, и его можно отменить.
2: А вот если вот такой вот, если бизнес, вот, который вот открыл себе в сети сайт, работает с клиентами не только в Израиле, но, допустим, и с клиентами из-за границы, появляются ли какие-то другие дополнительные юридические обязательства не только в соответствии с законодательством, допустим, Израиля, а в соответствии с законодательством других стран?
4: Безусловно, безусловно. В Израиле, кстати говоря, была немножко обратная ситуация, да, когда такие большие компании, как Facebook, Rental Cars и Agoda, пытались оспорить распространение израильской юрисдикции и израильских законов на их соглашение. Поскольку эта компания находится за границей, так им было удобнее. Но это у них не получилось, была серия прецедентов. В итоге все разрешилось в пользу израильских пользователей, и принцип, который сегодня является обязующим, он гласит следующее, что если вы работаете в нашей стране, то будьте добры, соблюдайте наши законы и судитесь в наших судах. Это дошло даже до того, что сейчас готовят законопроект, который, собственно, вот это вот все и скажет. Та же самая история, она работает и в других странах тоже, в развитых странах, как правило. Европейский Союз требует соблюдения всех его законов, даже если там клиент из какой-нибудь какой-нибудь Словении, да, случайно один раз зашел на какой-то чужой сайт, все равно они очень-очень серьезно к этому подходят, слишком серьезно, я бы сказал, бюрократически. Это иногда бьет по развитию экономики, но тем не менее. У них очень серьезные требования, и если вы работаете, допустим, на Европу и на Соединенные Штаты, то да, вам нужна консультация, хотя бы какое-то минимальное понимание минимальных норм этих стран.
2: Леонид, спасибо вам огромное, что согласились поучаствовать сегодняшнем в нашей программе. Я надеюсь, мы немножко, но внесли в ясность нашим радиослушателям о том, как вести бизнес в сети и для чего нужно пользовательское соглашение. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо, что пригласили.
2: До свидания.

0: Очень актуальна,
1: Да.
0: особенно для наших радиослушателей, репатриантов, в основном русскоговорящих нашей аудитории. Она касается так называемого признанного партнерства или официального сожительства, или как-то можно назвать еще по-русски.
1: Ну, гражданское супружество.
0: Гражданское супружество, но мы не можем тут употреблять слово «гражданское супружество» с вами, потому что в Израиле, как известно, гражданских браков не существует. И никакого гражданского супружества тут тоже не существует. Единственные, кто могут вступить в брак, это люди, которые являются единоверцами. Единственный брак, который у нас существует, это брак религиозный. Поэтому все, кто единоверцами не являются, практически должны решать свои проблемы каким-то другим способом. Гражданского брака у нас нет, зато у нас огромное количество юристов в Израиле, поэтому эта тема так называемых партнерских брачных отношений, которые устанавливаются вне института официального брака, который у нас, как мы уже сказали, только религиозный, разработана достаточно подробно, и несмотря на то, что многие пары, которые, не знаю, однополые пары, пары, не знаю, вторые, третьи жены в мусульманских семьях, да и просто все люди, которые у которых в Тудат-Зеуте на месте вероисповедания стоит прочерк, все они оказываются в одной лодке, зато никому не обидно у нас, но все они... Вот. И мы должны как-то решать эти проблемы, устанавливать какие-то порядок каких-то брачных отношений вне института религиозного брака. В Битох-Люми, в Управлении национального страхования, существует давно разработанная система признание таких пар для того, чтобы, которая позволяет им получить, в принципе, те же самые социальные права, экономические, социальные, которые имеют и пары, вступившие в официальный религиозный брак. Так называемое признанное партнерство, то, что называется на иврите «едуим бацибур», или там сожительство, но сожительство по-русски у нас, слово такое, оно звучит по-русски как-то не очень, имеет какую-то окраску, ну, будем говорить партнерство. В принципе, оно с точки зрения закона почти приравнивается к официальным брачным отношениям, дает таким супругам право на совместные пособия, пособия по потере кормильца, налоговые льготы, множество других социальных, экономических вещей, которые должны иметь люди, проживающие вместе с супруги, считающие себя супругами. Битох-Люми, для этого нужно подписать так называемый, ну, они говорят подписать договор, на самом деле это некая анкета, которую нужно заполнить, чтобы заявить о своем супружестве.
1: Ну, совместном, да.
0: Да, о своем, о супружестве, так как люди его признают. И вот, к сожалению, это вызывает огромное количество проблем с одной стороны и с другой стороны. То есть иногда люди, которые хотят заявить о своем супружестве, не могут его официально никак оформить через Битох-Люми, а те, которые, наоборот, не хотят о нем заявлять, их-то как раз и ловят и в принудительном порядке признают. В нашем случае речь идет о паре, кстати говоря, оба они офицеры израильской армии, но в Тудат-Зеуте у них не указано, что они принадлежат к какому-то определенному вероисповеданию. Одним словом, на религиозный брак у них прав здесь нет. Они заявили о своих супружеских отношениях в Битох-Люми, подписали эту анкету, этот самый договор, однако Битох-Люми отказал им и не признал их.
1: И чем мотивирован был отказ?
0: Партнерами. Дело в том, что они, сказать, аргумент был такой, что они вот только сейчас заявили, поэтому надо подождать еще какое-то время, год, например, посмотреть на то, действительно ли они соблюдают все эти супружеские отношения, совместное хозяйство ведут и так далее, и тогда вот они их признают.
1: То есть что-то новенькое. То есть Битух Люми решил определять, когда сколько времени должно пройти, прежде чем.
0: Ну вот они, да, да, они.
1: Интересно.
0: Вы знаете, наверное, сами стали уверенно сталкивались с десятками и сотнями случаев, когда Битух Люми ловит людей наоборот на незаявленные.
1: Да, в том-то и дело. В первую очередь это их интересовало.
0: И насчитывает им долги задним числом, сами вот. Определяя.

0: Это,
1: А тут люди вроде бы, чтобы соблюдать
0: да.
1: все правила и так далее и тому
0: Ну
1: подобное.
0: да, ну да.
1: Так,
0: Я так понимаю.
1: интересно,
0: Ну
1: ну.
0: вот. Но вот они посчитали, что да, значит, не следует проследить, действительно ли это реальное. Как... Ну, не знаю, какие у них были там причины подозревать их в какой-то фиктивности, и понятия не имею. В общем, одним словом они им отказали. Значит, они обратились, в разные инстанции обращались, в конце концов они обратились к нам. И наш ревизор, который занимался этим делом, прежде всего проверил все документы, которые были представлены. Документы, которые были представлены, говорили сами, помимо этой анкеты, еще прилагаются разные документы. Договор на съем квартиры, там, не знаю, всевозможные распечатки счетов, выписки из разных там ведомств, вы прекрасно понимаете, и сам договор тоже. В общем, все эти документы говорили о том, что эта пара уже не один год находится в супружеских отношениях. И все эти распечатки. То есть сами документы за себя говорили, что это отношение не вот со дня подписания, что они решили, вот давайте-ка мы сойдемся, съедемся и начнем, а что они уже много, ну, несколько лет, по крайней мере, находятся в этих отношениях признанного партнерства. Вот. И поэтому как бы... На этом основании он обратился и потребовал от Битохлюми еще раз перепроверить этот случай, посмотреть все эти документы, которые тоже говорят сами за себя. Да и в самом договоре, ну, там, где они пишут, отвечая на вопросы в самой анкете, эта пара тоже указывала, что мы уже с такого-то года несколько лет находимся в супружеских отношениях. Одним словом, и то, и другое, все говорило о том, что нужно отнестись к этому уже как к проверенному союзу, который вполне можно признать. Ну и, конечно, в общем, после этой, коротко это все на словах, на деле это, конечно, заняло какое-то время и определенный диалог с Битохлюми, однако этот союз был признан, и они получили свой статус признанного партнерства, официального сожительства и так далее, и так далее. И все права, связанные с этим. И обязанности, кстати говоря, тоже.
1: Ну, вы знаете, а вот самое удивительное, нас, когда мы говорим о признании статуса так, гражданских супругов либо общеизвестных пар, в Битохлюми написано в их инструкции так, что пара может считаться известными и получить статус после непродолжительного периода отношения. Вот что такое непродолжительный период отношения, вот, к сожалению, не указано. То есть,
0: Ну, не
1: вот,
0: указано.
1: видимо...
0: Вот видите, в данном случае они посчитали, что год. Это у них, ну, не знаю, кто-то это определил, это видно на уровне отделения, не знаю, на уровне тех сотрудников, которые это определяли.
1: Когда вы подали запрос в Битохлюми, Битохлюми сразу пошел вам навстречу, то, что все тут в порядке, или все-таки...
0: Ну, не совсем сразу, но так или иначе, ну, достаточно быстро. Вообще, я должна сказать, что в диалоге то, что касается вот таких вопросов, государственный контролер имеет возможность, ну, как бы нам, мы как ведомство имеем возможность достаточно быстро добиться результата. У нас очень жесткие сроки ответа, очень, и я не могу сказать, что Битохлюми в этом смысле отличается какой-то с какими-то задержками. Они очень эффективно быстро с нами сотрудничают. То есть, если уже дело дошло до нас, то вопрос решается иногда просто по телефону.
1: А даже так.
0: Ну, да, конечно, да.
1: Дина,
0: Так
1: давайте
0: очень много.
1: проговорим, с какой вообще, вот, допустим, вот я подаю жалобу вам в офис государственному контролеру. Сколько времени занимает от начала рассмотрения жалобы? Вот когда я получу, допустим, ответ, что жалоба принята к рассмотрению?
0: Вот так. Ну, то этот вопрос я слушаю по телефону почти каждый день, и каждый раз я отвечаю, что, конечно, это зависит от жалобы. Иногда это, опять-таки, буквально один телефонный разговор, которого достаточно,
1: Нет,
0: а
1: нет, я имею в
0: иногда...
1: виду, вот когда сам житель Израиля, вот, который обратился к вам, получит от вас первую весточку о том, что ваше его дело
0: Тот же день.
1: в тот же день, так, а
0: Ну,
1: вот дальше.
0: буквально, ну, в смысле, это может быть в течение буквально 2-3 дней. Если человек обращается, у него несколько путей. Он может прежде всего заполнить анкету у нас, ну, сказать, ну, бланк электронной жалобы у нас на сайте, она существует на нескольких языках, на русском языке тоже. И
1: Так.
0: сразу же он получает некую индикацию, что и она принята, ну, не, ну, получает электронную почту о том, что жалоба принята, такой-то номер.
1: А потом, когда она в
0: И
1: обработку
0: обрабатывается очень быстро.
1: очень.
0: Если вы обратитесь в местное отделение, это будет еще быстрее. Обращайтесь ко мне, я открываю в тот же день. Дина, я имею в виду, что значит открываю.
1: Вы работаете в Варшаве, то есть вы можете принимать только жителей южных городов или...
0: Ничего подобного.
1: Ничего подобного?
0: Нет территориальной привязки, и любой человек может обратиться в любое отделение, куда ему больше нравится.
1: Хорошо, Дина, тогда расскажем нашим радиослушателям, как можно обратиться к вам.
0: Ко мне можно позвонить по телефону, прежде всего, 08-623-2777. Там есть выбор на русском языке, если нажать, то вы пойдете ко мне. Я вам расскажу все подробности, как и как к нам написать, как обратиться. Пошлю вам смс с нашими координатами и все такое. Мы все открываем в тот же день, и буквально дело попадает уже на стол конкретному ревизору практически в тот же день или максимум в течение ближайших двух дней. Ну и дальше уже зависит, конечно, от характера жалобы. Иногда это очень сложные юридические и прецедентные дела, которые, да, иногда это действительно вещи, которые можно решить достаточно быстро и эффективно.
1: Дин, я, с вашего позволения, повторю номер телефона 08-623-27-77. По этому номеру можно позвонить в отделение, южное отделение Бершевы, и вы попадете сразу к Дине и получите необходимую консультацию, и вам подскажут, каким образом можно подать просьбу. Дина, спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень надеюсь, что наши радиослушатели теперь будут знать, что даже на Бетуохлеуми есть возможность получить помощь от управления, и в случае необходимости будут к вам обращаться за помощью.
0: Спасибо, Тань.
1: Сегодня мы возвращаемся к истории, о которой уже говорили в эфире. Это история жительницы Хайфы Ольги Глозман, мамы Дани Петренко, убитой на фестивале «Нова». Уже 2.5 года Ольга пытается добиться, чтобы в Хайфе появилось достойное место памяти ее дочери. Не что-то масштабное, просто место, куда можно прийти, сесть, вспомнить и помолчать. Но вместо поддержки — бесконечная бюрократия, переговоры и цифры. Последнее предложение мэрии – мемориальная лавочка на пляже стоимостью 60 тысяч шекелей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс после встречи представителей семьи с мэрией, где, по словам очевидцев, разговор начался с фразы «Послушай меня, дорогуша». Сегодня мы поговорим с Ольгой о том, что происходит сейчас, сдвинулось ли что-то и есть ли надежда на решение. Ольга уже у нас в эфире. Ольга, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: Ольга, когда мы говорили в прошлый раз, ситуация была очень тяжелой. Что изменилось с тех пор?
2: Да, ситуация была очень тяжелой, потому что меня никто не хотел слышать, меня никто не хотел видеть. Но так получилось, что благодаря тому, что я каждый день выливаю свою душу в Фейсбуке, я пишу про свою дочь, я пишу то, что у меня наболело, и постоянно пишу про вот увековечивание памяти моей дочери. И замечательный человек, которого зовут... Алексей Велинс, он обратил внимание на мой пост, и он сразу связался со мной. И, кстати, хочу заметить, что это единственный человек среди всех, кто пытался помочь, да, он единственный, кто пришел ко мне домой, вот, он меня выслушал и взял бумажку с листиком, записал, куда он кому может обратиться, и сказал: «Ольга, я постараюсь, но я не обещаю». И вот он ушел. Уже на утро я получила звонки от такой вот организации, которая называется Дерех Эрец. Вот. И мы начали вот договариваться, что на завтрашний день мы встречаемся у Ирии. Ну и будет там маленький такой как бы...
1: Как демонстрация маленькая, да? Такой пикет.
2: Да не то, что демонстрация. Как бы... Будем делать там видеорепортаж, типа вот такого вот.
1: Я так понимаю, именно вот этот день как раз-таки попал на камеру, когда к вам подошел заместитель мэра города.
2: Да, да. Мы как раз начали выставлять там плакаты, постеры с Даночкой. Вот, и тогда вот вышел мэр города. Почему-то по какой-то причине я у него все время была мамой. Не знаю, почему он мне... Вроде мы с ним не знакомы, ничего. Я не понимаю, почему он так на меня постоянно говорил. Вот, и он сказал, что давайте поднимемся наверх на Месрад и все, ну, в комнату, и все решим. То есть, а до этого он говорил, что он меня не знает. Он говорил, что я ни разу не обращалась к ним. И там вышла Натсига такая, с нее Цибур, я не помню, как ее зовут, Рути. Вот она махала там бумажками и говорила, что моя первая пния в Ирию была 7 июня. Извините, я прямо аж заплакала. Мне сразу стало обидно, потому что сколько я к ним писем написала, я еще у них в Ирие была, у Пас Гликмана. Столько людей вообще было задействовано вот в этом, вот в просьбе об увековечивании памяти моей дочери. Очень много людей из самой Ирии, и знакомых, и друзей, и всех-всех-всех. И мне приходит помощник Йона Ягова и говорит, что он меня не знает, и я вообще не обращалась в Ирию.
1: Молодцы.
2: Мне это было очень обидно. То есть я вот 2,5 года билась в дверь, мне не открывали, и я понимаю, что меня просто не видели и не слышали, и я не знаю, по какой причине он меня не увидел. Ну, в общем, мы поднялись к нему в комнату, mm-hmm. и там он мне пообещал, что да, будет лавочка. Он спросил, где я хочу, я сказала, что я хочу на Хувдаду, на море, это место моя дочка очень любила. Все, там секретарь по имени Моря на какой-то там мейл отправила, она мне его распечатала. То есть это не договоренность, ничего. Mm-hmm. Прошло несколько дней, и они сказали, что лавочка также будет стоить 60 тысяч шекелей, как вот мы, как мне прислали вот эту вот предварительную сумму еще в 2024 году. То есть ничего не изменилось. Так это 60 тысяч шекелей осталось. Прошло несколько дней, мы начали собирать деньги. И да, мы собрали 60 тысяч шекелей.
1: Кстати, а как отреагировали люди на сбор, когда вы открыли сбор средств?
2: Очень замечательно. Я вам хочу сказать, что даже до того, во время того, как я вот писала вот посты, да, о том, как мне больно от того, что Ирия ничего не делает, очень много людей мне говорили, давайте соберем деньги, давайте откроем сбор. То есть я как бы уже была готова, что что-то будет. Вот. И потом меня еще как бы немножечко как бы удивило, что когда я была в Ирие, у меня не спросили лично, есть ли у меня деньги, могу ли я заплатить. У меня сразу спросили, а есть ли у меня человек, который готов пожертвовать?
1: А, вот так вот.
2: Вот так, да. Но я тогда была с представителем вот Дерех Эрец, вот, и он тогда сказал, что да, есть такой человек. Ну, мы открыли этот сбор, и мы в течение 3-4 дней собрали эту сумму. Теперь у нас эта сумма есть, но мы боимся ее передавать в банк, потому что нам прислали реквизиты банка, там нету никаких имен, ничего нету. И Йосеф, вот Присман, он как бы главный директор вот этого всего проекта по увековечиванию данных, он позвонил в Ири и он попросил, прежде чем мы вам перешлем 60 тысяч шекелей, дайте нам договоренность, что да, мы делаем лавочку в виде сердца, дайте нам договоренность, что эта лавочка именно будет на Ховдаду, и пришлите мне, пожалуйста, предварительная сумма, они говорили, что есть 3 каблана, и все хотят 60 тысяч шекелей.
1: А, то есть у всех одинаковое ценовое предложение.
2: Да.
1: Интересно.
2: Они отказываются на отказ. Вот уже прошло вот дня 3, ничего они не предоставляют. И мне вот этот Йосеф говорит, ты понимаешь, ты сейчас заплатишь черт знает кому 60 тысяч шекелей, а завтра они тебе скажут, ты знаешь, на Ховдаду мы не сможем поставить лавочку, у нас там другой проект. И засунут твою лавочку где-то на Жабутинске. Ты этого хочешь? Я говорю, нет, я не хочу. Поэтому наберись терпение и жди, пока мы получим вот эти вот все бумаги.
1: Ну, совершенно правы, потому что, конечно, чтобы у вас был документ, подтверждающий,
2: да,
1: где будет находиться скамеечка, да, где, чтобы все было подтверждено именно письменно, чтобы у них не было потом возможности сказать вам, что у них там уже деменция или еще что-то, что в очередной раз не запомнить свои обещания, как уже, судя по всему, уже было не раз, потому что то, что ситуация такая, что, получается, они даже не видели ваших обращений, что, конечно же, совершенно просто это, ну, не знаю, ну, не только обидно, это просто вот такое вот компетентность, вот такое отношение к жителям города, вот то, что мы видим.
2: К сожалению.
1: Скажите, а мэр города каким-то образом принял участие вообще? Вот
2: вообще никак. Вообще никак. Столько писем я писала, что я хочу лично с ним встретиться. Мне все говорили, мы попробуем тебе помочь, если у нас не получится, мы сделаем тебе встречу с мэром. Но ни одного раза я его не видела, ни одного раза с ним не говорила по телефону.
1: Это отношение.
2: Он какой-то недоступен. То ли он не хочет вообще со мной разговаривать, то ли его просто не допускают, меня не допускают к нему. Я не знаю, что происходит. Но ни одного раза я с ним не встречалась. Мне все время кто-то там... Тогда, когда я первый раз хотела попасть в Ирию, на меня вышел вот этот вот Пас Гликман. Угу. Он типа, тоже как правая рука Йона Ягова, помощник. И вот мы приходили в Ирию, мы тогда с ним, с ним разговаривали, но с Йона я так и не встретилась.
1: Ольга, вот сейчас, вот, чтобы вас больше не беспокоить, чтобы все-таки закончилось это все уже благополучно в вашу сторону, и действительно скамеечка в память вашей девочки бы уже находилась там, где надо, на берегу моря. Что бы вы хотели сказать лично мэру? Вот сейчас вот у вас есть возможность в прямом эфире сказать то, что бы вы хотели сказать вашему мэру.
2: Честно, что я скажу, да. Угу. Вот если... Касательно вот моей ситуации, я скажу, что я очень жалею, что когда были выборы, я выбрала именно его. Потому что ни одного раза за почти три года просто не позвонить к нам, не связаться с нами как-то. Ну, не знаю, хотя бы спросить, мы тут живы, не живы, что с нами, не встретиться никак. Не знаю, я на него, например, очень злая. Я не знаю, что им там руководит, почему он себя так ведет, но я, честно скажу, я на него очень злая. И если честно, я хочу поскорее, чтобы два эти года прошло, и его переизбрали.
1: Ольга, спасибо вам огромное за доверие, за то, что находите в себе силы говорить об этом снова и снова. Я понимаю, какой ценой даются вам такие разговоры, но ваша борьба — это не только история памяти, да, но это история о достоинстве, любви мамы и, в первую очередь, право быть услышанной. Спасибо вам огромное, Оля, и я очень надеюсь, что скамеечка уже будет скоро стоять в памяти вашей девочки.
2: Дай Бог, чтобы моя мечта исполнилась.
1: Спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера. До свидания.
2: До свидания.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
2: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
3: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку. Даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.

0: В Иерусалиме 6 часов вечера. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. У микрофона Семен Каплан. Неподалеку от кибуца Нахаль-Оз во второй половине дня был обнаружен неопознанный беспилотник, на котором, по всей видимости, установлены взрывное устройство и камера. В службе безопасности кибуца сообщили, что пока не удалось установить, сколько времени аппарат находился на месте и принадлежит ли он израильским силам или прибыл из сектора Газа. В руководстве Нахаль-Оз также отметили, что инцидент доказывает, решение армии сократить подразделение охраны кибуца не соответствует действительной ситуации в сфере безопасности. Корреспондент Кан Ицек Зуарец сообщает, что военные находятся на месте и занимаются ликвидацией угрозы. Юридический советник правительства Гали Баарав Миара направила в БАГАЦ отзыв на петиции против решения отделить от прокуратуры департамент расследования полицейских. Она предостерегла, что цель закона – политическое давление, а его последствия негативно скажутся на гражданах, журналистах и силовиках. Корреспондент Кан Тамар Альмок сообщает, что Баарав Миара просит суд приостановить реализацию закона до его вступления в силу. Дрор Шалом, возглавлявший военно-политический отдел Министерства обороны, заявил на конференции Института исследований национальной безопасности, что со стратегической точки зрения война стала оглушительным провалом. На стратегическом уровне нам не удалось добиться решающей победы ни на одном из фронтов. Хамас все еще держится на ногах. Хизбалла далека от разоружения. В Иране мы лишь немного отбросили ядерную программу назад, но она никуда не исчезла. А международное положение Израиля находится на беспрецедентно низком уровне, подчеркнул он. По словам Дрора Шалом, те, кто думал, будто можно свергнуть режим ударами с воздуха, пребывали в иллюзии. Это просто иллюзии. Конец цитаты. Полиция расследует подозрение на похищение двоих детей, трехлетней девочки и годовалого мальчика, их матерью, 20-летней Алией Джой Хиршберг из Иерусалима. По версии следствия, мать с детьми въехали в страну около года назад, после чего их следы затерялись. В полиции полагают, что они могут находиться в районе Иерусалима и просят всех, кому что-либо известно об их местонахождении, обратиться в правоохранительные органы. Источники в правительстве Ливана сообщили газете «Аль-Араби Аль-Джадид», что Бейрут исключает возобновление боевых действий, в том числе из-за давления со стороны мировых держав и США, однако выразили опасения, что Израиль не выполнит свои обязательства. Источники отметили, что приоритетами Ливана являются вывод израильских войск и нераспространение на территорию страны любого конфликта между США и Ираном. Было также подчеркнуто, что переговоры остаются единственным путем, на который рассчитывает Ливан, и на консультациях, которые возобновятся 4 августа в Риме, страна сосредоточится на требовании о новых зонах, откуда выйдут израильские силы, при условии, что там развернется ливанская армия и реализует свой план по разоружению Хизбаллы. Делегация раввинов прибыла в Доху, чтобы выразить соболезнования эмиру Катара шейху Тамиме в связи со смертью его отца, шейха Хамада бен Халифы Аль-Тани. Корреспондент Кан Рой Кейс сообщает, что в состав делегации вошли главный раввин Ирана Иуда Гарами, главный ашкеназский раввин Турции Мендель Хитрик и его сын раввин Элиягу Хитрик, посланник Хабада в Катаре. Несмотря на разгар лета, началась осенняя миграция белых аистов. Днем первая стая, примерно из 60 птиц, остановилась на отдых и водопой у водохранилища Хульда в центре страны. Директор орнитологического центра общества охраны природы доктор Йоав Перельман сообщил, что в ближайшие два месяца через небо Израиля пролетят около полумиллиона аистов, следующих из мест гнездования в Европе к местам зимовки в Африке. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Хайфе составит 30 градусов, в Тель-Авиве и Цфате будет 31, в Бейт-Шане 38, а в Бейершеве 34. В Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 27 июля. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом миру шалаим.
2: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Несмотря на все разговоры о том, что премьер-министр Нетаньяху не полетит в Вашингтон, в эти минуты нужен над Атлантикой. Завтра должна состояться его встреча с президентом Трампом. Поговорим о повестке дня двух лидеров. Где она совпадает, а где противоречит. Ровно три месяца до выборов религиозные сионисты определились со списком кандидатов. Ликуд только сегодня решает, как там будут выбирать. Гай Диазенкот напугал киприотов своими плакатами. Обсудим все новости предвыборной кампании. Глава Шабака Давид Зини предупредил политиков и ЦИК об иностранном вмешательстве выборов на таинственном закрытом заседании специальной комиссии в КНЕСТе. Попытаемся понять, о чем речь. Два года трагедии в Мадж-Джи-Шамсе. 12 детей погибли в результате прямого попадания ракеты Хизбаллы на футбольном поле. Сегодня там прошла церемония памяти погибших. Поговорим с одним из ее участников. Украинско-иранские отношения приближаются к точке кипения, узнаем подробности. И в заключение одна из самых больных тем – цены на парковку в Тель-Авиве. Если кто-то надеется на снижение тарифов, не надейтесь. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Итак, сегодня утром, без особых предупреждений, премьер-министр Нетаньяху с супругой Сарой вылетел из Израиля в США. Причем израильский борт номер один «Канав Цион» взлетел не из аэропорта Эмбер-Гуриона, как обычно, а с авиабазы Неватим на юге страны, что вызвало немало спекуляций. Перед вылетом Нетаньяху записал традиционное видеообращение. Вот отрывок. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран. Естественно, наша цель – обеспечить нашу безопасность и расширить круг мира вокруг нас. Я отправляюсь в эту миссию с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего государства Израиль и отдать последние почести нашему другу, истинному другу моему и государству Израиль, Линдси Грэму. Мы беседуем с политическим корреспондентом издания Times of Israel Лейзером Берманом. Лейзер Берман, катав медианишил Times of Israel, шаломаха.
2: Шалом.
0: Тишма, кольках рабе спекуляцию таю ятус, ло ятус, Трамп руце лирот ото, ло руце лирот ото, вазин и утас. Аз хашивут апгиша бецем киума, кмо шо умрим?
2: א', כן, תמיד חשוב מאוד לשבת עם נשיא ארצות הברית, במיוחד נשיא שאוהב לקבל החלטות לפי הבן אדם שהיה באוזניים שלו לאחרונה, ועבר הרבה זמן יחסית שנתניהו וטראמפ לא ישבו. בשנה הראשונה בקדנציה שלו הם נפגשו כל חודשיים, ואז הם עשו ביחד מלחמה שלמה והפסקת אש וכל מיני מהלכים בלבנון ועזה, והם לא יושבו חמישה חודשים. זה קצת מוזר, במיוחד שטראמפ יושב עם ארדואן וכל מיני מנהיגים מהאזור ומאירופה, אז הגיע הזמן כבר. אבל באותו זמן זה לא שטראמפ מזמין אותו או ממהר לפגוש אותו. הוא אמר שאם נתניהו יהיה בוושינגטון בשביל הטקס של לינדסי גראהם, אז אני מוכן לפגוש אותו. אבל זה אותו יום שהוא גם פוגש את זלנסקי. אז זה לא שיש איזה רצון רב של טראמפ לפגוש אותו, אבל זה לא אומר שיש איזה פיצוץ.
0: תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой первый вопрос касался спекуляций вокруг того, полетит Нетаньяху, не полетит в Америку, готов Трамп его принять, не готов. Ну вот он наконец летит, так что имеет смысл сказать традиционную фразу: важность этой встречи в том, что она состоится. По словам Лейзера Бермана, есть в этом определенный элемент. Такая встреча всегда важна, всегда важно для премьер-министра Израиля быть принятым в Белом доме. Действительно, надо сказать, что 5 месяцев не встречались премьер-министр Израиля и президент США. Это несмотря на то, что формально мы продолжаем оставаться партнерами в войне против Ирана, пусть который идет с перерывами. За это время Трамп успел встречаться с такими личностями, как президент Турции Эрдоган, другими лидерами в регионе, и не встречался с Нетаньяху, поэтому пришло время для этой встречи. Но также надо сказать, что Трамп не то чтобы сильно раскрыл объятия. Он сказал, что если Нетаньяху прилетит на похороны Линдси Грэма, сенатора и большого сторонника Израиля, то он, Трамп, его примет, и вот Трамп выполняет свое слово. Нетаньяху агав эдгиш, что это пгиша шминит тебе бенехем, кидай ляарот, что он бемет немца бекешер шутеф им Трамп. Нетаньяху амар ба алия ламатос, что цирих להתנהל, איך הוא הגדיר את זה, בצורה גם נחושה וגם חכמה בתקופה הזאת. יש לך מושג מה הפירוש של הנחישות וחוכמה במקרים האלה? החוכמה זה לדעת לוותר לטראמפ מתי שצריך, ונחישות זה לדעת לדחוף איפה שאפשר.
2: כן, בדיוק זה. אני חושב שהוא מכין את הקרקע והוא מנסה להסבר, לתת הסבר מקדים לוויתורים שהוא יעשה, בעיקר אני חושב בעזה, בלבנון ואולי גם בהקשר לתוכנית הגרעינית הסעודית. להבין שזה הזמן עכשיו לתמוך בכניסה של הכוח הרב-לאומי בעזה, זה הזמן לסגת קצת בדרום לבנון, זה הזמן לא להתנגד לגמרי להסכם גרעיני בין ארצות הברית וסעודיה, ולדחוף קדימה באיראן. אני חושב שזה הקונסטלציה וזה מה שהוא מנסה לשדר לציבור.
0: לפני שיתרגם, תן לי לחדד. כלומר, המשוואה פה ברורה. חידוש הלחץ, או אולי חידוש המלחמה במלוא מובן המילה נגד איראן, בתמורה או מלווה, בוא נגיד ככה, בוויתורים ישראלים, בכל החזיתות האחרים כמעט.
2: לא, אני לא חושב שיהיה חידוש לחימה באיראן, ואני לא חושב שזה חכם שהשעון, שנתניהו ינסה להשביע לגמרי על השעון של טראמפ. הוא מבין שטראמפ יש לו הרבה לחצים, שנתניהו לקח צד אחורה, באופן טבעי מטבע ההסכם הרע בין ארצות הברית לבין איראן, זה הגיע ליריות אחרי לא הרבה זמן. ולא צריך להיות, ישראל לא צריכה להיות במקום שהיא דוחפת לזה, היא צריכה לתת לזה לקרות, לתת אופציות לטראמפ אחרי שזה קורה, לתת לו תוכניות לטווח הרחוק, ולהבין שלא יהיה שום הסכם בין איראן וארצות הברית, זה בלתי אפשרי. ובמיוחד שטראמפ הוא במצב שהוא לקראת בחירות אמצע, ישראל לא צריכה להיות במקום שהיא משפיעה ואפשר להאשים אותה בזה שהעסקת אש קורסת. אז הוא צריך באמת כאן לפעול בחוכמה.
0: עברה מובנה. אז תן לי לתרגם ונמשיך. Мой следующий вопрос касался повестки дня. То есть Нетаньяху в своем заявлении перед посадкой в самолет заявил, что нужно это время, когда, цитата, нужно действовать с большой решимостью и большой мудростью. То есть мудрость состоит в том, чтобы уступать Трампу там, где это можно, решимость продолжать давить или продолжать проводить какую-то политику в отношении Трампа там, где это необходимо, так получается. По словам Лейзера Бермана, примерно так-то и будет выглядеть. Нетаньяху, судя по всему, готовит почву к тому, что он пойдет на определенные уступки риторически или даже больше, во всем, что касается ситуации в Ливане, во всем, что касается ситуации в Газе. Мы уже видели решение кабинета о размещении, там, начале размещения там международных сил, в готовности Нетаньяху не педалировать тему ядерного соглашения США с саудитами, и все это в обмен на иранскую тему. Я задал вопрос, что Нетаньяху потребует от Трампа в обмен на эту его уступчивость перейти к каким-то агрессивным действиям как можно быстрее. По словам Лизера Бермана, нет, это было бы неумно. Не нужно подталкивать Трампа, не нужно ставить ему секундомер. У Трампа есть свои собственные политические проблемы и политические потребности. Он придет к этому на каком-то этапе сам, потому что скверное соглашение перемирия, которое было заключено между Ираном и США, не может не привести к возобновлению военной конфронтации рано или поздно. Израиль не должен подталкивать к этому. Это плохо сказывается на нашем имидже в США. Израиль должен позволить этому случиться, предлагать Трампу различные варианты и спокойно дожидаться соответствующего развития событий. Боин дабер габемет аль илуцим шель Трамп беэрцет абрит. Анахну ровим скарим. Эвэба скарим аэле умрим кимат шней шлиш американим. שניתנה להם את האפשרות לסיים את קיומו של המשטר שהכי קרוב למשטר הנאצי היום על פני כדור הארץ. לא תודה. לא מעניין אותנו. המלחמה הזאת מלחמה גרועה מיותרת. אנחנו לא רוצים אותה. התחושה הזאת היא תחושה שמאחדת את הדמוקרטים, את הרפובליקאים, את האנשי מגה, אנשי טראמפ, אנשים מתנגדים לטראמפ. ישראל לא במצב טוב במקרה הזה.
2: נכון. זה לא אומר שצריך לעשות מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון על פי סקרים בארצות הברית. הצלחה גוררת תמיכה, ואני לא חושב שזה בדיוק מלחמה שהרפובליקנים לפחות הסבירו בצורה מיטבית, גם טראמפ לא. אבל נכון, זה היה הלך רוח עכשיו, ומלחמה שרה, הם מוכנים לתקוף, אם מישהו תוקף באמת את ארצות הברית או החיילים שלו בשטחה, אז הם מוכנים ללחם, אבל זה מרגיש להם כמו עוד חזרה למלחמה לא ברורה וארוכה, וזה מתחיל להתארך, נכון? טראמפ אומר שאפגניסטן ועיראק היו הרבה יותר ארוכות, אבל אף אחד לא רואה פה איך זה מסתיים בהצלחה, והוא לא מסביר בצורה ברורה איך זה קורה.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה, ואז אני אשחרר אותך ואתרגם את סיום השיחה שלנו. חוץ מפגישה עם טראמפ וכמובן נוכחות בלוויה של סנטר לינסי גרם, יחד אם אני מבין עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נכון, גם הוא יצא לשם. יש עוד איזשהם פגישות שמתוכננות לראש הממשלה, הוא מתכוון נניח להגיע לניו יורק כדי לתקוע אצבע בעין לזוהר ממדני, או שזה שני האירועים האלה והוא חוזר חזרה?
2: אז לא קיבלנו את הלוז, ובכלל חשוב לציין שזה ביקור עם הרבה שקט והרפול. הוא טס בלילה ביום רביעי, זה אומר שיש לו כל יום רביעי לעשות פגישות, אני בטוח שיהיו פגישות עם מחוקקים, עם אנשי עסקים, כמו שנתניהו אוהב לעשות, אבל אין שום דבר ששחררו, אין שום דבר שאמרו בינתיים על יום רביעי.
0: טוב, נחכה בסבלנות, מדובר באמת בביקור שהוא לא סטנדרטי. לייזר ברמן, כתב מדיני, Times of Israel, תודה רבה לך.
2: תודה רב טוב.
0: Мои последние вопросы Лейзеру Берману, политическому корреспонденту Times of Israel, касались в первую очередь ситуации в самих Соединенных Штатах с точки зрения общественного мнения. Ничего не поделаешь, две трети американцев стабильно говорят в вопросах, что возможность свергнуть иранский режим, самый близкий к нацистскому режиму сегодня на земле, их совершенно не интересует. Им эта война не нужна, они считают, что она неправильная, что она не должна была начинаться, что ее нужно закончить как можно быстрее. Не, и ситуация для Израиля и израильских интересов крайне неприятная. Верно говорит Лейзер Берман, настроения в США очень четкие против войны. Тем не менее, понятно, что Израиль не может позволить себе формулировать свою политику безопасности, свою внешнюю политику по тому, как сейчас настроены американцы. Более того, понятно, что далеко не все касается непосредственно мысли о том, как надо вести отношения с Ираном, а ошибок и провалов республиканцев и лично Трампа во всем, что касается разъяснительной работы, почему эта война ведется, в каких целях, почему необходимо остановить Иран и так далее. Поэтому здесь это, конечно, требует осторожности от израильских лидеров и от Нетаньяху, как он будет там находиться, но при этом Израиль не может не говорить свою правду во всем, что касается стратегической угрозы, которую представляет для нас Иран, ядерной программы Ирана и так далее. Мой последний вопрос касался других элементов визита. Помимо встречи с Трампом и участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, где также будет глава оппозиции Яир Лапид, что еще запланировано в программе визита Нетаньяху? По словам Лейзера Бермана, на самом деле это очень нестандартный визит. И надо сказать, я добавлю к тому, что он сказал, что даже не был назначен официально исполняющий обязанности, чего обычно не бывает. Сам самолет, как мы уже говорили, премьер-министр взлетел с авиабазы Неватимани аэропорта Бен-Гуриона. Заявление премьера было сделано, распространено после того, как он уже улетел. Лейзер Берман говорит, что программы как таковой нет, есть сплошной туман, и время для дополнительных встреч, конечно же, есть. Я даже предположил, что, может быть, Нетаньяху демонстративно посетит Нью-Йорк, чтобы ткнуть палец в глаз мэру Нью-Йорка Зорану Мамдани, который, как мы помним, долго думал о том, как бы ему арестовать Нетаньяху за его по ордеру Международного уголовного суда. И по словам Лейзера Бермана, мы действительно не знаем ничего, кроме этих двух элементов визита. Может быть, когда Нетаньяху прилетит уже в США, начнем узнавать дополнительные подробности. Это была наша беседа с Лейзером Берманом, политическим корреспондентом издания Times of Israel.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня ровно 3 месяца до выборов, и предвыборная кампания начинает накаляться во всех аспектах. Наибольшее внимание сегодня, пожалуй, привлек скандал на Кипре с публикацией роликов с рекламных счетов партии Яшар во главе с Гади Айзенкотом, размещенных по всему острову. На плакатах на иврите Айзенкот обращается к отдыхающим на острове израильтянам с призывом отдохнуть как следует, вернуться домой и победить. Ну, видимо, поддержать его. один из антиизраильски настроенных членов Европарламента от Кипра, даже опубликовал видео с этими плакатами, заявив, что это израильский захват, оккупация, нужно бороться за наш суверенитет и так далее. Шума получилось очень немало. Между тем, сразу после праймерис в партии «Религиозный сионизм» министр Бецалель Смотрич уже рассматривает вопрос о том, чтобы попросить еще одно место под собственную бронь в своем списке. Слово «бронь» очень болезненное для другой партии, Ликуд, где сейчас партийная конференция проводит голосование о том, утвердить ли, наконец, те самые 8 броней для премьер-министра в рамках будущих праймерис. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.cl. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Олег.
0: Ну что ж, давайте начнем с того, что сейчас происходит в Ликуде, потому что это то событие, которое, как я понимаю, вот-вот близится к финалу, да? 50% участия голосований в конференции. Что это говорит? Нетаньяху и Хаим Кац получат то, что они хотят?
3: Я полагаю, что да. То есть я буду, скажем так, очень удивлен, если делегаты конференции отклонят предложение, просьбу Бениамина Нетаньяху, тем более после его проникновенного обращения накануне, тем более в то время, как он находится с визитом в Соединенных Штатах Америки и так далее. Я уверен, что делегаты получают много телефонных звонков, обращений, смс-сообщений и так далее с призывом поддержать премьер-министра в это непростое время в его борьбе и прочее, и прочее. Я полагаю, что Нетаньяху одержит победу, но вопрос в том, что будет дальше, потому что Нетаньяху попросил очень много. Нетаньяху попросил 8 мест из первых 29, иными словами, примерно 6 мест среди реальных заняты уже. То есть если Нетаньяху получает то, что он просит, 6 мест из реальных заняты, добавим к этому еще 2 места, которые в первых 20, я говорю сейчас про первые 20 мест, да, которые отведены под бронь для женщин и так далее. Есть разные там истории, и поэтому, собственно говоря, тем, кто будет бороться за праймери, на праймерис предстоит очень суровая борьба. Примерно 40 человек будут бороться за 15 мест. Ну, сами понимаете, насколько это тяжело для депутатов. Единственное, конечно, что, так сказать, несколько подслащает эту пилюлю, это то, что они получат возможность, судя по всему, опять же, если просьба Нетаньяху будет удовлетворена, они получат возможность бороться через округа, то есть не по общеизраильскому списку, да, где нужно получить большинство там, среди, скажем, 140 тысяч членов Ликуда, а через округа, где нужно победить 5 тысяч человек и так далее. До этих выборов примерно, до этих выборов нельзя было, действующие депутаты не могли, и бывшие депутаты не могли голосовать, там можно было голосовать, в смысле баллотироваться, там можно было баллотироваться только один раз, первый раз в попытке попасть в предвыборный список. Ну вот сейчас Нетаньяху попросил, чтобы предоставили такую возможность. Если и это будет утверждено, то задача депутатов и министров будет заметно проще. По-прежнему эти праймерис будут очень-очень напряженными. Но они будут, еще раз, поскольку, напомним, суд Ликуда отклонил просьбу премьер-министра даже вынести на голосование возможность отмены праймериз в случае обострения ситуации в сфере безопасности.
0: Ну что ж, давайте тогда продолжим тему внутренних выборов и кооптации. После завершения праймериз в партии «Религиозный сионизм» сегодня сообщают о том, что Бецалель Смотрич хочет получить еще одно место в списке для того, чтобы слегка разбавить его. Он оказался слишком религиозным и слишком ашкеназским, так, по крайней мере, по различного рода сообщениям, включая наших коллег на КАН. В чем смысл? Один кандидат изменит ситуацию или смотришь, просто хочет отобрать голоса у кого-то другого?
3: На самом деле, вчера, когда объявляли результаты, я видел депутата Кнессета Симху Ротмана, который выглядел достаточно грустным. Несмотря на то, что он занял второе место на праймерис, он уже на четвертом месте сейчас, учитывая то, что одно назначение в предвыборный список у Смотрича уже есть, и это будет Эйтан Мор. Цвика Мор, простите, отец Эйтана Мора, солдат, который был похищен и потом освобожден. Цвика Мор, глава форума Тиква. Он будет, судя по всему, на третьем месте после Смотрича и Орит Струк. Таким образом, Симха Ротман отодвигается уже на четвертое место. А если верно то, что сегодня пишут, сообщают СМИ, что Смотрич хочет назначить Алона Давиди, мэра Сдеротов, предвыборный список, и совершенно очевидно на одно из первых мест, то, в общем-то, участие в праймериз или борьба за место в списке, это не было праймериз, там голосовали члены ЦК, борьба за место в списке Цюнудатит становится в известном смысле формальностью, потому что у Смотрича уже первое, автоматически первое место, там будет Эйтан Мор, будет еще один кооптированный, и, собственно говоря, останутся, на данный момент Цюнудатит набирает от 4 до 5 мандатов. Вчера там говорили о том, что в том числе Бецалель Смотрич сказал, что они планируют набрать 10. Я не знаю, насколько эти желания коррелируют с реальностью, но тем не менее это то, что звучало. Пока, по крайней мере, когда говорят о 4 или 5 мандатах, то в основном это, собственно говоря, Смотрич, Струк и 2 кооптированных, а вот место того же Симхи Ротмана уже под вопросом. Зачем это делает Смотрич? Ему нужен, он считает, по крайней мере, что ему нужен человек, так сказать, на местах, да, человек, который не ассоциируется напрямую с миром военных ешив, с миром ешивы Мерказарав и так далее. И Алон Давиди такой достаточно естественный кандидат с этой точки зрения.
0: Последний вопрос касается сегодняшних заявлений Гади Айзенкота, лидера Яшар. Одно из них наиболее интересно о том, что есть ситуация, в которой он намерен обратиться к ультраортодоксальным партиям и призвать их понять важность момента. То есть согласиться на какой-то формат военной службы, который устроит всех. Вы считаете, это реальный призыв или это такой продолжение такого словесного романа между Айзенкотом и Харидим?
3: Это все будет все зависеть от результата выборов. Если у Айзенкота будет возможность сформировать коалицию с, например, Ликудом, если Ликуд проиграет на выборах и Бениамин Нетаньяху покинет политику, возможно, он и сделает такой призыв. До тех пор, пока мы говорим о блоках, да, блок оппозиции, например, в который входит Авигдор Либерман, Нафтали Беннет и Яир Голан, даже в большей степени, наиболее важно это с точки зрения Авигдора Либермана и Нафтали Беннета, мне кажется, что такой призыв мало реально, то есть призыв может прозвучать, но я не уверен, что у Айзенкота будет коалиция для этого, потому что и Либерман, и Беннет однозначно заявили, что ни в какую коалицию с ультраортодоксами не войдут. Тут нужно поставить звездочку, то, что говорится до выборов, совершенно не очевидно, что будет действительно после выборов.
0: Наши политики нас этому уже научили. Габи Вольфсон, да. Наш коллега, да. Ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.cl. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем тему выборов, но уже с совершенно другой стороны. Подкомитет по разведке комиссии КНЕСТа по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута сегодня обсудил конфиденциально за закрытыми дверями подготовку к избирательной кампании. И в этом заседании участвовали и глава ЦИК Ноам Сольберг, и глава службы Шабак Давид Зини, который представил там данные об иностранном вмешательстве в выборы и отслеживании потоков скрытых средств, используемых в политических целях внутри Израиля. Он также подчеркнул нейтральную роль Шабака в предстоящей кампании. Наша ответственность за обеспечение условий для поддержания чистоты выборов, наше подчинение председателю ЦИК, достопочтенному судье Сольбергу, ясно в этом вопросе очевидно, это директива премьер-министра. Мы уже в течение года прилагали много усилий для подготовки к этому важному дню, чтобы гарантировать, что он пройдет так, как подобает демократии. Не надо пытаться нас втянуть в политику, мы совсем не там. Доктор Таль Павел, марце וחוקר בתחום геополитика של מרחב הסייבר, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: טוב, תשמע, שאלה ראשונה שלי, כמובן, באיזה מדינות מדובר? מה אנחנו יודעים על הסוד הכמוס הזה? מי המדינות שכל כך רוצות להתערב בבחירות בישראל ולמה?
4: ובכן, זה לא הזהרה ראשונה, היו לנו לפחות שני סבבי בחירות בשנים האחרונות, שבהם רשויות הביטחון הממלכתיות במדינה הזהירו בצעד די יוצא דופן, וכאמור לא פעם אחת, מפני התערבות זרה, בדגש של מקוונת, בבחירות בישראל. השם לא נאמר מפורשות, אבל האצבעות במידה כזאת אחרת הופנו כלפי רוסיה. אבל צריך לזכור שהתערבות בבחירות, א', יש לה כמה וכמה אופנים ושחקנים שיכולים להיות מעורבים בזה והשלכות. בואו נתחיל מבחינת מה הדרכים להתערב בבחירות. אז מה שאנחנו מכירים בדרך כלל

0: עדיין יש לך את התובנה שלך, ואתה יכול להתמודד בזה. כאן זה לא משנה, כאן אתה הצבעת, אבל שחקן
1: נמחק האמון בהליך כולו.
0: וזה פועל יוצא מזה, כי נמחק האמון בתהליך כולו. ובנוסף גם, למעשה, אם שחקן מדינתי יכול להיכנס למערכות ולשחק עם המספרים, הוא יכול לקבוע בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה פריימריז, בין אם זה בחירות לרשות כזאת או אחרת, הוא יכול לקבוע מי יהיו המתמודדים, מי יהיו הנציגים, מי יהיו הגורמים המשפיעים במדינה מסוימת.
1: הנקודה הובנה. דוקטור טל פאבל, מרצה וחוקר בתחום גיאופוליטיקה של מרחב הסייבר, תודה רבה. Зарок мод хамурот ве хашувот. Мой последний вопрос доктору Павлу касался дополнительных инструментов и мотивации тех, кто стоит за этими атаками. По его словам, речь идет о том, что даже более серьезной проблемой через дезинформация и попытки посеять внутренний конфликт являются попытки попросту взломать компьютерные системы, которые отвечают за окончательные подсчеты голосов. Они существуют даже и у нас, несмотря на то, что предварительный подсчет у нас, как известно, ведется вручную. Проблематика этого абсолютно понятна. Если можно подорвать доверие ко всей системе подсчета голосов, то это, конечно, дискредитирует всю демократическую процедуру. Если удастся сделать это секретно, то тогда можно вообще влиять на то, как будут выглядеть партийные списки и даже кто победит на выборах в интересах того или иного игрока. Это был доктор Таль Павел, преподаватель и исследователь геополитических процессов в киберпространстве.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 27 июля в 6 часов 18 минут вечера в друзском поселке Мадж-де-Шамс на голландских высотах сработала сирена ракетной тревоги. Это было 2 года назад. Меньше чем через минуту реактивный снаряд Хизбаллы взорвался на футбольном поле, расположенном недалеко от детской площадки, в разгар матча детских команд. 12 детей и подростков были убиты, 42 ранены. Сегодня в поселке во второй раз прошла траурная церемония в память жертв трагедии. Мы беседуем с Аюбом Самихом, жителем Мадж-де-Шамс, у которого в шаббат на поле погибла внучка из Зильнашат Аюб. Аюб, шалом лиха.
3: Шалом лиха.
1: Они רוצה לשאול אותך באמת להחזיר אותך שנתיים אחורה לערב רגוע ונעים הזה, משחק ילדים במגרש כדורגל, ואז הכל התפוצץ.
3: אתה מחזיר אותי שנתיים אחורה, אבל אנחנו עדיין באותו בתקופה, אנחנו לא שכחנו לזכור.
1: אני מתאר לעצמי שלשכוח בלתי אפשרי, אבל אתם מציינים את האירוע הזה היום, מה המחשבה המרכזית חוץ מהאובדן הקשה הזה של ילדים?
3: זה מאוד כואב, מאוד כואב, זה יום היה שחור, לרמת הגולן, 12 צעירים שאנחנו איבדנו אותם, וזה אמת קטסטרופה הייתה. אבל אני לא מרגיש שאני עזר לנכדה שלי, אלא כולם הילדים שלי, כולם נזכרים בהם, אבל אנחנו הלכנו לעשות משהו אחר. לכל אחד יש אנדרטה, והיום תהיה האנדרטה המרכזית לכולם.
1: תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой первый вопрос Аюба Самиха касался того, что он думает в этот день, 2 года спустя после трагедии. По его словам, прошло 2 года, но жители Мадж-де-Шамс и он сам все еще живут в этот момент, когда взрыв на этом футбольном поле унес жизни 12 детей. Он говорит, что там погибла моя внучка, но я чувствую себя, как будто все эти дети погибли. Для нас это судьбоносный момент, это разрыв во времени до и после. Жизнь Мадж-де-Шамс уже никогда не будет такой, которая была до этого теракта. И, конечно, у каждого есть свой памятник, но сегодня мы все собираемся для того, чтобы почтить память вместе. Бойн-дабер-аль חברה ישראלית ומג'דשאמס ברשותך. יש, הייתה מין דואלית כזאת תמיד. דרוזים ברמת הגולן לא שאלו אותם כשסיפחו את רמת הגולן לישראל. ואומנם ישראלים מאוד נהנים לבקר ברמת הגולן, אבל תמיד הייתה איזו תחושה שהדרוזים בגולן הם דרוזים נייטרלים. ואז בא חיזבאללה והראה שהניטרליות הזאת יכולה להתפוצץ. השתנה משהו בקו המחשבה של תושבי מג'דל שמס לגבי איפה הם מוצאים את עצמם במשולש הלא פשוט הזה, לבנון בצד אחד, סוריה בצד שני, ישראל בצד שלישי?
3: תשמע, זה לא הקטסטרופה ולא הטרגדיה הראשונה שאנחנו עברנו בחיים שלנו. אנחנו משנת 67 עד היום, אפילו לפני, בטרגדיות. והרבה חבר'ה שאיבדנו אותם, אבל יש משהו גם שהוא דומה לדבר הזה, שמלחמת 67 עשתה הפרדת משפחות, ואנחנו, יש לנו אחים ויש לנו ילדים בצד השני שאנחנו לא פגשנו אותם כבר 50 או 59 שנה, והרבה מהם מתו, נפטרו. גם זה טרגדיה, אבל הטרגדיה האחרונה של הילדים זה הייתה בזכות המלחמה. אנחנו לא השתנה דבר, אלא השתנתה המחשבות שלנו, וידענו את הכאב שסובל ממנו כל אחד בעולם שיש לו מלחמות במדינה שלו או בעיר שלו או במקומות שונות בעולם. ידענו מה זה הכאב, ידענו מה זה להציד ילד או ילדים, ידענו מה זה המוות, אבל התחלנו לחשוב על דבר שתמיד אנחנו חשבנו עליו, אבל היום יותר, שיהיה שלום, די למלחמות, די לשפחת דמים. הדם של הילדים שלנו זה יקר עלינו, אבל דם של הילדים בכל מקום בעולם, בלבנון, בגזה, בישראל, בגדה המערבית, גם יקר עלינו. די למלחמות, די לשפיכת דמים, שיהיה שלום, שנחיה במזרח התיכון בלי זה, ומספיק לאמהות שיבחו את הילדים שלהם.
1: תן לי לתרגם
3: בבקשה. זה מה שיתנה.
1: תודה. תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой следующий вопрос касался того, как на фоне этого гибели детей в результате войны Израиля и Хизбаллы в Маджль-Шамс видят свое положение между Ливаном с одной стороны, Сирией с другой, Израилем с третьей. Когда Израиль аннексировал голландские высоты, русских жителей Голланд не спросили, согласны они с этим или нет. Но они оказались в этой ситуации, которая была далеко не всегда простой. И мой вопрос касался того, как изменилось ли это отношение, эта ситуация, это отношение по после этого теракта, после этого взрыва, ракеты, простите. И Аюб говорит о том, что начиная с 67-го года, когда граница разорвала в каком-то смысле жизнь друзских общин на голландских высотах и друзов в Сирии, друзов в Ливане, было много проблем и много трагедий. И у людей умерли родственники, с которыми были вынуждены расстаться и никогда не встретились с ними десятилетиями. И ситуация эта была крайне непростой. Но то, что произошло 2 года назад, это был результат войны. И это показывает, насколько война слепа во всем, что касается тех жертв, которые она уносит. И если что-то усилилось, по словам Аюба Самиха, это ощущение, что нужно идти к тому, чтобы закончить войны на Ближнем Востоке раз и навсегда, привести дело к миру и сделать так, чтобы подобный кошмар, который произошел в Маджль-Шамс 2 года назад, больше не повторялся ни с кем и никогда. תשמע, על רקע התקווה שלך לשלום, אני חייב לשאול, אנחנו פה שומעים על רוחות שלום שמנשבות מכיוון סוריה, שינויים חיוביים בכיוון לבנון. איך זה נראה, איך כל הפרספקטיבות השלום האלה נראות מפסגת מג'דל שמס?
3: אנחנו מקווים שיהיה את זה, נחזור לילדים שלנו, האחים שלנו יחזרו לכפר שלהם, שגם יהיה שקט במזרח התיכון, ולא להרגיש, אם אני רוצה לדבר בפוליטיקה, שלא להרגיש שאחד או כל צד הוא ברקסי לאינטרסים של העולם האחר. אם אנחנו נביא את השלום במזרח התיכון, אנחנו יכולים לחיות ביחד לשני עמים, בלי הפוליטיקה, בלי הגזענות, בלי הבדל בין אחד לשני מבחינת דת או מבחינת צבע או מבחינת לאום. כולם שייכים למשפחה האנושית הגדולה, ושאנחנו צריכים להגשים את החלום הזה ונהפוך את המזרח התיכון לסינגפור הראשונה, לא סינגפור השנייה. יש לנו את השכל, יש לנו את הכלכלה ויש לנו את הכל. זה מה שהתקווה שלנו. ואני מקווה שזה יהיה, ודוגמה להגיד כף יד בטוח, הם זיתים, ענף זיתים הוא 100% יותר טוב מאגרוף בבנים.
1: אוקיי, תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה, ואז אני אשחרר אותך לטקס שעוד מעט אמור להתחיל. בימים שאחרי האסון הזה, היו כמובן המון, הייתה המון הזדהות, היו המון ביקורים של פוליטיקאים ישראלים במג'דל שמס, היה איסוף תרומות מאוד גדול. מה עשתה ממשלת ישראל בשביל מג'דל שמס מאז?
3: תשמע, אנחנו חברה פתוחה. ויש לנו את העסקים שלנו, יש לנו את החקלאות, ויש לנו את הכל, ויש לנו גם בחורים, הם בעלי השכלה הכי גבוהה בעולם, אני חושב. אם אתה משווה את זה ל-25,000. ואנחנו לא צריכים את הכלכלה, לא צריכים את התרומות הכלכליות, אלא מספיק לנו התרומות האישיות שאנחנו קיבלנו מהעם הישראלי, מהעם הערבי, גם בגליל, במשולש, בכרמל, גם בהרבה מקומות שבאו ללחם אותנו ועמדו על ידינו. ואני ראיתי אחד דוגמה מתל אביב שהוא היה בא באוטובוס והיה בוכה. זאת אומרת, זה הרגשה אנושיות שאנחנו לא נשכח אותה. ואנחנו, יש לנו הרבה חברים ערבים ויהודים ולא מבדילים בין אחד לשני. הבית שלנו בטוח לכולם, כמו שהלב שלנו בטוח לכולם.
1: איוב סמיך, תושב מג'דל שמס, סבא לנכדה איזיל נשת איוב, שנרצחה באותו יום זוועתי לפני שנתיים בדיוק במגרש נכון. הכדורגל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: בעד מה, יום טוב לך ולכולם.
1: תודה. Я переведу оставшуюся часть нашего разговора с Аюбом Самихом, жителем Мадж-эль-Шамс, у которого 2 года назад от попадания ракеты Хизбаллы погибла внучка Изиль Нашат Аюб. Мой вопрос к нему касался того, как в Мадж-эль-Шамс видят перспективы мира, о которых начали сейчас говорить на Ближнем Востоке, изменение ситуации с Ливаном, готовность сирийского руководства продвигаться на пути к миру с Израилем. По его словам, нет пока каких-то конкретных признаков, что происходят перемены, но любой разговор на эту тему, любая демонстрация того, что все больше лидеров и людей в регионе понимают, что нужно заканчивать свои с бесконечной войной, это, конечно же, очень хорошо, как он уже сказал. То, что произошло 2 года назад, было результатом войны, и нужно ломать эти перегородки, прекращать войны и двигать Ближний Восток на пути к его превращению в настоящий Сингапур. Даже не второй в Сингапур, а в правильный Сингапур. И мой последний вопрос к нему касался ситуации с точки зрения поддержки израильского правительства, потому что мы помним, что в первые дни после трагедии было много визитов израильских политиков, было много пожертвований и помощи Мадж-эль-Шамс. Что происходит сейчас? По словам Аюба Самиха, жители Мадж-эль-Шамс в подачках не нуждаются, они ведут свои бизнесы, у них есть сельское хозяйство, у них очень высокий уровень образования. Они помнят с благодарностью всю ту помощь, которую они получили от государственных органов, и особенно от народа, от израильских евреев и израильских арабов, от всех подряд, от Тель-Авива до Назарета и Галилеи. Главное для них — это продолжение ощущения общечеловеческой солидарности, ощущение того, что можно объединиться в стремлении к миру и понять ценность каждой жизни. Вот это был Аюб Самих, житель Мадж-эль-Шамс, дед погибшей внучки Изиль Нашат Аюб.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Иран не оставит без ответа действия, направленные против него, и Украина скоро это поймет. Так заявил глава комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Ибрагим Азизи. Цитата. «Любая атака на Иран дорого обходится. США и Израиль уже об этом знают. Украина тоже вскоре может понять это. Список тех, кто просчитался, продолжает расти». Эти угрозы со стороны иранского руководства не остались без внимания. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Иран и Северная Корея первыми атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии и солдат. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что угрозы Ирана неоправданны и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины. О нарастании кризиса в отношениях между Украиной и Ираном мы говорим с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем издания «Информсопротивление. Украина». Александр, здравствуйте.
4: Доброго вечера.
1: Ну, давайте разбираться. Начнем с простого факта. Украина подтвердила удар по иранскому торговому, в кавычках и без кавычек, судну в Каспийском море?
4: В принципе, можем считать, что так, поскольку было осуществлено заявление, было озвучено, что в Каспийском море были нанесены удары, в том числе и по судам, которые осуществляют поставки в Россию из Ирана военной продукции и околовоенной продукции. Поэтому можем считать, что да, подтверждено.
1: Иранцы, разумеется, тут же заявили, что речь идет о том, что Украина действует по указке Израиля, по указке Соединенных Штатов. И на самом деле, понятно, что даже отметая подобного рода инсинуации, можно задать один вопрос. Украина действительно должна опасаться возможной резкой реакции со стороны Тегерана. Мы знаем, что красных линий у этой публики нет. Был оправдан этот шаг?
4: Я могу сказать так, да, абсолютно, целиком и полностью. Иран не является дружественной страной к Украине с 2022 года. По сути, Иран является соучастником убийства украинцев, поддерживая Российскую Федерацию. И в целом мы воспринимаем иранские суда и даже иранских, скажем так, инструкторов, которые, к слову сказать, были на временно оккупированных территориях и по которым также наносились удары, но почему-то тогда официальный Тегеран не сильно озвучивал именно тот момент, что были даже офицеры КСИР, погибшие во временно оккупированном Крыму, когда только было первое практическое применение дронов «Камикадзе» «Шахет-136». Они как-то это не сильно озвучивали. Сейчас они всполошились. Ну, хорошо, что Иран может продемонстрировать? Запустит по Украине баллистическую ракету? То я вас умоляю, у нас каждый месяц баллистики прилетают более 100 ракет по территории Украины. Мы их уже видели. А вот Иран еще, украинские дроны, которые будут как Каспийское море превращать в море мертвых кораблей, как Азовское море, например, для России. Но он к этому вряд ли готов.
1: Если я не ошибаюсь, президент Зеленский должен прибыть на этой неделе в Вашингтон. В Киеве полагают, что вот такой вот жесткий шаг в отношении Ирана может стать дополнительным веским аргументом в рамках усиления взаимодействия Зеленского и Трампа, которые в последнее время, как минимум, мы наблюдали это во время встречи НАТО в Турции, весьма и весьма, так сказать, улучшаются отношения.
4: Вполне возможно, не исключая абсолютно. Владимир Зеленский уже делал определенные шаги, особенно на Ближнем Востоке, в отношении Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, по вопросам усиления малой ПВО, так называемой малой ПВО, в защиту от дронов «Камикадзе», то есть предоставление технологий и самой продукции зенитных дронов, дронов-перехватчиков. У Владимира Зеленского также озвучивали и предложение обеспечить безопасность в Ормузском проливе благодаря украинскому опыту применения морских дронов в Черном море. И я думаю, есть о чем переговорить Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому как раз касательно ближневосточной проблематики, в том числе и в вопросах давления на сам Иран.
1: Наш премьер-министр Нетаньяху тоже по дороге в Вашингтон. Мы уже говорили в этой программе о том, что у него есть своя повестка дня в разговорах с Трампом. Но, конечно, это поднимает вопрос об отношениях Израиля и Украины во всем, что касается военного сотрудничества. Да, в отличие там, от того, что мы слышим пропаганду из Тегерана, мы знаем, что в реальности достаточно дистанцию соблюдали в Иерусалиме до сих пор во всем, что касается военного сотрудничества с Киевом. Возможно, есть те, кто полагает, и в Киеве тоже, что если конфликт между Ираном и Украиной начнет обостряться, то это изменит и позицию Израиля тоже. Либо по израильской воле, либо под воздействием из Вашингтона, нет?
4: Ну, Украина никогда не была против того, когда у нее появлялись новые союзники и контакты. С Иерусалимом, да, безусловно, у нас очень тесные взаимоотношения, но в основном, если мы говорим о полномасштабной войне с 22 года, поддержка Израиля и Украине в основном осуществлялась исключительно на уровне гуманитарном, то есть именно гуманитарная помощь. О военной помощи, если какие-то и были определенные взаимодействия, то они в первую очередь носили секретный характер, и о них нам особо неизвестно, а даже если бы было бы известно, то мы бы об этом и не говорили. Поэтому я думаю, что в принципе, если Иерусалим он заинтересован в таком трехстороннем, например, сотрудничестве, с учетом того, что для Израиля, точно так же, как сейчас для Соединенных Штатов, и точно так же, как и для Украины, Иран является, по сути, антагонистом, противником, если такое сотрудничество, оно интересно, почему бы нет? Нам есть чем обменяться определенным опытом. Израиль — это страна, которая находится в состоянии постоянной войны, и достаточно опыта как технического, технологического, так и стратегического. А аналогично и у Украины есть достаточный опыт, полученный за время полномасштабного противостояния с Россией и ее союзниками. Поэтому обменяться как опытом, так и технологией, я думаю, было бы вполне полезным и взаимовыгодным всем трем сторонам.
1: Не могу не завершить это интервью вопросом, разумеется, о том, что происходит на главной войне, войне Украины, войне с Россией, противостояние как с точки зрения обменов ударами на дальнюю дистанцию, так и с точки зрения противостояния на фронте.
4: Если говорить о ситуации по самой линии боестолкновения, я бы это больше описывал бы стагнацией. Россия значительно сократила темпы продвижения по сравнению, например, даже с 2025 годом примерно в 10 раз. То есть если в прошлом году захват территории Украины происходил в темпе 450-500 километров, квадратных километров в месяц, то сейчас эти темпы – это десятки квадратных километров, не более, иногда даже в минус. Есть участки, где силы обороны Украины перешли к системным контратакам. Это в первую очередь южная оперативная зона. Есть проблемные участки. Это район Константиновки и восточный фланг Славяно-Краматорского плацдарма. А есть участки полной стагнации. Лиманское, там, Купинское направление, например, это Харьковская область, Луганская область, межграничье как раз Харьковской и Луганской области. В этой связи линия боестолкновения на 1200 километров имеет активное для противника активные зоны, ну, протяженностью где-то от 50 до 70 километров. А Украина, в свою очередь, как раз давит на южную оперативную зону, и я думаю, что именно эта зона является для нас на ближайшие месяцы наиболее перспективной.
1: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель издания «Информ. Сопротивление». Украина, большое спасибо за этот разговор. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ербакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Витар Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Конрека».

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

Ян Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рады приветствовать всех в нашем эфире. В эфире радиостанции РЭКО. С вами Таня Барск. И мы сегодня продолжаем нашу встречу разговором о переводах. Трудности перевода. Хороший был фильм когда-то. Трудности перевода. Так можно назвать и сегодняшний выпуск нашей передачи. Поговорим вот о каких переводах. Есть такое интересное слово. Эквиритмичные переводы. Поэтические, скажем так, они не всегда соответствуют реальности. Что они собой представляют, эквиритмические? Ну, это перевод стихов, например, да, выполненный с сохранением стихотворного размера. Это важнее всего. То есть это число слогов, ударений, по возможности деления на слова. И необходимость в таких переводах, она возникает в случае, если переводится текст песни, конечно, или либретто оперы. Почему нет? Естественно, для исполнения на другом языке. В этом, собственно, вся и проблема в том, что вы могли когда-либо услышать песню, не зная язык. Я привожу простой пример. Песня нравится, не знаем, о чем она, и когда мы с вами слышим перевод, да еще уже в исполнении, допустим, на русском языке, как мы слышим многие какие-то иностранные для нас хиты, то мы можем это уже оценивать. Если вы знаете язык, вы можете оценить, насколько точно переведено. Если вы не знаете язык, то можно действительно искать в интернете, смотреть подстрочники, смотреть эквиритмичные, поэтические переводы и сравнивать. Но иногда, на мой взгляд, хорошо сочетание, когда очень близко к тексту удается сделать очередным каким-то шедевром. И получаются очень хорошие песни, которые хочется слушать. Мы с вами в такой вот сегодня передаче. Давайте послушаем для начала песню, которую вы очень хотели услышать. За ту песню, которую вы сейчас услышите, в свое время Шарль Азнавур, это был 1969 год, Американская ассоциация авторов и композиторов, удостоила его специальной награды. Именно за эту песню. В Париже за ту же самую композицию мы вручили специальную медаль. Песня замечательная, на самом деле замечательная. Песня выпуска 64-го года. Говоря о переводах поэтических, ну, посмотрите один из них. «Еще вчера мне было 20 лет. Я временем играл, им не дорожил. Игрался, как в любовь, и только ночью жил. Одни бежали прочь, и их терялся след». Мои былые планы не подвластны мне, надежды все мои растаяли, как снег. Потерянный стою свой, озирая век, душа стремится ввысь, а сердце уж в земле. Еще вчера мне было 20 лет, и мнилось, что смогу я время удержать. По жизни я бежал, чтобы годы обогнать, и выбился из сил. Дыхания больше нет, Шарль Азнавур, еще вчера». Более того, Шарль Азнавур поет здесь

В те же самые годы создавались шедевры во всем мире, что тоже 60-е, более того, конкретно 1969 год. Пол Анка услышал тогда, впервые для себя, старинную французскую балладу. Услышал он ее в исполнении Клода Франсуа. Он выкупил права на песню, существенно переработал ее и сочинил к ней английский текст. В новом виде эта песня получила название «Мой путь», «My Way», и стала действительно визитной, а не прощальной карточкой Фрэнка Синатры. Примечательная история этой песни. Песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, была переведена на английский. Полом Анкой, как я сказала. Песня о взгляде, который бросает умирающий, не испытывающий сожаления человек на свою жизнь. Синатра записал ее. И позже эту песню перепевали, конечно, перепевали и перепевают до сих пор. Элвис Пресли, Сид Вишес в октябре 89 года, интересно, благодаря этой песне появилась так называемая «доктрина Фрэнка Синатры». А пресс-секретарь МИДа Советского Союза Геннадий Герасимов тогдашний, комментируя в популярной американской телепередаче заявление Шеварднадзе о намерении советского правительства разрешить странам Варшавского договора решать самим свою дальнейшую судьбу, процитировал текст именно этой песни «Каждая страна вольна выбирать свой путь». Песня Пола Анки действительно идеально выражала характер и саму суть Фрэнка Синатры. Насколько он был таким человеком, вот именно эта песня смогла отразить, разумеется, благодаря именно тексту Пола Анки, самого Синатру в том его возрасте и с теми его настроениями. Хотя, наверное, она и выражала в то же время суть самого поколения, самовлюбленного, в чем-то разочарованного. И, наверное, оттого сделалось более чем популярной. Это шел 71-й год. Тогда во Вьетнаме, наверное, вы сами помните, становилось все хуже и хуже. И вот эта песня, она была как бы ответным ударом на многое, на настроение, на непонимание. Что касается переводов. Очень есть разные переводы, есть подстрочники, конечно, есть поэтические. Что касается конкретно этой песни, на мой взгляд, лучше не пытаться переводить, на мой взгляд, конечно, стихами. У кого как получится. Я видела разные стихи, но они не так отражают, как в данном случае, например, этот подстрочник. «Теперь конец близок, и я стою на последнем рубеже. Друзья, расскажу вам обо всем, я расскажу о том, в чем абсолютно уверен. Я прожил полную жизнь, я исколесил полмира, и что гораздо важнее. Тут вы помните, I did it my way, я делал это по-своему. Сожалею я о чем, да, но не о многом, я делал то, что должен был делать, и честно выполнял все. Я тщательно планировал каждое свое движение, каждый шаг на своем пути, что гораздо важнее». I did it my way. Я делал это по-своему. Давайте услышим эту потрясающую песню в исполнении группы Il Divo, вокальный квартет Il Divo и их испанская версия этой песни.

Какая песня все-таки? Красивая следующая песня. Песня очень старая, кстати, если уж все-таки говорить о десятилетиях. Это был 62-й год. Песня эта является, наверное, одной из самых известных в мире боссанова композиции. Ее написал Антонио Карлос Жобим на текст Маркуша Винисиуша де Круша де Мело Морайшо. Это я честно сказала все, как говорят, на португальском, потому что все-таки это португальская боссанова. Я имею в виду не написанная в Португалии, но на португальском языке, что естественно. И английский текст, конечно, появился позже. Написал его Норман Гимбл. Ну и популярность песни, наверное, ее пик первой волны пришелся на середину 60-х, потому что она просто сразу завоевала популярность. Очень много стали просто петь и танцевать под эту боссанову, петь ее, играть ее везде, где возможно. Так что эта боссанова, эта композиция, наверное, занимает до сих пор второе место среди всех вообще песен по количеству записанных на нее кавер-версий. Уступает она только песне группы Beatles Yesterday. Представьте себе, не Бесаме Мучо, а именно девушка из Ипанемы. Garota de Ipanema, или The Girl from Ipanema, английская версия этой песни. Первая ее запись была сделана все в том же 62-м году, но в мире прославилось второе ее исполнение Астру Джилберто под аккомпанемент совершенно потрясающий, на мой взгляд, Стэн Гетц, Жуан Джилберто. Она стала действительно международным хитом. Что касается переводов, тут видела в данном случае и эквиритмичные переводы я и здесь. Но что касается текста, можно переводить его в стихах, хотя и здесь. Ну, например, если вспоминать исполнение Фрэнка Синатры, очень красивое, разумеется. Все тоже высокая, знойная, молодая девушка из Ипанемы гуляет, проходит мимо нас, и каждый вслед ей шепчет «Ах!». Ну вот такое восхищение, собственно, всю песню и длится. А я предлагаю вам услышать женский вокал, более быстрый, на босанову никак не походящий. Тем не менее, Джилла.

Что вам сказать, уважаемые радиослушатели? Вы явно слышите английскую версию песни, которая появилась, между прочим, в Америке. Популярная американская песня, но написал ее человек с совершенно точно итальянскими корнями. Зовут его Винсент или Винс Фьорино. И ее итальянский перевод стал популярен в Советском Союзе еще в начале 60-х, не дожидаясь группы «Лицедеи». Потом, конечно, благодаря этой, именно этой группе, большинство, наверное, из тех, кто жили в Советском Союзе, и узнали эту замечательную песенку «Blue Canary». Ну, по-русски, если переводить с английского, «Blue» — это, с одной стороны, голубая канарейка, а вот с другой стороны, она печальная. У нее были на это причины. На сегодня насчитывается очень много версий, сотни есть версий этой песни на разных языках. Автор этой песни Винс Фьорино, он играл на тубе в ансамбле Пола Уайтмана. Потом он смог организовать и свой ансамбль, открыл во Флориде ночной клуб, где исполнял и записывал свои собственные произведения. Так вот, песня «Blue Canary» и слова и музыка, которые он написал, была написана в 1953 году для известной голливудской актрисы и певицы Дины Шор. Ее пластинка вышла в августе 1953-го, запись этой песни имеется тоже, найти достаточно легко. А вот до этого, в феврале того же года, он выпустил и свой собственный вариант, он тоже имеется, разумеется, в океанах интернет-возможных сайтов всех, можете сами найти и убедиться, где соло исполняла и его певица. У, кстати, Винса Фьорино имелся еще один вариант, который назывался Red, то есть красный, как вы понимаете, в виду, имеете канарейки, который выпустило его трио. Ну, а в дальнейшем эта песня «Blue Canary» исполняли, конечно, очень известные музыканты, и на английском, используя оригинальный текст, на других языках, конечно, на итальянском. Один из самых известных дуэтов, который исполнил эту песню, это были Мария Косева и Никола Томов. Их итальянская версия «Канарейки» была и выпущена в Советском Союзе. И именно под их песню нас так радовала группа «Лицедеи», под их исполнение. А я вам предлагаю услышать очень известную японскую версию Идзуми Юкимура, участница знаменитого в 50-х годах трио, дай бог мне памяти и возможности выговорить, это Санин Мусуми. Три дочери, собственно.

Но поскольку мы с вами говорим о переводах поэтических, которые изменяют смысл песни или нет, но что касается грусти у этих канареек, то мы с вами уже, наверное, не раз за эти годы вспоминали причину такой грусти. Тут речь идет о шахтерах, о шахтах, о том, что канареек первыми вносили в шахты на предмет их обоняния. В общем, они чувствовали газ и не всегда выживали. Что касается перевода на русский язык той версии, которую поют, скажем, Косева и Томов, вот что получается. «Грустная канарейка с ветки на ветку, трелью по ветру несется твой зов. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко». Так что здесь ничего общего с шахтами, но своя романтика и своя птичья грусть. Что получилось у Светланы Александра Менделевых на русском языке?

Следующая песня, мягко говоря, известная, мягко говоря. «Лунная река, что шире мили, я перейду тебя в один прекрасный день. Старый мечтатель, разбивший мне сердце, куда б ты ни шел, я пойду за тобой. Двое бродяг, что пустились в путь, увидеть этот мир, в котором так много всего, что стоит увидеть. Мы следуем за одним и тем же концом радуги, ждущим нас за поворотом». Очень красивый текст. Очень красивая песня, и все начиналось в 61-м году, когда Генри Манчини на слова Джонни Мерсера написал потрясающе красивую песню специально для Одри Хепберн, для фильма «Завтрак у Тиффани». Конечно, это «Лунная река» «Moon River», песня, которая была удостоена номинации «Лучшая песня года», разумеется, «Оскара». Писали они эту песню специально для Одри Хепберн с расчетом на ее не очень сильные, но очень приятные вокальные данные. Ну а дальше, конечно, у песни сложилась очень хорошая карьера, и Карл Готт это только доказывает.

невозможно ответить на вопрос точно, кто придумал рок-н-ролл, но совершенно точно ясно, очень важную роль в истории этого жанра сыграл Ричард Уэйн Пенниман, более известный как Литл Ричард, который, собственно, в нашем эфире и поет. Это ведь он стал соавтором и первым исполнителем песни, которую один из журналов поместил на первую строчку списка 100 аудиозаписей, изменивших мир. Речь, конечно, идет о композиции, которую вы сейчас слышите, «Tutti Frutti». Литл Ричард, кстати, сочинил ее в первой половине 50-х, когда работал мойщиком посуды на автостанции. В интервью одному из журналов он говорил: «Я никак не мог поладить со своим боссом. Он постоянно нес мне какие-то кастрюли, пока я однажды не решил, мне нужно что-то придумать, чтобы этот парень больше не носил мне эти кастрюли. Я сказал ему: «Эу, у Боб-Боб, Эл у Боб», ну и дальше в том же духе. Так что «Тутти Фрутти» я написал прямо на кухне. Этот знаменитый возглас, который в дальнейшем часто использовали сами музыканты, которые играли рок-н-ролл, вообще является словесной имитацией барабанного ритма, который где-то услышал Литл Ричард. Якобы он так частенько отвечал этой фразой на вопрос о том, как у него идут дела. Так что если вас будут спрашивать, как у вас дела, так отвечайте: «Тутти Фрутти». Ну а поскольку 14 сентября 1955 года, собственно, и родился официально этот хит, разумеется, он пошел в народ, по странам, стал занимать первые, ну, максимум вторые строчки в самом начале, потому что действительно он во всех отношениях шумел, шумел и шумел. Ну а вскоре вслед за Литл Ричардом кавер-версии на «Tutti Frutti» исполняли Пэт Бун, Элвис Пресли, конечно, группа Queen, Элтон Джон, Sting и многие другие. Среди многих других был сеньор Челентано.

Как мы видим, итальянский вариант рок-н-ролла совсем не хуже. Уж кто-кто, Адриано Челентано танцевать умел и любил всегда. А мы, с вашего разрешения, продолжим. И будем говорить сейчас о художественном фильме, который считается одним из самых удачных в актерской карьере Элвиса Пресли. Наиболее известной сценой этой музыкальной драмы, разумеется, музыкальной, является эпизод, в котором король рок-н-ролла исполняет композицию, которую вы сейчас и услышите, причем в оригинале. На сюжете фильма я останавливаться не буду. Что касается истории, написали эту песню Джерри Лейбер и Майк Штоллер. Это был, собственно, их первый опыт работы над музыкой к этому фильму и к фильму вообще. Что касается написания, они заняли номер в гостинице, но решили поразвлекаться и все никак не доходили руки и головы до того, чтобы, собственно, сесть и написать эту песню к мюзиклу. И однажды утром к ним зашел продюсер, который поинтересовался, как продвигается работа с песнями для картины. Соответственно, молодые и очень успешные в будущем Майк и Джерри пообещали, что, собственно, все будет готово в срок. Что вы думаете? В ответ опытный продюсер придвинул стул к двери, уселся на него и сказал, что подремлет тут немножечко, пока они не сделают, что должны, раз осталось немного, собственно, работать. Ну, а парням ничего не оставалось, как написать все песни к этой картине, включая и ту, что вы услышите сейчас. Так что за 5 часов были сделаны песни к музыкальной драме, которая называлась «Тюремный рок».

Элвис Пресли и тюремный рок звучит в эфире нашей радиостанции. Поэтические переводы – дело, конечно, все-таки довольно сложное. И вообще известно, что песни все-таки принято петь, не правда ли? Большинство так и поступает и знает, что гораздо удобнее это делать, когда текст красиво положен, размер музыки, когда строки рифмуются и когда дело происходит с родным для вас языком, и вы хотите петь песню на родном языке, но... скажем, французского, английского, итальянского, португальского, какого угодно, то, конечно, тут добро пожаловать поэтам, потому что всегда поэтический перевод, он очень ценится, и если происходит, как произошло в случае с песней Гарварианца и Азнавура «Вечная любовь», которую блестяще перевела на русский язык с французского Наталья Кончаловская, где просто идет практически подстрочный, но как блестяще выполненный перевод, до сих пор его все помнят, поют, ну, я думаю, и будут петь, не правда ли? Ну что, уважаемые радиослушатели, времени у нас практически не остается, хочется еще что-то успеть, но... почти ни на что не остается времени, кроме как еще раз повторить все хорошее, попрощаться с вами и послушать действительно вот это вот «Вечная любовь». А вам всего хорошего, до следующих встреч.

Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

0: Уважаемые отдыхающие, работа спасателей на пляже завершена.
1: Нет ничего лучше солнца, воды и отдыха. Но когда на пляже нет спасателя, некому тебя спасти. Просто и понятно. Около 90% случаев утопления происходят тогда, когда на пляже нет спасателя. Не пытайтесь справиться с морем в одиночку, даже если море кажется спокойным. Не заходите в море, если на пляже нет спасателя. Информация, которая может спасти жизнь, на сайте Министерства внутренних дел.
2: Финал международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна. Лучшие молодые пианисты мира в Тель-Авиве. Концерты с 3 по 9 сентября. Кто покорит жюри и публику? Билеты в Eventim. Звездочка 9066.
3: Кан-река. Здесь и сейчас.
4: Представьте себе раннее утро. Море еще темное, над водой только начинает появляться тонкая светлая полоса. В доме открыты окна, на столе карандаши, листы бумаги, записная книжка. Человек встает очень рано, иногда до рассвета, старается не разговаривать, не читает газет, не отвечает на письма. Сначала он должен написать несколько сотен слов. Он пишет медленно, перечитывает каждую фразу, вычеркивает все, без чего можно обойтись, потом печатает, потому что считает, если писатель действительно знает, о чем рассказывает, ему не обязательно объяснять читателю все. Самое важное остается над поверхностью, как огромная невидимая часть айсберга. Человека этого зовут Эрнест Хемингуэй. Сегодня мы говорим в эфире «Канрека». Именно о нем я постараюсь рассказать вам достаточно интересных фактов об этом удивительном писателе, по крайней мере, на мой взгляд. С вами Таня Барская, и мы продолжаем наш эфир. О Хемингуэе говорили так много, что подлинного человека практически перестали замечать. Так тоже бывает. Охотник, рыбак, военный корреспондент, любителя корриды, человек, который как будто бы никогда ничего не боялся. Но, возможно, многое было иначе. Возможно, Хемингуэй писал о мужестве именно потому, что знал, что такое страх, писал о войне и много писал о войне, потому что видел, как она калечит людей, писал о любви, потому что любовь не раз приносила ему боль, как и многим. Попробуем пройти вместе с ним через несколько городов и несколько его жизней. Америка, Италия, Париж, Испания, Куба, Африка, конечно. Попробуем понять, почему он, человек, который так не любил лишних слов, оставил после себя столько историй. Машинка останавливается. Несколько секунд тишины. Эрнест Хемингуэй. Человек удивительный, и жизнь, в которой очень много событий громких было больше, чем вообще в любом приключенческом романе. Книги, в которых самые громкие чувства произносились почти шепотом.

Эрнест Миллер Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в Оук-парке, тихий, респектабельный пригород города Чикаго. Он с детства жил словно между двумя разными мирами. Один находился там, где он и родился, Оук-парк. Там следовало соблюдать приличия, правильно одеваться, хорошо учиться, ходить в церковь. Другой мир начинался в Северном Мичигане, где семья проводила лето. Там были лес, озеро, лодка, рыбалка, охота и отец, который учил мальчика обращаться с ружьем, ставить палатку, разводить огонь, определять направление ветра и понимать поведение рыбы. Позже эти знания, как вы понимаете, читатели, войдут в его рассказы. У Хемингуэя природа вообще почти никогда не бывает просто декорацией. Река, лес, либо море – они становятся местом проверки самого человека, то есть героев, персонажей. Ты один, и рядом нет зрителя. Нельзя произнести красивую речь и убедить всех в своей храбрости. Нужно действовать. И именно поэтому герои Хемингуэя так часто ловят рыбу, или охотятся, или идут по горам, или наслаждаются видами, или ждут рассвета на передовой, если это война. А войны много, и мы об этом еще поговорим. Внешне эти люди заняты простыми делами. Но на самом деле они решают гораздо более сложные вопросы. Кем они остаются перед лицом страха, боли, смерти? Это то, что очень часто и всю жизнь волновало самого автора.

После школы Хемингуэй не пошел в университет. В 17 лет он устроился репортером в газету «The Kansas City Star». Газетные правила, как вы знаете, требуют писать короткими предложениями, используя точные, энергичные слова. И вот этот урок Хемингуэй запомнил навсегда. Позднее он признавал, что газета научила его строить простое повествовательное предложение. Простое ведь не значит бедное. Написать длинное иногда легче. Можно объяснить, уточнить, повторить, подсказать читателю, что он должен почувствовать. И Хемингуэй старался поступать иначе всегда. Он показывал движение руки, жест, короткий ответ – стакан на столе, окно, за которым идет дождь, и предлагал читателю, нам, самим, чувствовать то, о чем персонажи не способны говорить. И так постепенно родился писатель, который сделал молчание частью литературы. И это было удивительно. История жизни Хемингуэя вообще могла бы сложиться спокойно. Журналистская работа, семья, газетная карьера. Но в Европе уже шла Первая мировая война. И 18-летнему Хемингуэю казалось, настоящая жизнь где-то далеко, не там, где он. И вот тогда он записался добровольцем в Красный Крест. Из-за зрения его не брали в армию. И он отправляется в Италию водителем санитарной машины. Прибыл на фронт с романтическими представлениями о войне. Но в июле 18 года неподалеку разорвался снаряд. Хемингуэй получил тяжелые ранения ног, осколки и оказался в госпитале в Милане. И вот там он влюбился в медсестру. После возвращения в Америку он все ждал, что они поженятся, она переедет к нему. Но однажды он получил письмо, в котором Агнес сообщала, она не станет его женой. Думаю, что те, кто хорошо знают произведения Хемингуэя, понимают, что через несколько лет, а именно через 11 лет, пережитое в Италии, превратилось в роман «Прощай, оружие». Он не просто переписал собственную биографию, конечно, нет, роман появился из более глубокого вопроса, что происходит с любовью вообще в мире, где человеческая жизнь зависит от снаряда, приказа, чужой ошибки. И в книге вот то, что происходило тогда в Европе, война, она не выглядит возвышенной вообще. В ней много грязи, много усталости, много бессмысленных приказов и много страха. Хемингуэй уже понимал, он будет повторять в разных произведениях громкие слова вроде «слава», «подвиг», «честь» особенно опасны там, где реальные люди истекают кровью. Для него честность писателя начиналась с отказа приукрашивать что бы то ни было, тем более смерть. 1921 год. Хемингуэй женится и со своей молодой женой пара отправляется туда, где Хемингуэй был очень и очень счастлив.

0: sourient tous à part ce qu'ils aiment à Paris.
1: Paris. Хемингуэй работает там европейским корреспондентом газеты «Торонто Стар», но он не мечтал о газетных статьях, конечно, нет, он хотел писать художественную прозу. В Париже тогда можно было встретить Джеймса Джойса, Эзру Паунда, Гертруду Стайн, Пабло Пикассо, Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. В общем, можно только мечтать о такой потрясающей компании. Литература, можно сказать, в Париже того времени создавалась не только за письменным столом. Они обсуждали литературу и сюжеты в кафе, в маленьких книжных магазинах, дешевых ресторанах, квартирах. Потом Хемингуэй вспоминал Париж как праздник, который человек навсегда уносит с собой. Он много работал, много писал, переделывал очень много, учился у других авторов и, конечно, одновременно с ними спорил. Гертруда Стайн, она тогда познакомила его, как и всех остальных, с выражением «потерянное поколение». Так стали называть людей, которые прошли Первую мировую и потеряли доверие к прежним ценностям. Они вернулись домой, но не смогли вернуться в старый мир. Для него это было очень важно. Слова, которые раньше казались надежными, обесценивались. Патриотизм, подвиг, долг, благородство. После окопов понятия эти стали звучать совсем иначе.

1925 год. Хемингуэй отправляется с компанией знакомых в испанскую Памплону на праздник Сен-Фермин. Там были коррида, жара, ревность, алкоголь, ссоры, сложные отношения внутри компании. И практически сразу Эрнест Хемингуэй понимает, перед ним готовый роман. Так появляется книга «И восходит солнце». Герои этой книги много путешествуют, много разговаривают, влюбляются не в тех людей. Внешне с ними почти ничего грандиозного не происходит, но внутри каждого живут последствия войны. Опять войны. И все же Хемингуэй не пишет, они глубоко несчастны. Нет, он показывает их разговоры читателю, шутки, поездки, стаканы на столе, недосказанные фразы. Он все это показывает читателю. Он должен сам, читатель, почувствовать ту пустоту, которую персонажи стараются заполнить движением и развлечениями. Роман «И восходит солнце» вышел в 1926 году и сделал Хемингуэя знаменитым, а ему было тогда только 27 лет.

Действительно, к 26-му году, можно сказать, Хемингуэй находит свои темы, находит темы поколения, и одновременно он создает свой собственный литературный стиль, голос, почерк, совершенно точно узнаваемый. Создает образ, тот самый парижский Хемингуэй, он еще там, мыслями он еще в Париже, но он уже живет так, словно собирается пройти свой выбранный путь, не спрашивая для этого разрешения ни у кого.

А мы продолжаем. Обычно Хемингуэй писал утром, когда никто не мешал, и дневная суета еще вообще не начиналась. Он мог работать карандашом в тетради, потом переносить текст на машинку. Иногда работа шла быстрее, но количество написанного не было никогда целью. Хемингуэй сам рассказывал, ему нужно было найти настоящую фразу, которой автор верит сам. Хемингуэй старался заканчивать дневную работу в тот момент, когда уже понимал, что произойдет дальше. Он возвращался к тексту и продолжал на следующий день. Это мог быть следующий день. С того места, где путь был еще виден. И наоборот, простота требовала многочисленных исправлений, а он очень часто исправлял, переписывал. Известен его принцип айсберга. Над водой видна только небольшая часть того, что происходит, небольшая часть ледяной горы, остальное ведь скрыто. И вновь читатель должен догадываться сам. Так и в рассказе автор может не объяснять все напрямую, но он обязан знать скрытую часть истории. И тогда то самое молчание Хемингуэя создает очень сильное впечатление. И прекрасный пример, очень вам рекомендую прочесть. «Холмы, как белые слоны». Рассказ Хемингуэя. Мужчина и женщина сидят на железнодорожной станции и разговаривают о некой медицинской процедуре. Слово, которое обозначает эту процедуру, почти не произносится, что интересно. Мы слышим обычный вроде бы разговор. Короткие реплики, просьбы, вот именно в стиле самого Хемингуэя. Попытки убедить, желание избежать прямого ответа короткими фразами. И постепенно становится ясно, за спокойной беседой решение способно изменить сразу две жизни. У Хемингуэя люди редко говорят именно то, что чувствуют. Потому что, наверное, мы с вами, люди настоящие, мы тоже не всегда, не часто можем сказать именно то, что хотим, и то, что чувствуем, по совершенно разным причинам. Хемингуэй эту особенность понимал, чувствовал и сделал ее своим тоже литературным приемом. Наверное, иногда самое важное сообщение – то, которое человек так и не решается произнести. Но хорошо, когда это сможет почувствовать второй. Это удивительно на самом деле. Эта песня, которую вы слышите сейчас, связана с литературой другого автора, Габриэля Гарсия Маркеса. Но вот настроение одиночества этой песни, ожидание и непрочитанного письма удивительно точно подходит к миру Хемингуэя. Группа «Би-2».

О да, Испания. Испания и коррида, и, конечно, Хемингуэй. Испания занимала в жизни Хемингуэя особое место. Его привлекали испанская культура, ритуалы, язык, праздники и, да, коррида. Коррида вызывает справедливые споры и неприятия. Для Хемингуэя она была вообще все годы не просто развлечением или нет. Она не была демонстрацией жестокости или нет. Он видел в ней ритуал встречи со смертью. Он много думал об этом, о смерти как таковой. И здесь снова появляется главный вопрос Эрнеста Хемингуэя. Как человек ведет себя, когда опасность становится реальной? В данном случае символом этого вопроса становится матадор. В книге «Смерть после полудня», вы знаете эту книгу, он пытается объяснить устройство корриды как раз и одновременно формулирует свои представления о писательском мастерстве. И именно там Хемингуэй описывает идею невысказанной части повествования. И писатель может убирать известные ему факты, а вот мы, читатели, должны чувствовать его присутствие. Нельзя только убирать то, что не знает сам автор. В газетах и журналах читатели видели этого писателя очень разным. Видя его фотографии, читая статьи о нем, Хемингуэй с ружьем. Вспомните эти фотографии. Хемингуэй на рыбалке, Хемингуэй в баре, Хемингуэй на фронте. Он сам тоже поддерживал этот образ, любил соревнования. Настоящий Хемингуэй был гораздо сложнее вот этой легенды. В книгах мужественный человек ведь не тот, кто ничего не боится. Мужественный человек, конечно, знает, что может проиграть, но всегда старается сохранить достоинство.

Впереди в жизни Хемингуэя еще одна Испания. И уже совсем не праздничная Памплона, а страна, которая разорвана гражданской войной.

1936 год. В Испании начинается гражданская война. Она разделила страну, семьи, друзей, родных. Хемингуэй отправляется туда как журналист. Он поддерживал республиканцев, встречался с бойцами, находился под обстрелами, видел разрушенный Мадрид. Именно тот опыт и стал основой романа «По ком звонит колокол», который был опубликован в 1940 году. Почему Хемингуэй написал эту книгу? Его интересовало, способен ли человек сохранить личную ответственность внутри большого исторического насилия. На войне легко сказать: «Таков приказ, так поступают все, от меня ничего не зависит». Он спрашивает иначе: «Что зависит именно от меня?» Название того самого романа «По ком звонит колокол» взято из размышлений английского поэта Джона Донна о том, что ни один человек не существует отдельно от остальных. Когда погибает другой, мир становится меньше. И об этом он думал очень много. Колокол звонит не по известному человеку, где-то далеко он звонит по каждому из нас. Поэтому роман не только о храбрости главного героя Роберта Джордана, он о взаимной ответственности людей, о том, что чужая смерть не бывает полностью чужой. У каждой страны живые лица. Война превращает соседей во врагов, обычных людей заставляет совершать поступки, о которых они раньше просто не могли и думать. В книгах Хемингуэя, конечно, люди не всегда могут спасти себя, но иногда они способны спасти в себе человека. Я думаю, вы читали эти книги.

Во время Второй мировой войны Хемингуэй снова стал корреспондентом. Он находился рядом с союзными войсками, освещая события во Франции, присутствовал при освобождении Парижа. И здесь его биография снова смешалась с легендой. Он часто любил рассказывать о своем участии в военных действиях. Некоторые эпизоды со временем обрастали подробностями его от поклонников, которые потом было уже сложно отделить от авторского рассказа. Он снова оказался опять рядом с войной. Снова и снова. Тема, которую сложно отделить уже было от Хемингуэя. Тема, от которой он, в общем, никогда и окончательно не уходил. Возможно, рядом со смертью и с темой смерти он острее ощущал жизнь. Слишком много этой темы в его произведениях. А может быть, после его первого ранения в Италии мирная жизнь всегда казалась ему недостаточно настоящей, и он искал риск. В войне, в охоте, в море, в Кариде, в Африке, конечно. Но самые трудные сражения происходили уже потом не на фронте. Они происходили за его письменным столом. После успеха от писателя всегда ждут продолжения следующей великой книги, после великой книги второй, третьей книги, и читатели начинают сравнивать автора с ним же самим. В конце 40-х годов критики все чаще говорили, что лучший Хемингуэй остался в прошлом, и роман «За рекой в тени деревьев» тогда был встречен прохладно. Это было странно, и, конечно, ему требовалась новая книга. Книгой этой, конечно, стало, как вы предполагаете, «Старик и море». Ему требовалась эта книга, не громкая, не огромная, предельно простая. История одного человека, одной лодки, одной рыбы, Куба, «Старик и море». Хемингуэй очень много лет жил на Кубе, неподалеку от Гаваны. Он выходил в море на своей лодке «Пилар», рыбачил в Гольфстриме, разговаривал с рыбаками, наблюдая за их жизнью. Море он знал не по книгам. Знал, как меняется цвет воды, как птицы указывают на рыбу, как ведет себя леска, как человек разговаривает сам с собой, когда вокруг никого. И в 1952 году журнал «Лайф» публикует повесть «Старик и море». Ее герой – старый кубинский рыбак Сантьяго, 84 года, и он почти 3 месяца возвращается домой без улова. Окружающие начинают считать его окончательным неудачником. Но на 85-й день Сантьяго уходит далеко, в море, ловит огромную рыбу. Начинается изнурительная борьба. Старик уважает рыбу и разговаривает с ней, называет ее братом. И все же должен победить, поскольку он рыбак. Когда он, наконец, привязывает рыбу к лодке, отправляется домой, на добычу нападают акулы. И старик сражается с ними, всем, что у него есть. Но к берегу он привозит почти один скелет рыбы. Победил он или проиграл? Внешне проиграл. От огромной рыбы ничего не осталось. Но автора интересовал не результат, точнее, не только результат. Сантьяго сделал все, что мог. Он вынес боль, усталость, страх, одиночество. И этот человек не позволил поражению лишить себя достоинства. Об этом писал Хемингуэй в этой повести «Старик и море». И здесь одна из самых важных мыслей, которые так потрясающе изложил и донес до читателей всего мира Хемингуэй. Человека можно разрушить физически, но поражение не обязательно становится внутренней капитуляцией. Это была потрясающая победа самого Хемингуэя. Критики ведь в нем сомневались, и он должен был сам уйти далеко в море, как тот старик, и доказать всем, и прежде всего себе самому, что он способен поймать огромную рыбу и победить. Повесть эта имела огромный успех. В 1953 году Хемингуэй получил за нее Пулитцеровскую премию, а в 1954

0: Хемингуэя и тема любви. Если вы читаете его или прочитаете его биографию, вы обратите внимание, у него тема любви всегда существует под угрозой. Войны, разлуки, телесные травмы, ревность, смерть. Возможно, он верил в любовь, но не верил, что счастье может оставаться безнаказанным. Именно так. Людей в книгах, в произведениях Хемингуэя очень часто разделяет не отсутствие чувства. Нет, их разделяет неспособность сохранить то, что они чувствуют, по очень разным причинам. Давайте пожелаем друг другу быть все-таки вместе как можно дольше.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов,

январе 1954 года, во время путешествия по Африке, которую он очень полюбил, Хемингуэй и его жена Мэри попадают в авиакатастрофу. На следующий день они пытаются выбраться другим самолетом, но при взлете происходит новая авиакатастрофа. Некоторые газеты, тогда не имея точной информации, успели подготовить сообщение о гибели писателя. Хемингуэй выжил и даже шутил по поводу собственных некрологов и будущих похорон. Это прекрасно соответствовало легенде о нем и образу, как его часто называли, неуязвимого папы Хемингуэя. При этом он получил серьезные травмы, последствия аварии добавились к старым ранениям, боли, болезням. В том же 1954 году, как я уже сказала, он получает Нобелевскую премию, но поехать в Стокгольм на церемонию ему не позволило здоровье. Вместо него прочитал речь американский посол. В подготовленном тексте Хемингуэй говорил об одиночестве писательского труда, о том, что писатель может общаться с людьми, путешествовать, становиться знаменитым, но в момент создания книги он один. Никто не может написать честную фразу вместо него. Внешне Хемингуэй достиг почти всего. Мировая известность, лучшие литературные награды, книги, переведенные на множество языков, путешествия, сколько их было. Но человеку, который всю жизнь создавал образ силы, становилось все труднее управлять собственным телом, собственной жизнью и здоровьем. И что было для него особенно страшно, ему становилось все сложнее писать в силу всего вышесказанного. Так это и было.

Последние годы Хемингуэя были достаточно тяжелыми. Он пытался работать, переделывал текст воспоминаний о Париже, который позднее будет опубликован под названием «Праздник, который всегда с тобой». Работа действительно давалась очень и очень тяжело. Он болел и 2 июля 1961 года умер в своем доме в Кетчуме в штате Айдахо. Ему был всего 61 год.

0: почему Эрнеста Хемингуэя продолжают читать? Наверное, не потому, что каждый читатель мечтает охотиться в Африке или наблюдать корриду. Конечно, нет. Не потому, что его биография похожа на приключенческий фильм. Мы читаем его каждый по-своему, выбирая свои произведения. Потому что знаем ситуации, в которых человек не может сказать главное. Потому что каждому знаком страх поражения. Потому что мы тоже пытаемся сохранить достоинство, когда события оказываются сильнее нас. А Хемингуэй он показал. Он показал, что сила может находиться в ограничении, в короткой фразе, в его знаменитой паузе, в деталях, в том, что осталось под водой. Старик снова выходит в море. Солдат снова выполняет задачу. Раненый человек учится ходить. Писатель берет чистый лист и пытается написать одну правдивую фразу. Так это и происходит. Именно так. Эрнст Хемингуэй. Сегодня мы говорили именно о нем. Я надеюсь, вы были там, в мире Хемингуэя.
1: Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, у микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Несмотря на все разговоры о том, что премьер-министр Нетаньяху не полетит в Вашингтон, в эти минуты нужен над Атлантикой, завтра должна состояться его встреча с президентом Трампом. Поговорим о повестке дня двух лидеров, где она совпадает, а где противоречит. Ровно три месяца до выборов религиозные сионисты определились со списком кандидатов. Ликуд только сегодня решает, как там будут выбирать. Гайди Азенкот напугал киприотов своими плакатами. Обсудим все новости предвыборной кампании. Глава Шабака Давид Зини предупредил политиков и ЦИК об иностранном вмешательстве выборов на таинственном закрытом заседании специальной комиссии в КНЕСТе. Попытаемся понять, о чем речь. Два года трагедии в Маджд-Шамсе. 12 детей погибли в результате прямого попадания ракеты Хизбаллы на футбольном поле. Сегодня там прошла церемония памяти погибших. Поговорим с одним из ее участников. Украинско-иранские отношения приближаются к точке кипения. Узнаем подробности. И в заключение одна из самых больных тем – цены на парковку в Тель-Авиве. Если кто-то надеется на снижение тарифов, не надейтесь. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Итак, сегодня утром, без особых предупреждений, премьер-министр Нетаньяху с супругой Сарой вылетел из Израиля в США. Причем израильский борт номер один «Канаф Цион» взлетел не из аэропорта Бен-Гуриона, как обычно, а с авиабазы Неватим на юге страны, что вызвало немало спекуляций. Перед вылетом Нетаньяху записал традиционное видеообращение. Вот отрывок. Мы обсудим все вопросы повестки дня, прежде всего Иран. Естественно, наша цель – обеспечить нашу безопасность и расширить круг мира вокруг нас. Я отправляюсь в эту миссию с одной ясной целью – обеспечить безопасность, силу и будущее нашего государства Израиль и отдать последние почести нашему другу, истинному другу моему и государству Израиль, Линдси Грэму. Мы беседуем с политическим корреспондентом издания Times of Israel Лейзером Берманом. Лейзер Берман, катав мединишель Times of Israel, шалом лиха.
2: Шалом.
0: Тишма, кольках рабе спекуляциот айу ятус, ло ятус, Трамп רוצה לראות אותו, לא רוצה לראות אותו, אז הנה הוא טס. אז חשיבות הפגישה בעצם קיומה, כמו שאומרים?
2: א', כן, תמיד חשוב מאוד לשבת עם נשיא ארצות הברית, במיוחד נשיא שאוהב לקבל החלטות לפי הבן אדם שהיה באוזניים שלו לאחרונה, ועבר הרבה זמן יחסית שנתניהו וטראמפ לא ישבו. בשנה הראשונה בקדנציה שלו הם נפגשו כל חודשיים, ואז הם עשו ביחד מלחמה שלמה והפסקת אש וכל מיני מהלכים בלבנון ועזה, והם לא יושבו חמישה חודשים. זה קצת מוזר, במיוחד שטראמפ יושב עם ארדואן וכל מיני מנהיגים מהאזור ומאירופה, אז הגיע הזמן כבר. אבל באותו זמן זה לא שטראמפ מזמין אותו או ממהר לפגוש אותו. הוא אמר שאם נתניהו יהיה בוושינגטון בשביל הטקס של לינדסי גראהם, אז אני מוכן לפגוש אותו. אבל זה אותו יום שהוא גם פוגש את זלנסקי. אז זה לא שיש איזה רצון רב של טראמפ לפגוש אותו, אבל זה לא אומר שיש איזה פיצוץ.
0: תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой первый вопрос касался спекуляций вокруг того, полетит Нетаньяху, не полетит в Америку, готов Трамп его принять, не готов. Ну вот он наконец летит, так что имеет смысл сказать традиционную фразу, важность этой встречи в том, что она состоится. По словам Лейзера Бермана, есть в этом определенный элемент. Такая встреча всегда важна, всегда важно для премьер-министра Израиля быть принятым в Белом доме. Действительно, надо сказать, что 5 месяцев не встречались премьер-министр Израиля и президент США. Это несмотря на то, что формально мы продолжаем оставаться партнерами в войне против Ирана, пусть который идет с перерывами. За это время Трамп успел встречаться с такими личностями, как президент Турции Эрдоган, другими лидерами в регионе, и не встречался с Нетаньяху, поэтому пришло время для этой встречи. Но также надо сказать, что Трамп не то чтобы сильно раскрыл объятия. Он сказал, что если Нетаньяху прилетит на похорон Линдси Грэма, сенатора и большого сторонника Израиля, то он, Трамп, его примет, и вот Трамп выполняет свое слово. Нетаньяху агав эдгиш, шезот пгиша шминит тия бенегем, кеды ляарот, шоу бемет немца бекешер шутеф им Трамп. Нетаньяху амар ба-алия ламатос, шцрих להתנהל, איך הוא הגדיר את זה? בצורה גם נחושה וגם חכמה בתקופה הזאת. יש לך מושג מה הפירוש של הנחישות וחוכמה במקרים האלה? החוכמה זה לדעת לוותר לטראמפ מתי שצריך, ונחישות זה לדעת לדחוף איפה שאפשר?
2: כן, בדיוק זה. אני חושב שהוא מכין את הקרקע והוא מנסה להסבר, לתת הסבר מקדים לוויתורים שהוא יעשה, בעיקר אני חושב בעזה, בלבנון, ואולי גם בהקשר לתוכנית הגרעינית הסעודית, להבין שזה הזמן עכשיו לתמוך בכניסה של הכוח הרב-לאומי בעזה, זה הזמן לסגת קצת בדרום לבנון, זה הזמן לא להתנגד לגמרי להסכם גרעיני בין ארצות הברית וסעודיה, ולדחוף קדימה באיראן. אני חושב שזה הקונסטלציה וזה מה שהוא מנסה לשדר לציבור.
0: לפני שיתרגם, תן לי לחדד. כלומר, המשוואה פה ברורה. חידוש הלחץ, או אולי חידוש המלחמה במלוא מובן המילה נגד איראן, בתמורה או מלווה, בוא נגיד ככה, בוויתורים ישראלים, בכל החזיתות האחרים כמעט.
2: לא, אני לא חושב שיהיה חידוש לחימה באיראן, ואני לא חושב שזה חכם שהשעון, שנתניהו ינסה להשביע לגמרי על השעון של טראמפ. הוא מבין שטראמפ יש לו הרבה לחצים, שנתניהו לקח צד אחורה, באופן טבעי מטבע ההסכם הרע בין ארצות הברית לבין איראן, זה הגיע ליריות אחרי לא הרבה זמן. ולא צריך להיות, ישראל לא צריכה להיות במקום שהיא דוחפת לזה, היא צריכה לתת לזה לקרות, לתת אופציות לטראמפ אחרי שזה קורה, לתת לו תוכניות לטווח הרחוק, ולהבין שלא יהיה שום הסכם בין איראן וארצות הברית, זה בלתי אפשרי. ובמיוחד שטראמפ הוא במצב שהוא לקראת בחירות אמצע, ישראל לא צריכה להיות במקום שהיא משפיעה ואפשר להאשים אותה בזה שהעסקת אש קורסת. אז הוא צריך באמת כאן לפעול בחוכמה.
0: עברה מובנה. אז תן לי לתרגם ונמשיך. Мой следующий вопрос касался повестки дня. То есть Нетаньяху в своем заявлении перед посадкой в самолет заявил, что нужно это время, когда, цитата, нужно действовать с большой решимостью и большой мудростью. То есть мудрость состоит в том, чтобы уступать Трампу там, где это можно, решимость продолжать давить или продолжать проводить какую-то политику в отношении Трампа там, где это необходимо, так получается. По словам Лейзера Бермана, примерно так это и будет выглядеть. Нетаньяху, судя по всему, готовит почву к тому, что он пойдет на определенные уступки риторически или даже больше, во всем, что касается ситуации в Ливане, во всем, что касается ситуации в Газе, мы уже видели решение кабинета о размещении, там, начале размещения там международных сил, в готовности Нетаньяху не педалировать тему ядерного соглашения США с саудитами, и все это в обмен на иранскую тему. Я задал вопрос, что Нетаньяху потребует от Трампа в обмен на эту его уступчивость перейти к каким-то агрессивным действиям как можно быстрее. По словам Лизера Бермана, нет, это было бы неумно. Не нужно подталкивать Трампа, не нужно ставить ему секундомер. У Трампа есть свои собственные политические проблемы и политические потребности. Он придет к этому на каком-то этапе сам, потому что скверное соглашение перемирия, которое было заключено между Ираном и США, не может не привести к возобновлению военной конфронтации рано или поздно. Израиль не должен подталкивать к этому. Это плохо сказывается на нашем имидже в США. Израиль должен позволить этому случиться, предлагать Трампу различные варианты и спокойно дожидаться соответствующего развития событий. Боин дабер габемет аль илуцим шель Трамп беэрцет абрит. Анахну роим скарим. Эбаскарим аэле умрим кимат шней шлиш американ. שניתנה להם את האפשרות לסיים את קיומו של המשטר שהכי קרוב למשטר הנאצי היום על פני כדור הארץ, לא תודה, לא מעניין אותנו, המלחמה הזאת מלחמה גרועה מיותרת, אנחנו לא רוצים אותה. התחושה הזאת היא תחושה שמאחדת את הדמוקרטים, את הרפובליקאים, את האנשי מגה, אנשי טראמפ, אנשי מתנגדים לטראמפ. ישראל לא במצב טוב במקרה הזה.
2: נכון, זה לא אומר שצריך לעשות מדיניות חוץ ומדיניות ביטחון על פי סקרים בארצות הברית. הצלחה גוררת תמיכה, ואני לא חושב שזה בדיוק מלחמה שהרפובליקנים לפחות הסבירו בצורה מיטבית, גם טראמפ לא, אבל נכון, זה היה הלך רוח עכשיו, ומלחמה קצרה, אם מוכנים לתקוף, אם מישהו תוקף באמת את ארצות הברית או החיילים שלו בשטחה, אז הם מוכנים לזכן. אבל זה מרגיש להם כמו עוד חזרה למלחמה לא ברורה וארוכה, וזה מתחיל להתארך. נכון, טראמפ אומר שאפגניסטן ועיראק היו הרבה יותר ארוכות, אבל אף אחד לא רואה פה איך זה מסתיים בהצלחה, והוא לא מסביר בצורה ברורה איך זה קורה.
0: אני אשאל אותך עוד שאלה, ואז אני אשחרר אותך ואתרגם את סיום השיחה שלנו. חוץ מפגישה עם טראמפ וכמובן נוכחות בלוויה של סנטר לינסי גרם, יחד אם אני מבין עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד, נכון, גם הוא יצא לשם. יש עוד איזשהם פגישות שמתוכננות לראש הממשלה, הוא מתכוון נניח להגיע לניו יורק כדי לתקוע אצבע בעין לזוהר ממדני, או שזה שני האירועים האלה והוא חוזר חזרה?
2: אז לא קיבלנו את הלוז, ובכלל חשוב לציין שזה ביקור עם הרבה שקט והרפול. הוא טס בלילה ביום רביעי, זה אומר שיש לו כל יום רביעי לעשות פגישות, אני בטוח שיהיו פגישות עם מחוקקים, עם אנשי עסקים, כמו שנתניהו אוהב לעשות, אבל אין שום דבר ששחררו, אין שום דבר שאמרו בינתיים,
0: טוב, נחכה בסבלנות, מדובר באמת בביקור שהוא לא סטנדרטי. לייזר ברמן, כתב מדיני, Times of Israel, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, טוב.
0: Мои последние вопросы Лейзеру Берману, политическому корреспонденту Times of Israel, касались в первую очередь ситуации в самих Соединенных Штатах с точки зрения общественного мнения. Ничего не поделаешь, две трети американцев стабильно говорят в вопросах, что... возможность свергнуть иранский режим, самый близкий к нацистскому режиму сегодня на земле, их совершенно не интересует. Им эта война не нужна, они считают, что она неправильная, что она не должна была начинаться, что ее нужно закончить как можно быстрее. Не, и ситуация для Израиля и израильских интересов крайне неприятная. Верно говорит Лейзер Берман, настроения в США очень четкие против войны. Тем не менее, понятно, что Израиль не может позволить себе формулировать свою политику безопасности, свою внешнюю политику по тому, как сейчас настроены американцы. Более того, понятно, что далеко не все касается непосредственно мысли о том, как надо вести отношения с Ираном, а ошибок и провалов республиканцев и лично Трампа во всем, что касается разъяснительной работы, почему эта война ведется, в каких целях, почему необходимо остановить Иран и так далее. Поэтому здесь это, конечно, требует осторожности от израильских лидеров и от Нетаньяху, как он будет там находиться, но при этом Израиль не может не говорить свою правду во всем, что касается стратегической угрозы, которую представляет для нас Иран, ядерной программы Ирана и так далее. Мой последний вопрос касался других элементов визита. Помимо встречи с Трампом и участия в похоронах сенатора Линдси Грэма, где также будет глава оппозиции Яир Лапид, что еще запланировано в программе визита Нетаньяху? По словам Лейзера Бермана, на самом деле это очень нестандартный визит. И надо сказать, я добавлю к тому, что он сказал, что даже не был назначен официально исполняющий обязанности, чего обычно не бывает. Сам самолет, как мы уже говорили, премьер-министр взлетел с авиабазы Неватим, а не аэропорта Бен-Гуриона. Заявление премьера было сделано, распространено после того, как он уже улетел. Лейзер Берман говорит, что программы как таковой нет, есть сплошной туман, время для дополнительных встреч, конечно же, есть. Я даже предположил, что, может быть, Нетаньяху демонстративно посетить Нью-Йорк, чтобы ткнуть палец в глаз мэру Нью-Йорка Зорану Мамдани, который, как мы помним, долго думал о том, как бы ему арестовать Нетаньяху за его по ордеру Международного уголовного суда. И по словам Лизера Бермана, мы действительно не знаем ничего, кроме этих двух элементов визита. Может быть, когда Нетаньяху прилетит уже в США, начнем узнавать дополнительные подробности. Это была наша беседа с Лизером Берманом, политическим корреспондентом издания Times of Israel.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
0: Сегодня ровно 3 месяца до выборов, и предвыборная кампания начинает накаляться во всех аспектах. Наибольшее внимание сегодня, пожалуй, привлек скандал на Кипре с публикацией роликов с рекламных счетов партии Яшар во главе с Гади Айзенкотом, размещенных по всему острову. На плакатах Айзенкот на иврите, Айзенкот обращается к отдыхающим на острове израильтянам с призывом отдохнуть как следует, вернуться домой и победить. Ну, видимо, поддержать его. один из антиизраильски настроенных членов Европарламента от Кипра, даже опубликовал видео с этими плакатами, заявив, что это израильский захват, оккупация, нужно бороться за наш суверенитет и так далее. Шума получилось очень немало. Между тем, сразу после праймерис в партии «Религиозный сионизм» министр Бецалель Смотрич уже рассматривает вопрос о том, чтобы попросить еще одно место под собственную бронь в своем списке. Слово «бронь» очень болезненное для другой партии, Ликуд, где сейчас партийная конференция проводит голосование о том, утвердить ли, наконец, те самые 8 броней для премьер-министра в рамках будущих праймерис. Наш коллега Габи Вольсон, ведущий Канрека, политический обозреватель сайта news.ru.cl. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Олег.
0: Ну что ж, давайте начнем с того, что сейчас происходит в Ликуде, потому что это то событие, которое, как я понимаю, вот-вот близится к финалу, да? 50% участия голосований в конференции, что это говорит? Нетаньяху и Хаим Кац получат то, что они хотят?
3: Я полагаю, что да. То есть я буду, скажем так, очень удивлен, если делегаты конференции отклонят предложение, просьбу Бениамина Нетаньяху, тем более после его проникновенного обращения накануне. Тем более в то время, как он находится с визитом в Соединенных Штатах Америки и так далее. Я уверен, что делегаты получают много телефонных звонков, обращений, смс-сообщений и так далее с призывом поддержать премьер-министра в это непростое время в его борьбе и прочее, и прочее. Я полагаю, что Нетаньяху одержит победу, но вопрос в том, что будет дальше, потому что Нетаньяху попросил очень много, Нетаньяху попросил 8 мест из первых 29, иными словами, примерно 6 мест среди реальных заняты уже. То есть если Нетаньяху получает то, что он просит, 6 мест из реальных заняты, добавим к этому еще 2 места, которые в первых 20, я говорю сейчас про первые 20 мест, да, которые отведены под бронь для женщин и так далее. Есть разные там истории, и поэтому, собственно говоря, тем, кто будет бороться за праймери, на праймерис предстоит очень суровая борьба. Примерно 40 человек будут бороться за 15 мест. Ну, сами понимаете, насколько это тяжело для депутатов. Единственное, конечно, что, так сказать, несколько подслащает эту пилюлю, это то, что они получат возможность, судя по всему, опять же, если просьба Нетаньяху будет удовлетворена, они получат возможность бороться через округа, то есть не по общеизраильскому списку, да, где нужно получить большинство там, среди, скажем, 140 тысяч членов Ликуда, а через округа, где нужно победить 5 тысяч человек и так далее. До этих выборов примерно, до этих выборов нельзя было, действующие депутаты не могли, и бывшие депутаты не могли голосовать, там можно было голосовать, в смысле баллотироваться, там можно было баллотироваться только один раз, первый раз в попытке попасть в предвыборный список. Ну вот сейчас Нетаньяху попросил, чтобы предоставили такую возможность. Если и это будет утверждено, то задача депутатов и министров будет заметно проще. По-прежнему эти праймерис будут очень-очень напряженными. Но они будут, еще раз, поскольку, напомним, суд Ликуда отклонил просьбу премьер-министра даже вынести на голосование возможность отмены праймериз в случае обострения ситуации в сфере безопасности.
0: Ну что ж, давайте тогда продолжим тему внутренних выборов и кооптации. После завершения праймериз в партии «Религиозный сионизм» сегодня сообщают о том, что Бецалель Смотрич хочет получить еще одно место в списке для того, чтобы слегка разбавить его. Он оказался слишком религиозным и слишком ашкеназским, так, по крайней мере, по различного рода сообщениям, включая наших коллег на КАН. В чем смысл? Один кандидат изменит ситуацию или смотришь, просто хочет отобрать голоса у кого-то другого?
3: На самом деле, вчера, когда объявляли результаты, я видел депутата Настя Симхуротмана, который выглядел достаточно грустным. Несмотря на то, что он занял второе место на праймерис, он уже на четвертом месте сейчас, учитывая то, что одно назначение в предвыборный список у Смотрича уже есть, и это будет Эйтан Мор. Цвика Мор, простите, отец Эйтана Мора, солдат, который был похищен и потом освобожден. Цвика Мор, глава форума Тиква. Он будет, судя по всему, на третьем месте после Смотрича и Орит Струк. Таким образом, Симха Ротман отодвигается уже на четвертое место. А если верно то, что сегодня пишут, сообщают СМИ, что Смотрич хочет назначить Алона Давиди, мэра Сдеротов, предвыборный список, и совершенно очевидно на одно из первых мест, то, в общем-то, участие в праймериз или борьба за место в списке, это не был праймериз, там голосовали члены ЦК, борьба за место в списке от Сюнудати становится в известном смысле формальностью, потому что у Смотрича уже первое, автоматически первое место, там будет Эйтан Мор, будет еще один кооптированный, и, собственно говоря, останутся, на данный момент Сюнудати набирает от 4 до 5 мандатов. Вчера там говорили о том, что в том числе Бецалель Смотрич сказал, что они планируют набрать 10. Я не знаю, насколько эти желания коррелируют с реальностью, но тем не менее это то, что звучало. Пока, по крайней мере, когда говорят о 4 или 5 мандатах, то в основном это, собственно говоря, Смотрич, Струк и 2 кооптированных, а вот место того же Симхи-Ротмана уже под вопросом. Зачем это делает Смотрич? Ему нужен, он считает, по крайней мере, что ему нужен человек, так сказать, на местах, да, человек, который не ассоциируется напрямую с миром военных ешив, с миром ешивы Мерказарав и так далее. Алон Давиди такой достаточно естественный кандидат с этой точки зрения.
0: Последний вопрос касается сегодняшних заявлений Гади Айзенкота, лидера Яшар. Одно из них наиболее интересно о том, что есть ситуация, в которой он намерен обратиться к ультраортодоксальным партиям и призвать их понять важность момента. То есть согласиться на какой-то формат военной службы, который устроит всех. Вы считаете, это реальный призыв или это такой продолжение такого словесного романа между Айзенкотом и Харидим?
3: Это все будет все зависеть от результата выборов. Если Айзенкота будет возможность сформировать коалицию с, например, Ликудом, если Ликуд проиграет на выборах и Бениамин Нетаньяху покинет политику, возможно, он и сделает такой призыв. До тех пор, пока мы говорим о блоках, да, блок оппозиции, например, в который входит Авигдор Либерман, Нафтали Беннет и Яир Гулан, даже в большей степени, наиболее важно это с точки зрения Авигдора Либермана и Нафтали Беннета, мне кажется, что такой призыв мало реально, то есть призыв может прозвучать, но я не уверен, что у Айзенкота будет коалиция для этого, потому что и Либерман, и Беннет однозначно заявили, что ни в какую коалицию с ультраортодоксами не войдут. Тут нужно поставить звездочку, то, что говорится до выборов, совершенно не очевидно, что будет действительно после выборов.
0: Наши политики нас этому уже научили. Габи Вольсон, да. Наш коллега, да. Ведущий Канрека, политический обозреватель сайта News.ru.ul. Большое спасибо за этот разговор.
3: Спасибо, всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем тему выборов, но уже с совершенно другой стороны. Под комитет по разведке комиссии Кнеста по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута сегодня обсудил конфиденциально за закрытыми дверями подготовку к избирательной кампании. И в этом заседании участвовали и глава ЦИК Ноам Сольберг, и глава службы Шабак Давид Зини, который представил там данные об иностранном вмешательстве в выборы и отслеживании потоков скрытых средств, используемых в политических целях внутри Израиля. Он также подчеркнул нейтральную роль Шабака в предстоящей кампании. Наша ответственность за обеспечение условий для поддержания чистоты выборов, наше подчинение председателю ЦИК, достопочтенному судье Сольбергу, ясно в этом вопросе очевидно, это директива премьер-министра. Мы уже в течение года прилагали много усилий для подготовки к этому важному дню, чтобы гарантировать, что он пройдет так, подобает демократии. Надо пытаться втянуть нас в политику, мы совсем не там. Доктор Тал Павел Марцева Хокер Бетхум геополитика של מרחב הסייבר, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
0: טוב, תשמע, שאלה הראשונה שלי היא כמובן, באיזה מדינות מדובר? מה אנחנו יודעים על הסוד הכמוס הזה? מי המדינות שכל כך רוצות להתערב בבחירות בישראל ולמה?
4: ובכן, זה לא הזהרה ראשונה, היו לנו לפחות שני סבבי בחירות בשנים האחרונות, שבהם רשויות הביטחון הממלכתיות במדינה הזהירו בצד די יוצא דופן, וקמו לא פעם אחת, מפני התערבות זרה, בדגש של מקוונת, בבחירות בישראל. השם לא נאמר מפורשות, אבל האצבעות במידה כזאת אחרת הופנו כלפי רוסיה. אבל צריך לזכור שהתערבות בבחירות, א', יש לה כמה וכמה אופנים ושחקנים שיכולים להיות מעורבים בזה והשלכות. בואו נתחיל מבחינת מה הדרכים להתערב בבחירות. אז מה שאנחנו מכירים בדרך כלל זה באמת דיסאינפורמציה, כל מיני מניפולציה, כל מיני בוטים ודרכי השפעה ברשתות החברתיות. כלומר, ליצור ישויות סינתטיות, אבטרים, ברשתות החברתיות החדשות, השונות, סליחה, ובאמצעותן להעביר כל מיני מסרים שיחתרו תחת ערכי הדמוקרטיה במדינה מסוימת, במקרה שלנו בישראל, ויעודדו שיח מסוים, יעודדו פלגנות, יעודדו שיח
0: נגד. תן לי לעצור אותך פה, שונים. כי יש לי שאלה. אני רוצה בבקשה. לנסות לתרגם בקצרה את מה שאמרת עד עכשיו, ואז נמשיך, כי זה חשוב. מוי вопрос доктору Талю Павлу, преподавателю и исследователю геополитических процессов в киберпространстве, касался того, о ком идет речь в первую очередь. Да? Что это за страны такие? И по словам доктора Павла, это не первый случай. Уже было два у нас раунда выборов, в ходе которых службы безопасности предупреждали о внешнем вмешательстве, хотя и тогда не называли вслух государства, о которых идет речь, подразумевалось, что речь идет о России. И речь идет о вмешательстве в киберпространстве, в интернете, направленном на оказание того или иного влияния, в первую очередь при помощи различного рода аватаров, ботов, синтетических так называемых профилей, за которыми стоят конкретные целенаправленные силы, которые стремятся так или иначе манипулировать, распространить дезинформацию и, может быть, дискредитировать электоральный процесс. А за шейлаш или иказот, бемет ма матара, о шата руце ле ави, ле то ца рецуя, мебхината то цо то пхиро, то шта пашут руце ле зро каус? Ма сухнима эле руцим?
4: כמובן שכששחקן, בוא נקרא לזה שחקן מדינתי כזו או אחר, על פי רוב שחקן מדינתי, רוצה לזרוע כאוס, המטרה שלו היא להשיג מטרות אסטרטגיות שהן לטובתו של התוקף. ראינו דרך אגב מקרים כאלה, אם אנחנו, האצבעות הופנו במישרין, בעקיפין כלפי רוסיה, אנחנו יודעים שרוסיה מעורבת בדברים שכאלה כלפי מדינות אירופה, באופן תדיר, על אחת כמה וכמה בתקופות של בחירות. מתוך כוונה לייצר כאוס, לצורך העניין, לדוגמה, יחס תפיסה בקרב מהגרים. ראינו את הדברים האלה גם בגרמניה, ראינו את הדברים האלה גם באוקראינה, לפני המלחמה. ניסיון רוסי לייצר בקרב מהגרים, במקרה הזה מיעוט רוסי בשתי המדינות, יחס עוין כלפי הממסד של אותה מדינה, כדי ליצור תסיסה, כדי ליצור חוסר אמון במשטר הקיים. כמובן דברים שיביאו לערעור הסדר הקיים, ערעור הסדר השלטוני, הפגנות, מחאות, דברים שיכולים לשרת. אנחנו יכולים לראות את זה בדברים שבמערב ניסיונות אולי לתקוע טריז בין מדינות, חברות באיחוד אירופיה, חברות בנאטו. הדבר הזה כמובן יכול לשרת מדינה כמו רוסיה. כמובן שלא בהכרח זה יכול לשרת רק את רוסיה, איראן ושחקנים אחרים. דיסאינפורמציה זה דבר אחד, אבל, סליחה, חשוב לזכור דברים נוספים, שלדעתי זה אולי אפילו חמור יותר. דיסאינפורמציה.
0: אז בוא תעשה רגע פאוז.
4: כן, בבקשה.
0: בדיוק, כי אנחנו מגיעים למשהו חדש וחשוב, תן לי לתרגם את מה שאמרת עד עכשיו. Мой вопрос, Талю Павлу, касался того, каков интерес? Привести к власти ту или иную политическую силу или просто посеять хаос в системе, посеять недоверие между избирателями, посеять недоверие к демократии и привести, может быть, даже к гражданской войне, если получится? По словам доктора Павла, есть, конечно, такой фактор. Есть желание сеять вражду, есть желание просто дискредитировать страну, подорвать ее стабильность изнутри. По его словам, Россия, российское влияние в прошлом обвинялось в подобного рода действиях в европейских странах, среди русскоязычных меньшинств, направленные не на то, чтобы добиться какого-то конкретного политического результата, а для того, чтобы вызвать внутреннюю нестабильность при помощи в том числе и дезинформации, использования ботов и так далее. Но есть и другая сторона. Бевакшатам ших.
4: Ахшам. דיסאינפורמציה ופייק ניוז, כמו שאמרנו, המטרה שלהם זה לשנות את השיח, וכתוצאה מזה להשפיע על השיח, וכתוצאה מזה אולי לשנות את דעת הקהל לטובתו של מי שעושה את זה. אבל לדעתי מה שחמור יותר זה היכולת להיכנס ולבצע מתקפות סייבר על מערכות ההצבעה. וזה כבר לדעתי חמור יותר, כיוון שמשמעות הדבר היא שאם נחשוב על זה טיפה לעומק, הרי גם אם אנחנו מצביעים בקלפי ידנית, בפתקים באופן מסורתי, כל הנתונים האלה מוזנים למערכות מחשב. גם אם זו לא הצבעה אלקטרונית, הנתונים מוזנים למערכות מחשב. מספיק שבעל עניין, בעל אינטרס, מדינה נגיד, למרות שלא בהכרח, מצליח לחדור, לפרוץ, להשיג דריסת רגל במערכות המחשב הללו, הסכנה היא למעשה שזה לא משנה מה אתה ואני נצביע. יש גורם אחר שיכול להיכנס ולשחק עם הנתונים.
0: זה כבר לא השפעה, זה פיגוע.
4: ליצור מעין פיגוע פוליטי. וליצור כאן למעשה, זה לדעתי לא פחות, אולי אפילו הרבה יותר חמור, מכל מיני פייק ניוזים ודיסאינפורמציה, כי פייק ניוז זה להשפיע על איך שאתה מצביע. אבל עדיין יש לך את התובנה שלך. אתה יכול להתמודד עם זה. כאן זה לא משנה, כאן אתה הצבעת. אבל שחקן אחר...
0: נמחק האמון בהליך כולו.
4: וזה פועל יוצא מזה, כי נמחק האמון בתהליך כולו. ובנוסף גם, למעשה, אם שחקן מדינתי יכול להיכנס למערכות ולשחק עם המספרים, הוא יכול לקבוע בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה פריימריז, בין אם זה בחירות לרשות כזאת או אחרת, הוא יכול לקבוע מי יהיו המתמודדים, מי יהיו הנציגים, מי יהיו הגורמים המשפיעים במדינה מסוימת.
0: הנקודה הובנה. דוקטור טל פאבל, מרצה וחוקר בתחום גיאופוליטיקה של מרחב הסייבר, תודה רבה. Зарок мод хамурот ва хашувот. Мой последний вопрос доктору Павлу касался дополнительных инструментов и мотивации тех, кто стоит за этими атаками. По его словам, речь идет о том, что даже более серьезной проблемой через дезинформация и попытки посеять внутренний конфликт являются попытки попросту взломать компьютерные системы, которые отвечают за окончательные подсчеты голосов. Они существуют даже и у нас, несмотря на то, что предварительный подсчет у нас, как известно, ведется вручную. Проблематика этого абсолютно понятна. Если можно подорвать доверие ко всей системе подсчета голосов, то это, конечно, дискредитирует всю демократическую процедуру. Если удастся сделать это секретно, то тогда можно вообще влиять на то, как будут выглядеть партийные списки и даже кто победит на выборах в интересах того или иного игрока. Это был доктор Таль Павел, преподаватель и исследователь геополитических процессов в киберпространстве.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 27 июля в 6 часов 18 минут вечера в друзском поселке Мадж-де-Шамс на голландских высотах сработала сирена ракетной тревоги. Это было 2 года назад. Меньше чем через минуту реактивный снаряд Хизбаллы взорвался на футбольном поле, расположенном недалеко от детской площадки, в разгар матча детских команд. 12 детей и подростков были убиты, 42 ранены. Сегодня в поселке во второй раз прошла траурная церемония в память жертв трагедии. Мы беседуем с Аюбом Самихом, жителем Мадж-де-Шамс, у которого в шаббат на поле погибла внучка из Зильнашат Аюб. Аюб, шалом лиха.
5: Шалом лиха.
0: Они рутцели шорот хабэмет ляхзир от хашнатаем ахора ла эр в рагуа в наимазе мисаки ладимба миграш кадурегель ва законник поцец.
5: Да, אתה מחזיר אותי שנתיים אחורה, אבל אנחנו עדיין באותו תקופה, אנחנו לא שכחנו לזכור.
0: אני מתאר לעצמי שלשכוח בלתי אפשרי, אבל אתם מציינים את האירוע הזה היום, אתם, מה המחשבה המרכזית חוץ מהאובדן הקשה הזה של ילדים?
5: זה מאוד כואב, מאוד כואב, זה יום היה שחור, לרמת הגולן, 12 צעירים שאנחנו איבדנו אותם, וזה אמת קטסטרופה הייתה. אבל אני לא מרגיש שאני עזר לנכדה שלי, אלא כולם הילדים שלי, כולם נזכרים בהם, אבל אנחנו הלכנו לעשות משהו אחר, לכל אחד יש אנדרטה, והיום תהיה האנדרטה המרכזית לכולם.
0: תן לי לתרגם בבקשה ונמשיך. Мой первый вопрос о его самих касался того, что он думает в этот день, 2 года спустя после трагедии. По его словам, прошло 2 года, но жители Мадж-де-Шамс...

0: כולם שייכים למשפחה האנושית הגדולה, ושאנחנו צריכים להגשים את החלום הזה ונהפוך את המזרח התיכון לסינגפור הראשונה, לא סינגפור השנייה. יש לנו את השכל, יש לנו את הכלכלה ויש לנו את הכל. זה מה שהתקווה שלנו, ואני מקווה שזה יהיה. ודוגמה להגיד כף יד בטוח עם זיתים, ענף זיתים הוא 100% יותר טוב מאגרוף בבנים.
1: אוקיי, תן לי לשאול אותך שאלה אחרונה, אבל אני אשחרר אותך לטקס שעוד מעט אמור להתחיל. בימים שאחרי האסון הזה היו כמובן המון, הייתה המון הזדהות, היו המון ביקורים של פוליטיקאים ישראלים במג'דל שמס, היה איסוף תרומות מאוד גדול. מה עשתה ממשלת ישראל בשביל מג'דל שמס מאז?
0: תשמע, אנחנו חברה פתוחה, ויש לנו את העסקים שלנו, יש לנו את החקלאות, ויש לנו את הכל, ויש לנו גם בחורים הם בעלי השכלה הכי גבוהה בעולם, אני חושב, אם אתה משווה את זה ל-25,000. ואנחנו לא צריכים את הכלכלה, לא צריכים את התרומות הכלכליות, אלא מספיק לנו התרומות האנושיות שאנחנו קיבלנו מהעם הישראלי, מהעם הערבי, גם בגליל, במשולש, בכרמל, גם בהרבה מקומות שבאו ללחם אותנו ועמדו על ידינו. ואני ראיתי אחד דוגמה מתל אביב שהוא היה בא באוטובוס והיה בוכה. זאת אומרת, זה הרגשה אנושיות שאנחנו לא נשכח אותה. ואנחנו, יש לנו הרבה חברים ערבים ויהודים ולא מבדילים בין אחד לשני. הבית שלנו בטוח לכולם, כמו שהלב שלנו בטוח לכולם.
1: איוב סמיך, תושב מג'דל שמס, סבא לנכדה איזיל נשת איוב, שנרצחה באותו יום זוועתי לפני שנתיים בדיוק במגרש הכדורגל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: אין בעדנה, יום טוב לך ולכולם.
1: תודה. Я переведу оставшуюся часть нашего разговора с Аюбом Самихом, жителем Мадж Шамс, у которого 2 года назад от попадания ракеты Хизбаллы погибла внучка Изиль Нашат Аюб. Мой вопрос к нему касался того, как в Мадж Шамс видят перспективы мира, о которых начали сейчас говорить на Ближнем Востоке, изменение ситуации с Ливаном, готовность сирийского руководства продвигаться на пути к миру с Израилем. По его словам, нет пока каких-то конкретных признаков, что происходят перемены, но любой разговор на эту тему, любая демонстрация того, что все больше лидеров и людей в регионе понимают, что нужно заканчивать свои с бесконечной войной, это, конечно же, очень хорошо, как он уже сказал. То, что произошло 2 года назад, было результатом войны, и нужно ломать эти перегородки, прекращать войны и двигать Ближний Восток на пути к его превращению в настоящий Сингапур. Даже не второй в Сингапур, а в правильный Сингапур. И мой последний вопрос к нему касался ситуации с точки зрения поддержки израильского правительства, потому что мы помним, что в первые дни после трагедии было много визитов израильских политиков, было много пожертвований и помощи Мадж-Дешам. Что происходит сейчас? По словам Аюба Самиха, жители Мадж-Дешамс в подачках не нуждаются, они ведут свои бизнесы, у них есть сельское хозяйство, у них очень высокий уровень образования. Они помнят с благодарностью всю ту помощь, которую они получили от иногосударственных органов, и особенно от народа, от израильских евреев и израильских арабов, от всех подряд, от Тель-Авива до Назарета и Галилеи. Главное для них это продолжение ощущения общечеловеческой солидарности, ощущение того, что можно объединиться в стремлении к миру и понять ценность каждой жизни. Вот это был Аюб Самих, житель Мадж-Дель Шамс, дед погибшей внучки Изиль Нашат Аюб.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан Река. Здесь и сейчас.
1: Иран не оставит без ответа действия, направленные против него, и Украина скоро это поймет. Так заявил глава комиссии по национальной безопасности Меджлиса Ирана Ибрагим Азизи. Цитата. «Любая атака на Иран дорого обходится. США и Израиль уже об этом знают. Украина тоже вскоре может понять это. Список тех, кто просчитался, продолжает расти». Эти угрозы со стороны иранского руководства не остались без внимания. В Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Иран и Северная Корея первыми атаковали Украину, поставляя России оружие, военные технологии, солдат. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибега заявил, что угрозы Ирана неоправданы и безосновательны. Режим в Тегеране является прямым соучастником российской агрессии против Украины. О нарастании кризиса в отношениях между Украиной и Ираном мы говорим с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем издания «Информсопротивление. Украина». Александр, здравствуйте.
3: Доброго вечера.
1: Ну, давайте разбираться. Начнем с простого факта. Украина подтвердила удар по иранскому торговому, в кавычках и без кавычек, судну в Каспийском море.
3: В принципе, можем считать, что так, поскольку было осуществлено заявление, было озвучено, что в Каспийском море были нанесены удары, в том числе и по судам, которые осуществляют поставки в Россию из Ирана военной продукции и около военной продукции. Поэтому можем считать, что да, подтверждено.
1: Иранцы, разумеется, тут же заявили, что речь идет о том, что Украина действует по указке Израиля, по указке Соединенных Штатов. И на самом деле, понятно, что даже отметая подобного рода инсинуации, можно задать один вопрос. Украина действительно должна опасаться возможной резкой реакции со стороны Тегерана. Мы знаем, что красных линий у этой публики нет. Был оправдан этот шаг?
3: Я могу сказать так, да, абсолютно, целиком и полностью. Иран не является дружественной страной к Украине с 2022 года. По сути, Иран является соучастником убийства украинцев, поддерживая Российскую Федерацию. И в целом мы воспринимаем иранские суда и даже иранских, скажем так, инструкторов, которые, к слову сказать, были на временно оккупированных территориях и по которым также наносились удары. Но почему-то тогда официальный Тегеран не сильно озвучивал именно тот момент, что были даже офицеры КСИР, погибшие во временно оккупированном Крыму, когда только было первое практическое применение дронов «Камикадзе» «Шахет-136». Они как-то это не сильно озвучивали. Сейчас они всполошились. Ну хорошо, что Иран может продемонстрировать? Запустит по Украине баллистическую ракету? То я вас умоляю, у нас каждый месяц баллистики прилетают более 100 ракет по территории Украины. Мы их уже видели. А вот Иран еще, украинские дроны, которые будут как Каспийское море превращать в море мертвых кораблей, как Азовское море, например, для России. Но он к этому вряд ли готов.
1: Если я не ошибаюсь, президент Зеленский должен прибыть на этой неделе в Вашингтон. В Киеве полагают, что вот такой вот жесткий шаг в отношении Ирана может стать дополнительным веским аргументом в рамках усиления взаимодействия Зеленского и Трампа, которые в последнее время, как минимум, мы наблюдали это во время встречи НАТО в Турции, весьма и весьма, так сказать, улучшаются отношения.
3: Вполне возможно, не исключая абсолютно. Владимир Зеленский уже делал определенные шаги, особенно на Ближнем Востоке, в отношении Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, по вопросам усиления малой ПВО, так называемой малой ПВО, в защиту от дронов «Камикадзе», то есть предоставление технологий и самой продукции зенитных дронов, дронов-перехватчиков. У Владимира Зеленского также озвучивали и предложение обеспечить безопасность в Ормузском проливе благодаря украинскому опыту применения морских дронов в Черном море. И я думаю, есть о чем переговорить Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому как раз касательно ближневосточной проблематики, в том числе и в вопросах давления на сам Иран.
1: Наш премьер-министр Нетаньяху тоже по дороге в Вашингтон. Мы уже говорили в этой программе о том, что у него есть своя повестка дня в разговорах с Трампом. Но, конечно, это поднимает вопрос об отношениях Израиля и Украины во всем, что касается военного сотрудничества. Да, в отличие там, от того, что мы слышим пропаганду из Тегерана, мы знаем, что в реальности достаточно дистанцию соблюдали в Иерусалиме до сих пор во всем, что касается военного сотрудничества с Киевом. Возможно, есть те, кто полагает, и в Киеве тоже, что если конфликт между Ираном и Украиной начнет обостряться, то это изменит и позицию Израиля тоже. Либо по израильской воле, либо под воздействием из Вашингтона, нет?
3: Ну, Украина никогда не была против того, когда у нее появлялись новые союзники и контакты. С Иерусалимом, да, безусловно, у нас очень тесные взаимоотношения, но в основном, если мы говорим о полномасштабной войне с 1922 года, поддержка Израиля Украине в основном осуществлялась исключительно на уровне гуманитарном, то есть именно гуманитарная помощь. О военной помощи, если какие-то и были определенные взаимодействия, то они в первую очередь носили секретный характер, и о них нам особо неизвестно, а даже если бы было бы известно, то мы бы об этом и не говорили. Поэтому я думаю, что в принципе, если Иерусалим он заинтересован в таком трехстороннем, например, сотрудничестве, с учетом того, что для Израиля, точно так же, как сейчас для Соединенных Штатов, и точно так же, как и для Украины, Иран является, по сути, антагонистом, противником, если такое сотрудничество, оно интересно, почему бы нет? Нам есть чем обменяться определенным опытом. Израиль — это страна, которая находится в состоянии постоянной войны, и достаточно опыта, как технического, технологического, так и стратегического. А аналогично и у Украины есть достаточный опыт, полученный за время полномасштабного противостояния с Россией и ее союзниками. Поэтому обменяться как опытом, так и технологией, я думаю, было бы вполне полезным и взаимовыгодным всем трем сторонам.
1: Не могу не завершить это интервью вопросом, разумеется, о том, что происходит на главной войне, войне Украины, войне с Россией, противостояние как с точки зрения обменов ударами на дальнюю дистанцию, так и с точки зрения противостояния на фронте.
3: Если говорить о ситуации по самой линии боестолкновения, я бы это больше описывал бы стагнацией. Россия значительно сократила темпы продвижения по сравнению, например, даже с 2025 годом примерно в 10 раз. То есть если в прошлом году захват территории Украины происходил в темпе 450-500 километров, квадратных километров в месяц, то сейчас эти темпы – это десятки квадратных километров, не более, иногда даже в минус. Есть участки, где силы обороны Украины перешли к системным контратакам, это в первую очередь южная оперативная зона. Есть проблемные участки, это район Константиновки и восточный фланг Славяно-Краматорского плацдарма. А есть участки полной стагнации, Лиманское, там, Купинское направление, например, это Харьковская область, Луганская область, межграничье как раз Харьковской и Луганской области. В этой связи линия боестолкновения на 1200 километров имеет активное для противника активные зоны, ну, протяженностью где-то от 50 до 70 километров. А Украина, в свою очередь, как раз давит на южную оперативную зону, и я думаю, что именно эта зона является для нас на ближайшие месяцы наиболее перспективной.
1: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель издания «Информ. Сопротивление». Украина, большое спасибо за этот разговор. А мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Витар Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

0: Ган Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Ган Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Экономическая комиссия КНЕСТа утвердила поправки к системе начисления штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Что именно меняется? И вообще, как работает система баллов? И об этом мы поговорим с адвокатом Анной Лихтенштейн, специалистом по дорожным транспортным происшествиям и юридическим аспектам для бизнесов. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Давайте попробуем вначале вообще поговорить, как в Израиле работает система штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Многие знают про штрафы, но не всегда происходит, не всегда понимают, что происходит с баллами. Они накапливаются, они не накапливаются. Или вот одно нарушение, и все, ты уже попадаешь в список злостных нарушителей.
2: Ну, давайте начнем так, что до сегодняшнего дня вообще все то, что связано было с правила дорожного движения, с ПДД, это все было связано с уголовным процессом.
1: Так.
2: И официально реформа представляется как шаг навстречу гражданам. Государство говорит о более быстрой, современной цифровой системе рассмотрения штрафов. Но, однако, если посмотреть глубже, становится понятно, что речь идет не просто об изменении процедуры, а о кардинальном изменении всей модели рассмотрения дел. Если мы до сегодняшнего дня смотрели на улики, потому что у нас был процесс уголовный, теперь у нас вообще другой процесс, это называется процесс Мингали. И у нас идет вообще мы не смотрим вообще на улики, нам вообще улики сейчас не интересуют. И мы смотрим, если тот же полицейский нам выписал штраф правильно, у него вообще он мог нам выписать этот штраф или не мог выписать этот штраф. И это все зависит от его от его усмотрения. И тогда уже вся процедура становится сложнее, потому что усмотрение, это все зависит, каждый смотрит по-другому на усмотрение. И теперь, например, до сегодняшнего дня баллы были, они скапливались. Если человек, например, до 2 лет, и у него до 20 баллов, тогда стирались эти баллы. Если в течение 2 лет он не нарушал, еще это было 12, у него есть первый курс, он идет на первый курс, 24 на второй курс, 36 у него лишение на 3 месяца. Если до 20 баллов, тогда через 2 года стирались эти баллы. Если с 20 до 30 баллов, тогда 4 года они стирались. То, что теперь происходит, что баллы оставляют не на каждое нарушение, но будут нарушения, как, например, сейчас телефон был с 8 баллами, теперь он будет с 10 баллами. И, как мы знаем, многие очень разговаривают по телефону, и еще при этом сейчас многие нарушения, это уже не то, что стоит полицейский и ожидает и смотрит, или случайно проехал около нас и выдал нам штраф. А сейчас многие тоже нарушения, они снимаются. И очень сложно будет подать апелляцию на эти нарушения.
1: Аня, я правильно вас поняла? То есть если для раньше, вот до еще реформа не вошла в силу, она только даже после того, как она будет опубликована в книге законов, она войдет в силу. А скажите, пожалуйста, до сегодняшнего дня, получается, система, мы накопили баллы, через два года они аннулировались, а сейчас это на всю жизнь?
2: Это не на всю жизнь. И сейчас мы не можем подать апелляцию в суд, потому что мы можем, но сейчас вся апелляция, это уже не идет по уликам. Если, я дам пример, давайте, будет так легче понять. Если до сих пор, например, человек получал штраф на телефон, и полицейский не описал, какой телефон он держал, там, где он его увидел, в правой руке или в левой руке, это называется улики, потому что у нас был... мы были по криминальному делу. Как бы все то, что связано с ПДД, было по криминальному делу. Теперь оно переходит вообще в Мингали.
1: В административное право.
2: Да, это... да, извините, пожалуйста.
1: Все нормально, все хорошо. Всегда. Я тоже забываю слова иногда.
2: Ну да, я здесь с двух лет, так у меня чуть-чуть это русский.
1: У вас отличный русский для человека, который приехал два года.
2: Спасибо большое. Родители постарались. Так что то, что сейчас нам уже не важно в этой реформе, нам уже не важно, если полицейский описал улики или нет. И тогда человек, например, который уже два раза, или, например, тот же таксист, или те же люди, которые много находятся на дорогах, у них нарушения будут больше, потому что это они много ездят. И теперь, когда он получает эти баллы, и он не сможет их стереть. Это потому что это уже не идет как улики, а оно уже идет как
1: административное нарушение, получается, да? Поэтому это уже не идет как уголовное преследование. Получается так. Хорошо, а если мы скажем, вот на сегодняшний момент я смотрю достаточно очень сильное ужесточение. Использование мобильного телефона было 8, теперь 10. Непредоставление преимущества пешеходу было 4, от 4 до 8, теперь 10. И выезд на обочину было 6, сейчас 10. То есть очень многие правила просто ужесточились сейчас. И нарушение правил получается. То есть нет никого, ничего, никакого плюса для, получается, для водителей, которые могут нарушать.
2: Смотрите, это все зависит, потому что есть тоже нарушения, например, нарушения за ремень, они без баллов на этот момент.
1: Но они, получается, штрафуют просто штрафом, да, в такой ситуации?
2: Да, они просто штрафуют штрафом 500 шекелей, если это нарушение будет второй раз, тогда это уже будет вдвойне. А есть, вот, например, то, что связано именно нарушение, я думаю, что они тоже будут менять, как они меняли это каждый год или каждые два года. Вот все то, что связано с авариями, они начинают менять, они смотрят. Вот, например, сейчас телефон — это наша проблема, потому что многие не замечают дорогу из-за телефонов. Тогда мы сейчас будем... Именно вот то, что связано с телефоном, так, чтобы люди боялись держать телефон. Я сейчас вообще скажу, например, люди говорят, сейчас останавливает полицейский за телефоны, я только это, только подержал или только его подвинул. Но само нарушение телефона, там пишется, нельзя держать и нельзя пользоваться телефоном во время езды. Теперь то, что было до этого момента, это что полицейский или прокурор должен был показать все улики, что тот человек держал телефон и то, что он пользовался телефоном, а сейчас вообще это не нужно. Как бы мы упростили вообще весь процесс. Если сейчас будет полицейский, многие ко мне тоже приходили и говорили: «Анна, я не трогал». Вот бывает, что это, сам полицейский едет, и, может быть, он спутал. Бывает ведь такое, мы все люди. Вот теперь, если полицейский спутал, тогда вот у нас проблема, потому что будет очень сложно доказать. Что, потому что сейчас доказывать должен сам водитель, а не прокурор или тот же полицейский.
1: Угу, интересно. Ан, ну вот с учетом ближайшей, да, то, что изменится реформа, давайте напоследок напомним нашим радиослушателям вообще, как можно проверить свои штрафные баллы и, самое главное, где, чтобы знать, что у нас уже что-то есть, и, не дай бог, не нарушить еще, чтобы потом не оказаться при лишении родительских прав и в суде.
2: Смотрите, самое главное — это ездить по правилам, да, конечно, это если мы все будем ездить по правилам, тогда, конечно, будет меньше это вопросов и меньше нарушений. Как я сказала до этого, в настоящее время министр, сейчас они, это еще не зашло, это как раз трансформация, которая она переходит на эти баллы. Это еще министр, это еще не подписал. Так что я думаю, что это будет только в августе, через месяц. Если в первую очередь, как я тоже до этого сказала, сейчас многие нарушения снимаются на камеры. Поэтому, когда она снимается на камеры, вообще уже очень сложно. Это не важно, если это по криминалу или по реформе. Это сложно будет вообще с этим справиться. Так что в первую очередь я вообще советую не пользоваться или, например, нарушение скорости. Оно пока что еще остается по-прежнему. Mm-hmm. Как бы, если, например, сейчас человек нарушил скорость, оно сейчас остается по-прежнему, что мы идем в суд, а не в трибунал ПДД.
1: Ну что ж делать? Нам тогда просто остается ждать, когда действительно реформа вступит в силу, и мы все, как водители, немножечко от нее пострадаем, если, конечно же, не дай бог, нарушим дорожное правила дорожного движения. Аня, спасибо вам большое, что присоединились к сегодняшнему нашему эфиру, и хорошего вам вечера.
2: Взаимно.
1: До свидания.
2: Всего хорошего. До свидания.
1: Запустить бизнес в интернете сегодня проще, чем когда-либо. Можно продавать товары через сайт, оказывать различные онлайн-услуги, запускать цифровые сервисы, да и работать с клиентами по всему миру, даже не выходя из дома. Но вместе с этой свободой появляются и различные юридические обязательства, о которых многие предприниматели задумываются слишком поздно. С чего вообще начинается открытие бизнеса в сети в Израиле? Достаточно ли зарегистрировать ЭСЭК, или онлайн-бизнес требует дополнительной юридической подготовки? Об этом мы поговорим с адвокатом Леонидом Сусло, специалистом по бизнес-праву. Леонид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Спасибо, что присоединились сегодня к нашему эфиру. Давайте начнем с вами с базового вопроса. Что с юридической точки зрения считается бизнесом в сети?
3: Нет такого определения бизнес в сети. Бизнес — это бизнес. Есть определенные ограничения и регуляции, которые распространяются конкретно на веб-сайты. Но в целом, как мне кажется, для людей, которые недавно прибыли, мне кажется, таких людей очень много, нужно понять, что бизнес в Израиле немножко отличается, скажем, от бизнеса в Восточной Европе. Он более зарегулирован, более бюрократичен, и действительно, да, есть такое понятие, как американцы его используют, compliance, которое говорит о том, что нам нужно просто соблюдать регуляции. И в Израиле, как я уже сказал, этой регуляции намного больше, чем, скажем, Россия, Украина, Грузия. Нужно понять, что любой бизнес, не только онлайн, но любой бизнес, он зиждется на 5 китах. Первое — это корпоративное право. Не обязательно быть ИП, можно открыть компанию. Это зависит в большей степени от уровня доходов. Если доходы превышают определенный уровень, то стоит это сделать. Компания может защитить вас, если вы открыли бизнес, от личной ответственности. Это не полная защита, но она очень, очень большая. Иногда стоит это сделать. Нужно понять, что у вас есть, возможно, какая-то интеллектуальная собственность. Если у вас есть бизнес в интернете, то вам следует также подумать, как ее защитить. Один из наиболее эффективных и дешевых способов — это торговая марка. В отличие, допустим, от патента, от авторского права, от торговых секретов, этот способ защиты, он очень эффективный. Если вы продаете товары через ваш сайт, и вы защитите эти товары определенной торговой маркой, то, например, таможня обязана будет арестовывать и уничтожать товары, которые будут нести вашу торговую марку, но они будут не ваши, да, то есть, грубо говоря, подделки.
1: Хорошо, это если мы говорим о товарах. А если мы говорим, допустим, о компании, представляющей услуги какие-то, да, допустим, то же самое в интернете, размещение рекламы, все что угодно. И, допустим, эта программа выбрала себе какое-нибудь там вау, крутое название. Вот она может защитить свое название, чтобы больше не появлялось таких вот компаний с таким названием?
3: Да, безусловно, да. И торговая марка, собственно говоря, служит именно этой цели. Но нельзя, допустим, назвать компанию реклама.ком, да. Это, скорее всего, то есть не, назвать можно, но нельзя защитить это как торговую марку. Почему? Потому что это является то, что называется generic name, да. То есть это супер общее название. И чем более название общее, тем меньше шансов его защитить с помощью торговой марки. Ну, это понятно, потому что любая компания захочет называться
1: рекламой. Ну, конечно. Да? Леонид, ну хорошо, давайте возьмем другую немножко ситуацию. Мы уйдем немножко сейчас от интернет-сайтов, да, которые там создают для интернет-магазинов. Вот возьмем бабушку, милую, добрую бабушку, которая решила вязать шапочки. И вот она эти шапочки решила продавать в Инстаграме, Телеграме или просто на Фейсбуке. Это будет уже считаться бизнесом?
3: Ну, конечно.
1: То есть в такой ситуации бабушка, не открывая бизнес, продавая шапочки, там, получая через Бит, предположим, или PayPal денежку, она может оказаться каким-то образом, ну, то есть что налоговое управление, сотрудники налогового управления могут взять на нее.
3: Теоретически это может произойти. Конечно, налоговая служба у нас не ловит всех подряд, и те, кто зарабатывает там по 120 шекелей, вряд ли к ним придут, но да. Любой, это дело не в том, что это бизнес, дело в том, что это доход, да. Нельзя иметь какой-то доход и не декларировать его в налоговую. Такие правила, такой закон, да. Теоретически, конечно, мы можем себе представить, что такое существует, но это не является законом. И да, нужно декларировать, нужно каким-то образом себя оформлять. В данном случае ОСЭК-ПАТУР, то, что называется, это классический вариант для вот такой вот бабушки. Если она это делает в Фейсбуке или в Инстаграме, не пользуясь собственным сайтом, то как бы у нее проблем, соответственно, меньше.
1: А если пользуются, какие накладываются юридические обязательства?
3: Если пользуются, к сожалению или к счастью, на сайты распространяются определенные требования, регламенторные. Допустим, то, что называется цифровая доступность, да, нагишут. Сайт должен быть пригодным для использования людьми с ограниченными возможностями, нарушениями зрения, слуха, моторики и тому подобное. Да. И на самом деле я не слышал о том, чтобы реально массово кто-то преследовал эти сайты, но такое может произойти. Да. Тут и там мы слышим. И чем больше сайт зарабатывает денег, тем больше шансов, то, что он столкнется с такой проблемой, что на него кто-то подаст в суд за то, что там не предусмотрена вот эта вот цифровая доступность. Кроме того, если вы действительно открываете ваш сайт, то один из, собственно, китов, который я еще не назвал, это договора. Как правило, бизнес очень-очень сильно зависит от тех договоров, на которые он подписан. Да? Иногда все, что есть у бизнеса, это просто договора. Допустим, если мы думаем про какие-нибудь лицензионные компании. Вот. Договор, если вы пользуетесь сайтом как инструментом продажи и распространения ваших каких-то товаров или услуг, то вашим договором является то, что называется пользовательское соглашение. Пользовательское соглашение, если вы заходили когда-нибудь на сайт, и вы его часто видели, иногда у вас просили им согласиться с помощью нажатия «Ви», иногда просто вы могли видеть надпись такую, что если вы пользуетесь нашим сайтом, то вы принимаете пользовательское соглашение. Между двумя этими способами есть разница. Первый, если вы требуете активного нажатия выставление галочки и нажатие «Окей» после этого, то это соглашение будет распространяться, все его условия будут распространяться на вашего клиента. Если вы вторым способом пользуетесь, скорее большой шанс того, что на клиента ваше соглашение может не распространяться.
1: А вот смотрите, вот иногда вот это вот пользовательское соглашение, люди, открывающие сайт, просто под копирку копируют с других сайтов. Насколько это рискованно? Вот насколько пользовательское соглашение должно быть оригинальным и подходящим именно под твой контент или под твои товары, ну и тому подобное?
3: Супер рискованно, потому что если вы просто переписываете к вашему сайту и к вашей механике работы сайта, к вашим товарам, возможно, или какой-то еще специфике, это не имеет никакого отношения, то, соответственно, и договор не будет иметь никакого отношения. Но все равно, как взять, зайти в соседний офис, который занимается чем-то другим, да, вот занимаетесь офисом физическим, да, вот вы хоть продаете, я не знаю, бананы, да, а рядом сидит человек и продает концтовары. Вы продаете, просите у него, а какой у тебя договор, да, и подписываете своих клиентов на такой договор. Естественно, с этим будут проблемы. Если уж, да, я не рекомендую этого делать, но если уж, то лучше сегодня воспользоваться каким-нибудь Gemini или ChatGPT, по крайней мере, описать ему, чем занимается ваш сайт. Он хотя бы какую-то специфику даст, но тоже на это полагаться нельзя. Все надо вычитывать, проверять, и нужно убедиться также, что это соответствует каким-то нормам. Один момент, который важно отметить, что поскольку договор такого рода, пользовательское соглашение, он является еще и типовым, да. Все клиенты пользуются одним и тем же, никто не получает что-то особенное. Поэтому это типовой договор. Соответственно, есть закон о типовых договорах, который говорит, что это кабальное или несправедливое, кому как больше нравится, да, своих МКП, несправедливые условия в таком договоре, его можно отменить. Да? Что такое несправедливое условие? Это условия, которые создают существенный дисбаланс, ущерб клиенту. Таким образом, что он не способен на него повлиять. В свое время, если помните, в Израиле были договора от мобильных компаний, когда они требовали подписываться на год, допустим, или если они выходили, то у них требовали штраф. Вот такого рода договор, такого рода условия, то является кабальным, и его можно отменить.
1: А вот если вот такой вот, если бизнес, вот, который вот открыл себе в сети сайт, работает с клиентами не только в Израиле, но, допустим, и с клиентами из-за границы, появляются ли какие-то другие дополнительные юридические обязательства не только в соответствии с законодательством, допустим, Израиля, а в соответствии с законодательством других стран?
3: Безусловно, безусловно. В Израиле, кстати говоря, была немножко обратная ситуация, да, когда такие большие компании, как Facebook, Rental Cars и Agoda, пытались оспорить распространение израильской юрисдикции и израильских законов на их соглашение, поскольку эта компания находится за границей, так им было удобнее. Но это у них не получилось, была серия прецедентов. В итоге все разрешилось в пользу израильских пользователей, и принцип, который сегодня является обязующим, он гласит следующее, что если вы работаете в нашей стране, то будьте добры, соблюдайте наши законы и судитесь в наших судах. Это дошло даже до того, что сейчас готовится законопроект, который, собственно, вот это вот все и скажет. Та же самая история, она работает и в других странах, тоже в развитых странах, как правило. Европейский Союз требует соблюдения всех его законов, даже если там клиент из какой-нибудь какой-нибудь Словении, да, случайно один раз зашел на какой-то чужой сайт, все равно они очень-очень серьезно к этому подходят, слишком серьезно, я бы сказал, бюрократически. Это иногда бьет по развитию экономики, но тем не менее. У них очень серьезные требования, и если вы работаете, допустим, на Европу и на Соединенные Штаты, то да, вам нужна консультация, хотя бы какое-то минимальное понимание минимальных норм этих стран.
1: Леонид, спасибо вам огромное, что согласились поучаствовать в сегодняшнем нашей программе. Я надеюсь, мы немножко, но внесли в ясность нашим радиослушателям о том, как вести бизнес в сети и для чего нужно пользовательское соглашение. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо, что пригласили.
1: До свидания. Наверное, многим знакомо это чувство. Вы уверены, что правда на вашей стороне, но когда сталкиваетесь с государственным учреждением, получаете отказ и просто не понимаете, что делать дальше. Иногда даже кажется, что спорить с системой бесполезно. Но на самом деле у граждан есть инструменты защиты, и одно из них – обращение в управление государственного контролера и к уполномоченному по приемам жалоб населения. У нас в эфире Дина Кофман, координатор отделения БРШЭВО в управлении государственного контролера и уполномоченного по приему жалоб населения. И мы поговорим сегодня с Диной о новой истории, которая пришла к ним в офис. Добрый день, Дина.
4: Здравствуйте, Таня.
1: Что случилось на этот раз? Расскажите нам, пожалуйста.
4: У нас сегодня очень интересная тема. Я уверена, что она очень актуальна.
1: Да.
4: Особенно для наших радиослушателей, репатриантов, в основном русскоговорящих нашей аудитории. Она касается так называемого признанного партнерства или официального сожительства, или как это можно назвать еще по-русски?
1: Ну, гражданское супружество.
4: Гражданское супружество, но мы не можем тут употреблять слово «гражданское супружество» с вами, потому что в Израиле, как известно, гражданских браков не существует. И никакого гражданского супружества тут тоже не существует. Единственные, кто могут вступить в брак, это люди, которые являются единоверцами. Единственный брак, который у нас существует, это брак религиозный. Поэтому все, кто единоверцами не являются, практически должны решать свои проблемы каким-то другим способом. Гражданского брака у нас нет, зато у нас огромное количество юристов в Израиле, поэтому эта тема так называемых партнерских брачных отношений, которые устанавливаются вне института официального брака, который у нас, как мы уже сказали, только религиозный, разработана достаточно подробно, и несмотря на то, что многие пары, которые, не знаю, однополые пары, пары, не знаю, вторые, третьи жены в мусульманских семьях, да и просто все люди, которые у которых в Тудат-Зеуте на месте вероисповедения стоит прочерк, все они оказываются в одной лодке, зато никому не обидно у нас, но все они... Вот. И мы должны как-то решать эти проблемы, устанавливать какие-то порядок каких-то брачных отношений вне института религиозного брака. В Битох Леуми, в Управлении национального страхования, существует давно разработанная система признание таких пар для того, чтобы, которая позволяет им получить, в принципе, те же самые социальные права, экономические, социальные, которые имеют и пары, вступившие в официальный религиозный брак. Так называемое признанное партнерство, то, что называется на иврите «едуим бацибур», или там сожительство, но сожительство по-русски у нас, слово такое, оно звучит по-русски как-то не очень, имеет какую-то окраску, ну, будем говорить партнерство. А, в принципе, оно с точки зрения закона почти приравнивается к официальным брачным отношениям, дает таким супругам право на совместные пособия, пособия по потере кормильца, налоговые льготы, множество других социальных, экономических вещей, которые должны иметь люди, проживающие вместе с супруги, считающие себя супругами. Битох Леуми, для этого нужно подписать так называемый, ну, они говорят подписать договор, на самом деле это некая анкета, которую нужно заполнить, чтобы заявить о своем супружестве.
1: Ну, совместном, да.
4: Да, о своем, так сказать, о супружестве, так как люди его признают. И вот, к сожалению, это вызывает огромное количество проблем с одной стороны и с другой стороны. То есть иногда люди, которые хотят заявить о своем супружестве, не могут его официально никак оформить через Битох Леуми, а те, которые, наоборот, не хотят о нем заявлять, их-то как раз и ловят и в принудительном порядке признают. В нашем случае речь идет о паре, кстати говоря, оба они офицеры израильской армии, но в Тудат-Зеуте у них не указано, что они принадлежат к какому-то определенному вероисповеданию. Одним словом, на религиозный брак у них прав здесь нет. Они заявили о своих супружеских отношениях в Битох Леуми, подписали эту анкету, этот самый договор, однако Битох Леуми отказал им и не признал их.
1: И чем мотивирован был отказ?
4: Партнерами. Дело в том, что они, сказать, был аргумент был такой, что они вот только сейчас заявили, поэтому надо подождать еще какое-то время, год, например, посмотреть на то, будет действительно ли они соблюдают все эти супружеские отношения, совместное хозяйство ведут и так далее. И тогда вот они их признают.
1: То есть что-то новенькое. То есть Битух Люми решил определять, когда, сколько времени должно пройти, прежде чем...
4: Ну вот они, да. Они...
1: Интересно.
4: Вы знаете, наверное, сами сталкивались с десятками и сотнями случаев, когда Битух Люми ловит людей, наоборот, на незаявленные.
1: Да, в том-то отношения. И дело. В первую очередь это их интересовало.
4: И насчитывает им долги задним числом, вот. Сами определяя это...
1: А тут люди вроде бы, чтобы соблюдать все правила и так далее и тому подобное.
4: Ну да.
1: Так, интересно, ну.
4: Ну вот, но вот они посчитали, что да, значит, не следует не проследить, действительно ли это реальное. Как... Ну, не знаю, какие у них были там причины подозревать их в какой-то фиктивности, mm-hmm. понятия не имею. В общем, одним словом, они им отказали. Значит, они обратились, в разные инстанции обращались, в конце концов, они обратились к нам. Угу. И наш ревизор, который занимался этим делом, прежде всего, проверил все документы, которые были представлены. Документы, которые были представлены, говорили сами, помимо этой анкеты, еще прилагаются разные документы. Договор на съем квартиры, угу. там, не знаю, всевозможные распечатки счетов, выписки из разных там ведомств, прекрасно понимаете, и сам договор. Договор тоже. В общем, все эти документы говорили о том, что эта пара уже не один год находится в супружеских отношениях. И все эти распечатки. То есть сами документы за себя говорили, что это отношения не вот со дня подписания, что они решили, вот давайте-ка мы сойдемся, съедемся и начнем. А что они уже много, ну, несколько лет, по крайней мере, находятся в этих отношениях признанного партнерства. Вот, и поэтому как бы на этом основании он обратился и потребовал от Битух Люми еще раз перепроверить этот случай, посмотреть все эти документы, которые тоже говорят сами за себя. Да и в самом договоре, ну, там, где они пишут, отвечая на вопросы в самой анкете, эта пара тоже указывала, что мы уже с такого-то года несколько лет находимся в супружеских отношениях. Одним словом, и то, и другое, все говорило о том, что нужно отнестись к этому уже как к проверенному союзу, который вполне можно признать. Ну, конечно, в общем, после этой, коротко это все на словах, на деле это, конечно, заняло какое-то время и определенный диалог с Битух Люми, однако этот союз был признан, и они получили свой статус признанного партнерства, официального сожительства и так далее, и так далее. И все права, связанные с этим. И обязанности, кстати говоря, тоже.
1: Ну, вы знаете, вот что самое удивительное, нас, когда мы говорим о признании статуса так, гражданских супругов либо общеизвестных пар, в Битух Люми написано в их инструкции так, что пара может считаться известными и получить статус после непродолжительного периода отношения. Вот что такое непродолжительный период отношения, вот, к сожалению, не указано. То есть,
4: ну,
1: вот,
4: не
1: видимо...
4: указано. Вот видите, в данном случае они посчитали, что год. Это у них, ну, не знаю, uh-huh. кто-то это определил, это видно на уровне отделения, не знаю, на уровне тех сотрудников, которые это определяли.
1: Да, вы подали запрос Битух Люми, Битух Люми сразу пошел вам навстречу, то, что все тут в порядке, или все-таки...
4: Ну, не совсем сразу, но так или иначе, ну, достаточно быстро. Вообще, я должна сказать, что в диалоге то, что касается вот таких вопросов, государственный контролер имеет возможность, ну, как бы мы как ведомство имеем возможность достаточно быстро добиться результата. У нас очень жесткие сроки ответа. Я не могу сказать, что Битух Люми в этом смысле отличается какой-то с какими-то задержками. Они очень эффективно с нами сотрудничают. То есть если уже дело дошло до нас, то вопрос решается иногда просто по телефону.
1: А даже так?
4: Да, конечно, да.
1: Дина, давайте проговорим, много. С какой вообще, вот, допустим, вот я подаю жалобу вам в офис государственному контролеру. Сколько времени занимает от начала рассмотрения жалобы? Вот когда я получу, допустим, ответ, что жалоба принята к рассмотрению?
4: Вот, ну, этот вопрос я слышу по телефону почти каждый день, и каждый раз я отвечаю, что, конечно, это зависит от жалобы. Иногда это, опять-таки, буквально один телефонный разговор, которого достаточно.
1: Нет, я имею в виду, вот когда сам житель Израиля, вот, который обратился к вам, получит от вас первую весточку о том, что ваше его дело...
4: Тот же день.
1: В тот же день, так,
4: ну,
1: а вот дальше?
4: Буквально, ну, в смысле, это может быть в течение буквально 2-3 дней. Если человек обращается, у него несколько путей. Он может прежде всего заполнить анкету у нас, бланк электронной жалобы у нас на сайте, она существует на нескольких языках, на русском языке тоже.
1: Так.
4: И сразу же он получает некую индикацию, что она принята, получает электронную почту о том, что жалоба принята, такой-то номер.
1: А потом, когда она в обработку...
4: Обрабатывается очень быстро.
1: Очень.
4: Если вы обратитесь в местное отделение, это будет еще быстрее. Обращайтесь ко мне, я открываю в тот же день.
1: Дина,
4: я имею в виду, что значит открываю.
1: Вы работаете в Варшаве, то есть вы можете принимать только жителей южных городов или...
4: Ничего подобного.
1: Ничего подобного?
4: Нет территориальной привязки, и любой человек может обратиться в любое отделение, куда ему больше нравится.
1: Хорошо, Дина.

0: и эффективно.
1: Дин, я, с вашего позволения, повторю номер телефона 08-623-27-77. По этому номеру можно позвонить в отделение, южное отделение Бершевы, и вы попадете сразу к Дине и получите необходимую консультацию, и вам подскажут, каким образом можно подать просьбу. Дина, спасибо вам огромное за этот эфир, и я очень надеюсь, что наши радиослушатели теперь будут знать, что даже на бетуохлеуми есть возможность получить помощь от управления, и в случае необходимости будут к вам обращаться за помощью.
0: Спасибо, Тань.
1: Сегодня мы возвращаемся к истории, о которой уже говорили в эфире. Это история жительницы Хайфы Ольги Глозман, мамы Дани Петренко, убитой на фестивале «Нова». Уже 2,5 года Ольга пытается добиться, чтобы в Хайфе появилось достойное место памяти ее дочери. Не что-то масштабное, просто место, куда можно прийти, сесть, вспомнить и помолчать. Но вместо поддержки – бесконечная бюрократия, переговоры и цифры. Последнее предложение мэрии – мемориальная лавочка на пляже стоимостью 60 тысяч шекелей. Эта история вызвала огромный общественный резонанс после встречи представителей семьи с мэрией, где, по словам очевидцев, разговор начался с фразы «Послушай меня, дорогуша». Сегодня мы поговорим с Ольгой о том, что происходит сейчас, сдвинулось ли что-то и есть ли надежда на решение. Ольга уже у нас в эфире. Ольга, добрый вечер.
0: Здравствуйте, Татьяна.
1: Ольга, когда мы говорили в прошлый раз, ситуация была очень тяжелой. Что изменилось с тех пор?
0: Да, ситуация была очень тяжелая, потому что меня никто не хотел слышать, меня никто не хотел видеть. Но так получилось, что благодаря тому, что я каждый день выливаю свою душу в Фейсбуке, я пишу про свою дочь, я пишу то, что у меня наболело, и постоянно пишу про вот увековечивание памяти моей дочери. И замечательный человек, которого зовут Алексей Веленц, он обратил внимание на мой пост, и он сразу связался со мной. И, кстати, хочу заметить, что это единственный человек среди всех, кто пытался помочь, да, он единственный, кто пришел ко мне домой, вот, он меня выслушал и взял бумажку с листиком, записал, куда он кому может обратиться, и сказал: «Ольга, я постараюсь, но я не обещаю». И вот он ушел. Уже на утро я получила звонки от такой вот организации, которая называется Дераха Эрец. Вот. И мы начали вот договариваться, что на завтрашний день мы встречаемся у Ирии. Ну и будет там маленький такой как бы...
1: Как демонстрация маленькая, да? Такой
0: да
1: пикет.
0: Да не то, что демонстрация, как бы... Будем делать там видеорепортаж, типа вот такого вот.
1: Я так понимаю, именно вот этот день как раз-таки попал на камеру, когда к вам подошел заместитель мэра города.
0: Да, да. Мы как раз начали выставлять там плакаты, постеры с Даночкой. Вот, и тогда вот вышел мэр города. Почему-то по какой-то причине я у него все время была мами. Не знаю, почему он мне вроде мы с ним не знакомы, ничего, я не понимаю, почему он так на меня постоянно говорил. Вот, и он сказал, что давайте поднимемся наверх там мисрады, все, ну, в комнату, и все решим. То есть, а до этого он говорил, что он меня не знает. Он говорил, что я ни разу не обращалась к ним. И там вышла Натсига такая, с нее Цибур, я не помню, как ее зовут, Рути. Вот она махала там бумажками и говорила, что моя первая пния в Ирию была 7 июня. Извините, я прямо аж заплакала. Мне сразу стало обидно, потому что сколько я к ним писем написала. Я еще у них в Ирие была, у Пат Гликмана. Столько людей вообще было задействовано вот в этом, вот в просьбе об увековечивании памяти моей дочери. Очень много людей из самой Ирии, и знакомых, и друзей, и всех-всех-всех. И мне приходит помощник Йона Ягова и говорит, что он меня не знает, и я вообще не обращалась в Ирию.
1: Молодцы.
0: Мне это было очень обидно. То есть я вот 2,5 года билась в дверь, мне не открывали, и я понимаю, что меня просто не видели и не слышали, и я не знаю, по какой причине он меня не увидел. Ну, в общем, мы поднялись к нему в комнату, и там он мне пообещал, что да, будет лавочка. Он спросил, где я хочу, я сказала, что я хочу на Хувдаду, на море, это место моя дочка очень любила. Все, там секретарь по имени Море, она какой-то

0: там мейл отправила, она мне его распечатала. То есть это не договоренность, ничего. Mm-hmm. Прошло несколько дней, и они сказали, что лавочка также будет стоить 60 тысяч шекелей, как вот мы, как мне прислали вот эту вот предварительную сумму еще в 2024 году. То есть ничего не изменилось. Так это 60 тысяч шекелей осталось. Прошло несколько дней, мы начали собирать деньги. И да, мы собрали 60 тысяч шекелей.
1: Кстати, а как отреагировали люди на сбор, когда вы открыли сбор средств?
0: Очень замечательно. Я вам хочу сказать, что даже до того, во время того, как я вот писала вот посты, да, о том, как мне больно от того, что Ирия ничего не делает, очень много людей мне говорили, давайте соберем деньги, давайте откроем сбор. То есть я как бы уже была готова, что что-то будет. Угу. Вот. И потом меня еще как бы немножечко как бы удивило, что когда я была в Ирие, у меня не спросили лично, есть ли у меня деньги, могу ли я заплатить. У меня сразу спросили, а есть ли у меня человек, который готов пожертвовать?
1: А вот так вот.
0: Вот так, да. Но я тогда была с представителем вот Дерех Эрец, угу. Вот, и он тогда сказал, что да, есть такой человек. Ну, мы открыли этот сбор, и мы в течение 3-4 дней собрали эту сумму. Теперь у нас эта сумма есть, но мы боимся ее передавать в банк, потому что нам прислали реквизиты банка, там нету никаких имен, ничего нету, и Йосеф, вот Присман, он как бы главный директор вот этого всего угу. проекта, по увековечиванию данных. Он позвонил в Ирию, и он попросил, прежде чем мы вам перешлем 60 тысяч шекелей, дайте нам договоренность, что да, мы делаем лавочку в виде сердца, дайте нам договоренность, что эта лавочка именно будет на Ховдаду, и пришлите мне, пожалуйста, предварительная сумма, они говорили, что есть три каблана, и все хотят 60 тысяч шекелей.
1: А, то есть у всех одинаковое ценовое предложение.
0: Да.
1: Интересно.
0: Они отказываются на отказ. Вот уже прошло вот дня три, ничего они не предоставляют. И мне вот этот Йосеф говорит, ты понимаешь, ты сейчас заплатишь черт знает кому 60 тысяч шекелей, а завтра они тебе скажут, ты знаешь, на Ховдаду мы не сможем поставить лавочку, у нас там другой проект. И засунут твою лавочку где-то на Жабутинске. Ты этого хочешь? Я говорю, нет, я не хочу. Поэтому наберись терпения и жди, пока мы получим вот эти вот все бумаги.
1: Ну, совершенно правы, потому что, конечно, чтобы у вас был документ, подтверждающий, да. где будет находиться скамеечка, да. где, чтобы все было подтверждено именно письменно, чтобы у них не было потом возможности сказать вам, что у них там уже деменция или еще что-то, что в очередной раз да. не запомнить свои обещания, как уже, судя по всему, уже было не раз, потому что то, да, что ситуация да. такая, что, получается, они даже не видели ваших обращений, что, конечно же, совершенно просто это, ну, не знаю, ну,
0: обидно.
1: Не только обидно, это просто вот такое вот компетентность, вот такое отношение к жителям города, вот да. то, что мы видим.
0: К сожалению.
1: Скажите, а мэр города каким-то образом принял участие вообще? Вот
0: вообще никак. Вообще никак. Столько писем я писала, что я хочу лично с ним встретиться. Мне все говорили, мы попробуем тебе помочь, если у нас не получится, мы сделаем тебе встречу с мэром. Но ни одного раза я его не видела, ни одного раза с ним не говорила по телефону.
1: Это
0: он
1: отношение.
0: Какой-то недоступен. То ли он не хочет вообще со мной разговаривать, то ли его просто не допускают, меня не допускают к нему. Я не знаю, что происходит. Но ни одного раза я с ним не встречалась. Мне все время кто-то там... Когда я первый раз хотела попасть в Ирию, на меня вышел вот этот вот Пас Гликман. Uh-huh. Он тоже как правая рука Йоны Ягова, помощник. И вот мы приходили в Ирию, мы тогда с ним разговаривали, но с Йоной я так и не встретилась.
1: Ольга, вот сейчас, вот, чтобы вас больше не беспокоить, чтобы все-таки закончилось это все уже благополучно в вашу сторону, и действительно скамеечка в память вашей девочки бы уже находилась там, где надо, на берегу моря. Что бы вы хотели сказать лично мэру? Вот сейчас вот у вас есть возможность в прямом эфире сказать то, что бы вы хотели сказать вашему мэру.
0: Честно, что я скажу, да. Угу. Вот если касательно вот моей ситуации, я скажу, что я очень жалею, что когда были выборы, я выбрала именно его. Потому что ни одного раза за почти три года просто не позвонить к нам, не связаться с нами как-то, ну, не знаю, хотя бы спросить, мы тут живы, не живы, что с нами, не встретиться никак. Не знаю, я на него, например, очень злая. Я не знаю, что им там руководит, почему он себя так ведет, но я, честно скажу, я на него очень злая. И, если честно, я хочу поскорее, чтобы два эти года прошло, и его переизбрали.
1: Ольга, спасибо вам огромное за доверие, за то, что находите в себе силы говорить об этом снова и снова. Я понимаю, какой ценой даются вам такие разговоры, но ваша борьба — это не только история памяти, да, это история достоинства, любви мамы и, в первую очередь, право быть услышанной. Спасибо вам огромное, Оля, и я очень надеюсь, что скамеечка уже будет скоро стоять в памяти вашей девочки.
0: Дай Бог, чтобы моя мечта исполнилась.
1: Спасибо вам огромное. Всего хорошего. Спасибо, вам до вечера. Свидания. До свидания.
0: До свидания.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом, в эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Раз, за пультом оператор Юваль Есот и продюсер нашей программы Мила Сталинская. Как обычно, мы постараемся сделать эту программу для вас полезной, такой, от которой вы можете получить что-то полезное, что-то важное для вашей жизни. Мы поговорим о здоровье, о питании, как они связаны между собой, и что нужно и можно делать для того, чтобы улучшить и питание, и здоровье. И наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. Не ленитесь, звоните, несмотря на жару. Пейте чай холодный и звоните, и тогда будет все хорошо. И питье, и звонки к нам. И вы можете, естественно, писать мне в Facebook Канрека. Я получаю довольно много того, что вы пишете на Фейсбуке, но это очень приятно, кстати, всегда благодарность и все такое прочее и т.д. и т.п. Но вместе с этим я бы очень вас просила задавать вопросы, на которые можно ответить в смысле профессиональном, а не только доставить мне удовольствие знать, что вам нравится моя программа, хотя это очень-очень приятно. А сегодня я с вами поговорю об очень интересной теме – кофе. Почему я решила поговорить с вами о кофе? Потому что пару дней назад я прочитала статью, которая была напечатана заявление American Heart Association. American Heart Association – это объединение врачей-кардиологов. Это уважаемая организация, которой прислушиваются все кардиологи в мире. И она говорит там о кофе. Они исследовали много исследований о кофе. И, в общем-то, пришли к заключению, что 3-5 чашек кофе в день, это примерно 400 миллиграммов кофеина, не вредна для сердца, а может быть и наоборот, полезна сердечно-сосудистой деятельности. Не повышает давление у очень многих людей. И все вот эти вот мифологические наши понятия о кофе, о том, что оно вредно, его нельзя пить и так далее и тому подобное, как видно, они не совсем правильны. Почему происходят такие изменения? Потому что наука движется вперед и начинают больше и больше изучать отдельные, так сказать, части того же самого кофе, отдельные элементы того же самого кофе, и делают большие эпидемиологические исследования, в которых смотрят, как реагируют различные функции нашего организма на питье такого-то и такого-то, такого-то количества кофе. А что такое кофе? Это зерна кофе, растение, как мы понимаем, зерна растения, содержащие очень много веществ, несколько сотен веществ, не одно, не 10, не 30, не 100, а несколько сотен различных веществ. К сожалению, очень многие из них до сих пор не исследованы, в основном исследован кофеин, хлорогеновая кислота, которая является очень сильным антиоксидантом, прекрасным. Вообще все растения не ядовитые, естественно, потому что ядовитые я никому не посоветую, содержат очень большое количество антиоксидантов, которые улучшают состояние именно оксидативного стресса в организме и могут уменьшить риск многих болезней. И поэтому кофе может принести и пользу. Теперь нужно понять, что наше отношение к кофе, наша, так сказать, реакция на кофе может быть очень разной у разных людей. Это зависит от нашей генетической способности, как быстро мы можем метаболизировать кофе. Окей? Okay? Люди, которые его быстро метаболизируют, он ничего им не делает. Люди, у которых это происходит медленно, он может повысить давление, например, или участить пульс и так далее. То есть это вещество, поскольку оно содержит очень много веществ, то нужно понять, что на разных людей оно действует по-разному. Поскольку мы не знаем нашу генетическую карту, в частности о кофе, например, я знаю свою генетическую карту об очень многих генах, а кофе у меня нету гена. Окей? Нету. Я не знаю, какое у меня отношение к кофе, но я знаю, что он мне делает. Он понижает давление у меня и очень многих других людей. У моего мужа он повышает давление и очень многих других людей. А большинство, я думаю, очень большое количество людей, он не делает им ничего. Он может повысить давление после получаса, а потом оно нормализуется. Так что вы должны относиться к кофе так, как ваш организм к нему относится. Если кофе не мешает вам заснуть, значит, не нужно пить его во второй половине дня, а пить его только утром. Если кофе вам делает быстрый пульс, не пейте кофе, пейте декофенированный кофе. Окей? То есть это очень, так сказать, очень индивидуально. Но в общем случае, если мы возьмем большое количество людей, как в эпидемиологических исследованиях, на большинство людей кофе не влияет отрицательно, а влияет положительно. Известно уже более десятка лет, что кофе снижает риск диабета второго вида, снижает риск болезней печени, Альцгеймера, и так далее, и тому подобное. То есть кофе является, как это сказать, легально разрешенным напитком, считающимся даже полезным. То есть если мы раньше говорили как кофе как о нашем враге, сегодня мы говорим о том, что это полезный напиток. И, кстати, я в прошлый раз вам рассказывала о вот этом вот индексе противовоспалительной диеты. Там чай и кофе входят в вещества, которые понижают именно вот этот вот скрытый воспалительный процесс. Это очень важно понять. Чай и кофе – это, в общем-то, очень хорошие напитки. Кстати, чай намного меньше производит вот эффектов таких, как трудно заснуть или повышается давление, особенно если он не очень крепкий. Но лучше, конечно, крепкий, чтобы там было больше веществ полезных. И кофе тоже. И поэтому это очень интересно. Я выписала здесь себе... сколько кофеина находится в разных видах кофе. Я взяла эспрессо, черный кофе, такой, как мы называем, боц или турецкий кофе, который мы варим, и растворимый кофе. Меньше всего кофеина находится в растворимом кофе. 60 миллилитров двойного эспрессо находится между 120 до 150 миллиграмм кофеина, а в черном кофе в 200-миллилитровой чашке примерно 110-160 грамм кофеина, примерно то же самое. Только в экспрессо он намного более концентрированный, чем в стакане черного кофе. В растворимом кофе на 240 миллилитров есть примерно от 30 до 90 миллиграмм кофеина, то есть он содержит самое небольшое количество кофеина. Так что мы решим этот вопрос так. Отношение к кофе индивидуальное, его влияние на наш организм индивидуальное. Для большинства людей он не приносит никакого вреда, а может принести пользу. Он снижает риск сахарной болезни, печёночных заболеваний, Альцгеймера, Паркинсона. С другой стороны, он может вызвать волнение, панику, быстрый пульс, может повысить давление. И все это, конечно, обуславливается генетикой. И что важно знать, что кофе убыстряет движение пищеварительной системы. То есть он, да, может вызвать изжогу у некоторых людей. Опять же, не у всех. Это нужно, каждый должен попробовать и знать, что у него происходит. И самое интересное, что он также улучшает опорожнение кишечника. То есть есть очень многие люди, которые пьют утром стакан кофе, идут в туалет, и все у них прекрасно. Так что пейте кофе, кофе, господа. И, естественно, посмотрите, как он влияет лично на вас. Окей? На этом я заканчиваю нашу теоретическую часть, и мы переходим к вопросам. Кто у нас на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Добрый день, дорогая.
0: Добрый
1: Оля.
0: День.
1: Добрый день. У меня к вам два вопроса.
0: Пожалуйста.
1: Ну, я страдаю запором.
0: Да.
1: Вы предлагаете пить магниевое молочко. Но у меня креатин 140.2. Можно ли его мне пить? Это первый вопрос.
0: Окей.
1: А второй вопрос. Мне врач написал сироп Левалак.
0: Окей.
1: 10 дней... Левалак.
0: Ну и что?
1: 10 дней по 20 миллилитров. Это мне помогает. Но можно ли ему пить на постоянной основе? Я не знаю.
0: Вот okay. Очень спасибо. Важные вопросы. Я проверю, является ли магниевое молочко токсическим для почек. Думаю, mm-hmm. что нет, теоретически, но проверю. Насчет Левалакса я проверю, сколько можно его пить, но на самом деле, конечно...
1: Сироп Левалакса.
0: Сироп. Нужно спросить у вашего врача. Он вам его дал? Да. Это вы должны спросить у него, сколько времени вы можете его употреблять, потому что если вы перестанете его употреблять, у вас появится понос. Запор, пардон. Вы вернетесь mm-hmm. к запору. Магниевое молочко mm-hmm. можно принимать все время. Так что это я бы спросила у вашего врача, но я тоже проверю это. Окей?
1: Вот креатин, вот этот меня волнует.
0: Ну, понятно.
1: Так, а когда
0: какой у вас креатин? В следующую передачу.
1: 140.2.
0: 1.2?
1: 140. Ну, точка 2.
0: Мазы 140.
1: Креатинин.
0: Креатинин,
1: да.
0: Он не может быть 140, он может быть 1. 1.2 и 1.24 или 1.3.
1: А, наверное, 1.4.
0: А, ну тогда все нормально.
1: 1.4.
0: Понятно. Да. А какая урея у вас?
1: Ну, тоже все плохо.
0: Это неплохо, это повышено. Но не надо только сразу из этого делать плохо, потому что это повышено. Нужно правильно есть, нужно правильно пить. Если вы хотите, чтобы это не ухудшалось, нужно получить правильную диету. Пить достаточно жидкости. Вы понимаете, это системная проблема. Нужно ее решать, так сказать, именно как вы себя ведете. И пойти к нефрологу, чтобы он был за вами, так сказать, следил.
1: Mm-hmm.
0: Понятно? А не у семейного врача. Это нужно пойти к нефрологу.
1: Mm-hmm.
0: Понятно, что я вам советую?
1: Я поняла, но вот насчет того, что пить не магниевое молочко...
0: Магниевое молочко – это маленькая деталь, которая намного меньше, чем что вы едите и сколько вы пьете. Вы берете маленькую точку и делаете из нее солнце. А нужно взять большие солнца и сделать и улучшить их.
1: Так я так и не поняла. Мне можно пить магний?
0: Я вам объясняю, я вам дам ответ в следующий вопрос. Я вам хочу, чтобы вы поняли, что магниевое молочко, я выясню, я думаю, что оно не мешает. Но это маленькая точка из всего, что вам надо сделать для того, чтобы улучшить работу ваших почек. То есть вы берете что-то очень мало значащее и делаете из этого проблему. А как вы едите и как вы пьете, это вы не знаете, как надо. Окей? Okay? Поэтому нужно пойти к нефрологу и быть у него с ним на связи каждые полгода. Понятно? И это то, что важно, а не магниевое молочко.
1: Ну, хорошо.
0: Просто я хочу, чтобы вы поняли проблему, потому что это проблема, когда есть почечная недостаточность. Понятно?
1: Понятно.
0: Окей.
1: Спасибо вам большое.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Меня зовут София. У меня такой вопрос. Спасибо, Коден Коль, спасибо за вас, за передачу. Очень интересная всегда передача. Я слушаю, если есть возможность. Скажите, пожалуйста, я вычитала, что витамин D нужно принимать только после завтрака. Это правда?
0: Нет.
2: Нет?
0: Можете принимать, когда хотите.
2: Скажите, лучше в таблетках или в капсулах?
0: Я в капсулах лучше. Он растворяется в жире, а в капсуле он находится в жировой среде, поэтому он лучше усваивается.
2: Ага. Ну все, огромное-огромное спасибо вам.
0: Будьте
2: здоровы.
0: В любое
2: время, вы сказали, можно, не после завтрака.
0: Не обязательно после
2: завтрака. Спасибо большое.
0: Всего доброго. Хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
3: С вами Виктор на линии. У меня, доктор, к вам такой вопрос. Предстоит лучевая терапия рака простаты. В рекомендации единственная строка была, чтобы исключить пищу с газами. И все.
0: Пищу с чем?
3: Ну, чтобы не было газов, газовыделения.
0: Там написано. Смотрите, нужно, во-первых, посмотреть, как вы переносите эту терапию. Я бы вам советовала не есть сладкого или есть, мамаш, минимум сладкого, угу. Потому что раковые клетки очень любят сахар.
3: Извините, я вас перебью. Непосредственно перед началом лучевой терапии завтрак.
0: Это совершенно не важно. Вы можете есть все, что вы хотите, это не влияет. Нужно есть здоровую пищу в любом случае, с терапией или без терапии. Окей?
3: Просто мне объяснили, что если будет газы, компьютер отменит лучевую терапию.
0: У вас что, есть газы обычно?
3: Нет, у меня их не бывает вообще.
0: Не знаю, мне это кажется очень странным, я такого не слышала.
3: Ну,
0: я просто вам могу сказать, какая пища делает газы.
3: Понятно.
0: Это капуста, это редька, редиска.
3: Да, это обычно.
0: Обычные вещи, так что это
3: но не... Но если у меня все это не вызывает газа, просто я понимаю, что
0: смотрите, терапия, это... химиотерапия
3: да,
0: влияет на организм.
3: Это не химиотерапия, вы, наверное,
0: биологическая?
3: Нет.
0: А что?
3: Это лучевая терапия, радиотерапия.
0: А, радиотерапия. Нет. Смотрите, надо посмотреть, как это на вас действует. Это может вообще не привести ни к чему, а может сделать вас очень усталым и очень таким...
3: Дело абсолютно не в этом. Мне объяснил радиолог так, что если у меня в момент того, как меня положат на стол, включат компьютер, который будет сопоставлять...
0: Понятно, будут газы, будет закрыто.
3: Будет закрыт. Он просто отменит...
0: Это значит, что те вещества, которые вызывают газы, те продукты, которые вызывают газы, не нужно есть.
3: То есть, есть ли у меня никакие продукты на протяжении...
0: Я не знаю, что у вас
3: не
0: внутри.
3: Не вызывают вообще
0: я
3: никакие
0: понимаю.
3: Продукты.
0: Очень часто,
3: можно есть все,
0: очень
3: что я
0: часто
3: хочу.
0: Газы
3: спасибо.
0: Бывают внутри... И мы их не чувствуем. Uh-huh. Я бы, на всякий случай, если так он вам сказал, я бы, конечно, перестала есть всякие виды капусты, и перца, и редиски, и
3: бобовые. Кашу утром, семена, киноа, они вызывают?
0: Нет, не вызывают.
3: Не вызывают.
0: Все, окей, будьте здоровы.
3: Коточ не вызывает?
0: Не должен вызывать, нет. Всего доброго. Будьте здоровы, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня такой более конкретный вопрос. При запорах можно ли чередовать Милков магнезиум и лаксодин, допустим, через день магнезиум?
0: Смотрите, совершенно разные вещества. Лаксодин – это лекарство. Оно действует на внутреннюю оболочку прямой кишки, и, так сказать, влияет на нее и может привести к привыканию. Милков магнезиум, молочко, оно является пищевой добавкой, не приводит к привыканию и не влияет на
4: прием лаксодина.
0: не на прием лаксодина, а на ваш кишечник. Оно не влияет на ваш внутренний...
4: чередовать день брать?
0: Нет, я бы лучше... Если вам помогает Милко молочко...
4: Нет, дело в том, что перестало уже помогать. Да, вот,
0: сколько вы принимаете?
4: Ну, это мой родственник принимает. Ну, уже, я думаю, пару лет принимает, наверное. Да.
0: Он может попробовать увеличить дозу?
4: А чередовать вы не советуете?
0: Я просто очень не люблю, когда люди принимают лаксодин. Это уже последняя мера.
4: Ну, если брать его хотя бы раз в неделю, там, или как?
0: Раз в неделю, два раза в неделю. Чем меньше, тем лучше.
4: Понятно. Остальные дни можно брать Милков магнезиум, да?
0: Да.
4: Хорошо, спасибо большое.
0: Окей, всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло?
5: Алло?
0: Да.
5: Алло.
0: Да-да, я слушаю вас.
5: Добрый день. Спасибо Добрый вам день. За передачу большую.
0: Слушай.
5: У меня такой вопрос к вам. Я много лет пила магний. Такой белый с черным коробочкой. NT, LC, от судорог. И он мне помогал. А теперь почему-то перестал. Может быть, это связано с тем, что я пью таблетки от холестерина.
0: Да, такие, но это да, давайте мы так сейчас это самое разложим это по полочкам.
5: Угу.
0: Таблетки от холестерина, статины, могут вызывать боли в мышцах. Боль в мышцах – это не судорога, это боль в мышцах.
5: Нет, у меня судороги в ногах. Ногу скручивает до крика.
0: Понятно. И это началось после того, как вы стали принимать статины?
5: Не сразу после этого, где-то месяца, я знаю, прошло где-то с полгода.
0: Понятно. Окей. Я вам советую сделать так. Что бы я сделала? Я бы пошла к врачу, который вам дал определенное это лекарство, и попросила его поменять. Сказать, что у вас болят ноги, и вы не можете...
5: Четыре раза меняли.
0: Он меняли 3-4 раза, и каждый раз было то же самое?
5: Да,
0: понятно. Вы должны знать, что если 3-4 раза человеку меняют статин, и он продолжает, так сказать, в невозможности его использовать из-за болей, вам полагается укол.
5: Я знаю, я борюсь сейчас, вот не знаю.
0: Надо бороться за укол.
5: Я борюсь за укол, но вот как мне пока поступить?
0: Можно перейти на магний более сильный.
5: 500... Я магний-цитрит купила, тоже не помогает.
0: Но. 520 миллиграмм магния в капсуле, попробуйте. Но как видно, все-таки связано со статинами, и нужно... Вообще, на самом деле, конечно, в нормальном состоянии не нужно бороться, вам полагается это.
5: Да я знаю, но если бы все
0: Вы правы. К сожалению, это не так.
5: Было бы очень хорошо.
0: Но ваш врач потребовал это укол?
5: Да, врач давка потребовал, но почему-то кардиолог не подтверждает. В общем, там целый сипур. Ну, не важно. Мне надо.
0: Нет, это очень важно, потому что надо пойти к другому кардиологу. И объяснить, что у вас очень болят ноги, даже после того, как 4 раза поменяли вам лекарства. Вы только не сидите дома, делайте.
5: Нет, я занимаюсь.
0: Если этот кардиолог вам не поддержал этого, значит, надо пойти к тому, кто понимает.
5: Да, я с вами согласна. Ну, а пока что мне делать? Пить 520?
0: Попробуйте пить 520. Это единственное, что можно пока сделать, хотя статины очень сильно действуют на некоторых людей. На примерно 10-12% они действуют именно плохо.
5: Это вместо этого или это как? Или
0: это вместо этого, вместо.
5: А если попробовать 2 таблетки, этого не годится?
0: Чего?
5: Вот этого магния. Этого.
0: Нет. Две таблетки. Нельзя, тогда будет очень много витаминов.
5: Да, там B6 еще
0: там
5: есть.
0: B6 слишком много. Да. Купите 520, неделю попробуйте, посмотрите, как это на вас действует. Но в любом случае нужно добиваться, чтобы вам дали укол.
5: Я знаю. Okay. Я занимаюсь этим вопросом. Ладно, куплю 520, попробую.
0: Всего хорошего.
5: Спасибо.
0: Будьте здоровы.
5: Спасибо.
0: Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
6: Доброе утро.
0: Доброе утро.
6: Нас, ветераны, 12 человек. Мы от ваших передач буквально балдеем. Спасибо большое.
0: А что ж там балдеть-то? Все нормально, все такое.
6: Но ваши советы энцены. Врачи не говорят об этом. То, что вы делаете мицвот,
0: это очень огромный мицвот. Я очень рада.
6: Огромный. Теперь одна моя личная просьба от троих нас, ветеранов. У нас простата увеличенная. Один врач говорит, делает операции, другой говорит, не надо. Пьем омник, авадар. Может быть, когда-нибудь какой-нибудь полезный совет дадите.
0: С простатой действительно ситуация такая, что каждый врач, у каждого врача есть свое мнение. Естественно, я понимаю, что вы были у уролога.
6: Был, да. От этих лекарств вот суставы начинают болеть, мы уже бьем.
0: Мамаш, не могу вам помочь, не понимаю в этом, не могу вам помочь, к сожалению, не могу.
6: Может быть, когда-нибудь заглянут в литературу какую-то.
0: Я же не врач-уролог. Для меня это, так сказать, вещь, которую я просто никогда в нее не вникала. Поэтому это нужно, может быть, еще одно мнение уролога. И решить, что лучше. Операция – это, как вы понимаете, последний вариант, когда уже вообще... Проблема, что у вас там в простате?
6: Ну, это увеличено, сильно
0: увеличено. Простата, а биопсию делали вам?
6: Но не делали.
0: Нет. Вы не знаете, она может быть увеличена из-за воспалительного процесса. Операцию делают, когда уже боль дальше некуда. Так что вот так вот. К сожалению, больше этого я вам сказать не могу. Любую операцию.
6: Надо попросить биопсию, да, сначала?
0: Нет, ничего не надо просить. Надо пойти к другому урологу и посоветоваться с ним. Это называется второе мнение. Это, так сказать, вполне законное ведение своих собственных врачебных дел. Окей?
6: Окей.
0: Но... Попробуйте получить у кого-то какие-то рекомендации о хорошем урологе.
6: Это хорошее мнение ваше, да, спасибо большое.
0: Окей.
6: Теперь еще. В последнее время вздутие живота.
0: Болит живот?
6: Ну, не болит, что не поем я сам. Мне 81, уже бегаю, оттягиваюсь.
0: Болит живот?
6: Но очень редко.
0: Запор, понос?
6: Запор бывает.
0: Газы?
6: Газы очень редко.
0: Понятно. Смотрите, это может быть раздраженный кишечник, это может быть невосприятие молочных продуктов. Попробуйте на 2 недели убрать все молочные продукты и посмотрите, будет ли улучшение.
6: Ну, я убирал продукты молочные.
0: И было улучшение?
6: Ну, что не поел, опять сдутие.
0: Вы убрали молочные продукты. Было улучшение в животом?
6: Но нет, так же.
0: Не было. Значит, это не это. Попробуйте в овощах. Попробуйте перестать есть капусту, все виды капусты. Перцы, грибы, лук, чеснок. Опять же, на 2 недели. И бобовые. И посмотрите, будет ли улучшение. Можно пойти к гастроэнтерологу, чтобы он вам тоже посоветовал и сделал какие-то анализы.
6: Я жду на очереди, очень долго.
0: Очень когда долго. Когда очередь?
6: Сказали 2 месяца назад, на 9 месяце гастроэнтеролог.
0: На сентябрь?
6: Yeah.
0: Окей. Совет вам и всем нашим радиослушателям. Если у вас длинная очередь, каждую неделю возвращаться на этот телефон и спросить, не отменил ли кто-то очередь. Потому что сейчас очень многие уезжают в отпуски и так далее, и очереди освобождаются. Если вы будете на месте, то вам могут сказать, ой, у меня завтра освободилось место.
6: Ой, спасибо. Хороший okay? Мало.
0: Все. Всего доброго, будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
7: Алло. Здравствуйте, доктор Оля.
0: Здравствуйте.
7: Вот и я сделала анализы, и здесь АЛТ-СТ. Это железо, да?
0: Что сделали? Какой анализ?
7: АЛТ-СТ. Я не знаю, правильно я говорю это.
0: Я не знаю, какие буквы?
7: АЛТ. АСТ.
0: Не знаю, не понимаю, что...
7: Это...
0: Три буквы?
7: Три буквы, да.
0: Три буквы и повыше.
7: Железо, да.
0: Железо называется iron.
7: Iron?
0: Iron.
7: А нет, это что-то другое.
0: GPT или GOT – это печёночные ферменты. Но... Поэтому я не понимаю, что вы говорите. Я дико... Хотите, напишите мне в Facebook.
7: Ну, здесь написано АТСТ, это железо, мне сказали. Но почему-то у меня за скобками справа звездочки. Это что, не хватает или наоборот?
0: Я не понимаю, что вы... Я, к сожалению, железо. Не могу понять, о каком веществе так, вы говорите. Скажите, железо в анализах называется айрон.
7: Айрон. Так, я напишу айрон. Окей.
0: Okay.
7: Теперь холестероль у меня 72.
0: Ой, холестерин состоит еще из нескольких частей, поэтому то, что вы мне говорите, это не имеет смысла.
7: Да. Скажите, пожалуйста, аспирин как долго надо пить?
0: Это у вашего врача. Карте. Вашего врача.
7: А мне отменили.
0: Если он отменил, значит, у него была причина, вы меня спрашиваете. Я вас вообще не знаю, никогда вас не видела, не знаю, какие у вас болезни. Как я могу вам что-то сказать?
7: Окей, хорошо.
0: Окей, всего доброго.
7: Окей,
0: сейчас мы послушаем музыку, music, и потом будем продолжать.

0: Окей, вот эти наши прекрасные 60-е годы, Том Джонс, Пумпердинг, Коля Хевраэль с хорошим голосом и с очень, так сказать, предполагаемым аккомпанементом бум-бум-бум, но красиво. И все главное о любви, что самое важное. Окей, наш телефон 07-228-01-003, 07-228-01-003. И я еще раз прошу вас всех, если вы пишете мне в Facebook, задавайте вопросы, потому что потом я могу на них отвечать, так сказать, в передаче, и многим это может быть очень полезно. А сейчас продолжим с вопросами. Кто с нами на линии? Слушаю вас. Алло.
1: Я на линии.
0: Да.
1: Здравствуйте, доктор.
0: Здравствуйте.
1: Я звоню из Хайфы. У меня такая просьба. Расскажите немного о пробиотиках. Как их выбрать в аптеке? Они, наверное, тоже бывают разные. На что обратить внимание?
0: Еще какие разные?
1: Да. Как это, как выбрать?
0: Окей. Самый лучший пробиотик, который был, к сожалению, перестали продавать его. Так что нужно пользоваться тем, что есть. Первым делом надо посмотреть на количество бактерий. Минимум, минимором – это 20.

0: упаковки. Окей?
1: Да.
0: Всегда покупать желательно у известных компаний, которые, мы надеемся, не будут нас обманывать.
1: А вот эти, как вы говорите, 25, это должно быть написано на упаковке?
0: Конечно, все должно быть. Все, что я вам сейчас сказала, должно быть написано на упаковке. Сколько всего есть бактерий? 25 миллиардов за минимум.
1: Угу.
0: И сколько видов бактерий есть там? И какие виды? Должно быть написано по латыни.
1: Угу. Окей? Я поняла, да. Скажите, а как и сколько по времени их принимают?
0: Все время.
1: По одной таблетке или по одной капсуле?
0: Если это 25, я бы принимала 2, но, как я сказала, минимум 25 миллиардов. Окей? Угу. Okay? Мне кажется, я ответила на все ваши вопросы.
1: Да, да. Скажите, это он обычно идет в капсулах, это не таблетки?
0: Обязан идти в капсулах.
1: Обязан идти в капсулах. И есть какие-то противопоказания? Наверное, нет.
0: В общем-то, нет. Если у вас есть какие-то особенные проблемы с слишком сильным ростом в количество, но если все более-менее нормально, то нету противопоказаний.
1: 2 капсулы в день – это нормально, да?
0: 2 капсулы зависит от того, сколько там есть внутри. Uh-huh. Если там есть 5 миллиардов, вам надо принимать 5 капсул.
1: Ну,
0: я же вам объяснила, минимум в капсуле должно быть 25 миллиардов, но что тут непонятного?
1: Да, я поняла.
0: Окей, угу. Прекрасно. Все, всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Добрый день. Спасибо за консультацию. У меня маленький вопрос. Актимель, бутылочки.
0: Актимель – это еда.
2: Это еда, а как
0: А что вы думаете, что это лекарство?
2: Нет, ну, молоко содержит, написано, из молока.
0: Но оно из молока делается, как и все йогурты.
2: Ну, а как его принимать?
0: Его не принимают, его едят. Как вы едите еду? Берете ложечку и кладете в рот?
2: Нет, я пью из бутылочки. Маленькие.
0: Пейте из бутылочки. Ешьте ложками, как хотите.
2: Нет, во время еды, после еды.
0: Это еда.
2: Это пробиотик или нет?
0: Это не пробиотик. Это еда, сделанная из молока, в котором добавлен пробиотик.
2: А, пробиотик. Это я потому что антибиотик принимала.
0: Если вы принимаете антибиотики, надо принимать пробиотики в капсулах.
2: Нет, я уже закончила вначале.
0: И тем более надо принимать пробиотики в капсулах.
2: А я купила вот актимель.
0: Актимель – это еда. Там нет такого количества пробиотика, которое может вам восстановить ваши бактерии. Но БМЭД.
2: Спасибо большое.
0: Окей, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Здравствуйте, меня зовут Рая. Я давно хочу вас спросить.
0: Слушаю.
3: Кстати, я не знаю, как вам попасть на это самое... Какой у вас Facebook или что-то?
0: Я не поняла, что вы спрашиваете?
3: Куда можно вам писать?
0: Я не могу. Вы можете найти в интернете.
3: А что это? Facebook или?
0: И Facebook. В Радио Река, Facebook, в Google, где хотите?
3: Хорошо. Значит, у меня такой давно вопрос. Я много лет брала ремонт. Мне очень-очень, я очень худая.
0: Что вы брали?
3: Рибон – это для костей.
0: А, рибон?
3: Угу.
0: Окей.
3: Я давно-давно еще в молодости нашла остеопорозис, и сейчас...
0: Но рибон, есть какое-то ограничение в сколько лет его можно принимать?
3: 2 секундочки. Еще? Потом я обнаружила, что очень сильная остеопорозис, теперь мне рибон не поможет, и мне надо делать фролию, уход.
0: Окей.
3: Я очень боюсь уколов, я очень чувствительная, я очень реактивная.
0: Смотрите, деточка моя, против страха у меня нету средств.
3: Нет, сейчас я хочу... Там же мне... Я пошла к сестре, уже купила эту фролию, и там сидел еще медбрат араб. Он говорит, слушайте, советуйте все-таки еще раз. Меня пошла...
0: Вам надо пойти к эндокринологу, который разбирается...
3: Я хочу вам это сказать.
0: Ну?
3: Этот эндокринолог послал меня к медсестре, и он уже в тот же день, в ту же неделю он вышел в отпуск. не в отпуск, а вообще.
0: Ой, деточка моя.

0: ну что же мне рассказывать историю свою? Я вам никак не могу помочь. Я эти лекарства знаю, но их должен дать хороший эндокринолог.
1: Вот.
0: Пошел в отпуск, значит, надо пойти к другому.
1: Нету эндокринологов, Макари.
0: Ну и что вы хотите, чтобы я сделала? Чтобы я нашла эндокринолога?
1: Желательно мне дождаться, чтобы я нашла эндокринолога.
0: Я не могу вам ответить на этот вопрос. Это ваше личное решение. И в каком городе вы живете?
1: В Тель-Авиве.
0: В Тель-Авиве нет эндокринолога в Макаби, но БМЭТ.
1: А я вам говорю, что они мне сказали, не хватает эндокринологов.
0: В этом я не могу помочь, я не работаю в Министерстве здравоохранения.
1: Я хочу только вас спросить, стоит ли мне ждать?
0: Я не могу вам сказать, вам может сказать только врач, который вам это дал.
1: Мой врач лечащий?
0: Нет, эндокринолог должен вам назначить лечение. Все, а на этом я заканчиваю нашу беседу, потому что ничего больше этого я вам сказать не могу. Дико извиняюсь.
1: У меня есть холестероль. Я думаю, что он достаточно высокий.
0: При чем тут холестерин?
1: Я перешла на другую тему.
0: Ну? У вас есть холестерин. Окей, у меня тоже есть холестерин. У всех у нас есть холестерин. Что делать?
1: Холестерин, я говорю, а повышенная холестероль.
0: Я и говорю, холестерин есть у всех людей, он должен быть в крови. Если он у вас повышенный, значит, надо принимать лекарства.
1: Я слышала, что это, я очень чувствительна, я боюсь этих эстетинов.
0: Я, как вам уже сказала, вначале со страхом у меня нет никаких возможностей повлиять. Надо сначала попробовать и посмотреть, что будет, а потом бояться.
1: Понятно. Окей? Какой дозе вы мне советовали?
0: Вы можете бояться либо статинов, либо того, что холестерин повышенный может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это ваш выбор. Что вы боитесь больше?
1: Я хотела спросить вас, что вы предпочитаете, какую дозу?
0: Я не предпочитаю, это не я даю эти лекарства, вы должны обратиться к врачу. Окей? Sorry.
1: А это зависит от еды или нет?
0: Всего хорошего. Зависит, но по радио я вам не могу дать диету для холестерина. Всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Скажите, а вот кефир, в частности, Эшель, он же полезен?
0: Вся еда полезна.
2: Это, в частности, кефир, Эшель.
0: А почему оно должно быть менее или более полезно, чем что-то другое? Это молочный продукт, который содержит кальций, белок, витамин В12. Не понимаю вопроса.
2: Нет, ну, допустим, люди пьют вечером кефир.
0: Пусть пьют на здоровье. Могут пить утром, днем, вечером, когда хотят.
2: Там есть, это же кисломолочный продукт.
0: Это кисломолочный продукт, но туда не добавлены специально бактерии.
2: Ясно. Скажите, а вы диетонит клолит общее или по каким-то органам?
0: Частное. Да, общее.
2: Нет, просто я записался диетонит гастро.
0: Окей, если у вас есть проблемы с гастро, лучше всего пойти к диетонит гастро.
2: А, ясно. Хорошо, спасибо.
0: С каждой проблемой идти к специалисту.
2: Ну да, а то я пошел к такому клоли, а он мне ничего не сказал.
0: Все понятно. Вот очень хорошо, что вы записались, гастро. Это очень правильно.
2: Хорошо, спасибо.
0: Будьте здоровы. Всего хорошего. Кто с нами на линии, слушаю вас.
3: Здравствуйте, уважаемый
0: профессор.
3: Здравствуйте. Огромное спасибо вам за ваши консультации.
0: Спасибо.
3: У меня вопрос как бы из трех частей. Обнаружены камни в желчном пузыре.
0: Okay.
3: Какая? И сказали, что есть воспаление, и идет речь о том, надо делать операцию, не надо. Какая диета сейчас?
0: Я вам скажу, какая диета, но это зависит от того, в каком состоянии находится ваш желчный пузырь, камни. Болит ли у вас? Вы страдаете?
3: Нет, болей нету. Был приступ один, но болей нету.
0: Смотрите, на самом деле можно есть более-менее нормальную здоровую пищу. Не есть, естественно, как можно меньше животного жира. И вообще жира есть раздельно, не в одной порции. Например, если вы добавляете в салат, то немного добавлять, чтобы не было нагрузки на, если можно так выразиться, на желчный пузырь. И есть понемногу, много раз в день. Каждые 3 часа понемногу.
3: Да. И можно ли пить кофе?
0: В общем, да, кофе может приводить к сокращению, но это вы должны попробовать. Если оно у вас вызывает какие-то неприятные ощущения в этой области, значит, не надо пить. А если нет, то можно пить.
3: Скажите, а если все-таки удалят желчный пузырь, какая диета после операции?
0: Как можно меньше, то же самое, всю жизнь. Как можно меньше жира. Жир не есть в одной порции, а делить его на небольшие количества. Есть понемногу каждые 3-4 часа.
3: И это нету срока после операции?
0: Так нужно есть всем, особенно после операции на желчный пузырь.
3: Понятно. Огромное вам спасибо.
0: Будьте здоровы, всего хорошего.
3: Спасибо за вашу помощь.
0: Окей.
3: До свидания.
0: Кто с нами на линии? У нас есть еще временный вопрос или два. Слушаю вас. Hello.
4: Я слышала по радио Река, а потом дочка прочла мне из интернета, что куриное мясо в Израиле перенасыщено антибиотиками. Но за 2-3 дня до их резки прекращает колоть антибиотики.
0: Предположим, это так.
4: Одну секундочку, я хотела спросить, а куры несушки тоже подвергаются?
0: Во-первых, я не работаю, несушки, не работаю в сельском хозяйстве. Антибиотики дают только если кто-то болен, и куры тоже, если они больны.
4: Куры мы...
0: Это я не знаю, я не уверена. Это надо выяснить в Мой Цитадель. Мы все едим куриное мясо. Продолжительность жизни увеличилась до 83-84 лет. Так что от кур мы не умрем.
4: Понятно, понятно. Меня интересуют яйца. Я говорю о курах.
0: Попадает ли, если им дают антибиотик, попадает ли в яйца? Не имею представления, могу выяснить.
4: Будьте любезны.
0: Постараюсь, если смогу.
4: И еще один вопрос. Это касается воды. Хорошо ли для организма утром натощак выпивать кружку горячей воды из термоса, кипяченой воды?
0: Вы любите пить утром воду?
4: Да, я каждый день.
0: Тогда пейте, берите.
4: Но это полезно?
0: Это не полезно и не вредно. Если вам это приятно и нравится, то пейте.
4: И еще с водой. Как лучше пить воду? Большими порциями редко? Или там по глотку?
0: Сколько вам лет?
4: 94 плюс.
0: Смотрите, вам нужно пить примерно 1200-1500 миллилитров воды. Где-то 7 стаканов жидкости в день. Это может быть не только вода, это может быть кофе, сахар, минеральная вода. Все, что вы выберете. Окей?
4: Okay? Суп,
0: если это бульон, то это считается. Если это бульон, то это считается водой. Если это не бульон,
4: нет,
0: а
4: суп.
0: Густой суп, то там очень мало воды.
4: Так, а чай с бутербродом это тоже жидкость?
0: Чай это жидкость, а бутерброд это не жидкость.
4: Это мне понятно. Спасибо большое.
0: Кстати, вам уже ответила, сказала, нужно пить чай, кофе тоже. Окей?
4: Спасибо. Я Всё. Насчет яиц, если можно будет...
0: Я попробую. Пожалуйста. У меня был когда-то знакомый в Муэцеталюле. Я попробую у него спросить.
4: Спасибо.
0: Окей. Всего буду хорошего. Ждать. Будьте здоровы.
4: Всего доброго. Вы также.
0: Окей.
4: Будьте здоровы.
0: Ну все, на этой замечательной беседе мы заканчиваем нашу передачу. Вы слушали программу «Час Ольги Раз». С вами был оператор Юваль Есод. И продюсер Мила Сталинская, и я, доктор Ольга Раз, диетолог. Я надеюсь, что мы встретимся через неделю в то же время, в тот же день, и не будет никаких тревог и никаких проблем. А пока хорошо, правильно питайтесь и пейте достаточное количество жидкости. Всего хорошего!